0: не получается, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работа и вознаграждение, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия по причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает в будущем мире, то есть не сейчас, а в другое время, и когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. И получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. И получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу. И работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнения, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе. То, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи, злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его создания. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое Имя.
0: И нужно понять, что означает, что пребывало Святое Имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. Получается, согласно этому, что Святое Имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим. Поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов. То есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающие келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя, так, чтобы они смогли удостоиться отдающих хилим. И в этом смысл сказанного, чтобы пребывало святое имя. То есть благодаря этому каждый почувствует, что имя Творца добрый, творящий добро. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, так как человек является творением, обладающим свойством сущего из ничего. Другими словами, у человека есть мысль только о том, как получать, а не отдавать. И хотя это и есть корень человека, но на это желание получать произошло скрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма» — «что в этом такого?» То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное «его, ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар, тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накива, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного «сердце понимает».
0: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо выше Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме, и в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма — мудрость. То, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. Из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы «знай». Но что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется «зоркое око». Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». Так же и у тебя. Все действия твои будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца, что и является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он, и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око» — это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, так же и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
0: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны, что означает, что каждый, у кого есть принятие Ирма Высшей Малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, на кива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зоар, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертву всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар, то есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство глаз видит, и это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить своим творением, то есть отдавать нижним, человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добром. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар, то есть соответствующее этому свойству, потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это, поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли, и поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
1: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар по поводу изречения «Если всесожжение — жертва его, ибо мысли мои не ваши мысли». И говорит, и от этой мысли возникла, то есть была создана ею письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры, а письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры, как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного и от этой мысли, то есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, когда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера, ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
0: Прошли статью Шлавея Сулам второго тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, и, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь работать, заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь. Это что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто целетворение. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, и это состояние, это уже состояние, уготованное заранее, мы находимся в этом состоянии, но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Бар-Салам, дает об этом много примеров, сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится. Разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свой килим, он приходит к подобию по форме со светом. То есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и меня кричали, хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое. Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот, очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить? Это отдых или усилие, вообще работа? Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь, как ребенок с мячом, ну и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. И это нет в этом в хисарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому, к подобию по форме со светом? Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия, получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи, и тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну?
1: На странице 17, первый абзац, он говорит...
0: Где-где?
1: Страница 17, первый абзац. В строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть одна вода в бемоха в белиба.
0: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет моха и либо, почитайте это, но это... Нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это к нему, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и моха, и либо приходят оба из либо сердца. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться, она может как-то отделиться от этого ощущения, но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание, а потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. У него не было ни рожь, ни сов, а все было тох. Только тох, внутренняя часть тли. А когда возникла мысль создать создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рож, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств. Обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие который называется Рош Парсуфа.
1: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
0: И тогда можно говорить о работе в Моха и в Либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, и как соединить их вместе.
1: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше афханот?
0: Извини?
1: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше афханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те афханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что увер мацавим...
0: Человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии. Даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. Получается у меня, что есть только... У меня может быть только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, в величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. И если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии, это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
1: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наш афханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
0: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, что такое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Высший кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить, То есть это не в ощущении, это в отдающих келим. Это называется вера. В отдающих келим, которые выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный.

0: больше, хотя в получающих килим, то есть в конкретных твоих килим, в которых ты находишься, даже если это килим радиоотдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что высший больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь радиоотдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс 1 для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 — это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. Почувствовать это большим, ценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающая кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется, большая отдача — это тьма. Что делать?
1: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, я не могу в себе их сам найти.
0: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности в одну душу. Душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10, мы в группе, мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка. Я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности. И там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от того, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы того или нет, мы соединены. Ну, понимаешь? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть все будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи. То есть в это же место. То есть тут вещь очень простая. Только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину, согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
2: Кен.
0: Да. На той же странице, 17 страница, 4 абзац, он пишет, как творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
1: Это Рапаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончании книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет?

0: это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
1: Он пишет, на самом деле, мысли. Так это все от Творца, в общем, все это только...
0: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от Него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого. Это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет. В Торе не так. Украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека – это либо награда, либо наказание. Но наказание – это не наказание, которым тебя наказывают, а то, что ты согласно своим действиям сейчас приходишь к другой ступени, с которой ты снова начинаешь продолжать.
1: То есть я должен изменить свое отношение к этим мыслям, которые дают мне?
0: Ты должен изменить свое отношение к тому, что с тобой происходит. Определить это в истинных, духовных понятиях, а не согласно тому, что тебе представляется. Наш мир — это не мир действия, а мир результатов. То есть то, что ты видишь внутри себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. И если ты смотришь таким образом, ты, по меньшей мере, устанавливаешь верную картину. Теперь как реагировать на него, это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось свыше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина?
2: О,
0: это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы бежим только в рамках этого мира, вот так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка. Да.
1: Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как... Где...
0: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бальсалам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут, если наши желания, они

0: не наши, и мысли не наши. Короче, если человек — это продукт общества и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора — воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объясню, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти, все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне. А из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие. Очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи — это нечто совершенно мнимое.
1: Что такое величие Творца, непонятно.
0: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца. Что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
1: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
0: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня или к неравновесию. Скажем, что чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
1: Вот это говорили о величии Творца, какое-то состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
0: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так. То есть от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиал. У меня есть жизнь с утра до вечера, знаешь? Люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мандиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
1: Человек зависит от желания. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? Всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю. Допустим, чай. Если у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
0: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне также светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
1: Как получить внутри этого желания разные виды частности?
0: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
1: Но нет вкуса к Творцу.
0: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят. А других вещей... Отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь сиди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому, Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали, застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет, я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения.
1: Все.
0: Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала: «Ой, спасибо, папа, знаешь». И я получил удовлетворение, я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если сделал, поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
1: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой? Тот, кто обуздывает свое желание. То есть, если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. Ты будешь человеком. Так все это...
0: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. Иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющее свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
2: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора. Было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца, и это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
3: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
2: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят: «Посиди, отдохни». А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
3: хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
2: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
3: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
2: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был этот анекдот, когда человек говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я и сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
3: Слышали на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где бы она ни была во Вселенной, это все о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
2: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем. Продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
3: Как был пример, лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая, или работая над любовью к товарищам, и тогда мы под древом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
2: Скажи ребенку, не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят, наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
3: И тогда будет называться это отдыхом. Раз сказал красиво, а кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
2: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на kab.co.il или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем изучать статью поручительства. Мы начали ее на прошлой неделе. Поручительство Бааля Сулама, прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциалов действий. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг и из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бааля Сулама, поручительство, очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
2: בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם.
1: 392 страница в книге на иврите.
2: ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא.
1: А у кого нет книги, то материал есть в системе, в учебных материалах.
2: מה שאנחנו נעשה, אנחנו בחלק הראשון נקרא שוב את הפתיח של המאמר.
1: На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой недели, и продолжим 18 пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18 пункт. Там есть Бааля Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав нам объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится. Начнем читать статью и прочитаем также 18 пункт. А потом продолжим выяснение.
3: Маамар Арвут.
4: Поручительство. Продолжение статьи дарования Торы. Ибо весь Израиль поручители друг за другом. В этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему, в меру слов возлюби ближнего, как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы, во втором и третьих пунктах, как там следует слово в слово.
1: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды. Не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
4: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнить заповедь возлюби ближнего как самого себя в полном объеме и отдать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше он не боится за существование своего собственного тела, ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, в 16 пункте.
5: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому человеку из Израиля ни в коей степени, ведь товарищи его не смогут наполнить ему недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дарована Тора.
5: Поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их, немногие из Израиля вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними. Та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви о ближнем к ближнему для всего Израиля в целом. Так что эти сбрасывающие из себя ярмо Торы, заставляющие соблюдать Тору, оставаться в грязи своей эгоистической любви, они не смогут заниматься любовью возлюби ближнего, как самого себя, и достигать совершенства любви к ближнему без их помощи, как было сказано выше.
1: Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. В плане соблюдения, если они соблюдают поручительство так, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И в половине несоблюдения. Если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния, как выяснилось свыше.
5: И поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, зачем ты сверлишь? Отвечал тот, какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой. Сказал ему, глупец. Мы оба погибнем в этой лодке вдвоем. То есть, как сказали мудрецы, поскольку сбрасывающие из себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповеди в правильном виде, то есть в мере слов возлюби ближнего как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему «глупец», ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем.
1: Статья особенная. И все время, когда говорили об этих сбрасывающих ярмо, я думал, что это я задерживаю товарищей. Надо понять, как преодолеть это.
5: Да, как не делать дырку в лодке.
2: Мы
1: начали читать, прочитали вместе введение в статью и 18-й пункт. Сейчас мы посмотрим объяснение Рава. Там есть несколько объяснений этого примера. Клип номер 4.
5: 18 пункт. Ты объяснил, мудрец, суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот, «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему, «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
1: То есть буквально мы должны постараться почувствовать, что мы в лодке, и каждый ответственный за других. И, конечно же, если мы каждый обращаемся к товарищу, мы не хотим получить такой ответ, что «какая тебе разница? Я делаю то, что думаю». Такого нет в группе. Это понятно.
6: Да, Рафа,
1: Москва 7.
6: Первый. Разве я могу увидеть, что...
7: Шала ришона. Аим ани яхол лирот, ше мишу махаверим кодахо.
8: Нагид, шата каха хошев, каха тароэ. Кен?
1: Да, допустим, ты так видишь, так думаешь, да? Тебе кажется, что он не пришел, он не участвует, он не укрепляет группу. Есть такие примеры? Ну, второй вопрос.
6: И второй вопрос. Что, собственно говоря, означает сверлить?
7: Мазабецем лигдохо.
8: Лигдохо за некраще.
1: Сверлить — это значит, что я нарушаю связь, которая же есть, некая связь в группе. Когда мы приходим в группу, мы уже обязуемся в чем-то, когда мы приходим, чтобы соединить себя таким образом, чтобы Творец и Высший Свет смогли бы раскрыться в нас, чтобы мы построили кли. Это та форма, которую мы хотим достичь. Для этого мы приходим в группу, иначе зачем? Тот, кто не хочет этого, пусть не приходит в группу, мне не нужны такие люди со мной в группе. И здесь происходит так, что товарищ, который был со мной вместе, делал разные действия, чтобы мы все больше объединялись, и так, в надежде, чтобы мы достигли такой связи, чтобы Творец раскрылся, сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась между нами. Не говорите «Творец». Это вводит в заблуждение. А сила отдачи и любви, чтобы раскрылась между нами. И вдруг он делает такие действия, которые совершенно в другом направлении. Что я могу сделать? Я спрашиваю его, он мне говорит, какое тебе дело? Мне не важно, что ты думаешь. Я вижу, что так это должно быть. Ну, что мы делаем с такими товарищами?
9: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare l'arvut.
10: Зе каше ле мамеше тарвут.
5: Трудно реализовать поручительство. Без того, что прежде, есть ощущение нахождения в одном механизме, в одной лодке. В нашем теле клетки чувствуют, что они часть одного тела. Они соединены друг с другом.
8: Ты можешь
1: мне сказать все, что хочешь. И все твои эти истории я понимаю. Но у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты сформируешь духовное клей. Не будет у тебя. Тебе нужно сначала построить лодку, а потом ты почувствуешь, что ты находишься в лодке, а не то, что... Пусть мне дадут лодку, меня посадят в лодку, и тогда я... Мы учим это из свободы выбора, из статьи. Написано, что Творец приводит человека в правильное место, говорит ему, возьми его, кладет руку на добрую судьбу. Но более этого он не делает. Так у тебя есть группа. Что ты хочешь сейчас? Только поручительство ты должен соблюдать. и ничего не остается тебе.
4: Допустим, товарищу сказали из десятки, или один даже из товарищей, говорит, что ты сверлишь дырку, ему отвечают, что ты неправильно видишь. Какая правильная реакция со двух сторон? Тот, кто говорит, и тот, кому говорят.
1: Он думает, что он не сверлит, а все остальные товарищи думают, что да. Ну, так этот приговор согласно большинству.
4: Если это один против одного.
1: Один против другого, это неизвестно, непонятно. Нужно пойти в группу. Может быть, еще выяснение, еще выше, еще в других группах.
4: Да.
1: Но эти вещи нужно выяснять. Если действительно у них есть какое-то постоянное, они имеют постоянное место, постоянная помеха.
4: Мы сейчас проведем выяснение, что требуется от нас десятки, чтобы выстроить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. Еще раз, что требуется от нас в десятке для того, чтобы построить такое окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? 5 минут.
1: Ну, прежде всего, свет, возвращающий к источнику, это самое важное, потому что мы желание получать, и когда мы начинаем выстраивать объединение в десятки, согласно первоисточнику, мы добавляем сил друг к другу, и это та самая лодка, где каждый должен вкладывать в товарищей, чтобы они продвигались, и это обеспечивает нам продвижение.
4: Что требуется для того, чтобы строить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? Ну, чтобы не сверлить дырку в лодке, мне нужны товарищи, у которых есть важность цели, где есть отмена в направлении любви к товарищам. Об этом говорит Рав, что только величие цели, важность цели позволит достичь цели. И это свойство, оно есть у товарищей в группе.
1: Что такое одна лодка? Когда мы направлены на одну цель и помогаем друг другу достичь этой цели. Это одна лодка. По правде говоря, мы все время сверлим дырку, когда заботимся о себе. И помощь наша — это поддерживать товарищей так, чтобы не было этих дырок.
4: Нужно создать ответственность, когда то, что я чувствую, насколько я в ответе за товарищей, некоторая такая постоянная ответственность. Если я и выхожу на секунду и чувствую какая-то трещина, товарищи дают важность, величие, что ты понимаешь, я должен ее заделать, я должен выстроить и усилить эту лодку все время, выстраивать фундамент.
1: Как строить окружение, чтобы не позволяло сверлить дырку в лодке? Это то, что мы учили, что окружение может дать человеку важность царя, творца, величие его. Когда окружение обеспечивает величие творца, какая возможность будет у человека сверлить дырку в кли? Лодка — это кли, в котором раскрывается творец. Откуда у него будет возможность, и он просто даже не сможет сделать это. Он увидит в этом самое страшное в мире, и главное — соединить его с кли, любовь к товарищам. Там он строит всю силу кли, и он даже не представляет, как можно причинить этому вред или ущерб.
4: Как можно не сверлить дырку в лодке? Но для начала почувствовать, что мы в лодке. То есть должна быть большая важность. Почувствуем, что мы в центре моря, в лодке. Тогда будем заботиться, чтобы никто не сверлил. Но вопрос, как создать такую важность? Тут все должны заботиться, чтобы была важность у товарищей. и быть в молитве.
11: Рав
1: ответил: у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты построишь кли. То есть не ждать, чтобы сделали за тебя. Каждый товарищ должен взять ответственность и вложить себя в построение кли.
4: Ну, мы говорили об отдыхе прежде и о работе. Я бы хотел, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы чувствовали сладость, чтобы было лучше всего. Если я должен прикладывать усилия, чтобы все окружение заботилось об объединении и важности цели. Все зависит от того, насколько я даю им, насколько я реализую слова Рава, насколько я стараюсь. Рава спросили, как можно сказать, кто такой отличник в духовном? Это то, к чему мы должны стремиться.
1: Да, я в одиночку, конечно, буду сверлить дырку, но для этого есть товарищи, которых нужно слушать. Если товарищ говорит, что я сверлю дырку, значит, наверное, я сверлю дырку.
4: Давайте вместе не делать дырку.
1: Итак, друзья, мы хотим увидеть еще объяснение Рава об этом примере. Посмотрим клип номер 5.
4: Как же верны слова притчи, когда говорит, что оба погибнем в этой лодке вместе?
1: В каждом из нас есть праведник и грешник. Мы должны обратить внимание, насколько грешник в нем возобладает над праведником или праведник над грешником. И мы должны все время стараться поднимать праведника над грешником, что не убивать грешника, не уничтожать его, а наоборот, чтобы он находился под властью праведника. И таким образом мы все время будем подчинять этих грешников под праведниками и придем к исправлению. Все, что Творец создал, у него есть необходимость, но нужно только выстроить место каждого. Мы видим в нашем теле вот этот мешок, который называется телом. У него есть полно микробов, бактерий и всяких вредителей, но они нужны нам. Нужны нам, потому что именно в равновесии между ними мы существуем. И на что это указывает? Мы только желание получать. Но когда мы между этими желаниями получать вот эти все микробы, которые хотят все время пожирать там друг друга, мы должны создать только правильные связи. И тогда

0: вся система, насколько она вся негативная. Это буквально мешок этих микробов, бактерий. Но когда мы создаем равновесие между ними, одно против другого, одни против других, относительно других, и они входят в равновесие, в гармонию. Трудно сказать, гармония между микробами и бактериями, но они живут таким образом. Несмотря на то, что Творец создал злое начало, что-то... Мы еще раскроем, что такое ад, что такое все эти вещи. Но правильное соотношение между ними, которое возникло с помощью света, возвращающего к источнику, это создает гармонию. И насколько они все хотят пожрать жестоко, так вот, и эта жестокость растет, не исчезает, но правильное отношение, когда мы их приводим в соответствие одно с другим, строит величие Творца. Посмотрите, в какой работе мы находимся. Из всего такого зла. Даже невозможно представить, что это такое. Мы с помощью связей правильных между ними строим что-то такое прекрасное, как Творец. Как такое может быть? Это наша работа. Посмотрите, насколько она великая. Что мы достигаем? Как соединить противоположности, вредителей, вот этих злодеев всех вместе? Представьте, вы берете разных преступников, разных там грешников. Как вы выстраиваете их таким образом, чтобы они были связаны узами любви друг с другом? Как такое может быть? Мы учим из высшего света, какое отношение должно быть. Что такое отношение Творца, и мы учим из нашего желания получать, как должно быть отношение между всеми этими эгоистическими формами. И когда мы соблюдаем это, выстраиваем так, у нас выходит это в 620 раз больше, чем у Творца, больше, чем он раскрывает. Мы раскрываем его в 620 раз. Мы это сделали. Посмотрите, какая работа особенная есть у нас. Какой финал усилий наших?
1: Смотрели клип сейчас, и вы видите, что есть несколько уровней поручительства. Есть уровень во всем народе, во всем мире, в десятке, в одном человеке. Мы сейчас слышали объяснение поручительства на уровне одного человека. Мы видим, что на уровне человека раскрываются различные отрицательные силы, как те, кто не соблюдают необходимое. Давайте обсудим, что зависит от отрицательных сил, в которых человек раскрывает всех тех, кто сбрасывает с себя ярмо. Пожалуйста.
0: Да, из этого мы раскрываем вот эти сбрасывающие ярмо Торы внутри нас. Мы должны работать, как Раф объяснял на первой части урока, у нас нет возможности находиться в двух состояниях. Мы должны почувствовать, где мы находимся, и тогда мы учимся, как воевать с этим, как работать с этим. То есть в этом вся работа.
1: Где я могу найти этих сбрасывающих с себя ярмо? Когда я в связи с товарищами. И как же их тогда, где нахожу? Внутри себя. Об этом сказано: рад грешникам, которые раскрываются. Если бы они не были раскрыты, то и не было бы возможности их найти. И от этого радость, что раскрываются еще и еще места, требующие исправления. И из-за мест для исправления вообще создан мир. Только из-за этого. Вот отличие свойств от Творца, все, что необходимо исправить в этом мире.
0: Но мы не ищем специально этих сбрасывающих ярмо. Мы раскрываем их, когда достигаем подобия свойств товарищами, хотим быть дающими. Тогда мы видим, какие товарищи великие, и вдруг ты обнаружишь, кто я такой. И это момент большой радости.
2: Да, мы их не ищем на самом деле. Если мы работаем, тогда мы чувствуем, как они пробуждаются. То есть то, что мы работаем над объединением в десятке, то по мере продвижения появляется возможность двигаться еще, как раз используя этих сбрасывающих себя ярмо. Появляется возможность для большего раскрытия, подниматься на следующую ступень, следующий уровень сложности отработать. То есть важность, которую мы даем друг другу, и возможность продвигаться вперед.
0: Этот вопрос открыл мне еще много вопросов. То есть человек, он ответственный за проявление негативных сил в себе, и если он ответственный, то что он может с ними делать? Как он может определять их как негативные? Откуда он знает, что является злом в нем? Кроме окружения, что еще человеку приводит к этому поиску, как себе распределить эти силы, положительные, отрицательные, относительно поиска Творца? Что приводит человека, когда он видит эти негативные силы, и как он их исправляет, что он будет исправлять? Эти желания, которые направляют как получение ради получения, откуда у него силы есть это исправлять?
1: Творец дал точку в сердце. Слава Богу. Какая польза от отрицательных сил? Ну, в общем, говорят, преимущество света и тьмы. Не было бы отрицательных сил, не было бы ничего, нечего было бы проверить. То хорошее. Поэтому это единственное средство для исправления.
0: Рав дал пример тела человека, сколько там микробов и так далее. Ну, внешне кажется, вообще, как такое может быть? Так много негативных сил. Но именно это приводит к гармонии, и у нас тоже так должно быть. То есть мы должны раскрыть вот эту положительную силу, силу объединения, и именно вот эти негативные силы, эти микробы должны нам помочь. И понятно, как это в человечестве продвигается, нет гармонии нигде, и это исправление, которое нужно произвести.
1: Сложно исправить все человечество. По крайней мере, первый этап — исправление в десятке, прийти к окончательному исправлению в десятке. В нашей десятке тоже были состояния, когда чувствовали, ну не то, что ненавижу товарища или что-то такое серьезное, но нет какого-то подъема, просто все в таком застрявшем состоянии. И тогда нужно прилагать больше усилий. Тогда чувствуешь больше товарищей, положительно и отрицательно, тогда еще больше объединения проявляется.
0: В человеке праведник и грешник. Ну, нельзя убивать грешника. Итак, друзья, мы постарались выяснить то, что говорил Рав, вместе на семинаре. Давайте перейдем сейчас к вопросам и ответам. И здесь, в зале, и в мире система Арвут. Ставьте вопросительные знаки. Постараемся выяснить то, что мы слышали от Рава, и то, что мы читали у Бааля Сулама. Пожалуйста, мы можем сейчас вместе объединиться в вопросах и ответах, вместе выяснить слова Рава и слова Бааля Сулама.
1: Что значит, чтобы праведник правил грешником, управлял им? В чем заключается действие управления праведника грешником?
0: Давайте прочитаем вместе то, что Рав сказал в клипе номер 5. Посмотрим, что говорит Рав. В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обращать внимание, насколько праведник управляет грешником. Или грешник управляет праведником. И таким образом стараться все время поднимать праведника над грешником. Не убивать. не уничтожать грешника, не разрушать его, но

0: хотят пожирать друг друга, нам нужно создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она негативная, буквально мешок микробов, но когда мы достигаем равновесия между ними, а каждый относительно других, так они входят в равновесие и гармонию между собой. Тогда Рав говорит, трудно сказать гармонию между микробами, да? Но как раз-таки да, потому что так они живут таким образом. Мне кажется, что это понятно.
1: Если я хочу быть в прошительстве за товарищу, должен ли им сказать товарищам, в чем я поручаюсь? Если ты хочешь, я думаю, что ты не думаю естественным образом, это неестественно. Надо ли сказать, я думаю, должны договориться, в чем конкретно мы поручительствуем. То, что мы это изучаем, ты же видишь, каждый может толковать это по-разному. Есть много направлений, внутренние, внешние. Но в общем, да, и во внутреннем, и во внешнем. Если мы решили, что мы, например, во внешнем приходим на урок, то здесь ты показываешь поручительство, и это легко увидеть. А во внутреннем, ну вот мы в десятке провели, например, такое упражнение. Мы поделились на пары и думали друг о друге. Ну, и раньше делали такое упражнение. Когда ты думаешь обо всей десятке, это слишком в общем. Когда ты думаешь об одном товарище, от тебя требуется один день думать про одного товарища. И если в конце дня ты откровенно думаешь, ты видишь, хоть несколько секунд было уже хорошо. Да, такая ситуация, так нас Творец создал. Что делать? Просто признать, что такими нас создал Творец? От нас требуется только одно — признать, что это явление, это есть зло, происходит это с помощью света. Верно? Я понял, что я думал только 2 секунды. Что делать? Ничего, продолжать дальше. То вот это дальше продолжается десятки лет. Как из всего этого прийти к осознанию зла, что именно это мне вредит? Для этого нужно окружение. Окружающий свет — это то, чего не достает.
0: Так, кажется, что товарищ, который сверлит дырку в лодке, мы должны пройти этот процесс по-любому. То есть эти микробы, которые нас пожирают, мы должны привести их в равновесие. Это не то, что кто-то делает что-то плохое против десятки, его нужно сейчас поставить на место. Нет, это как бы должно произойти. Вот эти негативные силы в десятке, они должны проявиться, увидеть эту дырку в лодке, чтобы как-то справиться с этим и именно от этого продвигаться.
1: Ну, в общем, да, конечно, должно быть так, такова реальность. Вопрос, что с этим делать? Допустим, да, мы раскрыли, что есть сбрасывающее себя ярмо. Каждый на себя раскрыл. Кстати, тут тоже еще вопрос. Ты это раскрываешь о ком-то другом? Ведь сказано, что каждый отрицает через собственные недостатки, и весь мир призван обслуживать меня. То есть ты это не видишь на себе, ты всегда это видишь на ком-то другом. И вот тут самое время понять, что это твой взгляд ошибочен. И вопрос, что ты с этим делаешь? Ты обращаешься с этим к Творцу, а обратиться просто так ты не можешь, и на самом деле мешает ли это тебе? Так вот, как сделать так, чтобы это мне мешало по-настоящему, просто реально мешало, что раскрываю, что всякий раз я вижу в товарищах эту грязь эгоистической любви. В этом все дело.
0: Он начал свое объяснение, что грешник должен быть под управлением праведником. И тогда мы приходим к исправлению. Почему именно это приводит нас к исправлению? Что грешник должен быть под властью праведника. Рав говорит здесь очень четко, что мы не можем раскрыть праведника без грешника. Мы не можем раскрыть добро без зла. Мы не ищем зло,

0: Мы не ищем этих сбрасывающих ярмо, мы не ищем сверлящих дырку, мы их не ищем, мы хотим прийти к слиянию с Творцом. Но по пути мы обнаруживаем, насколько мы противоположны Ему. Это мы обнаруживаем только из усилий, когда хотим уподобиться Ему. Только когда я начинаю оценивать, как прийти к подобию свойств, как отдавать товарищам. Что такое прущительство? Рав говорит здесь о лодке. Мы должны почувствовать, что мы вместе находимся в одной лодке. И там мы чувствуем, что мы вместе в одной лодке, да? У нас есть одна цель. Но чувствую ли я, что каждое действие, которое я произвожу, как хорошее, так и плохое, влияет на товарищей? Чувствую ли я ответственность за каждое действие, которое я выполняю относительно товарищей? Что это за пример? Он очень глубокий. Кажется, вроде простой. Да, мы видели в подготовке к этому уроку, может быть, 10-15 разных примеров и объяснений этого примера. Понятно, что если кто-то сверлит дырку, то все потонут. Это понятно. Да, но почему мы это не чувствуем? Почему он говорит? Что ты хочешь? Я ведь под собой сверлю. Давайте это перенесем на нашу жизнь. Я каждую секунду нахожусь в мыслях о товарищах, мне удается все время удерживать товарищей, я стараюсь, еще шаг назад, я стараюсь все время удерживать товарищей. В этом все дело. Бар-Ислам ставит перед нами такое очень жесткое зеркало, и мы должны работать с этим. Наша роль — не раскрывать зло, не раскрывать этих сбрасывающих бремя или сверлящих дырку. Наша роль — стараться дать силы друг другу, чтобы привлечь величие Творца, свет, возвращающий к Источнику, чтобы исправил, изменил, укрепил и соединил всех. А по пути мы будем раскрывать разные силы. В продолжении того, что сказал Михаил, вопрос, что я делаю, когда я раскрываю эти силы? Обращаюсь ли я к Творцу, прошу ли я помощи? Активно стараюсь как-то это, может быть, изменить. Это процесс, о котором мы и говорим. Еще вопросы. Мак 11.
1: Да, дорогие учителя, такой вопрос. А если мы, которые там сидим в лодке и куда-то плывем, или есть только я, который видит, что как бы вокруг меня есть мы? Где истина здесь?
2: Тахолакзор, Машела.
0: Можешь повторить?
1: Есть ли мы, вот мы говорим, мы сидим вместе, плывем в лодке, оно есть это мы, или есть только я, который вижу, что вокруг меня есть кто-то, есть как бы мы, то есть все внутри себя заключено.
3: Смотри, ну это восприятие реальности. Как еще объяснить? С одной стороны, мы живем в этом мире материальном, и ты, да, чувствуешь, что есть ты и есть другие. И ты видишь, что они сверлят дыры. Иногда ты тоже. Как правило, это делают они. И верно, что когда-либо придем к состоянию, что ты почувствуешь, что это все твои части, и что есть только ты и Творец. И как пишет Раба, что весь мир как бы в твоем распоряжении, весь мир — это Творец, который так просто во всем в твоем восприятии. Это разные, но это уже продвинутые виды восприятия. А на этапах подготовки есть ты, есть товарищи, и мы все в одной лодке, и тебе понятно, когда ты смотришь на них. Кстати, тоже достаточно продвинутый этап, когда ты видишь дыру, которую каждый из них делает, в том, что ты уже можешь, по крайней мере, мысленно связать, еще, может, не в чувствах, но мысленно связать это с собой, что все это из-за тебя. Они что-то делают не так. К примеру, человек не пришел на урок. Очень сложно решить, что это из-за меня. Мы же договорились. Причем здесь я? Ты ты не дал ему важность. И так, по сути, во всем. Любые претензии могут быть по отношению к себе, а не к товарищам. Еще есть такой момент. Вчера мы в десятке старались выяснить. Получается, что если мы чувствуем ответственность и полную зависимость от группы, то как эта зависимость, то что значит и как, она превращается в критику. То есть если я сейчас с товарищами, и мне сказали, Рав сказал, мне сказали, что я ответственен за кого-то. Их духовное постижение зависит от меня. А они что-то не делают. Первое, второе, третье. То есть, то есть понятно, что у меня появляется критика. Этот не приходит, тот не платит. Так как взять все это, что с этим делать? Как правило, это происходит, когда кто-то ослабевает. Так вот, это естественное явление, которое появляется. Как можно взять ответственность за тот хиссарон, который я вижу в них? Это вопрос. Может быть, кто-то может ответить? Что с этим делать? Ведь это естественное явление. Я в ответе за других. Я вижу, что они сверлят дыру. Наверняка я начинаю их критиковать. И эта критика, она настоящая. Вопрос, что с этим делать?
0: Всегда есть в десятке товарищей, когда я вижу, что они находятся в большем равновесии относительно такого состояния, когда есть какой-то товарищ, и меня бесит, когда я вижу, что он сверлит дырку, и я чувствую, ну, разумеется, я сужу из своих недостатков, и есть очень разные товарищи, опытные, стоит обратиться к ним и спросить. И... Unity 1.
4: Мы, с одной стороны, прочитали по поводу того, что нужно сберечь грешника, а с другой, что бояться сверлить дырку в водке нашей совместной. Как найти вот эту тонкую границу? Где вот эта разница в действиях, мыслях? Где бы я, с одной стороны, сохранял грешника, но при этом бы не сверлил дырку?
0: Не то, что я должен беречь грешника. Я не освящаю грешника и не стараюсь его укреплять. Грешник раскрывается как противоположность формы между мной и Творцу в моих усилиях во видении. Когда вообще мы говорим о грешниках? Только когда мы входим в десятку, стараемся начать работать в объединении между нами, стараемся реализовать то, что пишет Рабаш в статьях. То есть у нас есть какая-то индикация. Это слова Рабаша, Рава, Бааль Сулама, свет, возвращающий к источнику. В общем-то, это одно и то же. Мы слышали сегодня, что мы притягиваем свет с очень высокой ступени. Относительно этого мы видим наше состояние. И сейчас начинается этот диалог. Я не должен его беречь или освящать. Грешник раскроется. Я должен постараться над грешником выстроить величие и важность. Или, как мы говорим, все прегрешения покрывают любовь. Это такие процессы, когда я должен реагировать на то, что я раскрываю. Какое отношение к этому выражаю. Как я стараюсь работать с тем, что я раскрываю, и пробуждается во мне потребность к хисарону. У меня есть желание привлечь свет, возвращающий к источнику. Я прихожу на урок, у меня же есть требование. Это требование, оно искреннее, существенное. Не просто какое-то теоретическое. Мне что-то мешает, я чувствую свою природу противоположной тому, что мы учим. Это мне мешает. Товарищи поднимают важность того, что мы учимся. Рав поднимает важность. Рабаш, Бааль Сулам. Теперь я между всеми этими вещами болтаюсь. И не то, что я должен уберечь грешника. Рав объяснил в клипе, что нельзя его уничтожать, потому что это не поможет. Я не убиваю грешников, это не продвигает меня в процессе исправления. Мак 17.
5: Что делать с уже просверленной дыркой? Например, сегодня я опоздал к началу урока. И это я понимаю как дырка, которую просверлил я. Но я сижу с товарищами, и они принимают меня как равного себе. Хотя я намного ниже. То есть теперь такое впечатление, что дырку свою же вижу только я. А товарищи, которые более высокие, они не видят. Что мне делать с дыркой, чтобы не испортить товарищам дорогу?
3: Обратиться к Творцу с этой дырой, потому что только Он может ее заштопать. Вопрос не во внешнем. Понятно, речь идет о внутреннем отношении. То есть вопрос, насколько ты страдаешь от этого, то, что называется качество усилий. Насколько тебе больно от того, что ты опоздал. Есть полно народу, которые сегодня опоздали наверняка. Вопрос, что человек от этого чувствует, насколько он страдает. По мере его страданий он обращается к Творцу и ищет лекарства. Как, что с этим делать? То есть тут можно сделать что только, когда действует свет, общее окружение, как все относятся. Ну, все. Главное — обратиться к Творцу.
6: Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas tenemos para tapar el hoyo? Toda
0: раба. Когда я обнаруживаю, что я грешница, которая сверлит дырку, как я могу залатать эту дыру? Какими инструментами? Те инструменты, которые у нас есть, это приближаться к подругам в десятке как можно больше, просить у Творца силы, чтобы дал мне соединиться между нами в десятке, чтобы мы вместе, в объединении между нами, смогли доставить ему наслаждение. Мы должны все дырки, которые мы раскрываем, обращать к Творцу и просить у него помощь с помощью тех усилий, которые мы прилагаем, в десятке. Woman French.
7: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Piolami. En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? C'est comme si...
3: Здравствуйте. В чем я в ответе за товарища, если я за товарища ничего сделать не могу? То есть я за него ответственен, но на самом деле ничего с этим поделать не могу.
8: Кен, туда кара. А клип мод миухад шела рав.
0: У нас есть особенный клип Рава, я так думаю, что он очень особенный. Давайте подсоединимся к этим особым словам, которые говорит Рав. Мы посмотрим клип номер два и услышим от Рава, что значит беречь товарищей. Как узнать, что я берегу товарищей? Что, как я могу знать, что им мешаю? Какое правильное действие?
3: Но прежде всего все в мыслях. Все проявляется, прояснится в мыслях. Это прежде всего. Нужно правильно думать о товарищах и заботиться о них. И поэтому мы должны налаживать связь на протяжении дня друг с другом, пробуждать друг друга понемножку, по чуть-чуть, это первое. И это должно стать привычкой. Так что вначале, может, меня просто... Буду злиться, потом к этому привыкну, и это каждый раз приведет к тому, чтобы думать о них. Такая привычка станет второй натурой, то, что называется. И мы приучим себя думать о товарищах. И это должно быть в группе. Будем стараться передать все эти связи во внешнего проявления через телефон, допустим, к связи более внутренней, мысленной, с заботой, так чтобы это почувствовать, вот как я чувствую себя, чтобы точно так же чувствовать товарищи. И это возможно? Возможно. Это то, что мы выстраиваем одно клей, не просто почувствовать их в общем, в этом мире, а в духовном ощущении, каково наше духовное состояние, насколько мы находимся в отождествлении или нет с Высшим Светом. И что нам еще такого сделать, чтобы быть в этом отождествлении, что и где мы должны в себе подправить, когда падаем, поднимаемся. Кто-то падает, кто-то поднимается, одни так, другие сяк. И мы между собой начнем все время балансировать состояние, чтобы все время быть на подъеме. Это подобно стае рыб или птиц, которые находятся все вместе в потоке. Они поднимаются, они как бы спускаются, но все время делают движение в общем направлении. Так и мы сможем функционировать между собой, в группе. Посмотрите какое-нибудь кино, где сняты миллионы птиц в небе. Какое расстояние между ними? Ну, так вот, по несколько сантиметров. Их много, множество. Кто-то вообще сталкивается с кем-то? Никто. Как такое может быть? Ну, вот объясни, как такое может быть? Ну, посмотри, это вообще чудо. Миллион птиц. Они что, разговаривают друг с другом? Нет. Что они делают? Ими управляет одна сила. Ну, то есть практически нет между ними расстояния. И не просто кто-то выше, ниже, все вот находятся вместе. И все летят, и все меняют направление. И не просто какая-то группа из 50, я говорю про миллион, допустим. Ну, видел такие фильмы. Это называется «Одна сила». Так вот, мы также должны себя вести. Окей? Учись у птиц. С рыбами то же самое в море. В природе это происходит инстинктивно, за счет высшей силы. Это значит инстинктивно.
8: Алмати, вакаша.
9: Ну, будем учиться у птиц, Алмата.
10: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Вообще, в этом примере с лодкой и с товарищем в этой лодке вижу много аналогий с тем, что ковчег, Ной, и там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался, это от Творца, как моя, как мой альтер-эго, с которым я должен работать. И по существу, по состоянию, мы понимаем, что само сказание Ноя, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл на гору? Он создал в этой ковчеге, который защищен как матка, да, начал делать окна, то есть те же самые отверстия, то есть несовершенство. И вот в связи с этой лодкой, в которой мы сверлим дырку, может быть, это положено эту дырку делать, чтобы мы куда-то дальше развивались? Спасибо.
3: Смотри, в общем, дыры — это внутреннее состояние, которое ты раскрываешь. Ты раскрываешь свою истинную природу. И с этим ты потом обращаешься к Творцу. Иначе, если ты не раскроешь, что надо исправить, то как ты будешь обращаться, с чем ты будешь обращаться к Творцу? И поэтому без дыр мы устроены, мы состоим из желания получать то, что противоположно природе Творца. Также мы изучали в прошлой предыдущую статью утром. То есть если ты не сможешь раскрыть эти дыры, эти изъяны, то никаких шансов создать связь с Творцом, обратиться к Нему. Не будет к этому никакой потребности. Так вот, для этого тебе нужны товарищи. Потому что изъяны, прежде всего, ты видишь в них. И уже потом, по мере развития, свет на тебя действует, и ты начинаешь понимать, что это все в тебе. И тогда ты обращаешься. Получается, что эти изъяны, они, в принципе, и не мешают. То есть у тебя нет претензий к товарищу. Наоборот, за счет их. То есть ты на них смотришь, ты видишь, что каждый в десятке что-то не то делает, и постепенно начинаешь понимать, что все это в тебе. И тогда понимаешь, насколько тебе это мешает, тем, что ты их видишь такими приниженными, ты не можешь впечатлиться ими, и это помогает тебе обратиться к Творцу. В конечном итоге все в конце приводит к одному, к молитве к Творцу. А глубина молитвы — это... Ну, ей все и измеряется.
11: Добавить немножко еще. Шнианир. Кенкен, там ших максат.
10: Да-да,
0: продолжай.
10: Добавить. Мы обратно вернулись к тому же вопросу, который муж сказал. То есть то, что вы сейчас сказали, это все пример моей внутренней работы. То есть я не обвиняю товарища, это все свойства во мне. Я исправляю себя. В первую очередь дырку сверлю я, а не товарищ, который находится в этой лодке. Это все пример моей внутренней работы. Тогда где есть связь с товарищами, где есть поручительство? Спасибо.
8: Да,
3: вообще весь наш подход к критике, он самый здравый, который только может быть. Хорошо бы, чтобы люди бы это тоже переняли. Вообще, как это они смогут сделать? Это только мы. Ну, во-первых, нет никакой претензии ни к кому. Всегда все претензии к себе самому в идеальном состоянии. Если тем временем мы вместе договорились о каких-то рамках, и товарищ рамки эти не выдерживает, так что делать? Во-первых, сесть и поговорить. Это первое. Во-вторых, я никогда напрямую не обращаюсь к товарищу. И даже если мы, да, в поручительстве, мы в одной лодке, тем не менее, я должен выяснять это с товарищами, переспросить, на самом ли деле он делает дыру. Может быть, это мне так кажется. Поэтому никогда я не обращаюсь напрямую, почему ты сверлишь дыру. И если все-таки что-то во внешнем происходит, мы о чем-то договорились, товарищ не делает, мы в десятке провели выяснение, то вместе мы можем обратиться к товарищу и попросить его изменить свое поведение, если это не соответствует условиям или правилам. То есть, в принципе, есть очень четкие правила в десятке.
0: Добавка. В итоге, Максат, мы хотим получить величие Творца от товарища, важность и величие цели от товарища. Если я все время, у меня есть к нему только претензии, к товарищам, то это маленькая дырка. Сегодня Рав сказал на утреннем уроке, стоит оставить всякие глупости и действительно взять эту точку, она очень такая очень тонкая, очень маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в нас, в наши кли, через очень узкую вот эту дырочку постороннюю. И это величие Творца от товарища. Если у меня все время есть претензии к товарищам, то эта маленькая дырочка, через которую я хочу получить величие Творца, она перекрыта, то есть не пройдет величие Творца. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня критика к нему, потому что он не пришел вовремя. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня есть критика на него, потому что что-то мне не нравится. Он не делает что-то, как мне кажется. Что происходит здесь? Я затыкаю эту возможность свою получить величие. У меня нету сил. Я не могу получить силы из другого источника. Мы слышали сегодня, что мы получаем силы свыше через товарищей. Мы не можем напрямую это получать. И мы слышали, что товарищ — это также книги. Ну, хорошо, но здесь у меня есть возможность. Он привел пример, есть 10 душ. Да, не говорил о десятке, 10 душ, это десятка соединена и так далее. То есть товарищ — это источник моих сил. И если я все время, у меня есть только критика и претензия к ним, то я постепенно теряю силы. Поэтому мы видим, и тот, кто сидит здесь много лет, знает, когда человек начинает уже критику, он хоронит себя. Не хоронит других, он хоронит себя, потому что он из состояния, когда он может получить силы, он все время теряет силы, пока у него не заканчиваются силы. А мы хотим величия, важность, как раз-таки наоборот. Нир.
12: Да. Ещё мы, что я кра, мы Михаил Амбара. Кола, вода шелану за тфила.
13: У нас есть то, что мы говорим, что вся наша работа в молитве. Постоянная молитва. Мы развиваемся с помощью упражнений. К примеру, глава десятки или конгресс десяток, который прошли. Есть упражнение, о котором Рав говорил много лет. Не знаю, насколько мы к нему готовы. Это дежурство по Рамхаль. Такое дежурство, когда мы стараемся в десятке его выстроить, очень сложно, вплоть до невозможного. Насколько все мировое кли может организоваться как одно кли и сделать дежурство Рамхаля как упражнение, чтобы посмотреть, насколько мы находимся в молитве на протяжении дня. Вот мы слышали на уроке, что свыше мы объединены и в слиянии, а снизу раскрывается все, что раскрывается. Вопрос, когда можно реализовать такое упражнение? У нас есть клип о молитве, но сначала о упражнении по Рамхалю. Смотри, мы работаем в десятках. Основная работа у нас сосредоточена там. Можно делать такое упражнение. Кстати, мы делали это упражнение уже несколько раз. Даже не знаю. Были много таких предложений. Должно быть какое-то общее согласие, что мы это делаем. Это первое. Второе, поскольку мы это уже делали, ну, в виде игры, конечно, мы же не можем по-настоящему. Мы в десятке, например, пробовали поделиться на двойки, на пары и подумать друг о друге. Это проще, чем думать обо всей мировой группе или обо всем мире. Даже об одном человеке, которого ты знаешь, вкладываешься в него день за днем, максимум можешь пересчитать несколько секунд. Насколько это вообще удивительно. Как такое может быть, что человек, который тебе как бы ближе всех, ты столько в него вложил, и о глупостях ты можешь думать бесконечное, а о нем, не знаю, был бы какой-то секундомер, я думаю, пару секунд бы только отмерил. В виде игры, может быть, но нужно общее согласие, надо подумать. Насколько, ну, чтобы получить опыт, насколько мы вообще выдерживаем это.
0: Давайте посмотрим клип номер 9.
13: Получается, что все, что от нас требуется, это молитва о товарищах.
0: Да?
13: Что приводит к молитве? Я думаю, что каждый из нас выполняет такую работу, но что именно делают все частные молитвы, силу, которая называется поручительство?
0: Допустим, есть группа, которая содержит несколько товарищей, каждый впитывает хисарон ближнего. Но какой хисарон? Когда мы все хотим соединиться вместе в одном большом хисароне, как один человек с одним сердцем. Допустим, вот это красный кружочек — это наше сердце единое, и каждый дает свою искорку в центр объединения между ними. Потому что они не просто выполняют поручительство, а поручительство они соблюдают, чтобы создать место, где будет свойство отдачи от всех, сила эгоизма остается на своем месте у каждого, или лучше так это изобразить и так представлять, хотя эгоизм здесь. Все, что каждый раскрывает, это его эго. Он должен преодолеть его, чтобы прийти к поручительству. Поэтому каждый над сопротивлением приходит к поручительству, и получается, что с одной стороны у нас есть сопротивление, с другой стороны сила объединения, и есть место такой своей интенсивности, которая может раскрыть эту общую силу, которая раскрывает всю реальность, которая называется Творец. Так мы строим вот этот приемник, этот прибор, который воспринимает или улавливает, можно назвать это шхиной, или просто кли, как мы обычно говорим, десятка.
13: Как вы объясняете, я уже слышал такое объяснение, мы будто уже прикасаемся к этому месту. Что происходит с момента усилий, когда мы входим в этот красный кружок?
0: Начинаем раскрывать единственность Творца, которая наполняет все, царит во всем от начала и до конца. Но когда ты находишься в этих действиях, когда ты чувствуешь это, как это царит во всем мире, как это выстраивает весь мир, ты уже тогда относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в подобие Творцу через объединение с товарищами. Ты сам уже относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в соответствие Творцу через объединение с товарищами. Сообщение, ребята. Сегодня воскресенье, 5 июля. С 18:30 состоится открытая беседа нашего руководства с европейским КЛИ. Это будет в Зуме. И мы разошлем линки. Второе сообщение. Мы рады пригласить вас. Посылайте ваши предложения по прохождение стажа в Бнай-Барухе. Говорится об особенной возможности прибыть в Израиль и включиться в жизнь группы, пропитаться духом, участвовать во всех мероприятиях. В период стажа вы сможете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, соединяться в десятках, семьях, группы по всей стране, узнать разные отделы. В конце июля начинается уже первая партия, и через 5 дней заканчивается.
13: Хочу добавить, что это предназначено и для товарищей из Петах Тыквы, кто хочет пройти такое, ну не знаю, такое как кемпинг, побыть с товарищами, познакомиться с нашей деятельностью тут. Я уверен, что это будет полезно всем. Провести неделю отпуск, не знаю, может быть, кому-то из израильского КЛИ или целой десяткой пожить вместе, экскурсии. Мы организуем то, чего еще никогда не было. В общем, записалось уже около 200 человек. Еще раз, товарищи из Петах Тыквы и те, кто живут в Маталоне, для вас это тоже предназначено, подумайте.
0: Закончим песней.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 30 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ее письменная Тора, устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе. И что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание, в соответствии с тем, что написано в книге Зоар, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждение, но получит его потом в будущем. Тогда как если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха, и это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 пкудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих келим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие. А ты хочешь отказаться от этого? И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату. И тогда тело как бы спрашивает, в какие келим я получу вознаграждение, получающий келим или выдающий келим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий келим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение и не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий келим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать вознаграждение, что он хочет получать это вознаграждение в отдающие келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку удостаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работая в вознаграждении, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия, по причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает в будущем мире, то есть не сейчас, а в другое время, и когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. Получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу, и работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнений, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе? То, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека проистекает скверна злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание: «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его созданием. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое имя.
2: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. И получается, согласно этому, что Святое имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим, поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов, то есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя.

0: сокрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма» — «что в этом такого?» То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное его «Ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар. Тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накейва, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного сердце понимает.
0: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. И в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. И из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы, знай, что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется зоркое око. Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как

0: написано в книге «Дарование Торы». Также и у тебя все действия твои будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца, что и является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око», это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, так же и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
1: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны. Это означает, что каждый, у кого есть принятие Ирма Высшей Малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, Накива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им в жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертва всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар. То есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить свои творения, то есть отдавать нижним, а человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добром. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву захар, то есть соответствующее этому свойству, потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это, поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли, и поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
0: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар по поводу изречения «Если все сожжения — жертва его, ибо мысли мои не ваши мысли». И говорит, и от этой мысли возникла, то есть была создана ею письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры. А письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного, и от этой мысли. То есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, когда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера, ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
1: Прошли статью «Человек Сулам» второго тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, и, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь работать, заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь это, что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто цель творения, прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, и это состояние, это уже состояние, готовное заранее, мы находимся в этом состоянии, но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Барасулам, дает об этом много примеров, сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится, разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свой килим, он приходит к подобию по форме со светом. То есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и меня кричали: «Хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое». Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить? Это отдых или усилие, вообще работа? Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь, как ребенок с мячом, ну, и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. Это нет в этом в Хиссарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому? К подобию по форме со светом. Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия, получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи. И тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну?
0: На странице 17, первый абзац, он говорит...
1: Где-где?
0: Страница 17, первый абзац. В строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть навода в моха в либо.
1: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет «моха» и «либо», почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и «моха» и «либо» приходят оба из «либо», сердце. Сердце понимает. В сердце как бы есть... две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит... его, согласно ощущению, да, сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность, у него не было ни рожь, ни сов, а все было тох, только тох, внутренняя часть кли. А когда возникла мысль его создать создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рожь, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств, обстоятельства, можно так сказать, ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действием Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает. Понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, которое называется рожь парцуфа.
0: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
1: И тогда можно говорить о работе в моха и в либо, и как обрести... две, как бы, два вида этих работ, как соединить их вместе.
0: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше авханот?
1: Извини?
0: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше авханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те авханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что...
1: человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии. Даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. Получается у меня, что есть только, у меня может быть только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии, это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, но все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
0: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наш авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
1: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Выше кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих килим. Это называется вера. В отдающих килим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих килим, то есть в конкретных твоих килим, в которых ты находишься, даже если это килим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что выше больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс один для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 — это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. Почувствовать это большим, оценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающая кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется, большая отдача — это тьма. Что делать?
3: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, и я не могу в себе их сам найти.
1: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности, в одну душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка. Я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности. И там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от того, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы там или нет, мы соединены. Вы понимаете? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть все будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи, то есть в это же место. То есть тут вещь очень простая, только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину, согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу. Да. На той же странице, 17 страница, 4 абзац, он пишет, как Творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
3: Это Рапаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончании книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, что я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
1: Он пишет, что на самом деле мысли, так это все от Творца, в общем, все это только...
3: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от Него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого, это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет, в Торе не так. Украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека — это либо награда, либо наказание. Но наказание — это не наказание, которым тебя наказывают, а то, что ты согласно своим действиям сейчас приходишь к другой ступени, с которой ты снова начинаешь продолжать.
1: То есть я должен изменить свое отношение к этим мыслям, которые дают мне?
3: Ты должен изменить свое отношение к тому, что с тобой происходит. Определить это в истинных, духовных понятиях, а не согласно тому, что тебе представляется. Наш мир — это не мир действия, а мир результатов. То есть то, что ты видишь внутри себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. И если ты смотришь таким образом, ты, по меньшей мере, устанавливаешь верную картину. Теперь как реагировать на него, это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось свыше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина? Это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы тут бежим только в рамках этого мира, вот так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка. Да.
1: Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как... Где...
3: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще, снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бальсуам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут, если наши желания, они не наши, и мысли не наши, короче, если человек — это продукт общества, и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора — воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объяснил, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти, все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне. А из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие. Очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи — это нечто совершенно мнимое.
1: Что такое величие Творца, непонятно.
3: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца, что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
1: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
3: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня, или к неравновесию. Скажем, что, чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
1: Вы это говорили о величии Творца, как это состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
3: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так. Зависит от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиал. У меня есть жизнь с утра до вечера. Знаешь, люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мандиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя по неволе в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
1: Человек зависит от желаний. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? Всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, есть у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
3: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне так же светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
1: Как получить внутри этого желания разные виды частности?
3: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
1: Но нет вкуса к Творцу.
3: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят. А других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь иди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому. Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали. Застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился,

0: Да, ты едешь,
1: она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения. Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала: «Ой, спасибо, папа, знаешь». И я получил удовлетворение, я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если сделал, поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
2: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой, тот, кто обуздывает свое желание. То есть, если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. Ты будешь человеком. Так все это...
1: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. А иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющее свое начало, злое начало? Написано также, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зоар говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
3: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца, и это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
4: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
3: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот, от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят: «Посиди, отдохни». А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
4: Хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
5: Как... Выбор нашего — это вкладывать в друзей.
3: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
4: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищу. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
3: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был анекдот, когда человеку говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
4: Слышали на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где бы она ни была во Вселенной, это о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
3: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем, продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
4: Как был пример лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая или работая над любовью к товарищам, и тогда мы под древом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
3: Скажи ребенку, не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят, наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
4: И тогда будет называться это отдыхом. Раз сказал красиво, а кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
3: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на kab.co.il или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим!
1: Здравствуйте, товарищи! Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Мы начали ее на прошлой неделе. «Поручительство Бааля Сулама» — прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциала в действии. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и Творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг и из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бааля Сулама, «Поручительство», очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
2: בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם.
1: 392 страница в книге на иврите.
2: ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא.
1: Да, у кого нет книги, то материал есть в системе, в учебных материалах. На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой недели, и продолжим 18 пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18 пункт. Там есть, Бааля Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав там объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится. Начнем читать статью и прочитаем также 18 пункт. А потом продолжим выяснение.
3: Маамар Арвут.
4: Поручительство. Продолжение статьи «Дарование Торы». Ибо весь Исраэль — поручители друг за друга. В этом суть поручительства, когда весь Исраэль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Исраэля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов «возлюби ближнего как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Во втором и третьих пунктах, как там следует, слово в слово.
1: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды. Не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
4: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек.

0: народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше он не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье «Дарование Торы» в 16 пункте. И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому человеку из Израиля ни в коей степени, ведь товарищи его не смогут наполнить ему недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дарована Тора.
0: Поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их немногие из Израиля вернуться к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними, та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви о ближнем к ближнему для всего Израиля в целом, так что эти сбрасывающие с себя ярмо Торы, заставляющие соблюдать Тору, оставаться в грязи своей эгоистической любви, они не смогут заниматься любовью возлюби ближнего, как самого себя, и достигать совершенства любви к ближнему без их помощи, как было сказано выше.
1: Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. В плане соблюдения, если они соблюдают поручительство так, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы», и в половине несоблюдения. Если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости, низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния, как выяснилось свыше.
0: И поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, зачем ты сверлишь? Отвечал тот, какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой. Сказал ему, глупец. Мы оба погибнем в этой лодке вдвоем. То есть, как сказали мудрецы, поскольку сбрасывающие с себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповеди в правильном виде, то есть в мере слов «возлюби ближнего, как самого себя», что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему «глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».

0: מה נגיד, מאמר מיוחד, ושבאמת...
1: Кстати, особенное, и все время, когда говорили об этих сбрасывающих ярмо, я думал, что это я задерживаю товарищей. Надо понять, как преодолеть это.
2: Да, как не делать дырку в лодке.
3: Мы
1: начали читать, прочитали вместе введение в статью и 18-й пункт. Сейчас мы посмотрим объяснение Рава. Там есть несколько объяснений этого примера. Клип номер 4.
4: 18-й пункт. Ты объяснил, мудрец, суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот, «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему, «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
3: עד כאן לשונו.
5: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש
1: שאנחנו בספינה. То есть буквально мы должны постараться почувствовать, что мы в лодке, и каждый ответственный за других. И, конечно же, если мы каждый обращаемся к товарищу, мы не хотим получить такой ответ, что «какая тебе разница? Я делаю то, что думаю». Такого нет в группе. Это понятно.
6: Да, пару вопросов.
1: Москва 7.
6: Первый. Разве я могу увидеть, что...
7: Шала решена. Аим они холи рот, что мишу махаверим куда хо.
5: Нагид, ша та каха хушев, каха та роэ. Кен?
1: Да, допустим, ты так видишь, так думаешь. Да? Тебе кажется, что он не пришел, он не участвует, он не укрепляет группу. Есть такие примеры? Ну, второй вопрос.
6: И второй вопрос, что, собственно говоря, означает сверлить?
7: Мазе бецем лигдо хор?
5: Лигдо хор за некраще...
1: Сверлить — это значит, что я нарушаю связь, которая же есть некая связь в группе. Когда мы приходим в группу, мы уже обязуемся в чем-то. Когда мы приходим, чтобы соединить себя таким образом, чтобы Творец и Высший Свет смогли бы раскрыться в нас, чтобы мы построили кли. Это та форма, которую мы хотим достичь. Для этого мы приходим в группу, иначе зачем? Тот, кто не хочет этого, пусть не приходит в группу, мне не нужны такие люди со мной в группе. И здесь происходит так, что товарищ, который был со мной вместе, делал разные действия, чтобы мы все больше объединялись, и так, в надежде, чтобы мы достигли такой связи, чтобы Творец раскрылся, сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась между нами. Не говорите «Творец». Это вводит в заблуждение. А сила отдачи и любви, чтобы раскрылась между нами. И вдруг он делает такие действия, которые совершенно в другом направлении. Что я могу сделать? Я спрашиваю его, он мне говорит, какое тебе дело? Мне не важно, что ты думаешь. Я вижу, что так это должно быть. Ну, что мы делаем с такими товарищами?
8: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare la rvut.
9: Zeh kashe le mamesh et harvut.
4: Трудно реализовать поручительство. Без того, что прежде, есть ощущение нахождения в одном механизме, в одной лодке. В нашем теле клетки чувствуют, что они часть одного тела. Они соединены друг с другом.
5: Ты можешь
1: мне сказать все, что хочешь. И все твои эти истории я понимаю. Но у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты сформируешь духовное кли. Не будет у тебя. Тебе нужно сначала построить лодку, а потом ты почувствуешь, что ты находишься в лодке, а не то, что пусть мне дадут лодку, меня посадят в лодку, и тогда я... Мы учим это из свободы выбора, из статьи. Написано, что Творец приводит человека в правильное место, говорит ему, возьми его, кладет руку на добрую судьбу. Но более этого он не делает. Так у тебя есть группа. Что ты хочешь сейчас? Только поручительство ты должен соблюдать. И ничего не остается тебе.
2: Допустим, товарищу сказали из десятки, или один даже из товарищей, говорит, что ты сверлишь дырку. Ему отвечают, что ты неправильно видишь. Какая правильная реакция с двух сторон? Тот, кто говорит, и тот, кому говорят.
1: Он думает, что он не сверлит. А все остальные товарищи думают, что да. Ну, так этот приговор согласно большинству.
2: Если это один против одного.
1: Один против другого, это неизвестно, непонятно. Нужно пойти в группу. Может быть, еще выяснение, еще выше, еще в других группах.
5: Да.
1: Но эти вещи нужно выяснять. Если действительно у них есть какое-то постоянное, они имеют постоянное место, постоянная помеха.
2: Мы сейчас проведем выяснение, что требуется от нас десятки, чтобы выстроить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. Еще раз. Что требуется от нас десятки для того, чтобы построить такое окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? 5 минут.
1: Ну, прежде всего, свет, возвращающий к источнику, это самое важное, потому что мы желание получать, и когда мы начинаем выстраивать объединение в десятки, согласно первоисточнику, мы добавляем сил друг к другу, и это та самая лодка, где каждый должен вкладывать в товарищей, чтобы они продвигались, и это обеспечивает нам продвижение.
2: Что требуется для того, чтобы строить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? Ну, чтобы не сверлить дырку в лодке, мне нужны товарищи, у которых есть важность цели, где есть отмена в направлении любви к товарищам. Об этом говорит Рав, что только величие цели, важность цели позволит достичь цели. И это свойство, оно есть у товарищей в группе.
1: Что такое одна лодка? Когда мы направлены на одну цель и помогаем друг другу достичь этой цели. Это одна лодка. По правде говоря, мы все время сверлим дырку, когда заботимся о себе. И помощь наша — это поддерживать товарищей так, чтобы не было этих дырок.
2: Нужно создать ответственность, когда то, что я чувствую, насколько я в ответе за товарищей, некоторая такая постоянная ответственность. Если я и выхожу на секунду и чувствую какая-то трещина, товарищи дают важность, величие, что ты понимаешь, я должен ее заделать, я должен выстроить и усилить эту лодку все время, выстраивать фундамент.
1: Как строить окружение, чтобы не позволяло сверлить дырку в лодке, это то, что мы учили, что окружение может дать человеку важность царя, творца, величие его. Когда окружение обеспечивает величие творца, какая возможность будет у человека сверлить дырку в кли? Лодка — это кли, в котором раскрывается творец. Откуда у него будет возможность, и он просто даже не сможет сделать это. Он видит в этом самое страшное в мире, и главное — соединить его с кли, любовь к товарищам. Там он строит всю силу кли,
7: и он даже не представляет, как можно причинить этому вред или ущерб.
2: Как можно не сверлить дырку в лодке? Но для начала почувствовать, что мы в лодке. То есть должна быть большая важность. Почувствуем, что мы в центре моря, в лодке. Тогда будем заботиться, чтобы никто не сверлил. Но вопрос, как создать такую важность? Тут все должны заботиться, чтобы была важность у товарищей. И быть в молитве.
7: Рав ответил: у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты построишь клей. То есть не ждать, чтобы сделали за тебя. Каждый товарищ должен взять ответственность и вложить себя в построение клей.
2: Ну, мы говорили об отдыхе прежде и о работе. Я бы хотел, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы чувствовали сладость, чтобы было лучше всего. И если я должен прикладывать усилия, чтобы все окружение заботилось об объединении и важности цели. Все зависит от того, насколько я даю им, насколько я реализую слова Рава, насколько я стараюсь. Рава спросили, как можно сказать, кто такой отличник в духовном? Это то, к чему мы должны стремиться.
7: Да, я в одиночку, конечно, буду сверлить дырку, но для этого есть товарищи, которых нужно слушать. Если товарищ говорит, что я сверлю дырку, значит, наверное, я сверлю дырку.
2: Давайте вместе не делать дырку.
7: Итак, друзья, мы хотим увидеть еще объяснение Рава об этом примере. Посмотрим клип номер 5.
2: Как же верны слова притчи, когда говорит, что оба погибнем в этой лодке вместе?
7: В каждом из нас есть праведник и грешник. Мы должны обратить внимание, насколько грешник в нем возобладает над праведником или праведник над грешником. И мы должны все время стараться поднимать праведника над грешником, что не убивать грешника, не уничтожать его, а наоборот, чтобы он находился под властью праведника. И таким образом мы все время будем подчинять этих грешников под праведниками и придем к исправлению. Все, что Творец создал, у него есть необходимость, но нужно только выстроить место каждого. Мы видим в нашем теле вот этот мешок, который называется телом. У него есть полно микробов, бактерий и всяких вредителей. Но они нужны нам. Нужны нам. Потому что именно в равновесии между ними мы существуем. И на что это указывает? Мы только желание получать. Но когда мы между этими желаниями получать вот эти все микробы, которые хотят все время пожирать там друг друга, мы должны создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она вся негативная, это буквально мешок этих микробов, бактерий. Но когда мы создаем равновесие между ними, одно против другого, одни против других, относительно других, и они входят в равновесие, в гармонию. Трудно сказать, гармония между микробами и бактериями, но они живут таким образом. Несмотря на то, что Творец создал злое начало, что-то мы еще раскроем, что такое ад, что такое все эти вещи. Но правильное соотношение между ними
1: которая возникла с помощью света, возвращающего к источнику. Это создает гармонию. И насколько они все хотят пожрать жестоко, так вот, и эта жестокость растет, не исчезает, но правильное отношение, когда мы их приводим в соответствие одно с другим, строит величие Творца. Посмотрите, в какой работе мы находимся. Из всего такого зла. Даже невозможно представить, что это такое. Мы с помощью связей правильных между ними строим что-то такое прекрасное, как Творец. Как такое может быть? Это наша работа. Посмотрите, насколько она великая. Что мы достигаем? Как соединить противоположности, вредителей, вот этих злодеев всех вместе? Представьте, вы берете разных преступников, разных там грешников. Как вы выстраиваете их таким образом, чтобы они были связаны узами любви друг с другом? Как такое может быть? Мы учим из высшего света, какое отношение должно быть. Что такое отношение Творца, и мы учим из нашего желания получать, как должно быть отношение между всеми этими эгоистическими формами. И когда мы соблюдаем это, выстраиваем так, у нас выходит это в 620 раз больше, чем у Творца, больше, чем он раскрывает. Мы раскрываем его в 620 раз. Мы это сделали. Посмотрите, какая работа особенная есть у нас. Какой финал усилий наших?
3: Смотрели клип сейчас, и вы видите, что есть несколько уровней поручительства. Есть уровень во всем народе, во всем мире, в десятке, в одном человеке. Мы сейчас слышали объяснение поручительства на уровне одного человека. Мы видим, что на уровне человека раскрываются различные отрицательные силы, как те, кто не соблюдают необходимое. Давайте обсудим, что зависит от отрицательных сил, в которых человек раскрывает всех тех, кто сбрасывает с себя ярмо. Пожалуйста.
1: Да, из этого мы раскрываем вот эти сбрасывающие ярмо Торы внутри нас. Мы должны работать, как Раф объяснял на первой части урока, у нас нет возможности находиться в двух состояниях. Мы должны почувствовать, где мы находимся, и тогда мы учимся, как воевать с этим, как работать с этим. То есть в этом вся работа.
3: Где я могу найти этих сбрасывающих с себя ярмо? Когда я в связи с товарищами. И как же их тогда, где нахожу? Внутри себя. Об этом сказано: рад грешникам, которые раскрываются, если бы они не были раскрыты, то и не было бы возможности их найти. И от этого радость, что раскрываются еще и еще места, требующие исправления. И из-за мест для исправления вообще создан мир. Только из-за этого. Вот отличие свойств от Творца, все, что необходимо исправить в этом мире.
1: Но мы не ищем специально этих сбрасывающих ярмо. Мы раскрываем их, когда достигаем подобия свойств товарищами, хотим быть дающими. Тогда мы видим, какие товарищи великие, и вдруг ты обнаружишь, кто я такой. И это момент большой радости.
3: Да, мы их не ищем на самом деле. Если мы работаем, тогда мы чувствуем, как они пробуждаются. То есть то, что мы работаем над объединением в десятке, то по мере продвижения появляется возможность двигаться еще, как раз используя этих сбрасывающих себя ярмо. Появляется возможность для большего раскрытия, подниматься на следующую ступень, следующий уровень сложности отработать, то есть важность, которую мы даем друг другу, и возможность продвигаться вперед.
1: Этот вопрос открыл мне еще много вопросов. То есть человек, он ответственный за проявление негативных сил в себе, если он ответственный, то что он может с ними делать? Как он может определять их как негативные? Откуда он знает, что является злом в нем? Кроме окружения, что еще человеку приводит к этому поиску, как себе распределить эти силы, положительные, отрицательные, относительно поиска Творца? Что приводит человека, когда он видит эти негативные силы, и как он их исправляет, что он будет исправлять? Эти желания, которые направляют как получение ради получения, откуда у него силы есть это исправлять?
3: Творец дал точку в сердце. Слава Богу. Какая польза от отрицательных сил? Ну, в общем, говорят, преимущество света и тьмы. Не было бы отрицательных сил, не было бы ничего, нечего было бы проверить то хорошее. Поэтому это единственное средство для исправления.
1: Рав дал пример тела человека, сколько там микробов и так далее. Ну, внешне кажется, вообще, как такое может быть? Так много негативных сил. Но именно это приводит к гармонии, и у нас тоже так должно быть. То есть мы должны раскрыть вот эту положительную силу, силу объединения, и именно вот эти негативные силы, эти микробы должны нам помочь. И понятно, как это в человечестве продвигается, нет гармонии нигде, и это исправление, которое нужно произвести.
3: Сложно исправить все человечество. По крайней мере, первый этап исправления в десятке. Прийти к окончательному исправлению в десятке. В нашей десятке тоже были состояния, когда чувствовали, но не то, что ненавижу товарища или что-то такое серьезное, но нет какого-то подъема. Просто все в таком застрявшем состоянии. И тогда нужно прилагать больше усилий. Тогда чувствуешь больше товарищей, положительно и отрицательно, тогда еще больше объединения проявляется.
1: В человеке праведник и грешник. Ну, нельзя убивать грешника. Итак, друзья, мы постарались выяснить то, что говорил Рав, вместе на семинаре. Давайте перейдем сейчас к вопросам и ответам. И здесь, в зале, и в мире система Арвут. Ставьте вопросительные знаки. Постараемся выяснить то, что мы слышали от Рава, и то, что мы читали у Бааля Сулама. Пожалуйста, мы можем сейчас вместе объединиться в вопросах и ответах, вместе выяснить слова Рава и слова Бааля Сулама.
10: Кен Асаф.
3: Что значит, чтобы праведник правил грешником, управлял им? В чем заключается действие управления праведника грешником?
1: Давайте прочитаем вместе то, что Рав сказал в клипе номер 5. Посмотрим, что говорит Рав. В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обращать внимание, насколько праведник управляет грешником. Или грешник управляет праведником. И таким образом стараться все время поднимать праведника над грешником. Не убивать, не уничтожать грешника, не разрушать его, но наоборот, чтобы он был под властью праведника, под управлением его. И таким образом мы подчиним всех грешников, чтобы они были под управлением праведников, и так придем к исправлению. Это такое введение. И Рав приводит пример, мне кажется, очень особенный, человеческого организма. Там есть полно всяких вредителей, микробов. Но Рав говорит, они нужны нам. Почему? Потому что именно в равновесии между ними, между этими микробами, мы и существуем. И мне кажется, ответ на то, что ты спрашиваешь, Рав говорит, это указывает на то, что мы только желание получать, но между этими желаниями получать, между этими микробами, которые все время хотят пожирать друг друга, нам нужно создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она негативная, буквально мешок микробов, но когда мы достигаем равновесия между ними, а каждый относительно других, так они входят в равновесие и гармонию между собой. Тогда Рав говорит, трудно сказать гармонию между микробами, да? Но как раз-таки да, потому что так они живут таким образом. Мне кажется, что это понятно.
10: Если я хочу быть в поручительстве за товарищем, должен ли я им сказать товарищам, в чем я поручаюсь? Если ты хочешь, я думаю, что ты не думаю естественным образом, это неестественно. Надо ли сказать, я думаю, мы должны договориться, в чем конкретно мы поручительстве. То, что мы это изучаем, ты же видишь, каждый может толковать это по-разному. Есть много направлений, внутренние, внешние. Но в общем, да, и во внутреннем, и во внешнем. Если мы решили, что мы, например, во внешнем приходим на урок, то здесь ты показываешь поручительство, и это легко увидеть. А во внутреннем, ну вот мы в десятке провели, например, такое упражнение. Мы поделились на пары и думали друг о друге. Ну, и раньше делали такое упражнение. Когда ты думаешь обо всей десятке, это слишком в общем. Когда ты думаешь об одном товарище, от тебя требуется один день думать про одного товарища. И если ты в конце дня ты откровенно думаешь, ты видишь, хоть несколько секунд было уже хорошо. Да, такая ситуация, так нас Творец создал. Что делать? Просто признать, что такими нас создал Творец? От нас требуется только одно — признать, что это явление, это есть зло, происходит это с помощью света. Верно? Я понял, что я думал только две секунды. Что делать? Ничего, продолжать дальше. Ты вот это дальше продолжается десятки лет. Как из всего этого прийти к осознанию зла, что именно это мне вредит? Для этого нужно окружение. Окружающий свет — это то, чего не достает.
1: Так, кажется, что товарищ, который сверлит дырку в лодке, мы должны пройти этот процесс по-любому. То есть эти микробы, которые нас пожирают, мы должны привести их в равновесие. Это не то, что кто-то делает что-то плохое против десятки, его нужно сейчас поставить на место. Нет, это как бы должно произойти. Вот эти негативные силы в десятке, они должны проявиться, увидеть эту дырку в лодке, чтобы как-то справиться с этим и именно от этого продвигаться.
10: Ну,
11: в общем, да. Конечно, должно быть так. Такова реальность. Вопрос, что с этим делать?
10: Допустим, да, мы раскрыли, что есть сбрасывающее себя эрму. Каждый на себя раскрыл. Кстати, тут тоже еще вопрос. Ты это раскрываешь о ком-то другом? Ведь сказано, что каждый отрицает через собственные недостатки, и весь мир призван обслуживать меня. То есть ты это не видишь на себе, ты всегда это видишь на ком-то другом. И вот тут самое время понять, что это твой взгляд ошибочен. И вопрос, что ты с этим делаешь? Ты обращаешься с этим к Творцу, а обратиться просто так ты не можешь, и на самом деле мешает ли это тебе? Так вот, как сделать так, чтобы это мне мешало по-настоящему, просто реально мешало, что раскрываю, что всякий раз я вижу в товарищах эту грязь эгоистической любви. В этом все дело.
1: Он начал свое объяснение, что грешник должен быть под управлением праведником. И тогда мы приходим к исправлению. Почему именно это приводит нас к исправлению, что грешник должен быть под властью праведника?
7: Рав говорит здесь очень четко, что мы не можем раскрыть праведника без грешника. Мы не можем раскрыть добро без зла. Мы не ищем зло, мы не ищем этих сбрасывающих ярмо, мы не ищем сверлящих дырку. Мы их не ищем, мы хотим прийти к слиянию с Творцом. Но по пути мы обнаруживаем, насколько мы противоположны Ему. Это мы обнаруживаем только из усилий, когда хотим уподобиться Ему. Только когда я начинаю оценивать, как прийти к подобию свойств, как отдавать товарищам. Что такое прущигельство? Рав говорит здесь о лодке. Мы должны почувствовать, что мы вместе находимся в одной лодке. И там мы чувствуем, что мы вместе в одной лодке, да? У нас есть одна цель. Но чувствую ли я, что каждое действие, которое я произвожу, как хорошее, так и плохое, влияет на товарищей? Чувствую ли я ответственность за каждое действие, которое я выполняю относительно товарищей? Что это за пример? Он очень глубокий. Кажется, вроде простой. Да, мы видели в подготовке к этому уроку, может быть, 10-15 разных примеров и объяснений этого примера. Понятно, что если кто-то сверлит дырку, то все потонут. Это понятно. Да, но почему мы это не чувствуем? Почему он говорит, что ты хочешь? Я ведь под собой сверлю. Давайте это перенесем на нашу жизнь. Я каждую секунду нахожусь в мыслях о товарищах. Мне удается все время удерживать товарищей. Я стараюсь... Еще шаг назад. Я стараюсь все время удерживать товарищей. В этом все дело. Барислам ставит перед нами такое очень жесткое зеркало. И мы должны работать с этим. Наша роль — не раскрывать зло, не раскрывать этих сбрасывающих бремя или сверлящих дырку. Наша роль — стараться дать силы друг другу, чтобы привлечь величие Творца, свет, возвращающий к Источнику, чтобы исправил, изменил, укрепил и соединил всех. А по пути мы будем раскрывать разные силы. В продолжении того, что сказал Михаил, вопрос, что я делаю, когда я раскрываю эти силы? Обращаюсь ли я к Творцу, прошу ли я помощи? Активно стараюсь как-то это, может быть, изменить. Это процесс, о котором мы и говорим. Еще вопросы. Мак 11.
12: Да, дорогие учителя, такой вопрос. А если мы, которые там сидим в лодке и куда-то плывем, или есть только я, который видит, что как бы вокруг меня есть мы? Где истина здесь?
13: Тахолакзор, Машела.
7: Можно повторить?
12: Если мы, вот мы говорим, мы сидим вместе, плывем в лодке, оно есть это мы, или есть только я, который вижу, что вокруг меня есть кто-то, есть как бы мы, то есть все внутри себя заключено.
4: Смотри, ну это восприятие реальности. Как еще объяснить? С одной стороны, мы живем в этом мире материальном, и ты, да, чувствуешь, что есть ты и есть другие. И ты видишь, что они сверлят дыры. Иногда ты тоже. Как правило, это делают они. И верно, что когда-либо придем к состоянию, что ты почувствуешь, что это все твои части, и что есть только ты и Творец. И как пишет Раба, что весь мир как бы в твоем распоряжении, весь мир — это Творец, который так просто во всем, в твоем восприятии. Это разные, но это уже продвинутые виды восприятия. А на этапах подготовки есть ты, есть товарищи, и мы все в одной лодке, и тебе понятно, когда ты смотришь на них. Кстати, тоже достаточно продвинутый этап, когда ты видишь дыру, которую каждый из них делает, в том, что ты уже можешь, по крайней мере, мысленно связать, еще может не в чувствах, но мысленно связать это с собой, что все это из-за тебя. Они что-то делают не так. К примеру, человек не пришел на урок. Очень сложно
10: решить, что это из-за меня. Мы же договорились. Причем здесь я? Ну, ты не дал ему важность. И так, по сути, во всем. Любые претензии могут быть по отношению к себе, а не к товарищам. Еще есть такой момент. Вчера мы в десятке старались выяснить. Получается, что если мы чувствуем ответственность и полную зависимость от группы, то как эта зависимость, то что значит и как, она превращается в критику. То есть если я сейчас с товарищами, и мне сказали, Рав сказал, мне сказали, что я ответственен за кого-то, их духовное постижение зависит от меня, а они что-то не делают, первое, второе, третье, то есть единственное. То есть понятно, что у меня появляется критика. Этот не приходит, тот не платит. Так как взять все это, что с этим делать? Как правило, это происходит, когда кто-то ослабевает. Так вот, это естественное явление, которое появляется. Как можно взять ответственность за тот хиссарон, который я вижу в них? Это вопрос. Может быть, кто-то может ответить? Что с этим делать? Ведь это естественное явление. Я в ответе за других. Я вижу, что они сверлят дыру. Наверняка я начинаю их критиковать. И эта критика, она настоящая. Вопрос, что с этим делать?
14: Кеннер.
15: Всегда есть десятки товарищей, когда я вижу, что они находятся в большем равновесии относительно такого состояния, когда есть какой-то товарищ, и меня бесит, когда я вижу, что он сверлит дырку. И я чувствую, разумеется, я сужу из своих недостатков, и есть очень разные товарищи, опытные, стоит обратиться к ним и спросить.
14: לגל הזה לעבור.
16: יוניטי אחד, בבקשה.
15: יוניטי אדין.
17: Мы, с одной стороны, прочитали по поводу того, что нужно сберечь грешника, а с другой, что бояться сверлить дырку в водке нашей совместной. Как найти вот эту тонкую границу? Где вот эта разница в действиях, в мыслях? Где бы я, с одной стороны, сохранял грешника, но при этом бы не сверлил дырку?
15: Не то, что я должен беречь грешника. Я не освящаю грешника и не стараюсь его укреплять. Грешник раскрывается как противоположность формы между мной и Творцу в моих усилиях во видении. Когда вообще мы говорим о грешниках? Только когда мы входим в десятку, стараемся начать работать в объединении между нами, стараемся реализовать то, что пишет Рабаш в статье. То есть у нас есть какая-то индикация. Это слова Рабаша, Рава, Бальцулама, свет, возвращающий к источнику. В общем-то, это одно и то же. Мы слышали сегодня, что мы притягиваем свет с очень высокой ступени. Относительно этого мы видим наше состояние. И сейчас начинается этот диалог. Я не должен его беречь или освящать. Грешник раскроется, я должен постараться над грешником выстроить величие и важность. Или, как мы говорим, все прегрешения покрывают любовь. Это такие процессы, когда я должен реагировать на то, что я раскрываю, какое отношение к этому выражаю, как я стараюсь работать с тем, что я раскрываю, и пробуждается во мне потребность к хиссарон. У меня есть желание привлечь свет, возвращающий к источнику. Я прихожу на урок, у меня же есть требования. Это требование, оно искреннее, существенное, не просто какое-то теоретическое. Мне что-то мешает, я чувствую свою природу противоположной тому, что мы учим. Это мне мешает. Товарищи поднимают важность того, что мы учимся. Рав поднимает важность. Рабаш, Бальсулам. Теперь я между всеми этими вещами болтаюсь. И не то, что я должен уберечь грешника, Раф объяснил в клипе, что нельзя его уничтожать, потому что это не поможет. Я не убиваю грешников, это не продвигает меня в процессе исправления. Мак 17.
14: Что делать с уже просверленной дыркой? Например, сегодня я опоздал к началу урока. И это я понимаю как дырка, которую просверлил я. Но я сижу с товарищами, и они принимают меня как равного себе. Хотя я намного ниже. То есть теперь такое впечатление, что дырку свою же вижу только я. А товарищи, которые более высокие, они не видят. Что мне делать с дыркой, чтобы не исправить?

0: портить товарищам дорогу.
1: Обратиться к Творцу с этой дырой, потому что только Он может ее заштопать. Вопрос не во внешнем. Понятно, речь идет о внутреннем отношении. То есть вопрос, насколько ты страдаешь от этого, то, что называется качество усилий. Насколько тебе больно от того, что ты опоздал. С полно народу, которые сегодня опоздали наверняка. Вопрос, что человек от этого чувствует, насколько он страдает. По мере его страданий он обращается к Творцу и ищет лекарства. Как что с этим делать? То есть тут можно сделать что только, когда действует свет, общее окружение, как все относятся. Ну, все. Главное — обратиться к Творцу.
2: Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas tenemos para tapar el hoyo? Toda
3: раба. Когда я обнаруживаю, что я грешница, которая сверлит дырку, как я могу залатать эту дыру? Какими инструментами? Те инструменты, которые у нас есть, это приближаться к подругам в десятке как можно больше, просить у Творца силы, чтобы дал мне соединиться между нами в десятке, чтобы мы вместе, в объединении между нами, смогли доставить ему наслаждение. Мы должны все дырки, которые мы раскрываем, обращать к Творцу и просить у него помощь с помощью тех усилий, которые мы прилагаем в десятке. Woman French.
4: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Pio Lamy. En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? C'est comme si...
1: Здравствуйте. В чем я в ответе за товарища, если я за товарища ничего сделать не могу? То есть я за него ответственен, но на самом деле ничего с этим поделать не могу.
5: Кен, туда кара. А есть ли клип мод миухад шел рав?
3: У нас есть особенный клип Рава, я так думаю, что он очень особенный. Давайте подсоединимся к этим особым словам, которые говорит Рав. Мы посмотрим клип номер два и услышим от Рава, что значит беречь товарищей. Как узнать, что я берегу товарищей? Что, как я могу знать, что им мешает? Какое правильное действие?
1: Ну, прежде всего, все в мыслях. Все проявляется, прояснится в мыслях. Это прежде всего. Нужно правильно думать. Думать о товарищах и заботиться о них. И поэтому мы должны налаживать связь на протяжении дня друг с другом, пробуждать друг друга понемножку, по чуть-чуть, это первое. И это должно стать привычкой. Так что вначале, может, меня просто буду злиться, потом к этому привыкну, и это каждый раз приведет к тому, чтобы думать о них. Такая привычка станет второй натурой, то, что называется. Мы приучим себя думать о товарищах. И это должно быть в группе. Будем стараться передать все эти связи внешнего, во внешнего проявления через телефоны, допустим, к связи более внутренней, мысленной, с заботой, так чтобы это почувствовать. Вот как я чувствую себя, чтобы точно так же чувствовать товарищей. И это возможно. Возможно. Это то, что мы выстраиваем одно кли, и не просто почувствовать их в общем, в этом мире, а в духовном ощущении, каково наше духовное состояние, насколько мы находимся в отождествлении или нет с высшим светом? И что нам еще такого сделать, чтобы быть в этом отождествлении? Что и где мы должны в себе подправить, когда падаем, поднимаемся? Кто-то падает, кто-то поднимается, одни так, другие сяк. И мы между собой начнем все время балансировать состояние, чтобы все время быть на подъеме. Это подобно стае рыб или птиц, которые находятся все вместе в потоке. Они поднимаются, они как бы спускаются, но все время делают движение в общем направлении. Так и мы сможем функционировать между собой, в группе. Посмотрите какое-нибудь кино, где сняты миллионы птиц в небе. Какое расстояние между ними? Ну, так вот, по несколько сантиметров. Их много, множество. Кто-то вообще сталкивается с кем-то? Никто. Как такое может быть? Ну вот объясни, как такое может быть? Ну, посмотри, это вообще чудо. Миллион птиц. Они что, разговаривают друг с другом? Нет. Что они делают? Их ими управляет одна сила. Ну, то есть практически нет между ними расстояния. И не просто кто-то выше, ниже, все вот находятся вместе. И все летят, и все меняют направление. И не просто какая-то группа из 50, я говорю про миллион, допустим. Ну, видел такие фильмы. Это называется «Одна сила». Так вот, мы также должны себя вести. Окей? Учись у птиц. С рыбами то же самое в море. В природе это происходит инстинктивно за счет высшей силы. Это значит инстинктивно.
5: Алмати, вакаша.
3: Ну, будем учиться у птиц, Алмата.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Вообще, в этом примере с лодкой и с товарищем в этой лодке вижу много аналогий с тем, что ковчег, Ной, и там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался, это от Творца, как моя, как мой альтер-эго, с которым я должен работать. И по существу, по состоянию мы понимаем, что само сказание о Ное, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл на гору? Он создал в этом ковчеге, который защищен как матка, да, начал делать окна, то есть те же самые отверстия, то есть несовершенство. И вот в связи с этой лодкой, в которой мы сверлим дырку, может быть, это положено эту дырку делать, чтобы мы куда-то дальше развивались? Спасибо.
7: חיובית בספינה עם החורים, הבנתי נכון. אני רוצה לך להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
8: תראה, חורים סך הכל זה מצבים.
1: Смотри, в общем, дыры — это внутреннее состояние, которое ты раскрываешь. Ты раскрываешь свою истинную природу. И с этим ты потом обращаешься к Творцу. Иначе, если ты не раскроешь, что надо исправить, то как ты будешь обращаться, с чем ты будешь обращаться к Творцу? И поэтому без дыр мы устроены, мы состоим из желания получать то, что противоположно природе Творца. Также мы изучали в прошлой предыдущую статью утром. То есть если ты не сможешь раскрыть эти дыры, эти изъяны, то никаких шансов создать связь с Творцом, обратиться к Нему, не будет к этому никакой потребности. Так вот для этого тебе нужны товарищи. Потому что изъяны, прежде всего, ты видишь в них. И уже потом, по мере развития, свет на тебя действует, и ты начинаешь понимать, что это все в тебе. И тогда ты обращаешься. Получается, что эти изъяны, они, в принципе, и не мешают. То есть у тебя нет претензий к товарищу. Наоборот, за их, за счет их. То есть ты на них смотришь, ты видишь, что каждый в десятке что-то не то делает. И постепенно начинаешь понимать, что все это в тебе. И тогда понимаешь, насколько тебе это мешает, тем, что ты их видишь такими приниженными, ты не можешь впечатлиться ими. И это помогает.

0: Да, вообще весь наш подход к критике, он самый здравый, который только может быть. Хорошо бы, чтобы люди бы это тоже переняли. Вообще, как это они смогут сделать? Это только мы. Ну, во-первых, нет никакой претензии ни к кому. Всегда все претензии к себе самому в идеальном состоянии. Если тем временем мы вместе договорились о каких-то рамках, и товарищ рамки эти не выдерживает, так что делать? Во-первых, сесть и поговорить. Это первое. Во-вторых, я никогда напрямую не обращаюсь к товарищу. И даже если мы, да, в поручительстве, мы в одной лодке, тем не менее, я должен выяснять это с товарищами, переспросить, на самом ли деле он делает дыру. Может быть, это мне так кажется. Поэтому никогда я не обращаюсь напрямую, почему ты сверлишь дыру. И если все-таки что-то во внешнем происходит, мы о чем-то договорились, товарищ не делает, мы в десятке провели выяснение, то вместе мы можем обратиться к товарищу и попросить его изменить свое поведение, если это не соответствует условиям или правилам. То есть, в принципе, есть очень четкие правила в десятке.
1: Добавка. В итоге, Максат, мы хотим получить величие Творца от товарища, важность и величие цели от товарища. Если я все время у меня есть к нему только претензии, к товарищам, то это маленькая дырка. Сегодня Рав сказал на утреннем уроке, стоит оставить всякие глупости и действительно взять эту точку, она очень такая, очень тонкая, очень маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в нас, в наши кли, через очень узкую вот эту дырочку постороннюю, и это величие Творца от товарища. Если у меня все время есть претензии к товарищу, то эта маленькая дырочка, через которую я хочу получить величие Творца, она перекрыта, то есть не пройдет величие Творца. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня критика к нему, потому что он не пришел вовремя. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня есть критика на него, потому что что-то мне не нравится. Он не делает что-то, как мне кажется. Что происходит здесь? Я затыкаю эту возможность свою получить величие. У меня нету сил. Я не могу получить силы из другого источника. Мы слышали сегодня, что мы получаем силы свыше через товарищей. Мы не можем напрямую это получать. И мы слышали, что товарищи — это также книги. Ну, хорошо, но здесь у меня есть возможность. Он привел пример, есть 10 душ. Да, не говорил о десятке, 10 душ, это десятка соединена и так далее. То есть товарищи — это источник моих сил. И если я все время, у меня есть только критика и претензия к ним, то я постепенно теряю силы. Поэтому мы видим, и тот, кто сидит здесь много лет, знает, когда человек начинает уже критику, он хоронит себя. Не хоронит других, он хоронит себя, потому что он из состояния, когда он может получить силы, он все время теряет силы, пока у него не заканчиваются силы. А мы хотим величие, важность, как раз-таки наоборот. Нир.
2: Да. Есть оно, что икра, что Михаил Амбара. Кола, вода, что оно, это тфила.
0: У нас есть то, о чем мы говорим, что вся наша работа в молитве. Постоянная молитва. Мы развиваемся с помощью упражнений. К примеру, глава десятки или конгресс десяток, который прошли. Есть упражнение, о котором Рав говорил много лет. Не знаю, насколько мы к нему готовы. Это дежурство по Рамхаль. Такое дежурство, когда мы стараемся в десятке его выстроить, очень сложно, вплоть до невозможного. Насколько все мировое кли может организоваться как одно кли и сделать дежурство Рамхаля как упражнение, чтобы посмотреть, насколько мы находимся в молитве на протяжении дня. Вот мы слышали на уроке, что свыше мы объединены и в слиянии, а снизу раскрывается все, что раскрывается. Вопрос, когда можно

0: реализовать такое упражнение. У нас есть клип о молитве, но сначала о упражнении по Рамхалю. Смотри, мы работаем в десятках. Основная работа у нас сосредоточена там. Можно делать такое упражнение. Кстати, мы делали это упражнение уже несколько раз. Даже не знаю. Были много таких предложений. Должно быть какое-то общее согласие, что мы это делаем. Это первое. Второе, поскольку мы это уже делали, ну, в виде игры, конечно, мы же не можем по-настоящему. Мы в десятке, например, пробовали поделиться на двойки и подумать на пары и подумать друг о друге. Это проще, чем думать обо всей мировой группе или обо всем мире. Даже об одном человеке, которого ты знаешь, вкладываешься в него день за днем, максимум можешь пересчитать несколько секунд. Насколько это вообще удивительно. Как такое может быть, что человек, который тебе как бы ближе всех, ты столько в него вложил, и о глупостях ты можешь думать бесконечное, а о нем, не знаю, был бы какой-то секундомер, я думаю, пару секунд бы только отмерил. В виде игры, может быть, но нужно общее согласие, надо подумать. Насколько, ну, чтобы получить опыт, насколько мы вообще выдерживаем это.
1: Давайте посмотрим клип номер 9.
0: Получается, что все, что от нас требуется, это молитва о товарищах.
1: Да?
0: Что приводит к молитве? Я думаю, что каждый из нас выполняет такую работу. Но что именно делают все частные молитвы? Силу, которая называется поручительство.
1: Допустим, есть группа, которая содержит несколько товарищей, каждый впитывает хисарон ближнего. Но какой хисарон? Когда мы все хотим соединиться вместе в одном большом хисароне, как один человек с одним сердцем. Допустим, вот это красный кружочек — это наше сердце единое, и каждый дает свою искорку в центр объединения между ними. Потому что они не просто выполняют поручительство, а поручительство они соблюдают, чтобы создать место, где будет свойство отдачи. От всех сила эгоизма остается на своем месте, у каждого, или лучше так это изобразить и так представлять, хотя эгоизм здесь. Все, что каждый раскрывает, это его эго. Он должен преодолеть его, чтобы прийти к поручительству. Поэтому каждый над сопротивлением приходит к поручительству, и получается, что с одной стороны у нас есть сопротивление, с другой стороны сила объединения, и есть место такой своей интенсивности, которая может раскрыть эту общую силу, которая раскрывает всю реальность, которая называется Творец. Так мы строим вот этот приемник, этот прибор, который воспринимает или улавливает. Можно назвать это шхиной. Или просто кли, как мы обычно говорим. Десятка.
0: Как вы объясняете, я уже слышал такое объяснение. Мы будто уже прикасаемся к этому месту. Что происходит с момента усилий, когда мы входим в этот красный кружок?
1: начинаем раскрывать единственность Творца, которая наполняет все, царит во всем от начала и до конца. Но когда ты находишься в этих действиях, когда ты чувствуешь это, как это царит во всем мире, как это выстраивает весь мир, ты уже тогда относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в подобие Творцу через объединение с товарищами. Ты сам уже относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в соответствие Творцу через объединение с товарищами. Сообщение, ребята. Сегодня воскресенье, 5 июля. С 18:30 состоится открытая беседа нашего руководства с европейским КЛИ. Это будет в Зуме. И мы разошлем линки. Второе сообщение. Мы рады пригласить вас. Посылайте ваши предложения по прохождению стажа в Бней Барухе. Говорится об особенной возможности прибыть в Израиль и включиться в жизнь группы, пропитаться духом, участвовать во всех мероприятиях. В период стажа вы сможете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, соединяться в десятках, семьях, группы по всей стране, узнать разные отделы. В конце июля начинается уже первая партия, и через 5 дней заканчивается.
0: Хочу добавить, что это предназначено и для товарищей из Петахтыквы, кто хочет пройти такое, ну не знаю, такое как кемпинг, побыть с товарищами, познакомиться с нашей деятельностью тут. Я уверен, что это будет полезно всем.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 30 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ее письменная Тора, устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе. И что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание, в соответствии с тем, что написано в книге Зоар, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждение, но получит его потом в будущем. Тогда как если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха. И это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 кудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих килим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие. А ты хочешь отказаться от этого? И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату. И тогда тело как бы спрашивает, в какие килим я получу вознаграждение? Получающий килим или выдающий килим?
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий килим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение и не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий килим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать вознаграждение, что он хочет получать это вознаграждение в отдающие келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку достаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работа и вознаграждение, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия, причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает в будущем мире, то есть не сейчас, а в другое время, и когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. Получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу, и работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнений, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе? То, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека простигает скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание: «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его создания. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое имя.
2: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. И получается, согласно этому, что Святое имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим. Поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов. То есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя, так, чтобы они смогли удостоиться отдающих келим. И в этом смысл сказанного, чтобы пребывало Святое имя. То есть благодаря этому каждый почувствует, что имя Творца добрый, творящий добро. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, так как человек является творением, обладающим свойством сущего из ничего. Другими словами, у человека есть мысль только о том, как получать, а не отдавать. И хотя это и есть корень человека, но на это желание получать произошло скрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы: «Пришел змей к Хаве и наделил ее скверной». Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма» — «что в этом такого?» То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное его «Ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар. Тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накива, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного сердце понимает.
2: Известно то, что сказали наши мудрецы: глаз видит, а сердце желает. И следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется захар, мужское свойство. Как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум. И эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. И в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. Из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы: «Знай, что над тобой есть зоркое око». И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется «зоркое око». Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». Так же и у тебя все действия твои будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца, что и является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха, и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, так же и желающему уподобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око» — это глаз Творца, И это то, что является хохма, мудрость. То есть знай имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, также и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
2: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны, что означает, что каждый, у кого есть принятие ярма высшей Малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, Нукива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертву всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар. То есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить свое творение, то есть отдавать нижним, а человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добром. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар, то есть соответствующее этому свойство, потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это, поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли, и поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
1: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зор по поводу изречения «Если всесожжение — жертва его, ибо мысли мои не ваши мысли». И говорит, и от этой мысли возникла, то есть была создана ею письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры, а письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного и от этой мысли. То есть из замысла творения, который заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, тогда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера? Ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
2: Прошли статью Шлавия Сулам 2 тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносит жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ну, ты заработаешь, будешь работать, заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь. Это что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто цель творения. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, и это состояние — это уже состояние, уготованное заранее, мы находимся в этом состоянии, но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Барасулам, дает об этом много примеров, сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится, разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свои килим, он приходит к подобию по форме со светом. То есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит В таком случае, это понятие покоя, может быть, это не совсем мой покой сейчас. И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и... Меня кричали, хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое. Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить это? Отдых или усилие, вообще работа. Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь, как ребенок с мячом, ну, и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. Это нет в этом в кисарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому, к подобию по форме со светом? Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия, получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи, и тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да?
1: На странице.

0: 17, первый абзац, он говорит...
1: Где-где?
0: Страница 17, первый абзац, в строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть навода в бемоха в белиба.
1: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет моха и либо, почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и моха, и либо приходят оба из либо, сердце. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. У него не было ни рожь, ни сов, а все было тох, только тох, внутренняя часть кли. А когда возникла мысль его создать создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рожь, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств. Обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, который называется рожь парцуфа.
0: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
1: И тогда можно говорить о работе в моха и в либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, как соединить их вместе.
0: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше авханот?
1: Извини?
0: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше авханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те авханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что...
1: человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии. Даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. Получается у меня, что есть только... У меня, может быть, только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
0: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наши авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
1: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Выше кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих келим. Это называется вера. В отдающих келим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих келим, то есть в конкретных твоих келим, в которых ты находишься, даже если это келим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что высший больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс один для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 – это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим.

0: Это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности в одну душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка. Я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности. И там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от того, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы того или нет, мы соединены. Вы понимаете? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть все будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи. То есть в это же место. То есть тут вещь очень простая. Только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину, согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
1: Кен.
0: Да. На той же странице, 17 страница, 4 абзац. Он пишет, как творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
2: Это Рабаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончании книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что... Различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, что я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
0: Он пишет, что на самом деле мысли, так это все Творца, в общем, все это только...
2: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого, это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет, в Торе не так.
1: Ганавта,
2: украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека – это либо награда, либо наказание. Но наказание – это не наказание, которым тебя наказывают,

0: А то, что ты согласно своим действиям, сейчас приходишь к другой ступени, с которой ты снова начинаешь продолжать.
1: То есть я должен изменить свое отношение к этим мыслям, которые дают мне?
0: Ты должен изменить свое отношение к тому, что с тобой происходит. Определить это в истинных, духовных понятиях, а не согласно тому, что тебе представляется. Наш мир — это не мир действия, а мир результатов. То есть то, что ты видишь внутри себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. Если ты смотришь таким образом, ты по меньшей мере устанавливаешь верную картину. Теперь как реагировать на него — это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось свыше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина? Это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы бежим только в рамках этого мира, вот так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка.
1: Да. Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как вы? Где?
0: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бальсалам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут, если наши желания, они не наши, и мысли не наши, короче, если человек — это продукт общества, и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора. Воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объяснил, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти. Все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне. А из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие, очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи — это нечто совершенно мнимое.
1: Что такое величие Творца, непонятно.
0: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца. Что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель. Это одно и то же.
1: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. И я знаю относительно этого, я просто ничто.
0: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня, или к неравновесию, скажем, что, чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
1: Вот это говорили о величии Творца, как состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
0: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так. Зависит от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мундиал. У меня есть жизнь с утра до вечера. Знаешь, люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мундиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать. А на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
1: Человек зависит от желания. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? Всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, если у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
0: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне также светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
1: Как получить внутри этого желания разные частности?
0: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
1: Но нет вкуса к Творцу.
0: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят. А других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь иди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому, Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали, застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения. Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала: «Ой, спасибо, папа, знаешь». И я получил удовлетворение.

0: Не, я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если сделал, поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
1: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой? Тот, кто обуздывает свое желание. Если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. И ты будешь человеком. Так все это...
0: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. Иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющее свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета – это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
2: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца, и это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
3: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
2: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот, от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят, посиди, отдохни. А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
3: Хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
2: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
3: Я бы сказал, что все зависит от

0: деление тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет, или тьма, когда Творца нет в его жизни. Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
1: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был этот анекдот, когда человеку говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я и сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
2: Слышали
0: на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где бы она ни была во Вселенной, это о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
1: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем, продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
0: Как был пример лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая, или работает над любовью к товарищам, и тогда мы под деревом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
1: Скажи ребенку: не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят: наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
0: И тогда будет называться это отдыхом. Рав сказал красиво: а кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на kab.co.il или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем изучать статью поручительства. Мы начали ее на прошлой неделе. Поручительство Бааля Сулама, прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциала в действии. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг и из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бааля Сулама, поручительство, очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
2: בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם.
1: 392 страница в книге на иврите.
2: ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא.
1: А у кого нет книги, то материал есть в системе учебных материалах. На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой неделе, и продолжим 18 пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18 пункт. Там есть Бааля Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав нам объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится. Начнем читать статью и прочитаем также 18 пункт. А потом продолжим выяснение.
3: Маамар Арвут.
4: Поручительство. Продолжение статьи дарования Тора. Ибо весь Израиль поручители друг за другом. В этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему, в меру слов возлюби ближнего, как самого себя, в полном объеме, как это выясняется в статье дарования Торы, во втором и третьих пунктах, как там следует слово в слово.
1: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды. Не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
4: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнить заповедь возлюби ближнего как самого себя в полном объеме и отдать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше он не боится за существование своего собственного тела, ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье дарования Торы, в 16 пункте.
5: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому человеку из Израиля ни в коей степени, ведь товарищи его не смогут наполнить ему недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дарована Тора.
5: Поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их, немногие из Израиля вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними. Та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви о ближнем к ближнему для всего Израиля в целом. Так что эти сбрасывающие с себя ярмо Торы, заставляющие соблюдать Тору, оставаться в грязи своей эгоистической любви, они не смогут заниматься любовью возлюби ближнего, как самого себя, и достигать совершенства любви к ближнему без их помощи, как было сказано выше.
1: Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. В плане соблюдения, если они соблюдают поручительство, так что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы». И в половине несоблюдения. Если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния, как выяснилось свыше.
5: И поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, зачем ты сверлишь? Отвечал тот, какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой. Сказал ему, глупец. Мы оба погибнем в этой лодке вдвоем. То есть, как сказали мудрецы, поскольку сбрасывающие с себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповеди в правильном виде, то есть в мере слов возлюби ближнего, как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему «глупец», ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем.
1: Статья особенная, и все время, когда говорили об этих сбрасывающих ярмо, я думал, что это я задерживаю товарищей. Надо понять, как преодолеть это.
5: Да, как не делать дырку в лодке.
1: Мы начали читать, прочитали вместе введение в статью и 18-й пункт. Сейчас мы посмотрим объяснение Рава. Там есть несколько объяснений этого примера. Клип номер 4.
5: 18 пункт. Ты объяснил, мудрец, суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот, «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему, «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
6: עד כאן לשונו.
7: זאת אומרת, ממש אנחנו צריכים להשתדל להרגיש
1: שאנחנו בספירה. То есть буквально мы должны постараться почувствовать, что мы в лодке, и каждый ответственный за других. И, конечно же, если мы каждый обращаемся к товарищу, мы не хотим получить такой ответ, что «какая тебе разница? Я делаю то, что думаю». Такого нет в группе, это понятно.
8: Да,
1: Москва 7.
8: Первый, разве я могу увидеть, что...
9: Шала ришона, аим ани яхол лирот, ше мишу махаверим кодахо.
7: Нагид, шата каха хошев, каха тароэ. Кен?
1: Да, допустим, ты так видишь, так думаешь, да? Тебе кажется, что он не пришел, он не участвует, он не укрепляет группу. Есть такие примеры? Ну, второй вопрос.
8: И второй вопрос, что, собственно говоря, означает сверлить?
9: Маза бецем лигдохор.
7: Лигдохор за некраще.
1: Сверлить, это значит, что я нарушаю связь, которая же есть некая связь в группе. Когда мы приходим в группу, мы уже обязуемся в чем-то, когда мы приходим, чтобы соединить себя таким образом, чтобы Творец и Высший Свет смогли бы раскрыться в нас, чтобы мы построили клей. Это та форма, которую мы хотим достичь. Для этого мы приходим в группу, иначе зачем? Тот, кто не хочет этого, пусть не приходит в группу, мне не нужны такие люди со мной в группе. И здесь происходит так, что товарищ, который был со мной вместе, делал разные действия, чтобы мы все больше объединялись, и так, в надежде, чтобы мы достигли такой связи, чтобы Творец раскрылся, сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась между нами. Не говорите «Творец». Это вводит в заблуждение. А сила отдачи и любви, чтобы раскрылась между нами. И вдруг он делает такие действия, которые совершенно в другом направлении. Что я могу сделать? Я спрашиваю его, он мне говорит, какое тебе дело? Мне не важно, что ты думаешь. Я вижу, что так это должно быть. Ну, что мы делаем с такими товарищами?
7: И тату.
10: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare la rvut.
11: Зе каше ле мамеш эт арвут.
5: Трудно реализовать поручительство. Без того, что прежде, есть ощущение нахождения в одном механизме, в одной лодке. В нашем теле клетки чувствуют, что они часть одного тела. Они соединены друг с другом.
7: Ты можешь
1: мне сказать все, что хочешь. И все твои эти истории я понимаю. Но у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты сформируешь духовное клей. Не будет у тебя. Тебе нужно сначала построить лодку, а потом ты почувствуешь, что ты находишься в лодке, а не то, что... Пусть мне дадут лодку, меня посадят в лодку, и тогда я... Мы учим это из свободы выбора, из статьи. Написано, что Творец приводит человека в правильное место, говорит ему, возьми его, кладет руку на добрую судьбу. Но более этого он не делает. Так у тебя есть группа. Что ты хочешь сейчас? Только поручительство ты должен соблюдать.
7: Но не шарлахеклум.
1: И ничего не остается тебе.
4: Допустим, товарищу сказали из десятки, или один даже из товарищей, говорит, что ты сверлишь дырку. Ему отвечают, что ты неправильно видишь. Какая правильная реакция со двух сторон? Тот, кто говорит, и тот, кому говорят.
1: Он думает, что он не сверлит, а все остальные товарищи думают, что да. Ну, так этот приговор согласно большинству.
4: Если это один против одного.
1: Один против другого, это неизвестно, непонятно, нужно пойти в группу. Может быть, еще выяснение, еще выше, еще в других группах.
7: Да.
1: Но эти вещи нужно выяснять. Если действительно у них есть какое-то постоянное, они имеют постоянное место, постоянная помеха.
4: Мы сейчас проведем выяснение, что требуется от нас десятки, чтобы выстроить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. Еще раз, что требуется от нас десятки для того, чтобы построить такое окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. 5 минут.
1: Ну, прежде всего, свет, возвращающий к источнику, это самое важное, потому что мы желание получать, и когда мы начинаем выстраивать объединение в десятки, согласно первоисточнику, мы добавляем сил друг к другу, и это та самая лодка, где каждый должен вкладывать в товарищей, чтобы они продвигались, и это обеспечивает нам продвижение.
4: Что требуется для того, чтобы строить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? Ну, чтобы не сверлить дырку в лодке, мне нужны товарищи, у которых есть важность цели, где есть отмена в направлении любви к товарищам. Об этом говорит Рав, что только величие цели, важность цели позволит достичь цели. И это свойство, оно есть у товарищей в группе.
1: Что такое одна лодка? Когда мы направлены на одну цель и помогаем друг другу достичь этой цели. Это одна лодка. По правде говоря, мы все время сверлим дырку, когда заботимся о себе. И помощь наша — это поддерживать товарищей так, чтобы не было этих дырок.
4: Нужно создать ответственность, когда то, что я чувствую, насколько я в ответе за товарищей, некоторая такая постоянная ответственность. Если я и выхожу на секунду и чувствую какая-то трещина, товарищи дают важность, величие, что ты понимаешь, я должен ее заделать, я должен выстроить и усилить эту лодку все время, выстраивать фундамент.
1: Как строить окружение, чтобы не позволяло сверлить дырку в лодке, это то, что мы учили, что окружение может дать человеку важность царя, творца, величие его. Когда окружение обеспечивает величие творца, какая возможность будет у человека сверлить дырку в кли? Лодка — это кли, в котором раскрывается творец. Откуда у него будет возможность, и он просто даже не сможет сделать это. Он видит в этом самое страшное в мире, и главное — соединить его с кли, любовь к товарищам. Там он строит всю силу кли, и он даже не представляет, как можно причинить этому вред или ущерб.
4: Как можно не сверлить дырку в лодке? Но для начала почувствовать, что мы в лодке. То есть должна быть большая важность. Почувствуем, что мы в центре моря, в лодке. Тогда будем заботиться, чтобы никто не сверлил. Но вопрос, как создать такую важность? Тут все должны заботиться, чтобы была важность у товарищей. и быть в молитве.
6: Рав Амар Анале Хадахаверим.
1: Рав ответил: у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты построишь кли. То есть не ждать, чтобы сделали за тебя. Каждый товарищ должен взять ответственность и вложить себя в построение кли.
4: Ну, мы говорили об отдыхе прежде и о работе. Я бы хотел, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы чувствовали сладость, чтобы было лучше всего. Если я должен прикладывать усилия, чтобы все окружение заботилось об объединении и важности цели. Все зависит от того, насколько я даю им, насколько я реализую слова Рава, насколько я стараюсь. Рава спросили, как можно сказать, кто такой отличник в духовном? Это то, к чему мы должны стремиться.
1: Да, я в одиночку, конечно, буду сверлить дырку, но для этого есть товарищи, которых нужно слушать. Если товарищ говорит, что я сверлю дырку, значит, наверное, я сверлю дырку.
4: Давайте вместе не делать дырку.
1: Итак, друзья, мы хотим увидеть еще объяснение Рава об этом примере. Посмотрим клип номер 5.
4: Как же верны слова притчи, когда говорит, что оба погибнем в этой лодке вместе?
1: В каждом из нас есть праведник и грешник. Мы должны обратить внимание, насколько грешник в нем возобладает над праведником или праведник над грешником. И мы должны все время стараться поднимать праведника над грешником, что не убивать грешника, не уничтожать его, а наоборот, чтобы он находился под властью праведника. И таким образом мы все время будем подчинять этих грешников под праведниками и придем к исправлению. Все, что Творец создал, у него есть необходимость, но нужно только выстроить место каждого. Мы видим в нашем теле вот этот мешок, который называется телом. У него есть полно микробов, бактерий и всяких вредителей, но они нужны нам. Нужны нам, потому что именно в равновесии между ними мы существуем. И на что это указывает? Мы только желание получаем. Но когда мы между этими желаниями получать вот эти все микробы, которые хотят все время пожирать там друг друга, мы должны создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она вся негативная, это буквально мешок этих микробов, бактерий. Но когда мы создаем равновесие между ними, одно против другого, одни против других, относительно других, и они входят в равновесие, в гармонию. Трудно сказать, гармония между микробами и бактериями, но они живут таким образом. Несмотря на то, что Творец создал злое начало, что-то мы еще раскроем, что такое ад, что такое все эти вещи. Но правильное соотношение между ними, которое возникло с помощью света, возвращающего к источнику, это создает гармонию. И насколько они все хотят пожрать жестоко, так вот, и эта жестокость растет, не исчезает, но правильное отношение, когда мы их приводим в соответствие одно с другим, строит величие Творца. Посмотрите, в какой работе мы находимся. Из всего такого зла. Даже невозможно представить, что это такое. Мы с помощью связи правильных между ними строим что-то такое прекрасное, как Творец. Как такое может быть? Это наша работа. Посмотрите, насколько она великая. Что мы достигаем? Как соединить противоположности, вредителей, вот этих злодеев всех вместе? Представьте, вы берете разных преступников, разных там грешников. Как вы выстраиваете их таким образом, чтобы они были связаны узами любви друг с другом? Как такое может быть? Мы учим из высшего света, какое отношение должно быть. Что такое отношение Творца, и мы учим из нашего желания получать, как должно быть отношение между всеми этими эгоистическими формами. И когда мы соблюдаем это, выстраиваем так, у нас выходит это в 620 раз больше, чем у Творца, больше, чем Он раскрывает, мы раскрываем Его в 620 раз. Мы это сделали. Посмотрите, какая работа особенная есть у нас. Какой финал усилий наших.
12: Смотрели клип сейчас, и вы видите, что есть несколько уровней поручительства. Есть уровень во всем народе, во всем мире, в десятке, в одном человеке. Мы сейчас слышали объяснение поручительства на уровне одного человека. Мы видим, что на уровне человека раскрываются различные отрицательные силы, как те, кто не соблюдают необходимое. Давайте обсудим, что зависит от отрицательных сил, в которых человек раскрывает всех тех, кто сбрасывает с себя ярмо. Пожалуйста.
1: Да, из этого мы раскрываем вот эти сбрасывающие ярмо Торы внутри нас. Мы должны работать, как Раф объяснял на первой части урока, у нас нет возможности находиться в двух состояниях. Мы должны почувствовать, где мы находимся, и тогда мы учимся, как воевать с этим, как работать с этим. То есть в этом вся работа.
12: Где я могу найти этих сбрасывающих с себя ярмо? Когда я в связи с товарищами? И как же их тогда, где нахожу? Внутри себя. В этом сказано: рад грешникам, которые раскрываются, если бы они не были раскрыты, то и не было бы возможности их найти. И от этого радость, что раскрываются еще и еще места, требующие исправления. И из-за мест для исправления вообще создан мир. Только из-за этого. Вот отличие свойств от Творца, все, что необходимо исправить в этом мире.
1: Но мы не ищем специально этих сбрасывающих ярмо. Мы раскрываем их, когда достигаем подобия свойств товарищами, хотим быть дающими. Тогда мы видим, какие товарищи великие, и вдруг ты обнаружишь, кто я такой. И это момент большой радости.
12: Да, мы их не ищем на самом деле. Если мы работаем, тогда мы чувствуем, как они пробуждаются. То есть то, что мы работаем над объединением в десятке, то по мере продвижения появляется возможность двигаться еще, как раз используя этих сбрасывающих с себя ярмо. Появляется возможность для большего раскрытия, подниматься на следующую ступень, следующий уровень сложности отработать. То есть важность, которую мы даем друг другу, и возможность продвигаться вперед.

0: הכוחות השליליים.
1: Какая польза от отрицательных сил?
0: אומרים שיתרון ה...
1: Ну, в общем, говорят, преимущество света есть тьмы. Не было бы отрицательных сил, не было бы ничего, нечего было бы проверить, то хорошее. Поэтому это единственное средство для исправления.
2: Рав Натан, ты дугма шел гуфа адам, кама хайдаким, ве кама...
3: Рав дал пример тела человека, сколько там микробов и так далее. Ну, мне же не кажется вообще, как такое может быть. Так много негативных сил. Но именно это приводит к гармонии, и у нас тоже так должно быть. То есть мы должны раскрыть вот эту положительную силу, силу объединения, и именно вот эти негативные силы, эти микробы должны нам помочь. И понятно, как это в человечестве продвигается, нет гармонии нигде, и это исправление, которое нужно произвести.
1: Сложно исправить все человечество. По крайней мере, первый этап исправления в десятке. Прийти к окончательному исправлению в десятке. В нашей десятке тоже были состояния, когда чувствовали, ну не то, что ненавижу товарищей или что-то такое серьезное, но нет какого-то подъема, просто все в таком застрявшем состоянии. И тогда нужно прилагать больше усилий. Тогда чувствуешь больше товарищей, положительно и отрицательно, тогда еще больше объединения проявляется.
3: В человеке праведник и грешник. Ну, нельзя убивать грешника. Итак, друзья, мы постарались выяснить то, что говорил Рав, вместе на семинаре. Давайте перейдем сейчас к вопросам и ответам. И здесь, в зале и в мире система Арвут. Ставьте вопросительные знаки. Постараемся выяснить то, что мы слышали от Рава и то, что мы читали у Бааля Сулама. Пожалуйста, мы можем сейчас вместе объединиться в вопросах и ответах, вместе выяснить слова Рава и слова Бааля Сулама.
4: Кен Асаф.
2: Тогда, ма зе омер лашлит эт ацадик аль араша?
1: Что значит, чтобы праведник правил грешником, управлял им? В чем заключается действие управления праведника грешником?
3: Давайте прочитаем вместе то, что Рав сказал в клипе номер 5. Посмотрим, что говорит Рав. В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обращать внимание, насколько праведник управляет грешником. Или грешник управляет праведником. И таким образом стараться все время поднимать праведника над грешником, не убивать, не уничтожать грешника, не разрушать его, но наоборот, чтобы он был под властью праведника, под управлением его. И таким образом мы подчиним всех грешников, чтобы они были под управлением праведников, и так придем к исправлению. Это такое введение. И Рав приводит пример, мне кажется, очень особенный, человеческого организма. Там есть полно всяких вредителей, микробов. Но Рав говорит, они нужны нам. Почему? Потому что именно в равновесии между ними, между этими микробами, мы и существуем. И мне кажется, ответ на то, что ты спрашиваешь, Рав говорит, это указывает на то, что мы только желание получать, но между этими желаниями получать, между этими микробами, которые все время хотят пожирать друг друга, нам нужно создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она негативная, буквально мешок микробов, но когда мы достигаем равновесия между ними, а каждый относительно других, так они входят в равновесие и гармонию между собой. Тогда Рав говорит, трудно сказать гармонию между микробами, да? Но как раз-таки да, потому что так они живут таким образом. Мне кажется, что это понятно.
1: Если я хочу быть в поручительстве за товарищем, должен ли я им сказать товарищам, в чем?

0: Я поручаюсь.
1: Аима та руцелиот, но не ралиш.
0: Если ты хочешь, я думаю, что ты не знаю, естественным образом. Это неестественно. Надо ли сказать, я думаю, мы должны договориться, в чем конкретно мы поручительстве. То, что мы это изучаем, ты же видишь, каждый может толковать это по-разному. Есть много направлений, внутренние, внешние. Но в общем, да, и во внутреннем, и во внешнем. Если мы решили, что мы, например, во внешнем приходим на урок, то здесь ты показываешь поручительство, и это легко увидеть. А во внутреннем, ну вот мы в десятке провели, например, такое упражнение. Мы поделились на пары и думали друг о друге. Ну, и раньше делали такое упражнение. Когда ты думаешь обо всей десятке, это слишком в общем. Когда ты думаешь об одном товарище, от тебя требуется один день думать про одного товарища. И если в конце дня ты откровенно думаешь, ты видишь, хоть несколько секунд было уже хорошо. Да, такая ситуация, так нас Творец создал. Что делать? Просто признать, что такими нас создал Творец? От нас требуется только одно — признать, что это явление, это есть зло, происходит это с помощью света. Верно? Я понял, что я думал только две секунды. Что делать? Ничего, продолжать дальше. То вот это дальше продолжается десятки лет. Как из всего этого прийти к осознанию зла, что именно это мне вредит? Для этого нужно окружение. Окружающий свет — это то, чего не достает.
2: Так, кажется, что товарищ, который сверлит дырку в лодке, мы должны пройти этот процесс по-любому. То есть эти микробы, которые нас пожирают, мы должны привести их в равновесие. Это не то, что кто-то делает что-то плохое против десятки, его нужно сейчас поставить на место. Нет, это как бы должно произойти. Вот эти негативные силы в десятке, они должны проявиться, увидеть дырку в лодке, чтобы как-то справиться с этим и именно от этого продвигаться.
1: Ну,
0: в общем, да, конечно, должно быть так, такова реальность. Вопрос, что с этим делать? Допустим, да, мы раскрыли, что есть сбрасывающее себя эрмо. Каждый на себя раскрыл. Кстати, тут тоже еще вопрос. Ты это раскрываешь о ком-то другом? Ведь сказано, что каждый... отрицая через собственные недостатки, и весь мир призван обслуживать меня. То есть ты это не видишь на себе, ты всегда это видишь на ком-то другом. И вот тут самое время понять, что это твой взгляд ошибочен. И вопрос, что ты с этим делаешь? Ты обращаешься с этим к Творцу, а обратиться просто так ты не можешь, и на самом деле мешает ли это тебе? Так вот, как сделать так, чтобы это мне мешало по-настоящему, просто реально мешало, что раскрываю, что всякий раз я вижу в товарищах эту грязь эгоистической любви. В этом все дело.
2: Он начал свое объяснение, что грешник должен быть под управлением праведником, и тогда мы приходим к исправлению. Почему именно это приводит нас к исправлению, что грешник должен быть под властью праведника?
3: Рав
2: говорит здесь очень четко, что мы не можем раскрыть праведника без грешника. Мы не можем раскрыть добро без зла. Мы не ищем зло, мы не ищем этих сбрасывающих ярмо, мы не ищем сверлящих дырку, мы их не ищем, мы хотим прийти к слиянию с Творцом. Но по пути мы обнаруживаем, насколько мы противоположны Ему. Это мы обнаруживаем только из усилий, когда хотим уподобиться Ему. Только когда я начинаю оценивать, как прийти к подобию свойств, как отдавать товарищам. Что такое поручительство? Рав говорит здесь о лодке. Мы должны почувствовать, что мы вместе находимся в одной лодке. И там мы чувствуем, что мы вместе в одной лодке, да? У нас есть одна цель. Но чувствую ли я, что каждое действие, которое я произвожу, как хорошее, так и плохое, влияет на товарищей? Чувствую ли я ответственность за каждое действие, которое я выполняю относительно товарищей? Что это за пример? Он очень глубокий. кажется вроде простой. Да, мы видели в подготовке к этому уроку, может быть, 10-15 разных примеров и объяснений этого примера. Понятно, что если кто-то сверлит дырку, то все потонут. Это понятно. Да, но почему мы это не чувствуем? Почему он говорит, что ты хочешь? Я ведь под собой сверлю. Давайте это перенесем на нашу жизнь. Я каждую секунду нахожусь в мыслях о товарищах. Мне удается все время удерживать товарищей. Я стараюсь. Еще шаг назад. Я стараюсь все время удерживать товарищей. В этом все дело. Барислам ставит перед нами такое очень жесткое зеркало, и мы должны работать с этим. Наша роль — не раскрывать зло, не раскрывать этих сбрасывающих бремя или сверлящих дырку. Наша роль — стараться дать силы друг другу, чтобы привлечь величие Творца, свет, возвращающий к Источнику, чтобы исправил, изменил, укрепил и соединил всех. А по пути мы будем раскрывать разные силы. В продолжении того, что сказал Михаил, вопрос, что я делаю, когда я раскрываю эти силы? Обращаюсь ли я к Творцу, прошу ли я помощи? Активно стараюсь как-то это, может быть, изменить. Это процесс, о котором мы и говорим. Еще вопросы. Мак 11.
3: Да, дорогие учителя, такой вопрос. А если мы, которые там сидим в лодке и куда-то плывем, или есть только я, который видит, что как бы вокруг меня есть мы? Где истина здесь?
1: Тахолакзор, Машила.
2: Можешь повторить?
3: Если мы, вот мы говорим, мы сидим вместе, плывем в лодке, оно есть это мы, или есть только я, который вижу, что вокруг меня есть кто-то, есть как бы мы, то есть все внутри себя заключено.
0: Смотри, ну это восприятие реальности. Как еще объяснить? С одной стороны, мы живем в этом мире материальном, и ты, да, чувствуешь, что есть ты и есть другие. И ты видишь, что они сверлят дыры. Иногда ты тоже. Как правило, это делают они. И верно, что когда-либо придем к состоянию, что ты почувствуешь, что это все твои части, и что есть только ты и Творец. И как пишет Раба, что весь мир как бы в твоем распоряжении, весь мир — это Творец, который так просто во всем, в твоем восприятии. Это разные, но это уже продвинутые виды восприятия. А на этапах подготовки есть ты, есть товарищи, и мы все в одной лодке, и тебе понятно, когда ты смотришь на них. Кстати, тоже достаточно продвинутый этап, когда ты видишь дыру, которую каждый из них делает, в том, что ты уже можешь, по крайней мере, мысленно связать, еще может не в чувствах, но мысленно связать это с собой, что все это из-за тебя. Они что-то делают не так. К примеру, человек не пришел на урок. Очень сложно решить, что это из-за меня. Мы же договорились. Причем здесь я? Ты не дал ему важность. И так, по сути, во всем. Любые претензии могут быть по отношению к себе, а не к товарищам. Еще есть такой момент. Вчера мы в десятке старались выяснить. Получается, что если мы чувствуем ответственность и полную зависимость от группы, то как эта зависимость, то что значит и как, она превращается в критику. То есть если я сейчас с товарищами, и мне сказали, Рав сказал, мне сказали, что я ответственен за кого-то. Их духовное постижение зависит от меня. А они что-то не делают. Первое, второе, третье. То есть единственное. То есть понятно, что у меня появляется критика. Этот не приходит, тот не платит. Так как взять все это, что с этим делать? Как правило, это происходит, когда кто-то ослабевает. Так вот, это естественное явление, которое появляется. Как можно взять ответственность за тот хиссарон, который я вижу в них? Это вопрос. Может быть, кто-то может ответить? Что с этим делать? Ведь это естественное явление. Я в ответе за других. Я вижу, что они сверлят дыру. Наверняка я начинаю их критиковать. И эта критика, она настоящая. Вопрос, что с этим делать?
2: Всегда есть десятки товарищей, когда я вижу, что они находятся в большем равновесии относительно такого состояния, когда есть какой-то товарищ, и меня бесит, когда я вижу, что он сверлит дырку. И я чувствую, разумеется, я сужу из своих недостатков, и есть очень разные товарищи, опытные, стоит обратиться к ним и спросить. Юнити 1.
4: Мы, с одной стороны, прочитали по поводу того, что нужно сберечь грешника, а с другой, что бояться сверлить дырку в лодке нашей совместной. Как найти вот эту тонкую границу? Где вот эта разница в действиях, в мыслях? Где бы я, с одной стороны, сохранял грешника, но при этом бы не сверлил дырку?
2: Не то, что я должен беречь грешника. Я не освящаю грешника и не стараюсь его укреплять. Грешник раскрывается как противоположность формы между мной и Творцу в моих усилиях во видении. Когда вообще мы говорим о грешниках? Только когда мы входим в десятку, стараемся начать работать в объединении между нами, стараемся реализовать то, что пишет Рабаш в статьях. То есть у нас есть какая-то индикация. Это слова Рабаша, Рава, Бальцулама, свет, возвращающий к источнику. В общем-то, это одно и то же. Мы слышали сегодня, что мы притягиваем свет с очень высокой ступени. Относительно этого мы видим наше состояние. И сейчас начинается этот диалог. Я не должен его беречь или освящать. Грешник раскроется, я должен постараться над грешником выстроить величие и важность. Или, как мы говорим, все прегрешения покрывают любовь. Это такие процессы, когда я должен реагировать на то, что я раскрываю, какое отношение к этому выражаю, как я стараюсь работать с тем, что я раскрываю, и пробуждается во мне потребность к хиссарон, у меня есть желание привлечь свет, возвращающий к источнику. Я прихожу на урок, у меня же есть требования. Это требование, оно искреннее, существенное, не просто какое-то теоретическое. Мне что-то мешает, я чувствую свою природу противоположной тому, что мы учим. Это мне мешает. Товарищи поднимают важность того, что мы учимся. Рав поднимает важность. Рабаш, Бальсулам. Теперь я между всеми этими вещами болтаюсь. И не то, что я должен уберечь грешника. Раф объяснил в клипе, что нельзя его уничтожать, потому что это не поможет. Я не убиваю грешников, это не продвигает меня в процессе исправления. Мак 17.
5: Что делать с уже просверленной дыркой? Например, сегодня я опоздал к началу урока. И это я понимаю как дырка, которую просверлил я. Но я сижу с товарищами, и они принимают меня как равного себе, хотя я намного ниже. То есть теперь такое впечатление, что дырку свою уже вижу только я, а товарищи, которые более высокие, они не видят. Что мне делать с дыркой, чтобы не испортить товарищам дорогу?
0: Обратиться к Творцу с этой дырой, потому что только Он может ее заштопать. вопрос не во внешнем. Понятно, речь идет о внутреннем отношении. То есть вопрос, насколько ты страдаешь от этого, то, что называется качество усилий. Насколько тебе больно от того, что ты опоздал? С полно народу, которые сегодня опоздали наверняка. Вопрос, что человек от этого чувствует, насколько он страдает. По мере его страданий он обращается к Творцу и ищет лекарства. Как, что с этим делать? То есть тут можно сделать что только, когда действует свет. Общее окружение, как все относятся. Ну, все. Главное — обратиться к Творцу.
6: Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas tenemos para tapar el hoyo? Toda Рава.
2: Когда я обнаруживаю, что я грешница, которая сверлит дырку, как я могу залатать эту дыру? Какими инструментами? Те инструменты, которые у нас есть, это приближаться к подругам в десятке как можно больше, просить у Творца силы, чтобы дал мне соединиться между нами в десятке, чтобы мы вместе, в объединении между нами, смогли доставить ему наслаждение. Мы должны все дырки, которые мы раскрываем, обращать к Творцу и просить у него помощь с помощью тех усилий, которые мы прилагаем в десятке. Woman French.
7: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Pio Lamy. En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? C'est comme si...
0: Здравствуйте. В чем я в ответе за товарища, если я за товарища ничего сделать не могу? То есть я за него ответственен, но на самом деле ничего с этим поделать не могу.
8: Кен, туда, Кара. А есть ли клип мод миухад шел Рав?
2: У нас есть особенный клип Рава, я так думаю, что он очень особенный. Давайте подсоединимся к этим особым словам, которые говорит Рав. Мы посмотрим клип номер два и услышим от Рава, что значит беречь товарищей. Как узнать, что я берегу товарищей? Что, как я могу знать, что им мешает? Какое правильное действие?
0: Но прежде всего все в мыслях. Все проявляется, прояснится в мыслях. Это прежде всего. Нужно правильно думать о товарищах и заботиться о них. И поэтому мы должны налаживать связь на протяжении дня друг с другом, пробуждать друг друга понемножку, по чуть-чуть, это первое. И это должно стать привычкой. Так что вначале, может, меня просто буду злиться, потом к этому привыкну, и это каждый раз приведет к тому, чтобы думать о них, такая привычка станет второй натурой, то, что называется, и мы приучим себя думать о товарищах. И это должно быть в группе. Будем стараться передать все эти связи во внешнего проявления через телефоны, допустим, к связи более внутренней, мысленной, с заботой, так чтобы это почувствовать, вот как я чувствую себя, чтобы точно так же чувствовать товарищей. И это возможно. Возможно. Это то, что мы выстраиваем одно клей, не просто почувствовать их в общем, в этом мире, а в духовном ощущении, каково наше духовное состояние, насколько мы находимся в отождествлении или нет с Высшим Светом, и что нам еще такого сделать, чтобы быть в этом отождествлении, что и где мы должны в себе подправить, когда падаем, поднимаемся. Кто-то падает, кто-то поднимается, одни так, другие сяк, и мы между собой начнем все время балансировать состояние, чтобы все время быть на подъеме. Это подобно стае рыб или птиц, которые находятся все вместе в потоке. Они поднимаются, они как бы спускаются, но все время делают движение в общем направлении. Так и мы сможем функционировать между собой, в группе. Посмотрите какое-нибудь кино, где сняты миллионы птиц в небе. Какое расстояние между ними? Ну, так вот, по несколько сантиметров. Их много, множество. Кто-то вообще сталкивается с кем-то? Никто. Как такое может быть? Ну вот объясни, как такое может быть? Ну, посмотри, это вообще чудо. Миллион птиц. Они что, разговаривают друг с другом? Нет. Что они делают? Их ими управляет одна сила. Ну, то есть практически нет между ними расстояния. И не просто кто-то выше, ниже, все вот находятся вместе. И все летят, и все меняют направление. И не просто какая-то группа из 50, я говорю про миллион, допустим. Ну, видел такие фильмы. Это называется «Одна сила». Так вот, мы также должны себя вести. Окей? Учись у птиц. С рыбами то же самое в море. В природе это происходит инстинктивно за счет высшей силы. Это значит инстинктивно.
2: Ну, будем учиться у птиц, Алмата.
9: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Вообще, в этом примере с лодкой и с товарищем в этой лодке вижу много аналогий с тем, что ковчег, Ной, и там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался, это от Творца, как моя, как мой альтер-эго, с которым я должен работать. И по существу, по состоянию, мы понимаем, что само сказание о Ное, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл на гору? Он создал в этом ковчеге, который защищен как матка, да, начал делать окна, то есть те же самые отверстия, то есть несовершенство. И вот в связи с этой лодкой, в которой мы сверлим дырку, может быть, это положено эту дырку делать, чтобы мы куда-то дальше развивались? Спасибо.
10: חיובית בספינה עם החורים, דיברתי נכון, אני רוצה לך להיות חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
0: Смотри, в общем, дыры — это внутреннее состояние, которое ты раскрываешь. Ты раскрываешь свою истинную природу. И с этим ты потом обращаешься к Творцу. Иначе, если ты не раскроешь, что надо исправить, то как ты будешь обращаться, с чем ты будешь обращаться к Творцу? И поэтому без дыр мы устроены, мы состоим из желания получать то, что противоположно природе Творца. Также мы изучали в прошлой предыдущую статью утром. То есть если ты не сможешь раскрыть эти дыры, эти изъяны, то никаких шансов создать связь с Творцом, обратиться к Нему, не будет к этому никакой потребности. Так вот для этого тебе нужны товарищи. Потому что изъяны, прежде всего, ты видишь в них. И уже потом, по мере развития, свет на тебя действует, и ты начинаешь понимать, что это все в тебе. И тогда ты обращаешься. Получается, что эти изъяны, они, в принципе, не мешают. То есть у тебя нет претензий к товарищу. Наоборот, за счет их. То есть ты на них смотришь, ты видишь, что каждый в десятке что-то не то делает. И постепенно начинаешь понимать, что все это в тебе. И тогда понимаешь, насколько тебе это мешает, тем, что ты их видишь такими приниженными, ты не можешь впечатлиться ими. И это помогает тебе обратиться к Творцу. В конечном итоге все в конце приводит к одному, к молитве к Творцу. А глубина молитвы — это, ну, ею все измеряется.
11: Добавить немножко еще.
8: Шнианир. Кенкен, там ших максат.
0: Продолжай.
11: Мы обратно вернулись к тому же вопросу.

0: который муж сказал. То есть то, что вы сейчас сказали, это все пример моей внутренней работы. То есть я не обвиняю товарища, это все свойства во мне. Я исправляю себя. В первую очередь дырку сверлю я, а не товарищ, который находится в этой лодке. Это все пример моей внутренней работы. Тогда где есть связь с товарищами, где есть поручительство? Спасибо.
1: Кен, Бихлал, а гиша шелану ле бикорет и...
2: Да, вообще весь наш подход к критике, он самый здравый, который только может быть. Хорошо бы, чтобы люди бы это тоже переняли. Вообще, как это они смогут сделать? Это только мы. Ну, во-первых, нет никакой претензии ни к кому. Всегда все претензии к себе самому. В идеальном состоянии. Если тем временем мы вместе договорились о каких-то рамках, и товарищ рамки эти не выдерживает, так что делать? Во-первых, сесть и поговорить. Это первое. Во-вторых, я никогда напрямую не обращаюсь к товарищу. И даже если мы, да, в поручительстве, мы в одной лодке, тем не менее, я должен выяснять это с товарищами, переспросить, на самом ли деле он делает дыру. Может быть, это мне так кажется. Поэтому никогда я не обращаюсь напрямую, почему ты сверлишь дыру. И если все-таки что-то во внешнем происходит, мы о чем-то договорились, товарищ не делает, мы в десятке провели выяснение, то вместе мы можем обратиться к товарищу и попросить его изменить свое поведение, если это не соответствует условиям или правилам. То есть, в принципе, есть очень четкие правила в десятке.
3: Добавка. В итоге, Максат, мы хотим получить величие Творца от товарища, важность и величие цели от товарища. Если я все время у меня есть к нему только претензии к товарищам, то это маленькая дырка. Сегодня Рав сказал на утреннем уроке, стоит оставить всякие глупости и действительно взять эту точку, она очень такая очень тонкая, очень маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в нас, в наши кли, через очень узкую вот эту дырочку постороннюю. И это величие Творца от товарища. Если у меня все время есть претензии к товарищу, то эта маленькая дырочка, через которую я хочу получить величие Творца, она перекрыта. То есть не пройдет величие Творца. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня критика к нему, потому что он не пришел вовремя. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня есть критика на него, потому что что-то мне не нравится. Он не делает что-то, как мне кажется. Что происходит здесь? Я затыкаю эту возможность свою получить величие. У меня нету сил. Я не могу получить силы из другого источника. Мы слышали сегодня, что мы получаем силы свыше через товарищей. Мы не можем напрямую это получать. И мы слышали, что товарищи — это также книги. Ну, хорошо, но здесь у меня есть возможность. Он привел пример из 10 душ. Да, не говорил о десятке, 10 душ, это десятка соединена и так далее. То есть товарищи — это источник моих сил. И если я все время, у меня есть только критика и претензия к ним, то я постепенно теряю силы. Поэтому мы видим, и тот, кто сидит здесь много лет, знает, когда человек начинает уже критику, он хоронит себя. Не хоронит других, он хоронит себя, потому что он из состояния, когда он может получить силы, он все время теряет силы, пока у него не заканчиваются силы. А мы хотим величие, важность, как раз-таки наоборот. Нир.
4: Да. Есть оно, что я Михаил Амбара. Кола, вода, что нам за тфила.
2: У нас есть то, о чем мы говорим, что вся наша работа в молитве. Постоянная молитва. Мы развиваемся с помощью упражнений. К примеру, глава десятки или конгресс десяток, который прошли. Есть упражнение, о котором Рав говорил много лет. Не знаю, насколько мы к нему готовы. Это дежурство по Рамхан. Такое дежурство, когда мы стараемся в десятке его выстроить, очень сложно, вплоть до невозможного. насколько все мировое кли может организоваться как одно кли и сделать дежурство Рамхаля как упражнение, чтобы посмотреть, насколько мы находимся в молитве на протяжении дня. Вот мы слышали на уроке, что свыше мы объединены и в слиянии, а снизу раскрывается все, что раскрывается. Вопрос, когда можно реализовать такое упражнение? У нас есть клип по молитве, но сначала о упражнении по Рамхалю. Смотри, мы работаем в десятках. Основная работа у нас сосредоточена там. Можно делать такое упражнение. Кстати, мы делали это упражнение уже несколько раз. Даже не знаю, были много таких предложений. Должно быть какое-то общее согласие, что мы это делаем. Это первое. Второе, поскольку мы это уже делали, ну, в виде игры, конечно, мы же не можем по-настоящему. Мы в десятке, например, пробовали поделиться на двойки, на пары и подумать друг о друге. Это проще, чем думать обо всей мировой группе или обо всем мире. Даже об одном человеке, которого ты знаешь, вкладываешься в него день за днем, максимум можешь пересчитать несколько секунд. Насколько это вообще удивительно. Как такое может быть, что человек, который тебе как бы ближе всех, ты столько в него вложил, и о глупостях ты можешь думать бесконечно, а о нем, не знаю, был бы какой-то секундомер, я думаю, пару секунд бы только отмерил. В виде игры, может быть, но нужно общее согласие, надо подумать. Насколько, ну, чтобы получить опыт, насколько мы вообще выдерживаем это.
3: Давайте посмотрим клип номер 9.
2: Получается, что все, что от нас требуется, это молитва о товарищах.
3: Да?
2: Что приводит к молитве? Я думаю, что каждый из нас выполняет такую работу. Но что именно делают все частные молитвы? Силу, которая называется поручительство.
3: Допустим, есть группа, которая содержит несколько товарищей, каждый впитывает хисарон ближнего. Но какой хисарон? Когда мы все хотим соединиться вместе в одном большом хисароне, как один человек с одним сердцем. Допустим, вот это красный кружочек — это наше сердце единое, и каждый дает свою искорку в центр объединения между ними. Потому что они не просто выполняют поручительство, а поручительство они соблюдают, чтобы создать место, где будет свойство отдачи. От всех сила эгоизма остается на своем месте, у каждого, или лучше так это изобразить и так представлять, хотя эгоизм здесь. Все, что каждый раскрывает, это его эго. Он должен преодолеть его, чтобы прийти к поручительству. Поэтому каждый над сопротивлением приходит к поручительству, и получается, что с одной стороны у нас есть сопротивление, с другой стороны сила объединения, и есть место такой своей интенсивности, которая может раскрыть эту общую силу, которая раскрывает всю реальность, которая называется Творец. Так мы строим вот этот приемник, этот прибор, который воспринимает или улавливает. Можно назвать это шхиной. Или просто кли, как мы обычно говорим. Десятка.
2: Как вы объясняете, я уже слышал такое объяснение. Мы будто уже прикасаемся к этому месту. Что происходит с момента усилий, когда мы входим в этот красный кружок?
3: Начинаем раскрывать единственность Творца, которая наполняет все, царит во всем от начала и до конца. Но когда ты находишься в этих действиях, когда ты чувствуешь это, как это царит во всем мире, как это выстраивает весь мир, ты уже тогда относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в подобие Творцу через объединение с товарищами. Ты сам уже относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в соответствие Творцу через объединение с товарищами. Сообщение, ребята. Сегодня воскресенье, 5 июля. С 18:30 состоится открытая беседа нашего руководства с европейским КЛИ. Это будет в Zoom. И мы разошлем линки. Второе сообщение. Мы рады пригласить вас. Посылайте ваши предложения по прохождению стажа Бней Барухи. Говорится об особенной возможности прибыть в Израиль и включиться в жизнь группы, пропитаться духом, участвовать во всех мероприятиях. В период стажа вы сможете участвовать на уроках, трапезах, собраниях товарищей, соединяться в десятках, семьях, группы по всей стране, узнать разные отделы. В конце июля начинается уже первая партия, и через 5 дней заканчивается.
2: Хочу добавить, что это предназначено и для товарищей из Петах Тыквы, кто хочет пройти такое, ну не знаю, такое как кемпинг, побыть с товарищами, познакомиться с нашей деятельностью тут. Я уверен, что это будет полезно всем.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 32 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ее письменная Тора, устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе и что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание, в соответствии с тем, что написано в книге Зоар, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждения, но получит его потом в будущем. Тогда как если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха, и это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповеди, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 пкудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих келим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие, а ты хочешь отказаться от этого. И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату, и тогда тело как бы спрашивает, в какие келим я получу вознаграждение, получающий келим или выдающий келим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий келим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение и не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий келим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения. А все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать в вознаграждении, что он хочет получать это вознаграждение, отдающий келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку достаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работа и вознаграждение, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия, причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилие из-за того, что вознаграждение, которое он получает, в будущем мире. То есть не сейчас, а в другое время. И когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. И получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу. И работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет мнение, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе? То, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека проистекает скверна злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его создания. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание — только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое имя.
2: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. И получается, согласно этому, что Святое имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим. Поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов. То есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя, так, чтобы они смогли удостоиться отдающих хилим.

0: Происходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма» — «что в этом такого?» То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное его «Ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар. Тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накива, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного сердце понимает.
0: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме, и в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. Из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы, знай, что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется зоркое око. Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». Так же и у тебя. Все действия твои

0: будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца, что и является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око», это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, так же и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
1: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны. Это означает, что каждый, у кого есть принятие ярма высшей малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, Накива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертву всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар, то есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить свои творения, то есть отдавать нижним, а человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добром. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар. то есть соответствующее этому свойство, потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это, поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли, и поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
0: И сказано, следует объяснить то, что говорит Зоар по поводу изречения «Если все сожжения — жертва его, ибо мысли мои — не ваши мысли». И говорит, «И от этой мысли возникла, то есть была создана ею, письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут». И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется «высший Малхут», то есть свойством веры. А письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного и от этой мысли. То есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, когда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера, ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
1: Прошли статью «Шлавей Сулам» второго тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, и, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что... Один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь работать, заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь это. Что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто цель творения. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что Реальность не изменяется. Высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли. И это состояние, это уже состояние, готованное заранее, мы находимся в этом состоянии. Но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Барасалам, дает об этом много примеров. Сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится. Разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свой килим, он приходит к подобию по форме со светом. То есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и меня кричали: «Хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое». Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить? Это отдых или усилие, вообще работа? Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь как ребенок с мячом, ну и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь и не убавляешь. И это нет в этом в Кисарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому? К подобию по форме со светом. Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия: получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи. И тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну.
0: На странице 17, первый абзац, он говорит...
1: Где-где?
0: Страница 17, первый абзац. В строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть работа в моха и либо.
1: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет «моха» и «либо», почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это к нему, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и «моха» и «либо» приходят оба из «либо», сердце. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. У него не было ни рожь, ни сов, а все было тох. Только тох, внутренняя часть клей. А когда возникла мысль его создать, создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рожь, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств, обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, который называется рожь парцуфа.
0: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
1: И тогда можно говорить о работе в моха и в либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, и как соединить их вместе.
0: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше афханот?
1: Извини?
0: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше афханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те афханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что...
1: Человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. У нас нет способности быть двумя в одном состоянии, даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. Получается у меня, что есть только, у меня может быть только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
3: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наши авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
1: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Выше кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих килим. Это называется вера. В отдающих килим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих килим, то есть в конкретных своих килим, в которых ты находишься, даже если это килим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что выше и больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс 1 для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 — это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. почувствовать это большим, ценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающая кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется, большая отдача — это тьма. Что делать?
3: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, и я не могу в себе их сам найти.
1: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности, в одну душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка, я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности, и там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют, зависит от мы, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы там или нет, мы соединены. Вы понимаете? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи, то есть в это же место. То есть тут вещь очень простая, только представь себе это состояние, как это наверху соединено все и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину, согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
2: Кен.
1: Да. На той же странице, 17-я страница, 4-й абзац. Он пишет, как Творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
3: Это Рабаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончание книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что... Различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
1: Он пишет, на самом деле, мысли. Так это все от Творца, в общем, все это только...
3: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от Него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого. Это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет. В Торе не так. Украл? Это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека — это либо награда, либо наказание. Но наказание — это не наказание, которым тебя наказывают, а то, что ты согласно своим действиям сейчас приходишь к другой ступени, с которой ты снова начинаешь продолжать.
1: То есть я должен изменить свое отношение к этим мыслям, которые дают мне?
3: Ты должен изменить свое отношение к тому, что с тобой происходит. Определить это в истинных, духовных понятиях, а не согласно тому, что тебе представляется. Наш мир — это не мир действия, а мир результатов. То есть то, что ты видишь внутри себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. И если ты смотришь таким образом, ты, по меньшей мере, устанавливаешь верную картину. Теперь как реагировать на него — это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось выше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина? Это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы бежим только в рамках этого мира, то так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка.
1: Да. Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как... Где...
3: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бааль Сулам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут... Если наши желания, они не наши, и мысли не наши. Короче, если человек — это продукт общества и свыше, короче, со всех сторон, он таков. Тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора. Воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объяснил, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти, все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты — это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне, а из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие, очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется
4: хитсон,
3: внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи
4: —
3: это нечто совершенно мнимое.
1: Что такое величие Творца, непонятно.
3: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца, что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
1: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
3: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня, или к неравновесию, скажем, что чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
1: Вот это говорили о величии Творца, как состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться, из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
4: Это...
3: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так. Зависит от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиал. У меня есть жизнь с утра до вечера, знаешь? Люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мандиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
1: Человек зависит от желаний. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? Всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, если у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
3: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне также светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
1: Как получили внутри этого желания разные частности?
3: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
1: Но нет вкуса к Творцу.
3: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят. От других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь сиди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому. Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали. Застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения.
5: Все.
3: Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала: «Ой, спасибо, папа, знаешь». И я получил удовлетворение, и я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если сделал, поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
1: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой? Тот, кто обуздывает свое желание. Если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. Ты будешь человеком. Так все это...
3: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. А иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющий свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
6: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца. И это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
7: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
6: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот, от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят: «Посиди, отдохни». А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
7: хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
6: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
7: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
6: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был этот анекдот, когда человек говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
8: Слышали
7: на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где ты, где бы она ни была во Вселенной, это о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
6: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем, продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
7: Как бы, в пример, лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая, или работая над любовью к товарищам, тогда мы под древом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
6: Скажи ребенку, не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят, наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
7: И тогда будет называться это отдыхом. Раз, сказал красиво. А кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
6: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основ на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на kab.co.il или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем изучать статью «Поручительство». Мы начали ее на прошлой неделе. «Поручительство Бааля Сулама» — прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциала в действии. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг и из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бааля Сулама, поручительство, очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
2: בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם.
1: 392 страница в книге на иврите.
2: ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא.
1: כאו כאו нет книги, то материал есть в системе, в учебных материалах. На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой неделе, и продолжим 18-й пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18-й пункт. Там есть Бааля Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав нам объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится. Начнем читать статью и прочитаем также 18-й пункт. А потом продолжим выяснение.
3: Маамар Арвут.
4: Поручительство. Продолжение статьи дарования Тора. Ибо весь Израиль поручители друг за другом. В этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов «возлюби ближнего, как самого себя». В полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Тора». Во втором и третьих пунктах, как там следует слово в слово.
1: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
4: Потому что в этом общем

0: учительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнить заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше он не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье «Дарование Торы» в 16 пункте. И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков,

0: Шалом! Шалом лахем!
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие товарищи и подруги. Мы очень-очень рады и волнуемся этой нашей встречи в воскресенье. Это тот день, когда мы занимаемся развитием нашей точки в сердце. Мы уделяем время развитию нашей точки в сердце. Мы находимся здесь вместе. Все товарищи и подруги по всему миру хотим объединиться, хотим раскрыть Творца. Да, действительно, мы видим, сколько дорогих товарищей, подруг, новых, старых. Да, можно помахать рукой, конечно, конечно. Можно даже улыбнуться, да, это прекрасно. Это помогает, это разглаживает кожу лица. Это еще добавляет радости в сердце. Это, конечно, лучше улыбаться, а не быть кислым, как кислый огурец, вы знаете, да? Ну вот, который наполнен уксусом, пока он разрывается. Но мы хотим радоваться величию Творца, радоваться, что у нас есть цель в жизни, радоваться величием цели Творца. Творец нас сюда привел. Он выбрал лично из всего мира, выбрал вас, нас. И мы сейчас начинаем урок, очень особенный урок, который говорит об одном из самых важных средств, которые у нас есть для достижения цели — это десятка. Может быть, часть из нас уже находится в каких-то учебных десятках, но часть из нас еще нет, но мы хотим учиться, что это такое, понять, как это делать правильно, как рекомендуют каббалисты работать в десятке. У них есть опыт 3000 лет и 125 духовных ступеней. Стоит к ним прислушаться. Они понимают, они уже проделали этот путь. Они видят нас с высоты своего духовного постижения. Они знают, какие ступени мы должны пройти. Они подготовили нам, как говорится, лестницу. И дали нам возможность быть в чем-то подобными им. И быть подобными на свойства отдачи. И это то, что мы хотим сегодня сделать. На прошлой неделе мы говорили о некоторых принципах. На прошлой неделе мы говорили о двух принципах, а сегодня мы начнем с третьего. Но давайте напомним, о чем мы говорили на прошлой неделе. Мы не начнем, конечно, заново эту тему, только напомним. Мы говорили о первом принципе, о том, что человек, любой человек, любой товарищ, любая подруга в десятке, в группе должен постоянно поднимать искусственным образом важность нашего пути, важность рава, важность товарищей, но также и важность наших встреч. И мы сказали, почему это делать искусственным образом? Может быть, мне действительно естественным образом нравится сейчас быть на уроке. Ну, допустим, вот Жан-Батист ждал всю неделю этого урока, да? Правильно? Покачай головой, да?
0: Йофи.
1: Прекрасно. То есть это хорошо, что у него он пришел на воодушевление. Но допустим, что Жан-Батист не хотел бы приходить на этот урок на этой неделе. Допустим, он дал ему какие-то, Творец дал ему какие-то помехи. Может быть, он хочет и не может. И поэтому нам нужны рамки.
0: Я
1: надеюсь, мы говорили на прошлой неделе, что можно пойти на море, еще куда-то. Но сейчас мы находимся на уроке. Почему? Потому что мы себе поставили рамки. В воскресенье с 12 до часа 30 мы развиваем нашу точку в сердце. То есть первый принцип — это все время поднимать важность наших мероприятий, наших встреч и соблюдать рамки. Мы, конечно, сказали, что человек, который не может по различным причинам, мы это называем, что он, если он обязан в чем-то другом, у него есть какие-то обязательства, то он не обязан участвовать. А второй принцип, о котором мы говорили, что десятка — это как круг, а в кругу нет углов. А где начинается круг? Непонятно. Где он кончается? Тоже непонятно. Почему? Потому что круг символизирует некое равенство. И поэтому нам крайне важно в десятке выстроить между нами равенство. Нет больших, нет меньших, нет более сильных и нет более слабых. Каждый со своими свойствами, которые он получил, с той реальностью, в которую Творец его поставил, но относительно духовного пути, относительно Творца мы все равны. И тут было некое уточнение, которое мы... о котором мы говорили на прошлой неделе, я хочу напомнить. Понятно, что возможности у нас разные. Один может поднять 50 килограмм, а другой может поднять 5 килограмм. А как же мы равны? В чем же мы равны? И тогда мы сказали, что мы говорим об относительном равенстве. То есть мы равны в том, что каждый из нас вкладывает максимум усилий. Максимум усилий. То есть каждый из нас старается, как может, насколько он может, дать свои 100%. Мы также говорили о том, что у нас в десятке нет такого, что кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то более умный или образованный, а кто-то менее, кто более опытный. Может сидеть человек, который учится 5, 7, 10 лет, и он может быть в десятке с товарищем, который более новый на этом пути. Это не делает его лучше или хуже других. Вообще, когда мы будем говорить о десятках, есть очень важная ценность именно встречи между уже опытными учениками и новыми учениками, потому что опытные приносят свой опыт и стабильность, а новые студенты-ученики приносят такой новый свежий дух. И вот эта встреча между ними создает такую синергию очень положительную. И мы будем об этом говорить перед Октябрьским конгрессом, когда вы, и мы очень надеемся, что вы уже обозначили себе, с 29 по 31 октября мы встречаемся в различных местах по всему миру. И когда вы приедете на встречу с более опытной группой, там будут большинство людей, там будут уже более опытными, мы поговорим об этом, об этой встрече. Это были два принципа, о которых мы говорили на прошлой неделе. Мы хотим перейти к третьему принципу.
2: Да, мы хотим перейти к третьему принципу. Смотрите, об этом принципе пишет Бааль Сулам много в своих статьях, и он называется, что человек должен остерегаться, оберегать индивидуальность своего товарища. То есть, когда мы говорим об объединении, мы говорим об объединении людей, каждый из которых очень особенен. И эту индивидуальность нужно оберегать. Посмотрите, как природа соединила клетки нашего тела. Посмотрите, сколько есть клеток и сколько органов. И благодаря этому мы, люди, это очень высокий организм с очень многими ощущениями. Есть гораздо более примитивные, чем мы, организмы. Именно благодаря тому, что люди, есть, между прочим, немало исследований на эту тему, чем более различные люди обвиняются, как по возрасту, так и по полу, это может привести к гораздо большим результатам. Это мы видим вследствие развития нашего мира. Понятно, что мы говорим о характере человека, и это всего лишь результат психологического его развития. А если мы говорим о душе, мы очень отличаемся друг от друга. Каждый из нас, как мы изучаем в наших первоисточниках, относится к иному корню. И поэтому каждый из нас может отдавать Творцу очень уникальным образом, только так, как он может сделать. Нет никого в мире, кто мог бы отдавать Творцу, как может отдавать товарищи. Отсюда просто не видны имена. Каждый товарищ. И поэтому Бааль Сулам говорит, что нужно это оберегать, чтобы обвинение между нами не затушевывало этого различия. И понятно, что все мы равны, и у каждого есть равные возможности. И каждый в своей относительной отдаче равен другому, но каждый в то же время очень-очень отличается, и нельзя, чтобы это равенство, объединение затушевывало уникальность каждого. И Бааль Сулам сказал, что это специально нужно оберегать.
1: Да, мы сейчас будем об этом читать. И вы увидите, что это... прям таки революционная идея, которую приводит Бааль Сулам. Потому что сейчас в различных обществах, если вы обратите внимание, мы стараемся, чтобы все были одинаковы. А если нет, то как минимум, чтобы все прислушивались к одним и тем же правилам. Обратите внимание на мир воспитания. Система воспитания, образования пытается всех загнать под одну гребенку. То есть все сидят 30 человек в классе, каждый из них совершенно особенный, но всех обучают одинаково. Как это может быть? Один хочет играть в футбол, второй хочет рисовать, третий хочет вообще не может сидеть на минуту, а четвертый хочет только учиться. Но всем мы даем одну и ту же порцию таким же самым образом и ожидаем от них того же самого. Мы сейчас посмотрим, что Бааль Сулам тут говорит, потому что это, можно сказать, что это немного сложно. Как же можно дать каждой вещи развиваться в мире по-своему? Мы видим в мире различные, даже опасные, какие-то странные явления, и мы хотим себя предохранить от таких странных явлений. Как же это может быть? То есть мы сейчас почитаем, вы вместе с нами, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, через Бааль Сулама, великого каббалиста, который помогает нам выстроить правильное отношение к человечеству.
3: ממאמר חירות של בעל הסולם הוא כותב לנו ככה אין לך שני בני אדם בעולם
1: שיהיו דעותיהם
2: שווים זו לסטטי סבודה וולי בעל סולמה 13 отрывок. Нет двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковы, ведь у каждого есть большое роскошное достояние, данное ему в наследство тысячами его предков, а у других нет совершенно ничего из этого. И поэтому все это достояние считается собственностью этой личности. И общество должно оберегать ее уникальность, чтобы она не стерлась под влиянием окружения, и каждая личность полностью сохранила свое наследие. И тогда конфликт и противоречия между ними останутся существовать вечно, навсегда гарантируя нам критику и развитие мудрости, что является всем достоинством человечества и всеми его истинными и извечными чаяниями. Смотрите, что пишет Бааль Сулам. Он буквально дает нам указание, что мы должны оберегать индивидуальность каждого. Наша индивидуальность. Мы сегодня понимаем, что каждый из нас является результатом тысяч кругооборотов наших праотцов, наших предков. Но представьте себе, каждый из наших предков жил в этой жизни тысячи лет это происходило. Мы знаем, что мы, согласно нашим генам, являемся результатом проходимых ими состояний. И это еще даже идет гораздо раньше, начиная с большого взрыва, динозавров, мы включаем всю эту информацию, и все это передается, как объясняет Бали Сулам, что человек живет 70 лет, проходит различные состояния. Эти состояния находятся в записи. В науке Каббала это называется решимот, это как генная информация, которые остаются от предков, передаются следующим поколениям, и в конечном счете каждое поколение, скажем, мы, к примеру, являемся результатом этих состояний. Так смотрите, что накопилось в каждом, какие уникальные вещи, тысяч кругооборотов, которые сейчас собрались в нас, и мы в результате этого думаем сегодня. В каждом пробуждаются различные желания, и поэтому это нельзя никак затушевывать. Наоборот, это нужно лелеять, потому что целью является то, чтобы каждый из нас мог потом отдавать Творцу или группе в его уникальном виде. Отдача и в желаниях, и в мыслях, и в действиях его. И также, когда мы строим исследовательскую группу в нашей десятке, хотя мы много работаем над объединением, нужно считаться с характером каждого в десятке. И поэтому мы занимаемся практической каббалой здесь. С чем считаться? Что представляет собой характер каждого? Как мы это можем принять во внимание? Как оберегать характер каждого с одной стороны, с другой? Есть у нас рамки, как говорил Авио, о воспитании, что сейчас мы будем давать индивидуальные уроки каждому. Скажем, человек идет в армию, да? Там всех делают как одним целым. Здесь, скажем, есть единство между объединением и равенством и тем, чтобы оберегать уникальность каждого. И я думаю, что наука Каббала является особой методикой, которая сочетает две эти противоположные вещи. И вы увидите в обществе, в сообществе учащихся, как это сочетается и что является выражением каждого из них.
1: Да, давайте прочитаем это еще раз. 13-й отрывок, смотрите, что он говорит. «И нет двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковы». Баля Сулам не говорит просто о мнениях. Он не говорит об обычных земных материальных мнениях, о которых мы говорим. Он говорит о стремлении к Творцу. То есть в каждом человеке, который является частичкой, осколком вот того самого исправленного состояния, которое называется «душа Адам Ришон», есть некая частичка стремления, совершенно уникальная, я повторяю, частичка уникального стремления к Творцу. И мы этого не видим, потому что мы не можем видеть такие вещи. Мы видим только внешнее проявление. И поэтому нам нельзя, нам запрещено наносить вред вот этому особенному уникальному стремлению, потому что таким образом мы наносим вред общему исправлению. Наоборот, мы должны дать каждому оптимальное окружение, чтобы эта точка, совершенно уникальная точка его стремления к Творцу, разрасталась, развивалась и смогла прийти к слиянию с Творцом. Ведь у каждого, говорит Баля Сулам, есть большое и роскошное достояние, данное ему в наследство тысячами его предков. Предков, тут имеется в виду не корни моего народа, или, ну, например, я смотрю, Вальда из Литвы, а Мабека из Венгрии, надеюсь, я правильно говорю имя. Это одно племя, которое развилось и стало литовцами, это другая народность, которая развилась, стала венграми. Нет, не об этом Баля Сулам говорит. Его предков имеется в виду те духовные состояния, внутренние состояния, которые он уже прошел. И мы не знаем ничего об этих состояниях. Мы не знаем ничего о наших предыдущих состояниях. Мы видим то, что мы видим сейчас. Мы даже не знаем, что будет через секунду. Говорит Баля Сулам, потому что у каждого есть большое роскошное достояние, данное ему в наследство тысячами его предков. А у других нет совершенно ничего из этого. Другие прошли процесс исправления по-своему. И поэтому я не могу взять один вот такой путь и перейти друг на другой. Я должен дать каждому человеку развиваться по своему пути. И потому все это достояние считается собственностью этой личности. И общество, мы говорим об обществе, как о нашей вот этой группе исследовательской, общество предупреждено, чтобы оно должно оберегать ее уникальность. То есть, а как же объединить этих различных людей? Как мы все-таки сделаем это объединение, сохраняя уникальность каждого? Потому что эта уникальность, она духовная. Это не для того, чтобы быть politically correct, как говорится, или прогрессивным, или очень таким либералом. А потому что исправление не будет целостным, если я не возьму уникальное стремление товарища. И тут действительно очень непростая задача. Мы не просто так говорим об этом как о принципе, потому что это задача непростая для товарищей на пути. Потому что наше естественное желание — это хотеть, чтобы все были такие, как я. Это нормально. Так мы думаем. Нам очень сложно понять, что кто-то может быть не таким, как мы. И постепенно это создает некие сложности. И поэтому Баля Сулам пишет об этом. Предупреждено, что оно не должно, что оно должно оберегать ее уникальность, чтобы она не стерлась под влиянием окружения. Мне кажется, когда мы начинали говорить о десятках, по-моему, Юрген из Германии спрашивал, помогает ли группа сохранять уникальность каждого? Это не только помогает. Тут Баля Сулам говорит об этом как о духовном принципе. И каждая личность полностью сохранила свое наследие, говорит Баля Сулам. То есть весь духовный заряд, который мы несем в корне нашей души, это что-то, что мы вообще не понимаем, должно остаться и оберегаться. И тогда конфликты, противоречия между ними останутся существовать вечно. Вечно, обратите внимание. Навсегда гарантируя нам критику и развитие мудрости, что является всем достоинством человечества и всем его истинным и извечным чаянием. То есть тут есть нечто особенное в форме объединения, о которой мы говорим в науке Каббала, которое, с одной стороны, мы выстраиваем нечто общее, то есть эту исследовательскую группу нашу, общую, а с другой стороны, мы позволяем каждому человеку сохранить свой корень души и эту особенно уникальную точку стремления к Творцу. И таким образом он привносит весь свой духовный заряд, багаж в общую группу, и тогда группа становится более совершенной. Давайте сейчас посмотрим клип, клип номер 3, где рав доктор Михаил Лайтман объясняет нам, почему. Почему, когда мы берем 10 людей, которые являются по своей сути эгоистами, и соединяем их в некую исследовательскую группу, там происходит некая магия. Давайте посмотрим, что доктор Михаил Лайтман нам объясняет. Клип номер 3. Если я правильно понимаю, говорит Орен, вот эта общая сила природы, она положительная. Любви и отдачи, да? А природа человека совершенно противоположна. Получать и любить себя. Если я, Таль и вы выстроим вместе группу и будем изучать науку Каббала, все же каждый из нас является, по сути, эгоистом, получающим. То, что мы собираются 10 таких людей, которые получают, если каждый из них обратится к этой высшей силе, силе любви отдачи, мы же, как вы сказали, мы не можем уподобиться ему, поэтому мы не чувствуем эту силу. А почему, если мы вместе, несмотря на то, что наша природа не меняется, то, что у нас 10, это ничего не меняет? Все равно мы остаемся получающими. А почему то, что мы вместе, они создают общее обращение, почему это работает?
2: Они создают вместе устремление к объединению, когда из этого объединения каждый, по крайней мере, в чем-то хочет отменить себя по отношению к другим. Эти 10 человек, которые находятся в группе, это 10 людей с эгоизмом, как и у всех.

0: Но также и с искрой, которая в этом эго, когда есть у них стремление к объединению. Есть в них решимо, запись, очень маленькая сила к объединению, которая находится в них.
1: И тогда
0: они этим пользуются, и тогда они могут объединиться. Как будто есть у них такой маленький круг, где они могут соединиться, такая маленькая нить в группе, и тогда они могут увеличить связь между ними во взаимной отдаче, с помощью взаимного склонения себя, и тогда они вызывают эту высшую силу, которая всецело отдача, чтобы она помогла им, чтобы связала их на самом деле в этой тесной и мощной связи.
1: Мы как раз поговорили с Михаэлем, что когда мы услышали вот нашего Рава, как он дает тут очень важный момент, что спросил Орен, наш товарищ. Он спросил, ну, прекрасно, я эгоист. И сейчас мы привели 10 эгоистов, чтобы быть вместе. Как вдруг из этого получается что-то духовное? Где здесь, что изменилось? Прежде у меня был один эгоист, а сейчас нас 10 эгоистов. Прекрасно, слава Богу, как говорится. А что дальше? Рав говорит, они создают вместе стремление к объединению. То есть тут есть 10 человек. Это вот наша маленькая исследовательская группа. У каждого есть эгоизм. Все эгоисты, не путайтесь, пожалуйста, все эгоисты. Но внутри этого эгоизма уже есть искра. И эта искра, она именно и называется точкой в сердце. Это называется стремление к объединению. В них есть решимо. Решимо, если вы помните, мы говорили, когда мы изучали статью «Свобода воли», это духовный багаж. Это не внешнее. Внешняя оболочка — это тело такое или другое. Но внутри...
2: Бааль
1: ха-Сулам объясняет, что есть нечто, что несет этот духовный заряд внутренний, этот духовный багаж. И там находится весь потенциал духовный, потенциал корня моей души. И каждый раз он проявляется каким-то образом внешне. И для этого мы и живем. Нет вообще смысла в нашей жизни, если бы не реализация этих решимот. Вся наша жизнь — это переводить этот духовный потенциал из потенциала в нечто реальное. Это и называется наша жизнь. Как маленький ребенок, который собирает песочек и кладет в ведёрко. То, что мы собрали из того решимо, которое есть в нас в потенциале, и реализовали его на деле в этой нашей маленькой исследовательской группе, для этого нам нужно окружение, это и называется наша жизнь. Иначе нет ценности во всем этом теле, организме белковом и так далее. Это и есть суть нашей жизни. И поэтому, говорит Рав, в них есть решимо, и когда они соединяют эти решимо вместе, это уже становится духовным кли, духовным сосудом. Тогда происходит эта магия.
0: Да, здесь можно привести примеры из природы. Обычно действуют законы частные, общие, равны. И то, что мы вам объясняем, мы объясняем на уровне человека, но человек внутри человека. Мы говорим об очень глубокой связи, не только психологической, в чем отличается характер одного человека от другого. Мы говорим о соединении на уровне гораздо большем, что это души, когда мы даже этого не чувствуем. Но для того, чтобы это почувствовать, Бааль ха-Сулам обычно приводит примеры и спускается на уровень неживого. Но посмотрите пример. Два газа, кислород и водород, объединяются, и вдруг становится вода. Совершенно другая материя. Как может быть? Два очень разных вида газа. который очень горючий, и вдруг образуется вода с совершенно иными свойствами. И поэтому каббалисты пытаются объяснить, когда мы пытаемся создать правильную связь между нами, каким созданием мы становимся, не в связи тела или психологической связи. Приведем пример. Натран и хлор. Хлор — это газ, а натран — это металл. И что они создают при своем соединении? Очень удивительная вещь. Когда в своих свойствах это соединяется, становится совершенно чем-то другим. И смотрите, как на живом уровне соединяются клетки, и вдруг производит что-то мыслящее, у которого есть намерение, как действуют органы, у каждого своя функция состоит из другого материала. И что же мы должны сделать? Это не совсем мы делаем. Мы пользуемся теми материалами, которые создала для нас природа. И в этом вся наука каббала, которая позволяет человеку раскрыть что-то, что уже существует в природе. Мы не создаем что-то новое. Мы раскрываем то, что уже существует.
1: Да, давайте продолжим читать. Прежде всего, мы приглашаем вас посылать вопросы. Вы, наверное, видели что-то. Тами сегодня с нами нет, но мы все же ждем ваших вопросов, чтобы мы могли вместе выяснить и голосом в Zoom, и в письменном виде. Я вижу, что уже начинают посылать нам вопросы, но давайте еще. Давайте продолжим читать отрывок номер 15. Он из письма Рабаша, письмо номер 42. Смотрите, что говорит нам Рабаш. Он как бы поднимает тот же вопрос. Он говорит, нужно понять, как может быть, как можно быть, как один человек с одним сердцем. Ведь известно, что так же сказали мудрецы. Мудрецы — это каббалисты. Как лица их не похожи одно на другое, так и мнения их не похожи. И как могут быть, как один человек с одним сердцем? Ответ. Если мы говорим, что каждый заботится о своей нужде, получается, что невозможно быть как один человек, ведь не похожи они. А в дальнейшем в этом письме он объяснит, что если мы объединяемся, то тогда мы соединяемся как один человек с одним сердцем. Посмотрите на наш экран. Тут соединены очень-очень разные люди. Никто не похож на другого. Вы думали когда-то, почему мы не похожи один на другого? Мы же не схожи. Посмотрите, 8 миллиардов человек, все разные. 8 миллиардов различных людей. Почему? Потому что на деле мы являемся частичками той одной души. Это верно. Но мы находимся уже в разбитом состоянии. Что это значит? Когда мы не чувствуем объединение между нами. Мы даже не чувствуем, что когда-либо мы были одной душой. Мы настолько не ощущаем, что мы даже воюем друг с другом, съедаем друг друга, используем друг друга, наносим вред друг другу. Тот, кто больше использует другого, тот и считается более успешным в нашем мире. Но это не истинное. Реальность — это то, что мы видим сейчас в нашем восприятии реальности. Ну что, может быть, начнем отвечать на вопросы? Давайте ответим на несколько вопросов, которые вы нам написали. Конечно, присылайте еще. Прежде всего, спасибо всем, кто присылает нам благодарности и благодарят Академию за то, что дает науку каббала всему миру, и благодарят нашего учителя, рава доктора Михаила Лайтмана, благодаря которому мы здесь, и товарищам, и переводчикам со всего мира, и товарищам в Израиле, всем. И тут есть вопрос нашего товарища Букард из Германии. Мы слышали, что каждый является результатом тысячи переоблачений, перевоплощений. Важно ли понимать и знать наши предыдущие перевоплощение самого человека.
0: Но прежде всего, как можно исследовать? У нас нет никаких инструментов для этого. В состоянии, в котором мы сегодня находимся, мы этого не чувствуем. До какого-то времени мы не знали даже простых законов о генах. Генетика менее 100 лет существует. Этого мы тоже не знали, что через гены передается информация от одного человека к другому. И уж, конечно же, мы не можем знать решимот. Это первое. Второе. Это совершенно никакой пользы не приносит. Что с того, что вы будете знать, что в какой-то кругооборот получили там удар или
1: прежде всего, никто не был домохозяйкой. Все были либо принцами, принцессами, королями, королевами. Никто не был домохозяйкой. Мы всегда думали, что мы были какими-то принцами, принцессами. Ну, как сказка.
0: Да, на самом деле мы часто задавали этот вопрос нашему учителю, но это не несет никакой пользы. Если бы несло, это было бы нам раскрыто. И Творец, скажем, ради цели творения, ради того, чтобы хотел предлагать другие творения, они бы знали.
2: И
0: Ари ведь знал, и Бальсулам сказал, что он был кругооборотом Арии и даже Рашби. Мы не знаем тот кругооборот, как мы его себе представляем, это что-то другое может быть, это совершенно другое может быть, чем мы представляем сегодня.
1: Да. Может, мы немного расширим это понятие, потому что оно немного путает. Почему? Потому что человечество не понимает, что такое духовное, и не понимает, что такое материальное, и поэтому оно создает для себя различные фейковые реальности. Бальсулам пишет об этом очень расширенно в статье, которая называется «Тело и душа», и он объясняет, что что такое перевоплощение? Есть обычный наш белковый организм, это понятно. А как вдруг в этот белок облачается что-то, чего мы не понимаем? Мы понимаем, как создается тело. А что в этом теле есть, кроме просто тела, это нам непонятно. Мы можем сегодня клонировать отдельные органы, мы можем трансплантировать органы. Почему мы не способны создать жизнь? Мы не способны создать человека. Неважно, искусственный интеллект, очень все развито, но мы не можем создать человека. Почему? И мы не будем способны это сделать. Неважно, насколько будет развита наука, потому что тут есть нечто, что не связано с материальным. И к этому у нас нет никакого подхода. У нас нет никакого доступа к духовному измерению. Мы можем поменять только на уровне неживого растительного животного. На уровне человека у нас нет доступа. И что нам кажется, так очень просто, если думать, что есть тело, и в какой-то момент в него вселяется душа. Как она туда вселяется? Где? Кто-то может объяснить? Где она находится, эта душа? А когда организм прекращает свое существование, куда она уходит? У маленьким детям говорят, а он ушел на небо. На какое небо? Что, на небе есть скопление душ? Непонятно, да? То есть тут очень много различных сказок, которые мы рассказываем нам, или нам рассказываем себе, или нам рассказывали, когда мы были детьми, и нам это выстраивает какую-то реальность, которую мы не можем и так не понимаем. Наука Каббала относится к этому совершенно по-другому. Она не относится к тому, что есть тело, а внутрь него облачается, вселяется душа. Душа — это уже духовная. То есть ходят двуногие прямоходящие, и в них нет души. В части из них, или, скажем так, во всех есть точка в сердце. В части из них точка в сердце уже пробудилась. Каким образом она пробудилась? Потому что Творец ее пробудил. Без Творца у нас нет никакого объяснения ничему. Творец пробуждает. То есть это система, общая система мироздания, неважно, как мы это назовем, пробуждает вот эти искорки, точки в сердце. И сейчас эта точка в сердце начинает некий процесс. И этот процесс никак не связан с этим белковым организмом. Это две параллельные системы. И когда Букхард спрашивает о перевоплощениях, ты, наверное, имеешь в виду предыдущую жизнь. Человек может жить сотни периодов жизни, и в них ничего не будет происходить духовного. А человек может в одном периоде жизни пройти очень много духовных состояний. Это как раз и называется решимот. То есть наша работа здесь, в этой жизни, и только ради этого стоит жить, и только для этого мы здесь находимся. Это ускорить ритм выхода этих решимот. То есть поменять как можно больше этих решимот. Как? С помощью окружения. Рав, группа, книги и притяжение света, возвращающего к источнику через изучение науки Каббала. Это то, что наука Каббала делает. Она ускоряет ритм выхода решимот. Решимот менялись бы все равно. Единственное, что мы делаем, мы их не меняем. Единственное, что мы делаем, это ускоряем ритм, темп их выхода. Бааль Сулам говорит, что у нас есть основа. Порядок решимот уже содержится в основе, и этот человек не может поменять. А что он может менять? Может менять темп, и это также повлияет и на форму, и на то, как он будет проживать этот процесс. Мы хотим ускорить это активным образом. Это то, что мы делаем в науке Каббала. Об этом мы говорим. Так что такое исследовать наше перевоплощение? Ты не способен это делать, потому что у тебя нет к этому доступа. Ты можешь себе представить или фантазировать различные вещи, и это то, что делают люди, которые продают тебе различные фантазии. Раньше ты был такой, и поэтому ты хромаешь на левую ногу. Когда-то у тебя произошло вот это, поэтому ты боишься воды. Ну и так далее. И различные такие сказки. А мы ищем психологическую поддержку и естественным образом притягиваемся к этому. Но это никак не связано с духом. Это не то, о чем мы говорим здесь. Еще вопросы? Надя из Украины спрашивает, соединение решимот участников группы происходит в неосознанной форме?
0: Соединение решимот.
1: Товарищи. Да, товарищи в группе, оно происходит неосознанно?
0: Мы всегда большую часть времени начинаем неосознанно нашу работу, и постепенно мы приходим к осознанию. Так это всегда. Таково и развитие всего человечества. Между прочим, нет у нас необходимости знать никаких предыдущих кругооборотов, в которых мы находились в разных периодах подготовки, иначе природа бы это нам раскрыла, но это скрыто от нас, нет никакой необходимости. Так же, как я не помню, что происходило со мной год, два, пять, может, какие-то проблески памяти есть, но это не дает никакой пользы. Так же и в предыдущих периодах развития человечества мы не помним этого, но есть период, как сейчас, скажем, когда точка в сердце уже пробудилась. Это желание. Что такое точка в сердце? Желание, стремление к Творцу. И тогда постепенно, когда мы наполняем это желание Высшим Светом, даже неосознанно, мы уже начинаем продвигаться в осознанном виде, когда уже требуется от нас действие, которое мы инициируем с нашей стороны. И это происходит как раз в группе изучения, исследования, как в любом исследовании.
1: Да, я только добавил бы одну вещь, Надя. Смотрите, есть понятие в науке Каббала, очень важное понятие, запишите себе, то, что называется «гиткалелут», взаимовключение. «Гиткалелут» на иврите, взаимовключение. Что это значит? Это значит, что когда мы сидим вместе, кстати, это и научно доказано, то, что люди сидят вместе, Даже если они не разговаривают, ну, конечно, когда они общаются, когда они находятся вместе, когда они делают вместе какие-то действия, например, урок. Вот мы сейчас сидим вместе на уроке, у нас сидит тут Поль, сидит Хусейн и сидит Андон, Анна. Каждый сидит в другом государстве, говорит на разных языках, приходит из различных культур, но это не важно. Все включаются друг в друга, хотят или не хотят этого. То есть наши мысли, наши желания, наши стремления переходят друг к другу. Естественно, когда мы хотим это сделать активно. И да, Надия, активно мы хотим сделать это в группе. Я хочу включиться в желание товарищей.

0: их желания к духовному, я не ищу их черты характера или той культуры, из которой они приходят, или какое у них было воспитание. Это не актуально, не релевантно для нас. Не для этого мы выстраиваем нашу десятку. Для этого есть другие группы. Но вы можете там наслаждаться общением друг с другом. А тут я ищу точку в сердце каждого. Я хочу соединить свою искру с их искрами. Мое решимо с их решимо. И поэтому меня меньше интересует декорация и внешнее проявление. Конечно, это немного влияет. Но я хочу соединить или хотя бы прошу об этом. И там есть духовная сила, потому что в этом мы в маленькой группе, 10 человек, делаем именно то, что делает душа Адама Ришон. Мы как бы соединяем снова искры души Адама Ришон. Понятно, что мы не можем это сделать своими силами. Но это то, что мы хотим, чтобы произошло. И это наше требование, это наше стремление, оно притягивает силу, которая называется в световозвращающих источниках, исправленное состояние.
1: Между прочим, я говорю, что мы будем изучать, это тоже один из принципов работы в группе — взаимовключение. И самое лучшее взаимовключение — это когда во время урока вживую, почему мы проводим это таким образом, мы могли записать, хорошо отредактировать, и есть такое обучение дистанционное, когда каждый может скачать нужное время и изучать. Мы как раз предпочитаем, если человек может, конечно, если человек не может, он свободен от этого, но тот, кто может, это на самом деле вживую прийти, потому что есть взаимовключение желаний. Каждый сейчас думает о чем-то, прикладывает усилия, старается, делает усилия, чтобы прийти. И это существует на всех уровнях, не живом, растительном, животном, и уж, конечно же, человеческом. Поэтому мы рекомендуем, тот, кто может, пускай постарается найти время, прийти именно вот на этот живой урок на полтора часа в неделю. Не слушать одному. Здесь, конечно, и в этом польза. Если бы мы просто передавали знания, со знаниями нет никакой проблемы. Я могу это услышать в любое удобное для меня время. Но мы говорим больше, чем знания, о взаимовключении желаний, устремлений, привлечении света. И поэтому очень важно быть одновременно. И, между прочим, чем больше людей, чем более многообразное их собрание, мы могли делать уроки на разных языках, на немецком, на французском или румынском. Были бы маленькие группы. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, наш курс особенен тем, что мы как бы говорим на очень древнем языке, это язык науки Каббала, иврит. А с другой стороны, вы видите, насколько мы разнообразны. Здесь 32 переводчика, так много языков. Если мы сосчитаем, сколько здесь народов, национальностей, это очень отличается. Это различие, если мы сможем взаимовключиться друг в друга, это даст результаты гораздо более быстрые.
0: И взаимовключение происходит через общую духовную цель, к которой каждый хочет прийти. В душе Адам Ришон нет народов, нет национальности, нет языков, нет принадлежностей других. Мы пока что не там, но мы хотим и притягиваем этот свет. Тут интересный вопрос от Салихана из Гинеи. Развитие искусственного интеллекта очень опасно. Что будет с человечеством, когда искусственный интеллект будет все дальше развиваться?
1: Прежде всего, мы не думаем, что это является собой какую-то опасность. То, что является собой опасность, это человек, его природа, а не искусственный интеллект. Конечно же, если наша природа изменится, мы будем пользоваться искусственным интеллектом, чтобы убивать

0: У нас также два вопроса в голос. Давайте дадим возможность. Я не вижу. Перейдем на главный экран, пожалуйста. Да, прекрасно. Анна. Анна, пожалуйста.
1: Вы
0: должны включить. Степан из Украины, пожалуйста. Степан из Украины.
2: Меня слышно?
0: Шумим?
1: Кен.
3: Слышно.
0: Туда
2: у меня такой вопрос. Вот мы говорили о
0: אנחנו דיברנו על הנקודה שבלב, כשהיא מתעוררת, ואנחנו מתחילים להיכנס לדרך הרוחנית, ואז יש את הזירוז הזה של ההתפתחות שלנו. מה לעשות עם זה שכל הרצונות שלנו מתחילים לגדול? גם הרצון הגשמי מתחיל לקבל זירוז ומתבטא בכל מיני רצונות שלא היה לי קודם. איך לאזן את הדבר הזה? ממש, כל המציאות שבה אני חיה משתנה. תודה.
1: כן, את מתארת תהליך אמיתי, קודם כל זה לא חריג.
0: Да, вы описываете, это совершенно природный процесс. Многие ученики это проходят, может быть, часть чувствует это меньше или больше, но это обычно происходит. Что на самом деле происходит с человеком? Пробуждается точка в сердце, она начинает расти. Но вместе с ней растут и другие желания. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Вдруг эти желания тоже начинают расти в человеке. Человек не знает, откуда это приходит и для чего это происходит. И я не хочу, я хотел бы уменьшить эти желания, но вдруг они начинают всякие мысли, о которых человек не думал раньше, различные стремления, которые непонятно откуда взялись. Это естественный природный процесс. Это желание получать, поскольку свет, возвращающий к источнику, действует на точку в сердце, также и желание получать получает как бы такое, да, свечение, и начинает проявляться различные новые, более такие грубые желания в человеке. И ты правильно спросила, как сбалансировать? Ну, ты сама знаешь, как сбалансировать. С помощью того, что я буду возвышать точку в сердце над остальными желаниями. И тогда Творец снова увеличит мои желания, и тогда я снова возвышаю точку в сердце. И таким образом я продвигаюсь на двух ногах. Мы не идем на одной ноге. Невозможно только точкой в сердце заниматься. Соответственно, растут и другие желания. В дальнейшем, когда мы будем говорить о более продвинутых процессах, мы поймем, что такое осознание зла в связи между нами и так далее. Но это еще рано. На данном моменте над материальными желаниями, которые проявляются, возвышать важность духовного пути, еще посмотреть уроки, почитать еще материалы, участвовать в локальных уроках с локальными преподавателями. И это все вам поможет сбалансировать это, несмотря на то, что это все будет расти. Возьмите это в расчет. Все будет расти, но и ты становишься более опытной.
3: Можно привести пример, как в спорте. Для того, чтобы продвинуть спортсмена, тренером ставят разные препятствия или больше вес. И так он учится. И Творец также дает нам какую-то тяжесть, другие желания. Ну, например, мне сейчас хочется обращать внимание на одежду, как у женщины, или там на какие-то экскурсии, еду. В соответствии, конечно же, с корнем души Творец пробуждает в нас эти желания, и вы не должны скрывать их, подавлять их или не пользоваться. Это не методика кабалы. Пользуйтесь. Просто вы должны увеличить важность цели. А желание — есть такой закон. Чем больше желание, оно властвует над меньшим желанием. Обратите внимание на методику. мы не разрушаем.

0: мы не подавляем желания, которые пробуждаются в нас. По одной простой причине, что это, во-первых, невозможно, но мы концентрируемся только на одном желании, чтобы оно было важно. Важность цели, чтобы она была очень высокой, то есть важность прийти к этому свойству отдачи Творца. А все остальные желания, я на них не обращаю внимания. Я их реализовываю в соответствии с тем, насколько могу, в соответствии с тем, насколько и окружение позволяет мне, внешнее окружение. Имеется в виду деньги, семья. Я не могу делать то, что мне вздумается. Я все-таки живу в обществе.
1: Спасибо большое. Степан. Степан, пожалуйста.
2: О, доброго дня всем.
1: Шалом, ям тов лекулам.
2: З України.
1: Ні. Мивархе кола хаверим шли ми Україна. Рацити лагид. Нірелі ше.
0: Здравствуйте, все. Благодарю товарищей из Украины. Мне кажется, что жизнь человека не идет согласно каким-то определенным законам. Но жизнь, как океан, она может быть неустроена, и человек не может жить согласно программе, как механизм какой-то, и поэтому нет у него возможности развиваться. Для того, чтобы прийти к духовному развитию, начинают искать различные методики. Есть наука, которая на самом деле дает нам законы, это наука Каббала, законы равновесия. Единство и соединение в группе могут ли повлиять на то, чтобы изменить жизнь всех людей буквально в мире? Михаил, прежде всего, люди на самом деле — это механизмы и живут согласно очень четким законам, как неживой растительный животный уровень. Мы действуем согласно, можно сказать, инстинктам и всему другому, но мы на живом уровне живем. Очень устроено согласно законам. Но представьте себе, вы бы проснулись утром, и нужно бы было уговаривать сердце работать, чтобы была связь с почками. Слава Богу, есть кто-то, кто заботится об этом, и мы этого не должны делать. На человеческом уровне мы действительно видим, что есть здесь как бы хаос. Но здесь тоже. Нам только представляется так. И, конечно же, все мы действуем согласно очень четкой закономерности. И, конечно же, на уровне человека это скрыто от нас, чтобы не забрать у нас свободу выбора. Иначе мы были бы на том же животном уровне. И, конечно же, когда мы начинаем работать с самыми тонкими, самыми уникальными желаниями, которые раскрывает нам Творец, это стремление к Нему в разных видах проявления, и еще в исследовательской группе с другими людьми, конечно же, это влияет на мою жизнь. Того же человека как индивидуума и на ту же группу, и, конечно же, на весь мир, хотя мы этого и не видим. Этот закон называется законом поручительства. Мы будем его изучать. Это закон, который существует на всех уровнях природы. Также и на животном уровне, между нашими органами, и на человеческом уровне, хотя мы этого не видим. Где мы видим взаимное поручительство в человеческом обществе? Это как раз и ускользает, и разбивается эта связь ответственности и поручительства. И поэтому мы не чувствуем никакой ответственности, вроде бы и все разрушаем. Но если мы люди в такой исследовательской группе, и с годами их станет все больше, можем даже играть в это исправленное состояние, пытаясь объединиться, быть в поручительстве, в ответственности, это несомненно, и только это влияет на все человечество. Конечно же, чтобы не забрать у нас свободу выбора, мы этого не видим. Не то, что вы сейчас соединились с несколькими людьми в Украине и видите, что война закончилась, или еще что-то сделали, и вдруг все враги исчезли, еще что-то сделали. Иначе бы у нас не было никакого выбора, но на самом деле это влияет, несомненно.
1: Спасибо, Степан. Мы давайте продолжим, и потом вернемся еще к вопросам, еще почитаем немного и притянем свет возвращающих источников. Мы сейчас послушали вопросы, они очень важны, потому что они помогают нам включиться в желание товарищей, они соединяют нас. Давайте продолжим. И прочитаем отрывок номер 14 Бааля Сулама из очень особенной статьи, когда мы дальше сможем ее прочитать и изучать. Называется «Мир в мире». В продолжении вопроса Степана. И Бааля Сулама объясняет, почему нет мира в мире и не будет мира, пока мы не исправим связь между нами. Говорит Бааля Сулам. Это называется... Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно. И по правде говоря, корень всего великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем свойство индивидуальности, упомянутое выше, присутствующее в каждом из нас в большей или меньшей степени. И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство, обратите внимание, это свойство, что каждый из нас уникальный, индивидуальность, ведь это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющимся корнем всех творений. Вместе с тем, это, может быть, поможет немного понять то, о чем мы говорили раньше. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, не в духовном исправленном состоянии, как у Творца, она облачается в наш эгоизм. Что происходит? Степан, слышишь? Действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И, как сказано, нет ни одного человека в мире, который бы был свободен от него. И все разногласия лишь в способах его использования, будь это для сердечной страсти, для власти или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство всех творений в мире — то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища. И тут не имеет никакого значения то разрешение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательней, точно в той же мере, больше и замечательнее его индивидуальность.
0: Да, это то, что мы объясняем, что нет хороших или плохих свойств, а как человек ими пользуется. Есть два направления. Если эта индивидуальность даже приходит от Творца, это уникальность, это личность человека, в то время, когда это облачается в наш эгоистический материал, это желание ради получения для себя, получение только ради получения приводит к разрушению. И мы видим, вместо того, чтобы пользоваться уникальностью каждого человека для того, чтобы отдавать ближнего, продвигать его, неважно даже, и Творцу и вообще, даже он направляет это на другие вещи. Мы пользуемся этой уникальностью только для того, чтобы использовать ближнего. И каждый в своей индивидуальной форме использует ближнего, конечно же, в меру своих возможностей. Есть большие люди, которые могут использовать миллионы, властвовать и использовать их. А есть маленькие люди, большинство из нас, которые могут использовать тут и там несколько людей. Но Бааля Сулам в своей статье, между прочим, тот, кто интересуется, стоит почитать. И сейчас, насколько понимаем, он говорит, что каждый, согласно той же мере желания и величины его, использует ближнего, насколько он может. Но если бы была возможность, Он бы использовал, как и эти великие люди, как бы, которые используют миллионы. И, конечно же, Творец им дал такую возможность. У нас нет такой возможности, мы не можем. Но если бы мы были на их месте, мы бы использовали не меньше, а даже больше. И поэтому, пока мы не урегулируем, не уравновесим желание получать ради получения, наш эгоизм, это не в наших силах делать. Наука Каббала — это не какая-то философия или утопия. Давайте будем вместе, как один человек. Было много таких обществ, которые не добились, пытались выстроить социализм, коммунизм, даже в маленьких обществах, да, еще до Советского Союза пытались это сделать. И почему? Потому что у них не было настоящей цели и методики, потому что исправление происходит только с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому только те люди, которые называются каббалисты, от слова «получать» — «ликабель», они знают, как получить эту силу и как уравновесить эгоизм. То есть мы должны привлечь эту силу, чтобы уравновесить наш эгоизм. И тогда мы на самом деле сможем каждый пользоваться всем потенциалом, который есть в нем и только в нем, для того, чтобы делать хорошее для общества, а через общество, обратите внимание, доставлять наслаждение Творцу. И это уже называется конечным исправлением.
1: Да, мы хотим перейти к следующему принципу. Мы говорили о третьем принципе — это индивидуальность, а четвертый принцип — запишите себе. Этот принцип говорит об очень важной теме в науке Каббала. Это личный пример. Снова. Личный пример. Мы говорим о принципах работы в десятке. И четвертый принцип — запишите себе личный пример. Что же такое личный пример? Можно сказать, что это как бы понятно, но что значит личный пример в науке Каббала? Давайте посмотрим клип номер 4, где рав доктор Михаил Лайтман дает нам объяснение, как человек может проверить себя, что он является хорошим, положительным личным примером для своих товарищей? Клип номер 4. Нив. Как я могу знать, что я являюсь положительным примером для товарищей? Правильно ли это держать себя таким великим по отношению к товарищам?
0: Не большим, а тем, кто стремится к цели, желает это раскрытие, прилагает усилия к этому. Ты показываешь, что ты как он, но по уровню. Это то, что ты демонстрируешь, но ты гораздо больше. Тебе важнее показывать, насколько тебе важно продвигаться. Не бойся сглаза. Ты делаешь это специально ради них. Так не бойся сглаза. Потому что иногда люди думают, надо спрятаться, да, скрываться. Как обычно в нашей жизни, нет.
1: Какие признаки, что человек правильно продвигается в любви к товарищам?
0: То, что он показывает всем, насколько он приходит точно вовремя, готовится, чтобы быть в правильном подготовке, в намерении, участвует в вопросах и ответах, записывает все, упорядочивает материал, участвует в уроке активно, выполняет там различные дежурства, как он выражает себя, как он пробуждает их. Все это для того, чтобы выстроить горящее желание в группе, и тогда из этого желания все могут зажечь себя и таким образом прийти к реализации цели.
1: То есть мы стараемся на духовном пути показывать товарищам положительный личный пример. Почему это настолько важно? И это важно. Потому что товарищ не может видеть, что на самом деле происходит у меня внутри. Он не знает, что происходит с корнем моей души. Нас тут спрашивают много о Рашимот и так далее. Этого мы не можем видеть. Это не то, что мы видим глазами. Что мы можем видеть — это внешние действия. Я могу видеть, если товарищ сидит, например, на уроке, серьезно и слушает. Сидит и пишет, например. Я вижу, что он записывает, и это дает мне хороший пример. И вдруг я тоже начинаю записывать. Я вижу, что он слушает. Это дает мне определенное его отношение. Я вижу важность с его стороны. Что скрывается за личным примером? Величие и важность цели. Когда мне нечто, что-то важно, я вкладываюсь в это, я отношусь серьезно, я отношусь как к чему-то значимому, и это на нас действует. А если я вижу наоборот, человек пренебрегает, не относится с уважением или не слушает, я тоже начинаю не слушать, потому что это дает мне некую легитимацию. Давайте прочитаем отрывок на эту тему. Отрывок номер 16.
0: Да, пишет нам Рабаш в статье по поводу любви к товарищам. Он пишет так. Он должен раскрывать любовь, которая есть в его сердце, каждому товарищу, своим товарищам, потому что этим раскрытием он приводит к пробуждению сердца товарища по отношению к другим товарищам, чтобы и товарищи почувствовали, что каждый занимается любовью к товарищам. И выигрыш от этого в том, что таким образом он получает большую силу, чтобы действовать в любви к товарищам с большей настойчивостью и интенсивностью, потому что сила любви каждого включается в товарища. Это значит, что когда мы строим исследовательскую группу, мы там открытым образом, не скрывая, должны давать примеры. И эти примеры могут быть в том, что я прихожу вовремя, начиная с этих примеров и до примеров, когда я уникальным образом поднимаю важность цели какому-то товарищу или всей группе с помощью какого-то действия, которое я запланировал заранее в особом виде. Но мы уже не будем сейчас рассматривать практические моменты. Это искусство буквально как в жизни, когда пара женится, любя друг друга. Есть бесконечное количество возможностей, как можно увеличить эту любовь. И также в супружеских отношениях мы ведь не скрываем этого. Если я делаю что-то для своей жены, я не скрываю этого. Когда она вдруг не понимает, откуда этот подарок упал с неба, что ли, я показываю это, потому что этим я выражаю любовь. И также здесь мы в исследовательских группах, в десятках, которые мы выстраиваем, мы не скрываем. Есть такой закон, что дающий подарок должен сообщить об этом товарищу, то есть сообщить даже, чтобы дать пример другим. И мы даже делаем всякие церемонии, рекламируя такие действия. Мы должны создать такую атмосферу, когда взаимная отдача, этот пример будет очень ярко выраженным и виден как этой маленькой группе и в нашем большом сообществе тоже.
1: Да. Ну, давайте, начинайте думать, как вы даете правильный, положительный личный пример товарищам. Это очень важный навык в нашей исследовательской группе, в десятке. Это очень важно делать любыми способами. Давайте ответим на несколько вопросов, которые прислали товарищи. Очень хорошие вопросы, стоит послушать. Тали и Иран из Австралии спрашивают, если у меня есть конфликт с одним из товарищей в десятке, значит ли это, что он отображает нечто, что есть во мне, И, то есть через него во мне проявляется что-то, что я должен исправить в себе.
0: Да, согласно закону, что каждый отрицает в собственных недостатках, это так и есть. Потому что в конечном счете все остальные люди, кроме меня, они существуют для того, чтобы я увидел в них недостатки. И со временем, с помощью учебы, с помощью света, возвращающего к источнику, я начинаю понимать, что это мои изъяны, и начинаю их исправлять. Все плохое, что я вижу в ближнем, мы говорим пока об исследовательской группе. Не думайте о 8 миллиардах пока что. То, что я вижу в этой исследовательской группе, нахожу там, я должен увидеть, что это именно во мне, мне нужно это исправить. И тоже исправить не то, чтобы я поднимался и что-то исправлял. Я обращаюсь с этим к высшей силе, которая исправляет.
1: Да, только добавить, Тали и Ран, мы не занимаемся тут психологией. Нужно очень осторожно к этому относиться. Наука Каббала не психология. Это не то, что сейчас, потому что он ведет себя вот таким образом, это значит, что это я, и поэтому мне тяжело. Нет, мы должны исправить то, что у нас нет объединения. Конечно, это правильно и на человеческом уровне, но мы пытаемся поднять это так, что величие цели будет для нас важнее, и через это исправить все. Мы всегда стараемся подняться на более высший уровень.
0: Это очень важно. То есть мы исправляем изъян. Когда мы говорим об изъянах, это отсутствие нашей связи. То есть если вижу отсутствие в человеке связи со мной или по отношению к другим, я должен понять, что это из-за меня. Не потому, что человек нервный. Ну, нервный так нервный. Если он жадный, то жадный. Этого я не могу исправить, это не изъян. Как я пользуюсь этим свойством жадности, нервозности, это да. Как я пользуюсь этим свойством, чтобы связаться с другим, а не самим свойством я должен заниматься. Ну, скажем, человек дерзкий или жадный, всевозможные свойства. Таким его создал Творец. И все эти свойства, даже самые отрицательные, если в исследовательской группе есть правильное намерение, человек может ими пользоваться ради объединения.
1: Спасибо. Инна из арабоязычной группы спрашивает. То, что вы говорите о работе в группе, где люди разные, но работают вместе, это как работа некой системы, в которой вместе они создают то, что они не могут сделать, когда они поодиночке. То есть соединение их намерений. Авиу. Да, но мы немного расширим. Не только эта связь, она соединяет намерения. Именно, пожалуйста, запишите себе, и все запишите себе. Творец раскрывается в связи между нами. Я повторяю, Творец раскрывается в связи между нами. То есть Он не раскрывается во мне, и Он не раскрывается в тебе, и Он не раскрывается в каждом из нас отдельно, а только в точке связи между нами. Что такое Творец? Творец — это общая система всех душ, свойство отдачи. Мы можем раскрыть это свойство только в связи между нами. Только когда мы создаем между нами правильную связь с намерением ради отдачи. Правильно. Намерение соединяет нас. Но не забывать, что Творец не раскрывается во мне. Я не беру его себе ради себя, а он раскрывается в этом общем месте, которое мы создаем, в этом духовном кли, в общем, которое мы создаем, там он может пребывать. Наш Творец наш товарищ Юрген спрашивает, что делать с плохой кармой, которая набралась с предыдущих жизней и сейчас причиняет нам беды. Давайте немного сделаем порядок. Этот подход, что в прошлой жизни что-то произошло, и теперь я страдаю, Юрген, я не хочу обидеть, но этого подхода не существует в науке Каббала. Это относится к другим каким-то духовноподобным методикам. Такого в науке Каббала нет. Нет понятия кармы и нет понятия кармы страданий. А что есть? Есть человек, который проходит различные периоды жизней, и в определенный момент в нем пробуждается точка в сердце, и сейчас это зависит от него, насколько он сможет ускорить процесс своего исправления. Нет такого, что я плачу за какой-то вред, который я причинил раньше, или я вот прошел то, а сейчас у меня это. Нет, это все россказни. Это просто непонимание того, что такое духовное, что такое жизнь и что такое процесс исправления. Я специально это говорю очень четко, чтобы мы это все прочистили. Это взято из различных эзотерических, мистических учений, которые вообще не имеют ничего общего с процессом исправления.
0: Объяснение просто. В статье «Свободы воли», если прочитаете, вы поймете, что у человека во всех предыдущих состояниях нет никакой свободы выбора. Она начинается даже не с точки в сердце,

0: Только когда человек обретает экран.
1: Да, мы говорили о структуре мира.
0: Да. Экран на эгоистическую силу, когда он уже открыто работает с высшей силой. Там тоже есть какой-то слой возможностей, когда он может на самом деле быть свободным. Мы живем в очень детерминистическом мире. И уж тем более, когда он на уровнях ни животности, ни животной, в самом человеке здесь у него нет никакого выбора, и не было выбора. Это не то, чтобы ты что-то сделал. Нет никого, кроме Творца, тоже. Поэтому не нужно сейчас убиваться за то, что сделал в предыдущих кругооборотах, сожалеть об этом. Каждый из нас страдает только одной причине. По одной простой причине — отсутствие раскрытия Творца. Это все. Это тоже Он приводит, Сам Творец, к этому страданию в разных видах, согласно корню души каждому. Одному не хватает супружеских отношений, другому — еды, третий болеет, а четвертому вообще плохо в жизни и не знает, как реализовать себя. Все делает это та же единая сила, кроме которой нет никого, который с помощью этой страдания подталкивает к раскрытию его. Потому что, когда его раскрываем, все это исчезает.
1: И поэтому наука Каббала настолько отличается от любой другой концепции или методики. С того момента, как человек встречает эту науку, все открыто, нет никаких расчетов, и все зависит только от меня. Да, это зависит от меня, насколько я буду вкладываться, Юрген или каждый из нас, насколько ты будешь вкладываться в обучение, в связь с товарищами, в притяжение света, возвращающего к источнику, это тебя приблизит к исправленному состоянию. А если нет, то ты будешь раскрывать это меньше. Но тут нет никаких расчетов с прошлым, настоящим и так далее. Задает вопрос товарищ наш Букард, который может быть релевантным. Привет, Букард из Германии. Привет, по машинам, пожалуйста. Привет. Букард спрашивает. Я слышал, что язык Каббалы — это иврит. Это верно. Должен ли я для того, чтобы правильно и глубоко изучать науку Каббала, важно ли изучать иврит? Давайте скажем так. Это верно, что иврит в основе своей — это язык, который развили каббалисты для того, чтобы выразить свои духовные постижения. Вся структура языка, буквы — это все взято из духовных корней. Это верно, что используют иврит и как обычный материальный язык. Но сейчас мы говорим о корне, о духовном корне этого языка. Ты, Букард, который родился в Германии, и, скорее всего, ты не говоришь на иврите. Должен ли ты изучать иврит? Это хороший вопрос. Задали этот вопрос нашему учителю очень много раз, наши ученики со всего мира, и обычно ответ был такой. Есть определенное количество терминов, понятий, несколько десятков понятий. Это как профессиональные понятия в науке Каббала. Например, масах — экран. Например, ор — свет. Есть некоторые такие понятия, как сферот, которые лучше изучать на иврите, понимать их на иврите, потому что неправильно их переводить на другой язык, потому что они теряют свое значение. Но постепенно ты увидишь, что относительно этих понятий у тебя уже есть какое-то ощущение, и поэтому мы эти понятия говорим на иврите. Решимо, Малхут, Кетер, Орхозер, возвращенный свет, Ор-Яшар, прямой свет и так далее. Это как если бы ты учил медицину, изучал медицину, может быть, ты и есть медиком. Есть определенные понятия, которые в медицинской науке говорятся на латинском. Или если ты изучаешь музыку, то есть понятие на итальянском языке и так далее. Это правильно, что у тебя постепенно будет некое отношение особое к языку, к ивриту, и это будет более близко к твоему сердцу. Но должен ли ты сейчас изучать иврит для того, чтобы продвигаться в науке Каббала? Нет, это не обязательно. Можно продвигаться, учиться на немецком. Наши переводчики — это очень опытные товарищи, которые умеют передавать точно все понятия с иврита на ваш язык. Это не важно, это немецкий, французский, испанский и так далее. Это все люди, которые изучают науку Каббала. Тут нет профессиональных переводчиков. Это все люди, которые изучают науку Каббала, и они передают через себя тот же дух и те же понятия, которые мы говорим на уроках. Еще один вопрос. Спрашивает Рита из Италии. В продолжение того, что мы говорили раньше, как мы можем принять и включить в себя все наследие наших праотцов, не опасаясь, что мы вберем в себя и отрицательные аспекты?
0: Смотрите, мы этим не можем управлять. То, что я родился, я уже родился. Я не выбирал ни общества, ни народа, ни условий, ни года, в который рожусь. Не то, чтобы я мог сделать какие-то ограничения. Я бы не хотел, чтобы у меня было то или иное свойство. Мы этим не управляем. Мы должны принять, что все, что сейчас во мне раскрывается, все собрание свойств, и я должен сказать, что это самое идеальное состояние для того, чтобы я в этом кругообороте раскрыл Творца. Я вообще не должен на это обращать внимание, а только на одно. Как я строю окружение, и как я с помощью окружения подключаюсь к первоисточникам, чтобы привлечь свет? Это единственное, чего нам не хватает. Не хватает этой силы, энергии, которая, по сути дела, уравновесит все эти свойства, но направит их правильным образом. Намерение, в конечном счете, намерение правильное, которого нам не хватает. А все остальные свойства — это неважно. Я получил такие свойства, а видел другие. Мы очень отличаемся, и каждый со своими свойствами мы можем соединиться, когда у нас есть одна цель. И мы направляем себя на эту цель. А остальные вещи, у меня к ним нет никакого подхода, чтобы изменять их.
1: Да, мы приближаемся к окончанию урока. Кинга из Венгрии спрашивает, можно ли прийти к увеличению важности духовной цели только через изучение науки Каббала и работе в десятке, или же с помощью других действий в обычной жизни, как, например, помощь ближнему, добрые дела и так далее. Мы скажем так, Кинга, есть много людей, которые помогают ближним, делают очень много, занимаются волонтерской деятельностью, дают деньги на благие цели и так далее, помогают больницам. Это является действием по отдаче? Как вы думаете, Кинга? Ответ — нет. То, что я не получаю, не получаю вознаграждение за это не денежное вознаграждение. Это же не значит, что это действие отдачи. Я получаю уважение, я получаю какую-то грамоту и так далее. В принципе, это хорошие дела, но в этом нет ничего от исправления. Исправление начинается, когда я поднимаюсь над моим намерением ради себя. Не когда я делаю просто действия, которые на человеческом уровне кажутся хорошими. Поэтому мы еще раз повторяем. Единственное, что может дать мне величие цели, это быть как можно больше в духовном окружении. И поэтому этот урок очень важен. Вы не понимаете, насколько вот это взаимовключение действует, и как вы впитываете в себя все точки в сердце, которые находятся здесь. Каждый привносит свое особенное стремление. У меня нету его и никогда не будет. И мне нужно вот стремление моих товарищей для исправления. И поэтому я могу получить величие и важность цели только от изучения науки Каббала и от работы в каббалистической группе. Рав говорит о трех средствах. Рав, наш рав, который будет вечно нашим учителем, рав доктор Михаил Лайтман, с книги, каббалистические книги и окружение, наша десятка и наша группа. Мы продолжим на следующей неделе, продолжим говорить о принципах работы в десятке. Вы будете поддерживать связь между вами, объединение между вами. Держитесь крепко друг за друга, и мы продолжим на следующей неделе. Спасибо вам большое.
0: До свидания.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 32 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ей письменная Тора, устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе. И что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание в соответствии с тем, что написано в книге Зоар. «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждения, но получит его потом в будущем. Тогда как, если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха. И это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 Кудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих килим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие, а ты хочешь отказаться от этого. И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату, и тогда тело как бы спрашивает, в какие килим я получу вознаграждение, получающий килим или выдающий килим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий килим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение и не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума.

0: то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий килим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
1: Второе, что нужно различать вознаграждение, что он хочет получать это вознаграждение в отдающий килим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в килим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку достаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий килим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работа и вознаграждение, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих килим, у него есть энергия, причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает в будущем мире, то есть не сейчас, а в другое время, и когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. Получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу, и работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнений, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
0: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих килим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих килим

0: идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его созданием. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое имя.
1: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. И получается, согласно этому, что Святое имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим. Поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов. То есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя, так, чтобы они смогли удостоиться отдающих хилим. И в этом смысле сказано, чтобы пребывало Святое Имя. То есть благодаря этому каждый почувствует, что имя Творца добрый, творящий добро. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, так как человек является творением, обладающим свойством сущего из ничего. Другими словами, у человека есть мысль только о том, как получать, а не отдавать. И хотя это и есть корень человека, но на это желание получать произошло скрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
0: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма» — «что в этом такого?» То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное его «Ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что

0: Мы спрашивали, на что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар, тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар, а сердце — накейва, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного «сердце понимает».
1: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. И в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. Из сказанного получается, что мысль Творца отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы, знай, что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется «зоркое око». Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
0: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». Так же и у тебя. Все действия твои будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца, что и является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око», это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. а в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, также и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
1: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны, что означает, что каждый, у кого есть принятие ярма высшей Малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью Накива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертву всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар. То есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить свои творения, то есть отдавать нижним, а человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добром. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар, то есть соответствующее этому свойство, потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это. Поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли. И поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
0: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зор по поводу изречения «Если всесожжение — жертва его, ибо мысли мои не ваши мысли». И говорит, и от этой мысли возникла, то есть была создана ею письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры. А письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного и от этой мысли. То есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, тогда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера? Ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
1: Прошли статью Шлавия Сулам 2 тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносит жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь работать, заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь. Это что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто цель творения. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, и это состояние, это уже состояние, уготованное заранее, мы находимся в этом состоянии, но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Барасулам, дает об этом много примеров, сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится, разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свой килим, он приходит к подобию по форме со светом. То есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и... Меня кричали, хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое. Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить это? Отдых или усилие, вообще работа. Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь, как ребенок с мячом, ну, и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. И это... Нет в этом в кисарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому, к подобию по форме со светом? Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия, получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи, и тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну?
0: На странице 17, первый абзац, он говорит...
1: Где-где?
0: Страница 17, первый абзац, в строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
1: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет моха и либо, почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это к нему, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и моха и либо приходят оба из либо, сердце. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. У него не было ни рожь, ни сов, а все было тох. Только тох, внутренняя часть кли. А когда возникла мысль его создать, создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рож, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств. Обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение, без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, который называется рожь парсуфа.
0: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
1: И тогда можно говорить о работе в муха и в либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, и как соединить их вместе.
0: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше авханот?
1: Извини?
0: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше авханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те авханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
1: Человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии. Даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. Получается у меня, что есть только... У меня, может быть, только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем высшего, величие, возвышенность высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к высшему, чтобы он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к высшему никогда. Откуда мне взять осознание высшего, что он больше меня, что он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к высшему.
0: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наши авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
1: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Выше кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих килим. Это называется вера. В отдающих килим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих килим, то есть в конкретных твоих килим, в которых ты находишься, даже если это килим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что выше больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс 1 для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 — это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. Почувствовать это большим, оценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающая кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется, большая отдача — это тьма. Что делать?
0: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, я не могу в себе их сам найти.
1: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности, в одну душу. Душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка. Я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности. И там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от того, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы там или нет, мы соединены. Ну, понимаешь? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть все будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи. То есть в это же место. То есть тут вещь очень простая. Только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину, но согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
0: Кен.
1: Да. На той же странице, 17 страница, 4 абзац. Он пишет, как Творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
0: Это Рабаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончание книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что... Различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, что я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
1: Он пишет, что на самом деле мысли. Так это все от Творца, в общем, все это только...
0: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого. Это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет. В Торе не так. Украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека — это либо награда, либо наказание. Но наказание — это не наказание, которым тебя наказывают, а то, что ты согласно своим действиям сейчас приходишь к другой ступени, с которой ты снова начинаешь продолжать.
1: То есть я должен изменить свое отношение к этим мыслям, которые дают мне?
0: Ты должен изменить свое отношение к тому, что с тобой происходит. Определить это в истинных, духовных понятиях, а не согласно тому, что тебе представляется. Наш мир — это не мир действия, а мир результатов. То есть то, что ты видишь внутри себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. И если ты смотришь таким образом, ты, по меньшей мере, устанавливаешь верную картину. Теперь как реагировать на него — это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось выше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина?
2: О,
0: это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы бежим только в рамках этого мира, вот так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там может быть изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка. Да.
1: Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую, цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как... Где?
0: То есть ты говоришь так: мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бааль Сулам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут, если наши желания, они не наши, и мысли не наши, короче, если человек — это продукт общества, и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бааль Сулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора — воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объясню, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти, все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне, а из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность. что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие. Очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется
2: хитсон,
0: внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи
2: —
0: это нечто совершенно мнимое.
1: Что такое величие Творца, непонятно.
0: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца, что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
1: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
0: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня, или к неравновесию, скажем, что, чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
1: Вот это говорили о величии Творца, как состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
0: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так, то есть от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиаль. У меня есть жизнь с утра до вечера, знаешь? Люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мандиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
1: Человек зависит от желаний. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? потому что всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, есть у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
0: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне так же светит будущее здоровье, в которое я верю, что

0: оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
1: Как получить внутри этого желания разные виды частности?
0: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
1: Но нет вкуса к Творцу.
0: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят.
2: А
0: других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь иди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому, Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали, застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они вне от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения.
2: Все.
0: Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала, ой, спасибо, папа, знаешь. И я получил удовлетворение, я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
1: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой, тот, кто обуздывает свое желание. То есть, если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. И ты будешь человеком. Так все это...
0: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. Иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющее свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
3: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца. И это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
4: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
3: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот, от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят, посиди, отдохни. А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
4: Хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
3: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
4: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
3: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был анекдот, когда человеку говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я и сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
4: Слышали на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, Неважно, где бы она ни была во Вселенной, это все.

0: Когда мы по древам жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
1: Скажи ребенку, не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят, наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
0: И тогда будет называться это отдыхом. Раз, сказал красиво. А кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на kab.co.il.
0: קוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем изучать статью поручительства. Мы начали ее на прошлой неделе. Поручительство Бааля Сулама, прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциала в действии. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и Творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг,

0: И из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бали Сулама, поручительство, очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
1: בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם,
0: 392 страница в книге на иврите.
1: ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא.
0: А у кого нет книги, то материал есть в системе, в учебных материалах. На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой неделе, и продолжим 18 пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18 пункт. Там есть Бали Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав там объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится. Начнем читать статью и прочитаем также 18 пункт. А потом продолжим выяснение.
2: Маамар Арвут.
3: Поручительство. Продолжение статьи дарования Тора. Ибо весь Израиль поручители друг за другом. В этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов «возлюби ближнего, как самого себя». В полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Тора». Во втором и третьих пунктах, как там следует слово в слово.
0: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
3: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнить заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдать все, что у него есть, всякому нуждающемуся, поскольку больше он не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье «Дарование Торы» в 16 пункте. И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
0: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому человеку из Израиля ни в коей степени, ведь товарищи его не смогут наполнить ему недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дарована Тора.
3: Поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их, немногие из Израиля вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними. Та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви о ближнем к ближнему для всего Израиля в целом. Так что эти сбрасывающие из себя ярмо Торы, заставляющие соблюдать Тору, оставаться в грязи своей эгоистической любви, они не смогут заниматься любовью возлюби ближнего, как самого себя, и достигать совершенства любви к ближнему без их помощи, как было сказано выше.
0: Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. В плане соблюдения, если они соблюдают поручительство так, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы», и в половине несоблюдения. Если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния, как выяснилось свыше.
3: Поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, зачем ты сверлишь? Отвечал тот, какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой. Сказал ему, глупец. Мы оба погибнем в этой лодке вдвоем. То есть, как сказали мудрецы, поскольку сбрасывающие из себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповеди в правильном виде, то есть в мере слов возлюби ближнего, как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему «глупец», ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем.
0: Статья особенная. И все время, когда говорили об этих сбрасывающих ярмо, я думал, что это я задерживаю товарищей. Надо понять, как преодолеть это.
3: Да, как не делать дырку в лодке.
0: Мы начали читать, прочитали вместе введение в статью и 18-й пункт. Сейчас мы посмотрим объяснение Рава. Там есть несколько объяснений этого примера. Клип номер 4.
3: 18 пункт. Ты объяснил, мудрец, суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот, «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему, глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем.
0: То есть буквально мы должны постараться почувствовать, что мы в лодке, и каждый ответственный за других. И, конечно же, если мы каждый обращаемся к товарищу, Мы не хотим получить такой ответ, что какая тебе разница? Я делаю то, что думаю. Такого нет в группе. Это понятно. Москва 7.
4: Первый.
5: שאלה ראשונה, האם אני יכול לראות שמישהו מהחברים קודח
6: נגיד שאתה ככה חושב, ככה אתה רואה, כן?
0: Да, допустим, ты так видишь, так думаешь, да? Тебе кажется, что он не пришел, он не участвует, он не укрепляет группу. Есть такие примеры? Ну, второй вопрос.
4: И второй вопрос, что, собственно говоря, означает сверлить?
5: Мазе бецем лекдохо.
0: Сверлить — это значит, что я нарушаю связь, которая же есть, некая связь в группе. Когда мы приходим в группу, мы уже обязуемся в чем-то. Когда мы приходим, чтобы соединить себя таким образом, чтобы Творец и Высший Свет смогли бы раскрыться в нас, чтобы мы построили кли. Это та форма, которую мы хотим достичь. Для этого мы приходим в группу, иначе зачем? Тот, кто не хочет этого, пусть не приходит в группу. Мне не нужны такие люди со мной в группе. И здесь происходит так, что товарищ, который был со мной вместе, делал разные действия, чтобы мы все больше объединялись. И так, в надежде, чтобы мы достигли такой связи, чтобы Творец раскрылся, сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась между нами. Не говорите «Творец». Это вводит в заблуждение. А сила отдачи и любви, чтобы раскрылась между нами. И вдруг он делает такие действия, которые совершенно в другом направлении. Что я могу сделать? Я спрашиваю его, он мне говорит, какое тебе дело? Мне не важно, что ты думаешь. Я вижу, что так это должно быть. Ну, что мы делаем с такими товарищами?
7: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare la rvut.
8: Зе каше ле мамеше та рвут.
9: Трудно реализовать поручительство. Без того, что прежде, есть ощущение нахождения в одном механизме, в одной лодке. В нашем теле клетки чувствуют, что они часть одного тела. Они соединены друг с другом.
6: Ты можешь
0: мне сказать все, что хочешь. И все твои эти истории я понимаю. Но у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты сформируешь духовное кли. Не будет у тебя. Тебе нужно сначала построить лодку, а потом ты почувствуешь, что ты находишься в лодке, а не то, что пусть мне дадут лодку, меня посадят в лодку, и тогда я... Мы учим это из свободы выбора, из статьи. Написано, что Творец приводит человека в правильное место, говорит ему, возьми его, кладет руку на добрую судьбу. Но более этого он не делает. Так у тебя есть группа. Что ты хочешь сейчас? Только поручительство ты должен соблюдать. И ничего не остается тебе.
9: Допустим, товарищу сказали из десятки, или один даже из товарищей, говорит, что ты сверлишь дырку. Ему отвечают, что ты неправильно видишь. Какая правильная реакция со двух сторон? Тот, кто говорит, и тот, кому говорят.
0: Он думает, что он не сверлит. А все остальные товарищи думают, что да. Ну, так этот приговор согласно большинству.
9: Если это один против одного.
0: Один против другого, это неизвестно, непонятно. Нужно пойти в группу. Может быть, еще выяснение, еще выше, еще в других группах.
6: Да.
0: Но эти вещи нужно выяснять. Если действительно у них есть какое-то постоянное, они имеют постоянное место, постоянная помеха.
10: Мы сейчас
9: проведем выяснение, что требуется от нас десятки, чтобы выстроить окружение которая не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. Еще раз, что требуется от нас в десятке для того, чтобы построить такое окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? 5 минут.
0: Ну, прежде всего, свет, возвращающий к источнику, это самое важное, потому что мы желание получать, и когда мы начинаем выстраивать объединение в десятке, согласно первоисточнику, мы добавляем сил друг к другу, и это та самая лодка, где каждый должен вкладывать в товарищей, чтобы они продвигались, и это обеспечивает нам продвижение.
9: Что требуется для того, чтобы строить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? Ну, чтобы не сверлить дырку в лодке, мне нужны товарищи, у которых есть важность цели, где есть отмена в направлении любви к товарищам. Об этом говорит Рав, что только величие цели, важность цели позволит достичь цели. И это свойство, оно есть у товарищей в группе.
0: Что такое одна лодка? Когда мы направлены на одну цель и помогаем друг другу достичь этой цели. Это одна лодка. По правде говоря, мы все время сверлим дырку, когда заботимся о себе. И помощь наша — это поддерживать товарищей так, чтобы не было этих дырок.
9: Нужно создать ответственность, когда то, что я чувствую, насколько я в ответе за товарищей, некоторая такая постоянная ответственность. Если я и выхожу на секунду и чувствую какая-то трещина, товарищи дают важность, величие, что ты понимаешь, я должен ее заделать, я должен выстроить и усилить эту лодку все время, выстраивать фундамент.
0: Как строить окружение, чтобы не позволяло сверлить дырку в лодке? Это то, что мы учили, что окружение может дать человеку важность царя, творца, величие его. Когда окружение обеспечивает величие творца, какая возможность будет у человека сверлить дырку в кли? Лодка — это кли, в котором раскрывается творец. Откуда у него будет возможность, и он просто даже не сможет сделать это. Он видит в этом самое страшное в мире, и главное — соединить его с кли, любовь к товарищам. Там он строит всю силу кли, и он даже не представляет, как можно причинить этому вред или ущерб.
9: Как можно не сверлить дырку в лодке? Но для начала почувствовать, что мы в лодке. То есть должна быть большая важность. Почувствуем, что мы в центре моря, в лодке. Тогда будем заботиться, чтобы никто не сверлил. Но вопрос, как создать такую важность? Тут все должны заботиться, чтобы была важность у товарищей. И быть в молитве.
0: Рав ответил: у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты построишь кли. То есть не ждать, чтобы сделали за тебя. Каждый товарищ должен взять ответственность и вложить себя в построение кли.
9: Ну, мы говорили об отдыхе прежде и о работе. Я бы хотел, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы чувствовали сладость, чтобы было лучше всего. И если я должен прикладывать усилия, чтобы все окружение заботилось об объединении и важности цели. Все зависит от того, насколько я даю им, насколько я реализую слова Рава, насколько я стараюсь. Рава спросили, как можно сказать, кто такой отличник в духовном? Это то, к чему мы должны стремиться.
0: Да, я в одиночку, конечно, буду сверлить дырку, но для этого есть товарищи, которых нужно слушать. Если товарищ говорит, что я сверлю дырку, значит, наверное, я сверлю дырку.
9: Давайте вместе не делать дырок.
0: Итак, друзья, мы хотим увидеть еще объяснение Рава об этом примере. Посмотрим клип номер 5.
9: Как же верны слова притчи, когда говорит, что оба погибнем в этой лодке вместе?
0: В каждом из нас есть праведник и грешник. Мы должны обратить внимание, насколько грешник в нем возобладает над праведником или праведник над грешником. И мы должны все время стараться поднимать праведника над грешником, что не убивать грешника, не уничтожать его, а наоборот, чтобы он находился под властью праведника. И таким образом мы все время будем подчинять этих грешников под праведниками и придем к исправлению. Все, что Творец создал, у него есть необходимость, но нужно только выстроить место каждого. Мы видим в нашем теле вот этот мешок, который называется телом. У него есть полно микробов, бактерий и всяких вредителей, но они нужны нам. Нужны нам, потому что именно в равновесии между ними мы существуем. И на что это указывает? Мы только желание получать. Но когда мы между этими желаниями получать вот эти все микробы, которые хотят все время пожирать там друг друга, мы должны создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она вся негативная, это буквально мешок этих микробов, бактерий. Но когда мы создаем равновесие между ними, одно против другого, одни против других, относительно других, и они входят в равновесие, в гармонию. Трудно сказать, гармония между микробами и бактериями, но они живут таким образом. Несмотря на то, что Творец создал злое начало, что-то мы еще раскроем, что такое ад, что такое все эти вещи. Но правильное соотношение между ними, которое возникло с помощью света, возвращающего к источнику, это создает гармонию. И насколько они все хотят пожрать жестоко, так вот, и эта жестокость растет, не исчезает, но правильное отношение, когда мы их приводим в соответствие одно с другим, строит величие Творца. Посмотрите, в какой работе мы находимся. Из всего такого зла. Даже невозможно представить, что это такое. Мы с помощью связи правильных между ними строим что-то такое прекрасное, как Творец. Как такое может быть? Это наша работа. Посмотрите, насколько она великая. Что мы достигаем? Как соединить противоположности, вредителей, вот этих злодеев всех вместе? Представьте, вы берете разных преступников, разных там грешников. Как вы выстраиваете их таким образом, чтобы они были связаны узами любви друг с другом? Как такое может быть? Мы учим из высшего света, какое отношение должно быть. Что такое отношение Творца, и мы учим из нашего желания получать, как должно быть отношение между всеми этими эгоистическими формами. И когда мы соблюдаем это, выстраиваем так, у нас выходит это в 620 раз больше, чем у Творца, больше, чем он раскрывает, мы раскрываем его в 620 раз. Мы это сделали. Посмотрите, какая работа особенная есть у нас. какой финал усилий наших.
9: Смотрели клип сейчас, и вы видите, что есть несколько уровней поручительства. Есть уровень во всем народе, во всем мире, в десятке, в одном человеке. Мы сейчас слышали объяснение поручительства на уровне одного человека. Мы видим, что на уровне человека раскрываются различные отрицательные силы, как те, кто не соблюдают необходимое. Давайте обсудим, что зависит от отрицательных сил, в которых человек раскрывает всех тех, кто сбрасывает с себя ярмо. Пожалуйста.
0: Да, из этого мы раскрываем вот эти сбрасывающие ярмо Торы внутри нас. Мы должны работать, как Раф объяснял на первой части урока. У нас нет возможности находиться в двух состояниях. Мы должны почувствовать, где мы находимся, и тогда мы учимся, как воевать с этим, как работать с этим. То есть в этом вся работа.
9: Где я могу найти этих сбрасывающих с себя ярмо? Когда я в связи с товарищами. И как же их тогда, где нахожу? Внутри себя. В этом сказано: рад грешникам, которые раскрываются, если бы они не были раскрыты, то и не было бы возможности их найти. И от этого радость, что раскрываются еще и еще места, требующие исправления. И из-за мест для исправления вообще создан мир. Только из-за этого. Вот отличие свойств от Творца, все, что необходимо исправить в этом мире.
0: Но мы не ищем специально этих сбрасывающих ярмо, мы раскрываем их, когда достигаем подобия свойств с товарищами, хотим быть дающими, тогда мы видим, какие товарищи великие, и вдруг ты обнаружишь, кто я такой, и это момент большой радости.
9: Да, мы их не ищем на самом деле. Если мы работаем, тогда мы чувствуем, как они пробуждаются. То есть то, что мы работаем над объединением в десятке, то по мере продвижения появляется возможность двигаться еще, как раз используя этих сбрасывающих себя ярмо. Появляется возможность для большего раскрытия, подниматься на следующую ступень, следующий уровень сложности отработать. То есть важность, которую мы даем друг другу, и возможность продвигаться вперед.
0: Этот вопрос открыл мне еще много вопросов. То есть человек, он ответственный за проявление негативных сил в себе, и если он ответственный, то что он может с ними делать? Как он может определять их как негативные? Откуда он знает, что является злом в нем? Кроме окружения, что еще человеку приводит к этому поиску? Как себе распределить эти силы положительные, отрицательные относительно поиска Творца? Что приводит человека, когда он видит эти негативные силы? Силы, и как он их исправляет, что он будет исправлять. Эти желания, которые направляют как получение ради получения, откуда у него силы есть это исправлять.
9: Творец дал точку в сердце. Слава Богу. Какая польза от отрицательных сил? Ну, в общем, говорят, преимущество света и тьмы. Не было бы отрицательных сил, не было бы ничего, нечего было бы проверить, кто хорошее. Поэтому это единственное средство для исправления.
0: Рав дал пример тела человека, сколько там микробов и так далее. Ну, мне же не кажется вообще, как такое может быть. Так много негативных сил. Но именно это приводит к гармонии, и у нас тоже так должно быть. То есть мы должны раскрыть вот эту положительную силу, силу объединения, и именно вот эти негативные силы, эти микробы должны нам помочь. И понятно, как это в человечестве продвигается, нет гармонии нигде, и это исправление, которое нужно произвести.
9: Сложно исправить все человечество. По крайней мере, первый этап исправления в десятке. Прийти к окончательному исправлению в десятке. В нашей десятке тоже были состояния, когда чувствовали, ну не то, что ненавижу товарищей или что-то такое серьезное, но нет какого-то подъема. Просто все в таком застрявшем состоянии. И тогда нужно прилагать больше усилий. Тогда чувствуешь больше товарищей, положительно и отрицательно, тогда еще больше объединения проявляется.
0: В человеке праведник и грешник. Ну, нельзя убивать грешника. Итак, друзья, мы постарались выяснить то, что говорил Рав, вместе на семинаре. Давайте перейдем сейчас к вопросам и ответам. И здесь, в зале, и в мире система Арвут. Ставьте вопросительные знаки. Постараемся выяснить то, что мы слышали от Рава, и то, что мы читали у Бааля Сулама. Пожалуйста, мы можем сейчас вместе объединиться в вопросах и ответах, вместе выяснить слова Рава и слова Бааля Сулама.
1: Кен Асаф.
6: Тогда, ма зе омер лашлит эт ацадик аль араша?
9: Что значит, чтобы праведник правил грешником, управлял им? В чем заключается действие правления праведника грешником?
0: Давайте прочитаем вместе то, что Рав сказал в клипе номер 5. Посмотрим, что говорит Рав. В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обращать внимание, насколько праведник управляет грешником. Или грешник управляет праведником. И таким образом стараться все время поднимать праведника над грешником, не убивать, не уничтожать грешника, не разрушать его, но наоборот, чтобы он был под властью праведника, под управлением его. И таким образом мы подчиним всех грешников, чтобы они были под управлением праведников, и так придем к исправлению. Это такое введение. И Рав приводит пример, мне кажется, очень особенный, человеческого организма. Там есть полно всяких вредителей, микробов. Но Рав говорит, они нужны нам. Почему? Потому что именно в равновесии между ними, между этими микробами, мы и существуем. И мне кажется, ответ на то, что ты спрашиваешь, Рав говорит, это указывает на то, что мы только желание получать, но между этими желаниями получать, между этими микробами, которые все время хотят пожирать друг друга, нам нужно создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она негативная, буквально мешок микробов, но когда мы достигаем равновесия между ними, а каждый относительно других, так они входят в равновесие и гармонию между собой. Тогда Рав говорит, трудно сказать гармонию между микробами, да? Но как раз-таки да, потому что так они живут таким образом. Мне кажется, что это понятно.
9: Если я хочу быть в поручительстве за товарищу, должен ли я им сказать товарищам, в чем я поручаюсь?
11: Если
9: ты хочешь, я думаю, что ты, не думаю, естественным образом, это неестественно. Надо ли сказать, я думаю, мы должны договориться, в чем конкретно мы поручительстве. То, что мы это изучаем, ты же видишь, каждый может толковать это по-разному. Есть много направлений, и внутренние, и внешние. Но в общем, да, и во внутреннем, и во внешнем. Если мы решили, что мы, например, во внешнем приходим на урок, то что здесь ты показываешь поручительство, и это легко увидеть. А во внутреннем, ну, вот мы в десятке провели, например, такое упражнение. Мы поделились на пары и думали друг о друге. Ну, и раньше делали такое упражнение. Когда ты думаешь обо всей десятке, это слишком в общем. Когда ты думаешь об одном товарище, от тебя требуется один день думать про одного товарища. И если в конце дня ты откровенно думаешь, ты видишь, хоть несколько секунд было уже хорошо. Да, такая ситуация, так нас Творец создал. Что делать? Просто признать, что такими нас создал Творец? От нас требуется только одно — признать, что это явление, это есть зло, происходит это с помощью света. Верно? Я понял, что я думал только две секунды. Что делать? Ничего, продолжать дальше. То вот это дальше продолжается десятки лет. Как из всего этого прийти к осознанию зла, что именно это мне вредит? Для этого нужно окружение. Окружающий свет — это то, чего не достает.
0: Так, кажется, что товарищ, который сверлит дырку в лодке, мы должны пройти этот процесс по-любому. То есть эти микробы, которые нас пожирают, мы должны привести их в равновесие. Это не то, что кто-то делает что-то плохое против десятки, его нужно сейчас поставить на место. Нет, это как бы должно произойти. Вот эти негативные силы в десятке, они должны проявиться, увидеть дырку в лодке, чтобы как-то справиться с этим и именно от этого продвигаться.
10: Ну,
9: в общем, да, конечно, должно быть так, такова реальность. Вопрос, что с этим делать? Допустим, да, мы раскрыли, что есть сбрасывающее себя эрмо. Каждый на себя раскрыл. Кстати, тут тоже еще вопрос. Ты это раскрываешь о ком-то другом? Ведь сказано, что каждый отрицает через собственные недостатки, и весь мир призван обслуживать меня. То есть ты это не видишь на себе, ты всегда это видишь на ком-то другом. И вот тут самое время понять, что это твой взгляд ошибочен. И вопрос, что ты с этим делаешь? Ты обращаешься с этим к Творцу, а обратиться просто так ты не можешь, и на самом деле мешает ли это тебе? Так вот, как сделать так, чтобы это мне мешало по-настоящему, просто реально мешало, что раскрываю, что всякий раз я вижу в товарищах эту грязь эгоистической любви. В этом все дело.
0: Он начал свое объяснение, что грешник должен быть под управлением праведником, и тогда мы приходим к исправлению. Почему именно это приводит нас к исправлению, что грешник должен быть под властью праведника?
1: Рав
0: говорит здесь очень четко, что мы не можем раскрыть праведника без грешника. Мы не можем раскрыть добро без зла. Мы не ищем зло, мы не ищем этих сбрасывающих ярмо, мы не ищем сверлящих дырку, мы их не ищем, мы хотим прийти к слиянию с Творцом. Но по пути мы обнаруживаем, насколько мы противоположны Ему. Это мы обнаруживаем только из усилий, когда хотим уподобиться Ему. Только когда я начинаю оценивать, как прийти к подобию свойств, как отдавать товарищам. Что такое поручительство? Рав говорит здесь о лодке. Мы должны почувствовать, что мы вместе находимся в одной лодке. И там мы чувствуем, что мы вместе в одной лодке. Да? У нас есть одна цель. Но чувствую ли я, что каждое действие, которое я произвожу, как хорошее, так и плохое, влияет на товарищей? Чувствую ли я ответственность за каждое действие, которое я выполняю относительно товарищей? Что это за пример? Он очень глубокий. Кажется, вроде простой. Да, мы видели в подготовке к этому уроку, может быть, 10-15 разных примеров и объяснений этого примера. Понятно, что если кто-то сверлит дырку, то все потонут. Это понятно. Да, но почему мы это не чувствуем? Почему он говорит, что ты хочешь? Я ведь под собой сверлю. Давайте это перенесем на нашу жизнь. Я каждую секунду нахожусь в мыслях о товарищах. Мне удается все время удерживать товарищей. товарищах, я стараюсь, еще шаг назад, я стараюсь все время удерживать товарищей. В этом все дело. Барислам ставит перед нами такое очень жесткое зеркало, и мы должны работать с этим. Наша роль — не раскрывать зло, не раскрывать этих сбрасывающих бремя или сверлящих дырку. Наша роль — стараться дать силы друг другу, чтобы привлечь величие Творца, свет, возвращающий к Источнику, чтобы исправил, изменил, укрепил и соединил всех. А по пути мы будем раскрывать разные силы. В продолжении того, что сказал Михаил, вопрос, что я делаю, когда я раскрываю эти силы? Обращаюсь ли я к Творцу, прошу ли я помощи? Активно стараюсь как-то это, может быть, изменить. Это процесс, о котором мы и говорим. Еще вопросы.
1: Мак 11.
0: Мак 11.
11: Да, дорогие учителя, такой вопрос. А если мы, которые там сидим в лодке и куда-то плывем, или есть только я, который видит, что как бы вокруг меня есть мы? Где истина здесь?
0: Тахолакзор, Машила. Можешь повторить?
11: Если мы, вот мы говорим, мы сидим вместе, плывем в лодке, оно есть это мы, или есть только я, который вижу, что вокруг меня есть кто-то, есть как бы мы. То есть все внутри себя заключено.
12: Ну, это восприятие реальности. Как еще объяснить? С одной стороны, мы живем в этом мире материальном, и ты, да, чувствуешь, что есть ты и есть другие. И ты видишь, что они сверлят дыры. Иногда ты тоже. Как правило, это делают они. И верно, что когда-либо придем к состоянию, что ты почувствуешь, что это все твои части, и что есть только ты и Творец. И как пишет Раба, что весь мир как бы в твоем распоряжении, весь мир — это Творец, который так просто во всем, в твоем восприятии. Это разные, но это уже продвинутые виды восприятия. А на этапах подготовки есть ты, есть товарищи, и мы все в одной лодке, и тебе понятно, когда ты смотришь на них. Кстати, тоже достаточно продвинутый этап, когда ты видишь дыру, которую каждый из них делает, в том, что ты уже можешь, по крайней мере, мысленно связать, еще может не в чувствах, но мысленно связать это с собой, что все это из-за тебя. Они что-то делают не так. К примеру, человек не пришел на урок. Очень сложно решить, что это из-за меня. Мы же договорились. Причем здесь я? Ну, ты не дал ему важность. И так, по сути, во всем. Любые претензии могут быть по отношению к себе, а не к товарищам. Еще есть такой момент. Вчера мы в десятке старались выяснить. Получается, что если мы чувствуем ответственность и полную зависимость от группы, то как эта зависимость, то что значит и как, она превращается в критику. То есть если я сейчас с товарищами, и мне сказали, Рав сказал, мне сказали, что я ответственен за кого-то. Их духовное постижение зависит от меня. А они что-то не делают. Первое, второе, третье. То есть, то есть понятно, что у меня появляется критика. Этот не приходит, тот не платит. Так как взять все это, что с этим делать? Как правило, это происходит, когда кто-то ослабевает. Так вот, это естественное явление, которое появляется. Как можно взять ответственность за тот хиссарон, который я вижу в них? Это вопрос. Может быть, кто-то может ответить? Что с этим делать? Ведь это естественное явление. Я в ответе за других. Я вижу, что они сверлят дыру. Наверняка я начинаю их критиковать. И эта критика, она настоящая. Вопрос, что с этим делать?
1: Кеннир.
0: Всегда есть десятки товарищей, когда я вижу, что они находятся в большем равновесии относительно такого состояния, когда есть какой-то товарищ, и меня бесит, когда я вижу, что он сверлит дырку. И я чувствую, ну, разумеется, я сужу из своих недостатков, и есть очень разные товарищи, опытные, стоит обратиться к ним и спросить. Юнити 1.
13: Мы, с одной стороны, прочитали по поводу того, что нужно сберечь грешника, а с другой, что бояться сверлить дырку в лодке нашей совместной.

0: Как найти вот эту тонкую границу? Где вот эта разница в действиях, мыслях? Где бы я, с одной стороны, сохранял грешника, но при этом бы не сверлил дырку?
1: Не то, что
2: я должен беречь грешника. Я не освящаю грешника и не стараюсь его укреплять. Грешник раскрывается как противоположность, форма между мной и Творцу в моих усилиях в обеднении. Когда вообще мы говорим о грешниках? Только когда мы входим в десятку, стараемся начать работать в обеднении между нами, стараемся реализовать то, что пишет Рабаш в статье. То есть у нас есть какая-то индикация. Это слова Рабаша, Рава, Бальцулама, свет, возвращающий к источнику. В общем-то, это одно и то же. Мы слышали сегодня, что мы притягиваем свет с очень высокой ступени. Относительно этого мы видим наше состояние. И сейчас начинается этот диалог. Я не должен его беречь или освящать. Грешник раскроется, я должен постараться над грешником выстроить величие и важность. Или, как мы говорим, все прегрешения покрывают любовь. Это такие процессы, когда я должен реагировать на то, что я раскрываю. Какое отношение к этому выражаю? Как я стараюсь работать с тем, что я раскрываю, и пробуждается во мне потребность, хисарон, у меня есть желание привлечь свет, возвращающий к источнику. Я прихожу на урок, у меня же есть требования. Это требование, оно искреннее, существенное, не просто какое-то теоретическое. Мне что-то мешает, я чувствую свою природу противоположной тому, что мы учим. Это мне мешает. Товарищи поднимают важность того, что мы учимся. Раб поднимает важность. Рабаш, Бальсулам. Теперь я между всеми этими вещами болтаюсь. И не то, что я должен уберечь грешника. Раф объяснил в клипе, что нельзя его уничтожать, потому что это не поможет. Я не убиваю грешников, это не продвигает меня в процессе исправления. Мак 17.
3: Что делать с уже просверленной дыркой? Например, сегодня я опоздал к началу урока. И это я понимаю как дырка, которую просверлил я. Но я сижу с товарищами, и они принимают меня как равного себе, хотя я намного ниже. То есть теперь такое впечатление, что дырку свою уже вижу только я, а товарищи, которые более высокие, они не видят. Что мне делать с дыркой, чтобы не испортить товарищам дорогу?
4: Обратиться к Творцу с этой дырой, потому что только Он может ее заштопать. Вопрос не во внешнем. Понятно, речь идет о внутреннем отношении. То есть вопрос, насколько ты страдаешь от этого, то, что называется качество усилий, насколько тебе больно от того, что ты опоздал. Есть полно народу, которые сегодня опоздали наверняка. Вопрос, что человек от этого чувствует, насколько он страдает. По мере его страданий он обращается к Творцу и ищет лекарства. Как что с этим делать? То есть тут можно сделать что только, когда действует свет, общее окружение, как все относятся. Ну, все. Главное — обратиться к Творцу.
5: Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas tenemos para tapar el hoyo? Toda raba.
2: Когда я обнаруживаю, что я грешница, которая сверлит дырку, как я могу залатать эту дыру? Какими инструментами? Те инструменты, которые у нас есть, это приближаться к подругам в десятке как можно больше, просить у Творца силы, чтобы дал мне соединиться между нами в десятке, чтобы мы вместе в объединении между нами смогли доставить ему наслаждение. Мы должны все дырки, которые мы раскрываем, обращать к Творцу и просить у него помощь с помощью тех усилий, которые мы прилагаем в десятки. Woman French.
6: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Pio Lamy. En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? C'est comme si...
4: Здравствуйте. В чем я в ответе за товарища, если я за товарища ничего сделать не могу? То есть я за него ответственен, но на самом деле ничего с этим поделать не могу.
1: Кен, туда, Кара. А здесь на ну клип мод миухат шела рав.
2: У нас есть особенный клип Рава, я так думаю, что он очень особенный. Давайте подсоединимся к этим особым словам, которые говорит Рав. Мы посмотрим клип номер два и услышим от Рава, что значит беречь товарищей. Как узнать, что я берегу товарищей? Что, как я могу знать, что им мешает? Какое правильное действие?
4: Ну, прежде всего, все в мыслях. Все проявляется, прояснится в мыслях. Это прежде всего. Нужно правильно думать о товарищах и заботиться о них. И поэтому мы должны налаживать связь на протяжении дня друг с другом, пробуждать друг друга понемножку, по чуть-чуть, это первое. И это должно стать привычкой. Так что вначале, может, мне просто буду злиться, потом к этому привыкну, и это каждый раз приведет к тому, чтобы думать о них. Такая привычка станет второй натурой, то, что называется, и мы приучим себя думать о товарищах. И это должно быть в группе. Будем стараться передать все эти связи внешнего проявления через телефоны, допустим, к связи более внутренней, мысленной, с заботой, так чтобы это почувствовать, вот как я чувствую себя, чтобы точно так же чувствовать товарищи. И это возможно. Возможно. Это то, что мы выстраиваем одно клей, не просто почувствовать их в общем, в этом мире, а в духовном ощущении, каково наше духовное состояние, насколько мы находимся в отождествлении или нет с Высшим Светом. И что нам еще такого сделать, чтобы быть в этом отождествлении, что и где мы должны в себе подправить, когда падаем, поднимаемся. Кто-то падает, кто-то поднимается, одни так, другие сяк. И мы между собой начнем все время балансировать состояние, чтобы все время быть на подъеме. Это подобно стае рыб или птиц, которые находятся все вместе в потоке. Они поднимаются, они как бы спускаются, но все время делают движение в общем направлении. Так и мы сможем функционировать между собой, в группе. Посмотрите какое-нибудь кино, где сняты миллионы птиц в небе. Какое расстояние между ними? Ну, так вот, по несколько сантиметров. Их много, множество. Кто-то вообще сталкивается с кем-то? Никто. Как такое может быть? Ну вот объясни, как такое может быть? Ну, посмотри, это вообще чудо. Миллион птиц. Они что, разговаривают друг с другом? Нет. Что они делают? Ими управляет одна сила. Ну, то есть практически нет между ними расстояния. И не просто кто-то выше, ниже, все вот находятся вместе. и все летят, и все меняют направление. И не просто какая-то группа из 50, я говорю про миллион, допустим. Ну, видел такие фильмы. Это называется «Одна сила». Так вот, мы также должны себя вести. Окей? Учись у птиц.
7: Вот это говорим о дагим баям.
4: С рыбами то же самое в море. В природе это происходит инстинктивно за счет высшей силы.

0: Ноя, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл на гору? Он создал в этом ковчеге, который защищен как матка, да, начал делать окна, то есть те же самые отверстия, то есть несовершенство. И вот в связи с этой лодкой, в которой мы сверлим дырку, может быть, это положено эту дырку делать, чтобы мы куда-то дальше развивались? Спасибо.
1: חיובית בספינה עם החורים, דיברתי נכון, אני רוצה ללכת לאכול את חור, מצד שני איזשהו פתח שכן מאפשר התקדמות.
2: תראה, חורים סך הכל זה מצבים...
3: смотри, в общем, дыры — это внутреннее состояние, которое ты раскрываешь. Ты раскрываешь свою истинную природу. И с этим ты потом обращаешься к Творцу. Иначе, если ты не раскроешь, то надо исправить. То, как ты будешь обращаться, с чем ты будешь обращаться к Творцу. И поэтому без дыр мы устроены, мы состоим из желания получать то, что противоположно природе Творца. Также мы изучали в прошлой предыдущую статью утром. То есть если ты не сможешь раскрыть эти дыры, эти изъяны, то никаких шансов создать связь с Творцом, обратиться к Нему, не будет к этому никакой потребности. Так вот для этого тебе нужны товарищи. Потому что изъяны, прежде всего, ты видишь в них. И уже потом, по мере развития, свет на тебя действует, и ты начинаешь понимать, что это все в тебе. И тогда ты обращаешься. Получается, что эти изъяны, они, в принципе, и не мешают. То есть у тебя нет претензий к товарищу. Наоборот, за счет их. То есть ты на них смотришь, ты видишь, что каждый в десятке что-то не то делает, и постепенно начинаешь понимать, что все это в тебе. И тогда понимаешь, насколько тебе это мешает, тем, что ты их видишь такими приниженными, ты не можешь впечатлиться ими. И это помогает тебе обратиться к Творцу. В конечном итоге все в конце приводит к одному, к молитве к Творцу. А глубина молитвы — это... Ну, ей все измеряется.
0: Добавить немножко еще.
4: Шнианир. Кенкен, там ших максат.
0: Да-да,
3: продолжай.
0: Добавить. Мы обратно вернулись к тому же вопросу, который муж сказал. То есть то, что вы сейчас сказали, это все пример моей внутренней работы. То есть я не обвиняю товарища, это все свойства во мне. Я исправляю себя. В первую очередь дырку сверлю я, а не товарищ, который находится в этой лодке. Это все пример моей внутренней работы. Это где есть связь с товарищами, где есть поручительство? Спасибо.
2: Да,
3: вообще весь наш подход к критике, он самый здравый, который только может быть. Хорошо бы, чтобы люди бы это тоже переняли. Вообще, как это они смогут сделать? Это только мы. Ну, во-первых, нет никакой претензии ни к кому. Всегда все претензии к себе самому. В идеальном состоянии. Если тем временем мы

0: Шалом, хаверим, хаверот.
1: Здравствуйте, друзья и дорогие подруги. Добро пожаловать на передачу «Изучаем первоисточники». Снова мы здесь вместе собрались для того, чтобы углубиться в статьи Бааль Сулама. Мы здесь снова с очень особенной статьей, продолжением статьи «Дарование Торы». Это статья «Поручительство». Весь Израиль стоят вместе в полном поручительстве, и мы углубимся в эту тему, что это значит. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, и мы будем разбирать это вместе. Добро пожаловать, Авиу Муши.
2: Здравствуйте, друзья и подруги. Как ваши дела? Мы продолжаем нашу учебу. Мы рады видеть товарищей из Харькова, они там устроили пикник. Очень рады быть вместе с вами. Привет вам, наши дорогие товарищи. Очень радостно видеть, как вы собираетесь вместе, все группы на пикнике. Будем надеяться, что будем наблюдать еще такие встречи, это греет сердце. Мы здесь вместе хотим изучать статью поручительства. На самом деле мы не хотим изучать статью поручительства, мы хотим достичь поручительства сами. Но чтобы его достичь между нами, нам необходимы источники Бааль Сулам, что вообще благодаря ему мы можем думать о поручительстве. Ну, и, может быть, мы сделаем большие усилия и постараемся попросить помощи у Бааль Сулама, у Рабаша, у Рава и, конечно, у Творца, от которого все исходит. Постараемся сделать еще значительный шаг в направлении поручительства между нами. Поручительство между нами в десятке, поручительство между нами в группе. Мы скоро приблизимся к региональному конгрессу, там встретимся и с новыми учениками, и с ветеранами. Есть у нас очень много вещей, о которых мы хотим просить, и поэтому эта статья очень отличается от всех остальных статей Бааль Сулама. Он написал эту статью сразу после статьи «Дарование Торы», заканчивается статья «Дарование Торы» на 17-м пункте, и начинается статья «Поручительство» с 18-го пункта Бааль Сулам. Мы слышали не раз от Рава. Он увидел в этой статье реализацию этой идеи, которая обсуждается в статье «Дарование Торы», «Возлюби ближнего как себя», вопрос, как это сделать. И путь это сделать — это создать поручительство между нами, связь между нами. И чтобы понять, что такое это поручительство, как приблизиться к нему, что требуется от нас, и главным образом, как нам удается реализовать такое особое, такое высокое состояние между нами. Поэтому мы прочитаем сейчас, и вы, как всегда, приглашаетесь посылать нам вопросы, выяснять и статью, но и также дополнительные вопросы. Есть то, что связаны вопросы с работой в десятке, духовное продвижение каждого. Мы приглашаем, постараемся ответить в меру наших возможностей. Будем также смотреть клипы Рава доктора Михаила Лайтмана, он нас учит там, что такое поручительство, как его достичь. Но мы начнем с того, что будем читать. На прошлой неделе мы уже начали читать статью, прочитали то, что называется первую часть. Первая часть — это введение в статью, прежде чем начинаются сами пункты. Мы прочитали большую часть этой первой части сегодня. Начнем с 18 пункта, и в 18 пункте в середине там приводится такой особенный пример двух товарищей, которые плывут в лодке.
1: Да, пункт 18. Мы не видим на экранах. Да, видим. И потому мудрец объяснил суть поручительства. Мудрец Тана. Это был такой период мудрецов. Скажем, 2000 лет назад. И этот период длился что-то около 200 лет. И от начала эры и еще 200 лет и были такие мудрецы, которые назывались Танаим, от слова «повторять». Так их называли. Так он пишет. Поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ: «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот: «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему: «Глупец! Ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем». То есть, как сказали наши мудрецы, поскольку сбрасывающие с себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь своими делами, они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповедей в правильном виде, то есть в мере слов «возлюби ближнего как самого себя», что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда она говорит ему, когда он говорит ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке». Да, эта притча очень известная. Она относится к Раби Шимону бар Йохаю. Написано в Мидраш Вайкра, то, что написано 1500 лет назад, это сборник притч, и одна из них относится к Раби Шимону, который жил 300 лет до этого, и смысл ее заключается в взаимном поручительстве, поэтому и Бааль Сулам в статье поручительства использует эту притчу для того, чтобы показать на очень явном примере, насколько действия одного человека влияют на другого и наоборот. И, в общем-то, он дальше продолжает нам объяснять, насколько мы зависим один от другого в нашем духовном постижении.
2: Да, этот пример, он совершенно непростой. Вначале он кажется очень четким, понятным. Мы вместе в одной лодке. Кто-то берет сверло, сверлит дырку, вода входит в лодку, и мы потонем. То есть неважно, кто сверлит. Если мы находимся в одной лодке, мы потонем. До сих пор звучит даже как-то, ну, логично. Но здесь мы начинаем думать, о какой лодке идет речь. Что это за лодка такая? Лодка — это я внутри себя? Или лодка — это я и мои товарищи в десятке? Или лодка — это я и мои товарищи в группе? Или, может быть, это все изучающие Каббалу, вся мировая группа? Ну и дальше он говорит о народе Израиля, обо всем человечестве. Где начинается и где заканчивается лодка — это непонятно. Еще раз. Вопрос, что значит сверлить дырку? Что такое сверлить дырку? Мы, ученики, изучаем науку Каббала, мы стараемся, продвигаемся в пути, понятно, что мы еще не совершенны и делаем много ошибок. Это ли называется сверлить дырку? Где начинается, где заканчивается вот эта оценка или самооценка? Когда я смотрю на себя, и мне кажется, что я вообще весь в дырах. Не просто сверлить дыру. Я целый день сверлю только дырки. И так о чем же мы говорим? На нашем пути мы видим, что мы все время стараемся делать какие-то высокие вещи, частично удается, и по большей части мы далеки от этого, от того, что пишет Бааль Сулам. Это называется сверлить дыру. Дырка — это может быть только в состоянии, когда я не делаю свой максимум. Что значит и когда называется сверлить дырку, относительно чего, относительно кого? Дырка — это что-то хорошее или плохое. Наш путь, он вообще строится на разных пробах и ошибок. Я что-то делаю и раскрываю, ведь проявление света из тьмы. Почему это называется сверлить дырку? Так я расту, так я развиваюсь. Ребекка, верно? Тут много есть вопросов?
1: Ну, кажется, что очень простая притча.
2: Да, казалось просто. И из двух строчек выросло очень много таких слоев. Знаете, каббалист никогда не пишет просто. Вернее, наоборот, они пишут очень просто, но для нас это сложно. У них-то все едино, все совершенно. И есть здесь много вопросов. Может быть, начнем с клипа Рава Михаила Лайтмана, где он объясняет эту тему. Мы также рассматривали это утром, но здесь есть еще некоторые такие моменты. Давайте посмотрим клип номер один, где Рав начинает прояснять нам эту тему. Пожалуйста. Тема очень понятная. Да, неважно, где дырка. Я тону. В итоге все умирают. Поэтому мы должны позаботиться обо всех участниках. И вот это беспокойство обо всех участниках должно быть изнутри меня, прежде всего, что я забочусь о разных своих желаниях. И вот так вот, изнутри наружу, о группе и о мире. И в конце концов, все мое внутреннее строение, ведь человек — это маленький мир, оно соединяется со строением мира и со группой, со всем миром. Получается, что вот в одной этой заботе, даже если бы я смог правильно проверить свои килим, исправленные, неисправленные, и вот так вот четко их удерживать, я бы все равно берег все килимы группы и мир. Это называется склонять себя и весь мир на чашу заслуг. Это как такая матрешка, знаете, вот такая. Внутри я, затем группа и затем мир. Это, так мне кажется, это воображение. Нет такого. На самом деле строение оно одно. Но в моем эгоизме есть вот такие слои. Я внутренний, и есть что-то внешнее, и еще более внешнее. Но, по сути, это одна система. И вот в этой заботе, когда я беспокоюсь обо всем мире, если я очень тщательно слежу за собой, то таким образом я оберегаю весь мир. И поэтому должны производить исправление изнутри. Есть такие люди, которые заботятся о том, что произойдет во внешнем мире. Нужно заботиться, да, но на самом деле вся внутренняя работа, она внутри тебя.
1: Вот по поводу этого примера. Один сверлит дыру под собой. Он осознанно или даже неосознанно. И второй тогда говорит, ну ты же нас топишь двоих. Это разве не претензия?
2: Нет, пример всегда, он очень ограничен. То есть он говорит тебе, что даже если другой делает какое-то нарушение, ему кажется, что он сам нарушает, и его ничего не волнует, но ты тем самым тонешь вместе с ним. Вот и все. Не более того, претензии туда или сюда. Он говорит, да, что ж ты делаешь? Мы же оба потонем. Он хочет сказать тот, который сверлит дырку. Ну и ему плевать на второго. Я делаю расчеты со своей жизни.
1: Тогда почему он утверждает, что он топит двоих?
2: Чтобы узнал, что этим он вообще топит весь мир.
1: Но ему же не важно, он даже сам себе он не важен.
2: Не, ну сам он развлекается. Ему кажется, что он продвигается к чему-то хорошему. Если ты говоришь о примере, человек, который сверлит дырку, он думает, что благодаря этому ему будет хорошо.
1: Это пример, когда мы утверждаем.
2: Это относительно того человека, который видит со стороны, что он сверлит дырку, для него это кажется, что сейчас они погрузятся в пучины моря. Тот, кто сверлит дырку, он думает, что он скоро я буду в воде, я так освежусь, поплаваю вместе с рыбками, может быть, поймаю какой-нибудь. Он думает, что он сейчас будет развлекаться.
1: Надо же сказать ему конкретно, ты же пропадешь. Почему он будет слушать его, если он сам себе не важен?
2: Почему он говорит об этом? Он хочет показать на этом примере, что то, что одному кажется какой-то хорошей жизнью, а другому это кажется плохим. Ну, оба они влияют друг на друга. Теперь есть вопрос. Можно повлиять на него, на того, кто сверлит дырку или нет? Повлияй. Если нет, он потопит тебя. Нечего здесь извлекать из примера какие-то философские вопросы.
1: Так частичное поручительство, оно предшествует полному поручительству?
2: Частичное поручительство приходит перед полным поручительством. Поручительство, снова я говорю, называется правильная связь между разбитыми частями, и которые таким образом исправляются. Связь между ними называется поручительство. Взаимность. Соединение во взаимной связи, когда исчезают личные желания, соединяются в одно желание, мысли, планы. Все соединяется ради одной системы. Поручительство не может быть без того, чтобы связывались с Творцом, ради Него, для Него, в его направлении объединение реализуется. Без этого ты не можешь даже начать объединяться. Поэтому Исраэль, Творец и Тора едины. Так это должно быть. Потому что если я и ты начинаем объединяться, что значит объединяться? У тебя есть свои мысли и желания, совершенно различные от того, что есть у меня. Как мы можем объединиться? Чтобы во взаимной совместной работе уподобиться ему. Я сам не могу уподобиться ему, и ты не можешь сам уподобиться ему. Когда мы отказываемся, уступая, отказываемся от каждого своего личного, и каждый хочет соединиться так вот между нами. Вот эта связь между нами может быть только при условии, когда Он, Творец, соединяет нас, и мы соединяемся, чтобы обрести вот эту образ, форму этой связи, что является им, Творцом. Поручительство — это отражение в келим, в желаниях образа Творца. Высший свет, если он отпечатывается в желании, когда он хочет соединить вот эти различные желания, тогда вот это его действие, воздействие на желание, называется раскрытие Творца, и вид вот этого соединения называется поручительством. Поэтому это должно уже быть в присутствии Творца между творениями. Поэтому, когда они достигают поручительства, когда есть раскрытие Творца в даровании Торы, когда это происходит, когда свет, возвращающий к источнику, воздействует, так разные желания хотят раскрыть Творца. Тем самым бегут из Египта. Приходит свет, возвращающий к источнику, производит между ними связь, которая называется поручительство, и в этой связи раскрывается Творец. То есть само поручительство со стороны Келим — это место, когда раскрывается связь между ними, это внутренний свет или Творец. Здесь только свет и Кли. Мы слышали, что поручительство — это отражение в келим, в желание образа Творца. То есть есть образ Творца, мы копируем его и стараемся реализовать в своих желаниях. Начнем. Вопросы?
1: Да, есть вопрос от Эда из Турции, из Турции 9. Она спрашивает, как можно лично или в десятке превратить Эльбирку в лодке, превратить в возможность, чтобы еще больше укрепиться. Михаил, ну, во-первых, нужно выяснить, что такое дырка в лодке. Это, как мы уже сказали, что это не просто выяснить, что такое эта дыра. А еще более сложно это отнести эту дыру к самому себе. То, что я вижу, что другие делают дыры, сверлят дыры, так мне это то, что кажется мне. Каждый видящий изъяны в другом видит из своих изъянов. Так следующий этап — это когда мы привлекаем высший свет, и этот высший свет показывает каждому из нас, что все совершенны, кроме меня самого, и я тот, кто делает эту дыру. И дыру в чем? Во внешних рамках, там кто-то приходит, не приходит, опаздывает, это внешние дела. Это тоже важно, разумеется, но в целом, в принципе, каббалисты говорят нам о дыре, которая в намерении, когда я не могу уточнить свое намерение, я все время терплю неудачи. Эти вещи скрыты от меня самого. Я не вижу это в других. Я не могу сказать, что у него намерение так или эдак. Я с трудом могу распознать свои собственные намерения. И в конечном итоге закон поручительства нету, он не предъявляет претензий ни к кому другому, кроме меня самого, к моему поведению. И это хорошо. Если я вижу, что я делаю дыру, я могу обратиться к Творцу и помочь и попросить у него помощи.
2: Я бы добавил вообще, о ком здесь говорится? Говорится о нас. О нас, об учениках науки Каббала, здесь не говорится. О широких массах, о людях, которые не учатся. Люди, которые не учатся, вообще нечего о них говорить, они не связаны с этой темой. То есть лодка — это когда мы собираемся вместе, как десятка, как группа, и мы стараемся построить между нами духовные кли. И теперь я думал об этом, когда слушал Рава, зависит на каком уровне, где я оцениваю себя. Дырка — это когда я даже минуту не думаю о товарищах. Или дырка — это состояние, когда мне не удается доставить наслаждение Творцу. Может быть, дырка — это когда я не вкладываю все свои усилия, все силы, чтобы объединиться с товарищами и через них раскрыть Творца. Что такое на самом деле дырка? Михаил сказал, это действительно легко посмотреть на того, кто опоздал, на того, кто мешает. Но это, в общем-то, простые вещи, и не пренебрегая их ими, потому что это важно. Но рамки, на самом деле, они внешние. А что ж такое внутренний расчет? Ведь никто не сделает этот расчет со мной. Это я его делаю, я относительно Творца, относительно десятки. То есть мы говорим здесь об очень глубоком процессе. Не просто так этот пример написан 2000 лет назад и сопровождает нас как символ, как знак духовного состояния, которое мы должны построить между нами, чтобы действительно раскрыть Творца. Это не технический момент, это очень глубокое дело, и поэтому я на более продвинутом этапе. Я могу поднять уровень, то есть уже увидеть, насколько я думаю о товарищах, насколько я сосредоточен на пути, насколько я... Почему сейчас я пришел на урок? Пусть каждый задумается и спросит себя, почему я пришел на урок? Что я хочу достичь? Какова моя цель? Хочу ли я обрести какое-то вознаграждение? Или я думаю о товарищах из десятки, из группы? Тут есть много разных уровней. Поэтому дырка, по сути, это средство, как сказал Михаил, раскрыть большую связь с Творцом, чтобы он помог нам. В итоге Творец посадил нас в лодку. Творец показывает нам эту дырку относительно себя, и Творец также может нам помочь. Даже если не заткнуть эту дырку, то хотя бы подняться над ней.
1: Продолжим с вопросами из системы Арвуд. Женщина Германии, 3, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие преподаватели, дорогие товарищи. Есть ситуация, когда не делаем дыру в десятке, Но мне нужно всегда видеть преимущество, достоинство товарищей. И вопрос: когда уже есть дыра в лодке, каково правильное действие человека, который это видит, и что он должен сделать? Михаил, если, допустим, я увидел дыру и отнес ее к себе, я понимаю, что я делаю эту дыру, как Ави уже объяснил, что мы не относимся к внешним вещам, а, скажем, я вижу, что, допустим, сейчас дали упражнение «Подумайте, товарищи определенным». И я вижу, что прошел целый день, а я, может быть, с трудом несколько секунд был в мысли о нем. Так все зависит от того, насколько мне от этого плохо. Если мне действительно плохо, а что я властвую над своим сердцем? Если мне неплохо, я хорошо поднимаю, что есть упражнение, и мне не удалось. Ну что делать? Или я действительно начинаю чувствовать себя плохо, что я через это упражнение мог продвинуться, духовное постижение, и мог стать ближе к Творцу, хоть на немного, но мне не удалось. И насколько мне от этого больно, настолько я могу обратиться к Творцу и попросить его, чтобы дал мне это ощущение, чтобы исправил меня. Я помню, что Раф однажды привел такой пример. Скажем, человек, который вкладывает несколько лет для того, чтобы стать врачом, и он проходит, сдает экзамены и провалился, не прошел. А скажем, человек, который не хотел быть врачом, просто его заставляли, так ему не так от этого больно. А если человек очень хотел и вкладывал в эти экзамены очень много сил и не был принят, он очень страдает от этого. Так ты понимаешь, что все зависит от осознания зла этого состояния, насколько мне плохо от того, что я не смог подумать о товарище. И об этом, и так о каждой дыре.
2: Я бы добавил, что осознание зла зависит от важности, насколько это важно. Если ты привел пример Рава, я бы привел пример Рабаша. Рабаш рассказывает в одной из статей о человеке, которого не выбрали в президенты. Да? Кто-то здесь вообще обеспокоен, что он не президент?
1: В Штатах будут выборы.
2: Да, в Америке или вообще. Здесь кто-то вообще хочет быть президентом? Нет, меня это не волнует. Но человек, который вложил всю свою жизнь, подумайте, люди не становятся президентами быстро. Это программа 20-30 лет, планировал, учился, что-то делал, его там унижали, его там обижали, он вложил всю свою жизнь. Сейчас выборы, и его не выбрали. Вы представляете, какая это трагедия? Какое разочарование, какая обида. Поэтому, насколько это важно, и я бы добавил, насколько важно станет для нас эта дырка благодаря вам. Когда я прихожу сюда, и группа начинает говорить со мной о важности цели, и тогда для меня это становится важным. И любая малость кажется мне как дырка. Я очень осторожен, я держусь час-полтора, встречи десятки, ну, потом я где-то там расслабляюсь и подпадая под влияние внешнего окружения, становится менее важным.
1: Да, это может произойти только если есть взаимовключение. Один человек сам по себе не может прийти к такой боли, к такому давлению, что если еще моменты я не достигну Творца, это просто невозможно. То есть каждый человек может только маленькую часть, и поэтому мы взаимовключаемся, поэтому мы вместе на уроках, поэтому мы создаем эти конгрессы, организуем. И тут, допустим, раз в неделю мы приходим раз в неделю на этот урок, там полтора часа мы взаимовключаемся, а там мы находимся три дня интенсивного включения друг в друга, как в таком атомном реакторе. И эти конгрессы, это не просто так, это 3000 лет назад уже каббалисты раскрыли, что нужно три раза в год собирать сообщество, народ, тогда был храм, и тогда вот три дня или неделю, все были вместе. И тогда каждый После такого взаимовключения может потом продолжать свою работу. И нужно здесь два момента. С одной стороны, важность, необходимость достижения цели, а с другой стороны, я должен постоянно раскрывать в себе эти дыры. И вот эта дельта, вот это, различие, оно как раз приводит к молитве.
3: Женщины Мак 37. Если можно, два вопроса. Первый вопрос. Когда человек считается находящимся в одной лодке с товарищами, это происходит автоматически с началом духовной работы или эту лодку необходимо построить через поручительство?
1: Повтори, пожалуйста, вторую часть вопроса.
3: С началом духовной работы или эту лодку необходимо построить через
4: поручительство?
2: Я бы поделил это на две части, как и твой вопрос. Человек находится в лодке, когда он решает, что он хочет быть в лодке. Нету здесь какого-то правила, да, сейчас ему объявляют, вот отныне и далее ты находишься в лодке. Это зависит от человека. Когда человек продвигается в пути, тоже зависит от человека, кто-то его задерживает. Мы пришли учиться, мы начали учиться, услышали, встретили учителя, решили, что это наш путь, начали приходить каждый день на урок. Другой человек приходит, интересуется, учится в кампусе или в каких-то учебных рамках, начинает приходить раз в неделю, через год два раза в неделю, через три года три раза в неделю. Это зависит от него. То есть когда ты говоришь, когда считается, что человек находится в лодке, это когда его путь становится для него важным, когда он решает, что это путь, когда он хочет по нему продвигаться, когда он реализует то, что Балисулам Раба Ширав говорят. И он решает это взять для себя, на себя. Нельзя его заставить. Можно объяснить, можно рассказать. Но в итоге он должен сказать «желаю я». Творец кладет руку человека на добрую судьбу и говорит «возьми». А ты должен сказать «я беру», если ты не берешь. Ну, это первый шаг. Второй. В течение дня человек каждый раз должен выбирать доброе окружение. Я могу выбрать выйти из окружения в любую секунду. Это очень легко. Посмотри наружу. Ты знаешь, что находится во внешнем мире. Ты живешь в Америке, да? Это очень трудно быть в лодке. Я очень легко могу включиться во внешнюю среду. Так какая там лодка сразу? Какая там те, кто сбрасывает время? Есть столько желаний, да, секс, семья, деньги, власть, знания. Творец столько всего предоставил. Я сейчас должен только выбрать, что сначала. Все зависит от нас и от того, насколько мы в итоге принимаем на себя вот это окружение, которое называется РАВ, группа и книги.
1: Да, я только добавлю, что во всех вещах есть внутреннее и внешнее. Поэтому, конечно же, во внешнем можно сказать, когда начинается лодка. Сейчас, допустим, ты находишься в лодке, ты находишься в комнате WMAC-167, и ты находишься в системе Арвуд, за которую ты платишь. Возможно, у тебя даже есть какие-то роли. Есть какие-то внешние рамки, которые выстроились, и в которых принимает участие сам человек. И этому уже можно сказать, что это лодка вместе с этим. Вместе с тем, можно сказать, что если мы говорим о внутреннем, то человек может быть годами в этой системе.
2: Да, это тоже хорошо.
1: Да, это тоже хорошо. Я ни в коем случае не пренебрегаю этим, но когда-то нужно прийти и к качественным усилиям, то есть прийти к намерению, к ощущениям. И, как я уже сказала, во всем есть внешнее и внутреннее, и таким образом рассматривается наше нахождение в лодке. Да, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Что является тем самым отверстием внутри человека, которые разрушают поручительство.
2: Что такое эта дырка в человеке, которая разрушает поручительство? Все это сводится в итоге к тому, насколько я стараюсь объединяться, стараюсь, акцент на стараюсь. Человека не проверяют в этом старании. Михаил дал пример, что думать о товарище. Но я должен стараться в течение сегодня, пытаюсь, я сделал себе разные подсказки, напоминалки, выстроил программу, но у меня не получилось, но я стараюсь. В итоге мы в науке Каббала оцениваем только одно — усилие. Усилия и вклад. Не успех. Здесь акцент. Относительно этого я могу уже определить себя в каждом месте. Могу определять.
1: Вопрос из Каби, пожалуйста.
5: Hey, good morning, everyone. You said that the most important thing is...
2: Всем привет. Вы сказали, что самое важное... Насколько я должен думать о том, что я не могу думать о товарищах, и это мера важности. Как же мы усиливаем эту боль? Но это зависит от окружения, да, что это важно, поэтому боль это будет больше, и это говорит об окружении. Но когда мы находимся в окружении, и мы видим, что мы не можем думать о товарищах, но это не болит буквально. Так мы находимся в таком состоянии, у нас есть окружение, но это не вызывает такой боли или не представляет такой проблемы, то, что я не могу думать о товарищах. Что делать в таком состоянии? Что вы посоветуете?
1: Так снова, ты очень правильно понимаешь, что вот эта боль... Это как результат, он результат аккумуляции. Не сразу же приходим к ощущению этого разницы. То есть к этому нужно сначала очень хотеть достичь цели, с одной стороны, с другой стороны, ты видишь, насколько ты каждый момент находишься далеко от цели. Вот эта разница, эта дельта, это то, что создает в человеке молитву, требование к Творцу. И даже этого недостаточно. Если я это делаю самостоятельно, в одиночку, то я, конечно, могу прийти к какой-то мере страданий, но я не смогу это все вынести в одиночку. Поэтому мне необходимо взаимовключаться с другими людьми. Поэтому скоро у нас будет конгресс в Соединенных Штатах, мы будем рады тебя увидеть.
2: Подожди, что ты продолжаешь? У нас есть конгресс на Восточном берегу 29 октября. Ты наш дорогой любимый товарищ, приезжаешь туда, чтобы мы вместе усилили ту боль от того, что мы не объединены, и усилили объединение. Ты приезжаешь или нет? Ты живешь в Детройте, верно, если я не ошибаюсь? Это да, что ты живешь в Детройте или что ты приезжаешь? Ну, неважно, это ты сам делай свои расчеты. А, ты говоришь и то, и другое. Прекрасно. В этом все дело. Это мне важно. Человек, который болен, он ищет в каждом месте лекарства. А лекарство только между товарищами, только во включении между товарищами, когда мы вместе сидим и притягиваем свет, возвращающий к источнику, и слушаем уроки. В этом вся история. Да, ну, продолжай, я тебя перебил.
1: Да нет, все, в общем-то, это взаимовключение, то, чего нам не хватает, в этом-то все дело, что Творец сделал такую игру, что один человек не может прийти к такому стремлению, к цели, с одной стороны, а с другой стороны, не может раскрыть в своем состоянии такое зло. Его эгоизм постоянно работает, и каждого, кстати, и скрывает. И истинно говорит, да не страшно, ты еще молодой, у тебя еще есть время, смотри, другие даже меньше, чем ты. Он постоянно тебе говорит, есть еще время, ты на правильном пути. Поэтому нам очень тяжело прийти к такой боли. Кстати, Возьми пример. Я недавно видел передачу о Шумахере, который был очень тяжело ранен на лыжном спорте. И видел, что он там 10, более 10 лет, он отключен от всего, и видел, как его жена вкладывает миллионы, там всякие приборы, аппараты, чтобы его поддерживать, потому что он парализован. И это, чтобы его содержать, это где-то миллион долларов каждый день. И она так хочет, чтобы он жил, то она вкладывает каждый день миллион долларов. Я видел, насколько ее стремление сильно, чтобы она хотела, чтобы он жил, насколько она готова вкладывать, да и что это за жизнь, уж понимаем. Но это вот так и мы. Откуда мы возьмем такие силы, чтобы вкладывать всю свою энергию, как в свое продвижение, так я еще должен и других продвигать, так, чтобы я не смог выжить и ни одного дня без того, чтобы раскрыть Творца. Так вот снова, мы не можем прийти к такому, к такой вещи без взаимовключения друг в друга между нами. Так будем надеяться, что на конгрессе мы придем к такой мощности, и действительно так это выйдет. Согласно усилиям каждого, каждый получит награду. Вопрос из Украины, пожалуйста.
6: Привет всем. Питання. Які обов'язки обов'язкові в дії для поруки між товаришами? Наприклад. Дякую.
2: Какие обязательства?
1: Да, какие обязательства? В чем можно обязаться? В чем обязаться? Да очень просто. Я обязуюсь, чтобы мои товарищи раскрыли Творца. Все, все остальное всего лишь средство, что я там буду петь им, я буду читать им, я буду готовить им, я возьму их путешествие. Все, что продвигает их духовное. Но в целом должно быть понятно, что я продвинусь только после того, как я их продвину. То есть представь себе такой барьер, я должен перевести их за махсом, и после них, следом за ними, Творец может мне сказать, вот сейчас ты можешь зайти. Первым ты не зайдешь, ты только зайдешь последним после них, а все остальное какое имеет значение? Это уже твое искусство, что ты можешь сделать. То есть это действительно это условия, которые просто невозможны, с одной стороны, с другой стороны, нам не рассказывают. От нас не скрывают, что ты можешь обратиться к Творцу и просить от Него. Можешь постоянно просить перевести товарищей за махсом. И в этом-то вся работа. Не нужно делать больше ничего ногами и руками.
2: Прежде чем продолжим, давайте посмотрим клип номер 6, клип Рава. Можно здесь добавить так, конечно же, это кажется невозможным, что каждый должен так делать, но в объединении это да, возможно, здесь говорится об объединении. И чисто физически, как я могу заботиться обо всех людях в мире, нужно понимать, что никогда это не может произойти, потому что наш мир, он не устроен совершенно, чтобы здесь реализовывать закон поручительства таким образом, как нам кажется. Но мы с вами учим, что то, что от нас требуется, это только желание и молитва, что если мы поднимаем наш хисарон к поручительству, к объединению между всеми, от маленькой группы, от частной десятки до всего мира, постепенно, то высшая сила, Творец, Он — поручитель за всех своих творений, и Он их соединяет вместе. И объединение не в том, что мы соединяемся каким-то физическим образом в этом материальном мире. Объединение, оно духовное, что те искры, которые есть в каждом, в них, в каждом раскрывается какая-то искра стремления к Творцу. Вот эти стремления мы соединяем вместе и в них. Насколько они сильные, большие в своем количестве, так мы раскрываем высшую силу в них. Рав говорит нам, что это кажется вначале невозможным, но в объединении это возможно. И мы учим, что то, что требуется от нас, это только желание и молитва. Желание и молитва. Если мы поднимаем наш хисарон к поручительству, объединению между всеми, от маленькой группы, от отдельной десятки, вплоть до всего мира, тогда высшая сила, Творец, Он является поручителем за свои творения, и Он их соединяет вместе.
1: Вопрос системы Арвуд от женщин Френч 1, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Может быть, я немного буду противоречить тому, что сказали другие товарищи, но я это ощутила в десятке, и мои подруги в десятке сказали, что я сделаю дыру в десятке. Это был очень тяжелый период для меня. Все, что я могу сделать, сказать, что в каком-то каким-то образом стоит желать. Это очень сильно влияет на тебя, когда товарищи тебе говорят, что ты делаешь дыру в лодке, и тогда сразу же все переворачивается с головы на с ног на голову, и там север становится югом и так далее. И все меняется в тебя, и становится очень тяжело говорить о поручительстве и говорить и признавать то, о чем я говорю, но я это прошла на себе. Я почувствовала то, что я почувствовала, меня очень перевернуло и меня и сделало меня другим человеком. Я просто хотела поделиться с вами. Михаэль, я хотела только сказать, что да, верно, что десятка может сказать человеку, что он делает дыру, но только по отношению к внешним рамкам, к соблюдению внешних рамок, по поводу его поведения. Но это первое. Также запомните, что один человек не может сказать другому один на один и сказать, ты делаешь дыру. Потому что, может быть, это мне так кажется. Если десятка вся говорит единогласно, то это да. И то есть тоже нужно понимать, что это что десятка видит только внешнее. И могут мне сказать, что мы определили, что ты должен приходить там на трапезу, а ты не приходишь, и что-то такое.

0: тебя есть роль, ты должен был переводить, и не пришел. Это внешние вещи, но внутренние вещи, о них не может даже десятка сказать, у нас это не принято, и такого не может быть. Не может быть, что мы как десятка приходим к товарищу и говорим, мы видели, что ты недостаточно намереваешься, там, находишься в намерениях. Эта работа, она скрыта. Мы сейчас говорим о принципах работы. И это все скрыто, и у десятки нет никаких инструментов, чтобы узнать, где находится каждая личность, каждый человек. Поэтому мы можем только предъявлять претензии в тех внешних рамках, где мы уже определили друг для друга эти рамки. Может быть, иногда кто-то из нас путается, или человек там запутался, забыл. Но внутренне вообще запрещается критиковать друг друга. Насколько мы изучаем, сколько мы учим, мы никогда не слышали, чтобы Раф сказал кому-то, смотри, твои намерения не в порядке, ты не находишься в качественном усилии. Даже и учителю это невозможно сказать, а уж тем более десятки. Мы слышали женщин из Франции один, и сейчас услышим мужчин. Пожалуйста.
1: Спасибо, друзья. С одной стороны, кажется, что все зависит от меня. Что я делаю дырку, что я выбрал сидеть в этой лодке, и что я должен усиливать величие цели товарищам. Ну, ладно, я буду стараться. И буду делать это товарищем. Но, с другой стороны, поручительство, ведь это что-то взаимное. Что же я должен ожидать от товарищей? Какова их функция? Я не должен ждать ничего от товарищей. Я должен стараться дать товарищам все, что я могу. Рабаш пишет, любовь к товарищам — это не то, что я жду, пока они полюбят меня. Мне это понятно. Я вообще красавчик, я жду, чтобы меня полюбили. Любовь к товарищам — это когда я хочу полюбить их. И понятно, что здесь есть взаимный процесс десятки, и мы не находимся в пустом пространстве, но моя работа — не требовать от них и проверять, делают они это или нет. Моя работа заключается в том, чтобы все время пытаться выстраивать это окружение, чтобы это окружение продвигало всех нас. Мы, каждый из нас, зависит от окружения. Есть статья в Шамате Баля Сулама, человек не может вывести себя за круг своего окружения. То есть то, что будет в моем окружении, будет также и во мне. И я должен обеспечить поручительство товарищам, не требовать от товарищей поручительства. Если я буду стараться все время обеспечивать поручительство товарищам, то ко мне тоже придет поручительство товарищи, потому что так будет строиться наше окружение. Но мой акцент должен быть на моей работе, а не на том, что я требую, а на том, что я даю. Да что? Я могу сказать, что все зависит от меня, и все? Если не я себе, то кто мне? И Творец уже дополнит нам, это произойдет само. Но я не могу требовать от товарищей. Почему? Ты не поручитель за меня, и ты тоже. Ты чуть-чуть поручитель, а он тоже недостаточно. Подход неправильный. Подход такой, что я должен делать, насколько я забочусь о товарищах, насколько мне важно, чтобы они продвигались, насколько мне важно, чтобы наше окружение было сильным и направленным к цели. Да, можно говорить об окружении, да? Как Михаил сказал, там тоже есть внешний уровень. Если мы приняли на себя как окружение, только если мы приняли на себя как окружение общее решение делать вместе эти вещи, и, допустим, каким-то образом мы это не выполняем, нам так кажется, да, то это уже другая история. Но и об этом тоже только после того, как мы приняли вместе на себя. Об этом я могу сказать. Но остальная внутренняя работа, мне нечего требовать ни от кого. Откуда ты знаешь, что они делают? Откуда ты знаешь, насколько они думают о тебе? Может быть, ты пришел и сказал мне, почему ты не поручаешься за меня? Я тебе скажу, что я 23 с половиной часа поручитель за тебя. Мне осталось всего полчаса подумать о себе, а ты с меня еще требуешь. Ты должен делать все, что ты можешь, чтобы позаботиться о них. אז אנחנו רוצים

0: абстрактное, нам нужно выстроить клей. Как, допустим, электричество — это сила. Но если нет кабеля, через который он может пройти, то мы не можем им пользоваться. Так мы можем говорить, как разные там религии, там теории о Творце, что он там существует, существовал еще перед нашей Вселенной, это понятно. Но мы говорим о Творце как «бо», «приди» и «ре» — «увидь», то есть, как мы говорим, «кли», в котором проявится Творец. Если «кли» соответствует этой силе, то поэтому что мы делаем? Мы строим «кли», связи между нами, которые соответствуют свойству этой силы, и тогда эта сила может там проявиться по закону подобия формы. И тогда и наше, как в результате этого наше поведение изменится, и мы увидим, как эта сила будет во всех связях, во всех системах связи, во всей сети связи между нами, то есть, как пишет Бааль Сулам, когда люди выстроят такую сеть связи, то эта сила в ней проявится и отразится на всем нашем поведении, как было с людьми 3000 лет назад, которые получили Тору, и в них это произвело такой сильный отпечаток в их поведении той группы. Так же и с нами это произойдет.
1: Да, пожалуйста.
2: Если говорить о поручительстве между нами, то актуально, что не только товарищи для меня это сила Творца, но и я для них, но я должна в этом тоже как ощущать себя.
0: Не совсем понял. Понятно, что ты тоже в этом находишься, и ты активная часть, которая выстраивает это кли. Все зависит от тебя, разумеется. И возможно, что мы построим кли, и каждый будет чувствовать иначе эту силу. Поручительство. Возможно, что рядом с тобой сидит подруга, которая тоже вкладывает тело, но не он будет это чувствовать. Этот, как в нашем мире есть очень много законов, но не все чувствуют их, не все понимают. Я помню такой пример Рава, допустим, вся банковская система. Ты понимаешь, что есть люди внутри, знают полностью, как эта система работает, как там текут эти деньги между банками и всеми этими системами. А есть люди, которые знают просто прийти к банкомату, нажать на кнопку, вытащить там несколько купюр, и все это, все их знания по поводу этой банковской системы. То же самое и здесь. Поручительство, каждый в соответствии со своим усилием будет чувствовать его по-разному, не все одинаково. Поэтому я хочу сказать, что да, мы вместе строим его, но в конечном итоге все зависит от твоих личных усилий. И еще вопрос от Mac39, пожалуйста.
3: Не слышно.
4: И поручительства, они обязательны на каждый год. Это только касается народа Израиля. Спасибо.
0: Спрашивает, поручительство, оно относится только к народу Израиля?
3: Да, это хороший вопрос. Это нас переводит к следующему пункту, к 19-му. Там как раз Бааль Сулам говорит об этом. Давайте прочитаем вместе и постараемся понять, что говорит нам Бааль Сулам. Спасибо, что ты перевел нас на следующий этап. Мы переходим к 19-му пункту статьи. Давайте начнем читать и продвинемся. Посмотрите, что говорит тут нам Бааль Сулам. Раби Лазар, сын Раби Шимона бар Йохая, идет еще дальше в вопросе поручительства. Мало ему, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, но весь мир входит в поручительство. Однако тут нет разногласий, ибо все признают, что сначала достаточно одного народа для исполнения Торы, то

0: лишь для начала исправления мира, поскольку невозможно было начать со всех народов мира одновременно. И, как сказали наши мудрецы, что Творец приходил с Торой каждому народу и племени. Но они не хотели принять ее. То есть они были погружены в грязь эгоистической любви выше головы, одни в прелюбодеяние, другие в разбой, убийство и так далее. Так что в те времена невозможно было даже представить себе, как можно говорить с ними о том, согласны ли они отделиться от эгоистической любви. И потому Творец не нашел ни одного народа и племени, готовых принять Тору, кроме потомков Авраама, Ицхака и Иакова, на стороне которых были заслуги отцов. И, как сказали наши мудрецы, праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана, что означает, что благодаря высоте их души у них была способность постичь и пройти всеми путями Творца в духовном значении Торы, вытекающей из слияния с Творцом, без предварительной лестницы практических действий в Торе, которых у них не было никакой возможности исполнить, как сказано выше в даровании Торы. И, несомненно, как ощущение тела, так и возвышенность души наших святых праотцов очень подействовали на их сыновей и сыновей этих сыновей, и эти их заслуги были приняты в расчет для того поколения, в котором каждый из народа принял на себя эту высокую работу, и каждый сказал в полный голос: «Сделаем и услышим». И по этой причине мы поневоле были избраны особым народом из всех народов. Получается, что только одни лишь сыны народа Израиля вошли в требуемое поручительство, но не сыновья других народов, потому что они не участвовали в этом, и это просто потому, что такова реальность. И как же может Раби Элазар не соглашаться с этим? Вроде здесь есть тоже очень такой проблематичный пункт, где Баля Сулам говорит на языке из корней ветвей. То есть он говорит с нами на нескольких уровнях. Я понимаю вопрос нашего товарища из МАГ-39. Можно читать это так вот просто, да, и думать о каком-то народе или стране, когда еще не было страны, ну, народ, какая-то группа определенная, но мы учили у нашего учителя, что обычно правильное отношение к этим вещам — это смотреть внутрь человека. То есть тут есть два уровня. Один — это Раби Шимон бар Йохай. Раби Шимон бар Йохай говорит о внутреннем процессе, о группе. И эта группа называется кодовое название «Исраэль», «Ешар Кель», прямо к Творцу, те, кто стремятся достичь Творца. Говорится о личном исправлении МАГ-39, КБЮ-14, женщины Украины и так далее. То есть он говорит о личности какой-то, да? А Рави Лазар говорит об общей картине, об исправлении всего человечества. Он говорит уже об общем состоянии, когда исправляется все человечество. И у нас здесь есть два угла зрения. Один Раби Шимон бар Йохай говорит о индивидуальном процессе, и в нем тоже, когда мы смотрим на народы, что вообще, в чем эта история? Творец приходит, обращается к каждому народу, спрашивает их: хотите ли вы принять Тору? Не говорится о народах, говорится о желаниях в человеке. И праотцы тоже, вот мы говорим тут о праотцах, это не исторические личности, это наше предыдущее состояние человека, в котором не было достаточного авиюта, желание было еще очень маленькое. Как рассказывают об Аврааме, который спрашивает: как я узнаю, что унаследует меня? Его желание еще очень маленькое, в нем еще нет требования достаточного, для полного исправления, для общего процесса. Поэтому мы говорим и смотрим на это в общем, как в одном человеке. Это верно, что относительно корней и ветви у нас есть также и внешние тоже соотношения. Но на Израиль мы смотрим как на всех, кто продвигается в духовном. Вечная Барух, наши десятки, или в отдельном человеке, у которого есть разные желания. И большинство этих желаний не хотят исправления. Но есть одно желание, которое называется Израиль, и оно готово. И ему Творец уже готов дать Тору. То есть тут есть постепенный процесс, который начинается изнутри наружу. И о нем тут и говорят.
1: Да, так нужно к этому относиться. Запомните, что частное и общее равны. Это закон. И поэтому правильно рассматривать поручительство в самой внешней форме, проявляющейся на неживой растительной животной природе. Можно и рассматривать это как в историческом плане, как ветвь и корень. И также рассматривать по отношению нашей группы. И внутри человека есть два уровня, разные уровни желаний. Есть толстые, такие большие желания эгоистические, есть тонкие желания, светлые желания. И то, что Бальсулам говорит, что Творец обратился к этим желаниям, которые тонкие, которые светлые, они соглашаются. А если обратиться к очень эгоистическим, большим желаниям, то к ним невозможно обратиться. Почему? Потому что даже если ты захочешь якобы с намерением ради отдачи, все равно эти желания настолько эгоистические, такие неисправленные, что они не могут этим воспользоваться. Поэтому есть порядок исправления, что сначала исправляются тонкие желания, светлые, а потом уже на втором этапе это большие эгоистические желания. Разумеется, речь идет о желаниях по отношению к Творцу, то есть о духовных желаниях, а не о наших обычных желаниях. Не надо с ними путаться. И поэтому
0: очень важно не переносить это на какие-то национальные вопросы. Говорится здесь о каком-то народе, а я не являюсь частью этого народа, поэтому это не говорится обо мне. Здесь речь идет не об этом. Говорится о делении Гальгальт Инаем и Ахаб, более чистые желания, менее чистые желания. И исправление происходит изнутри наружу. То есть мы всегда начинаем с более тонких желаний, потом продолжаем к более грубым желаниям. Это происходит в каждом из нас.
1: Скажем, тут, допустим, пришел бы Творец народу Израиля, ты, может быть, не знаком с этим, мы тут живем, и сказал бы им: ну, давайте, исполняйте поручительство, и я дам вам Тору. Ты что такое думаешь, что кто-то с этим бы согласился? И уж тем более в мире, ты представь себе, что Творец так вот ходит по всем. Ведь он желал изначально дать свет Тору всему миру. А тогда все находились в таких, под такими слоями эгоистического желания, как он здесь пишет, что вообще просто не с кем было говорить, и даже уже подумать об этом невозможно было. Точно как же сегодня, это же просто утопически думать, что какой-то там народ захочет думать о ком-то там, каких-то других народах. Мы видим, что не то, что там написано 3000 лет назад о каком-то народе. Также и сегодня. Каждый день Творец дает эту возможность быть в поручительстве. Или мы воспитаем себя, и ты, такие как ты, такие как я, будем учиться, как все-таки исполнять этот закон. Или, как пишет Бальсулам, будет 3-4 мировые войны, останутся несколько там тысяч человек на всей планете Земля, и Творец все равно заставит их прийти к поручительству. Это путь.
0: Поэтому мы должны это реализовывать, а не говорить о чем-то внешнем. Вопросы.
1: Да, у нас есть очень много вопросов, которые прислали в письменном виде. Седа Турция 5 спрашивает. Допустим, если я и группа, нам неизвестно, что у нас есть дырка в лодке. Как нам исправить это, если мы не знаем?
0: Если мы не знаем, то мы не узнаем. Очень просто. Осознание зла относительно какой-то меры добра. Чем больше мы продвигаемся, прилагаем усилия продвинуться к объединению, мы обнаружим, где мы не объединены. И тогда мы относительно этого произведем работу и снова раскроем на следующем уровне, где мы не объединены. И так постепенно мы будем продвигаться. Творец раскрывает нам изъяны. Рав всегда говорил вот эти язвы. Это как рентген, который показывает нам, где в нас есть недостаток объединения. Но это происходит только, когда мы прилагаем усилия в объединении. Поэтому без этого не о чем говорить.
1: Луиза из Испании спрашивает, Раф, в клипе упомянул, что мы должны построить лодку, но если в лодке уже есть дыра, создающая пробоину, ну как построить лодку, которую нелегко пробить? Михаил, ну, дыра всегда будет, мы не можем продвигаться без дыр. Не то, что мы их специально делаем, но Творец создал нас из такой материи, которая всегда делает дыры. Вопрос, что мы делаем с этими дырами? Как раз то, что я сейчас раскрыл эту дыру, у меня есть возможность исправить ее. И то, что я осознаю уже эту дыру, это уже часть исправления. И в этом вся работа, чтобы мы обратились к Творцу. То он не, Творец не требует, чтобы мы сами там себе что-то там чинили, все эти дыры, которые каждый раз кто-то делает. Он требует от нас, чтобы мы только определили эту дыру, и чтобы нам немного было от этого больно, и мы обратились к нему за исправлением. Ребекка, вопрос из Новосибирска. Вы сказали, что я с трудом смогу распознать свои намерения, а иногда мы говорим, что мы свои намерения не способны определить. Так все-таки, на что мы способны, на что нет в работе со своими намерениями?
0: Мы способны сделать максимальное усилие. Все, что в твоих силах делать, сделай. Можешь ли ты сказать себе, себе только, что ты сделал все усилия? Если да, то нечего делать. Кроме этого, Творец дополнит. Если нет, то добавляй. Мы не можем. Я помню, как ты рассказал. Дай Бог, чтобы такой был термометр, который называется намерение метр. Да? Допустим, тебя сканируют, я бы мог войти туда, измерили бы мои намерения. У нас нет такого. Потому что это в руках Творца. Мы не можем каванот, каванометр. Не можем эти намерения измерить. Но вот эти каванот, эти намерения... Нет, не можем, только действия. Поэтому Божий Слава говорит, все, что в своих силах делать, делай.
1: Джон из Кабью спрашивает, до того, как я открыл, раскрыл Творца и достиг поручительства, я находился под властью фараона. И тогда я постоянно сверлил дыру. Как можно... Что я должен вообще делать для, в этом состоянии, для, чтобы раскрыть Творца? Михаил, так как мы говорили, то, что ты вообще осознаешь, что ты сверлишь дыру, это уже большое продвижение. То, что тебе не хватает, это, в общем-то, как всегда говорят каббалисты, почему ты не просил? Обратись к Творцу, если ты уже осознаешь проблему. И это действительно мешает тебе. Ты должен обратиться к источнику проблемы, ведь он тебя создал, он властвует над фараоном. Так, пожалуйста, только обратись. И тогда... Ты уже начнешь учиться, что есть условия, как обращаться. В этом все дело. Это не то, что я могу сейчас просто там нажать на какую-то кнопку и обращаюсь к Творцу. Посмотри также и в нашем мире. Для того, чтобы обратиться к какой-то там правительству на организацию, это не просто. Ты должен там заполнять всякие бланки, ты должен знать, где это находится, должен соответствовать каким-то условиям, даже гарантию банковскую. И банк требует поручителей, ты должен работать, да, показывать, что ты здоров, документы. То есть очень много условий, которым ты должен соответствовать. Также и чтобы служить Творцу, ну, так я тебе уже скажу, ты должен соответствовать определенным условиям. Опять же, если ты уже распознаешь фараона, который тебе мешает продвигаться, это уже одно из условий. И часть из условий — то, что Творец сам ставит нам эти помехи и сам их приводит в действие. Это не то, что, знаешь, такой есть гладкий путь. Кроме того, что ты должен еще там работать и там быть здоровым и так далее. Да, есть такие притчи, что Творец посылает всяких там стражников, которые тебе мешают. Допустим, ты уже получил разрешение получить эти деньги от банка, но там будут стоять всякие стражники, которые тебе не дадут зайти. Почему? Потому что они будут проверять истинность твоего желания и насколько оно чистое, именно насколько оно чистое.
0: Мы продолжим вопросы. Мы задавали много вопросов о том, что нас останавливает достичь поручительства. Ну, там были всякие претензии, достаточно ли поручается за меня. Давайте посмотрим клип номер 8. Там Раф объясняет, что нас сдерживает в достижении поручительства.
1: Что меня сдерживает от достижения поручительства?
0: Сдерживает тебя в достижении поручительства то, что ты не хочешь поручаться ни за кого. Когда ты работаешь в десятке, скажем, или в какой-то горстке людей, когда хочешь, можешь, способен, и стоишь перед этим, чтобы все помогали друг другу и чтобы все дошли взаимного поручительства, взаимной поддержки, когда свет, приходящий тогда, возвращает их к источнику. Почему? Потому что каждый молится за товарища. И тогда удостаиваются все. Поручительство говорит о том, что ты не можешь работать на себя, только на других. Поручительство — это закон. Закон исправленной системы. И когда части отделились друг от друга, а теперь соединяются друг с другом, то каждый должен как бы принять в себя хисронот ближнего, чтобы обеспечить ему то, что он хочет. Это закон совмещенных сосудов. И поэтому поручительство — это когда я принимаю на себя желания других и стараюсь через себя провести им свет. А они для меня, так же, как мы учим, в десятке каждый должен молиться о ближнем, а не о себе. И тогда он получает в начале. Почему он получает в начале перед другими? Хотя он и молится о них, чтобы передать им. Это понятно, да? Ну, это как мы учим всегда. Вот есть у нас высший и нижний. И нижний поднимает ман высшему, а высший поднимает ман еще выше. И тогда сверху выше получает вдвойне, чтобы здесь произвести отдачу нижнему. Итак, ман. Вот эти первые ман, нижний. Это один ман. А тут один плюс один ман, скажем. И здесь тоже спуск один плюс один, а здесь только один. Так, сказано, первенец берет вдвойне.
1: Это зеленое, это значит дать поручительство, а красное получить?
0: Да. Поручительство, Рав говорит, когда я готов принять на себя потребности других и постараться через себя провести им свет. Давайте подумаем об этом.
1: Браха из женщин. Женской комнаты Кабью спрашивает, как удерживать товарищей в десятке, если они считают, что группа отнимает очень много времени, и как удерживать их вообще в пределах? Михаил, не знаю, что такое отнимает время. Но нужно просто остановить законы. Скажем, если ты говоришь про семинар, допустим, мы как бы выясняем... выясняем какую-то тему, и какая-то подруга говорит 10 минут, а у нас всего 12 минут. Так нужно просто и об этом сказать. Он, это же законы, нужно просто сказать ассистентам и руководителям сообщества. Во внешнем есть очень ясные, четкие законы, как я прихожу в университет или не знаю, куда-то еще. Даже в театр я прихожу, там есть законы. Если я прихожу учиться, есть там законы. Так то же самое и у нас. У нас есть внешние законы. Согласно которым каждый должен себя прилично вести. И если у вас такое происходит, обратитесь к своим сопровождающим, и там, может быть, там, подруга там занимает очень много времени, каждый день там полчаса, и...
0: Я, прошу прощения, смотрю наших товарищей в Харькове. Они вышли на пикник. Давайте посмотрим их. И там пошел дождь. Смотрите, но они не уступают. Они сидят с зонтиками в плащах. И сердце просто вместе с вами. Насколько вы преданы, серьезны, такие милые, такие объединенные. Какое усилие. Мы чувствуем ваши усилия, ваши отношения. Насколько важно вам быть вместе с этими зонтиками, с плащами. Плащами. Пусть Творец вас соединит и даст вам много сил.
1: О, я бы тоже с ними поменялся, чтобы у нас был дождик, а то у нас следующий дождик будет полгода, через полгода.
0: Это мы тоже у вас.
1: Дисбаланс в природе, что у вас там дождь, а у нас дождь будет только через полгода. Я надеюсь, что будет поручительство будет между нами, и тогда и погода будет более сбалансированной. Ребекка, да, тогда все наладится. Даян из Кабью 9 спрашивает, что значит раскрыть Творца? Как это ощущается? Если Творец раскрывается, это значит, что я прошла махсон? Или можно ли выявить Творца без того, чтобы переходить махсон?
0: Мы меньше говорим об ощущениях, это не принято в науке Каббала. Говорить о том, что человек чувствует, человек не раскрывает то, что есть у него в сердце. Первое ощущение Творца называется переход махсума.
1: Рада из Сербии Хорватии спрашивает, что такое праотцы? Михаил, праотцы... Самое главное, лучше всего воспринимать это как наши предыдущие состояния, которые мы прошли, если это внутри человека. Предыдущие состояния, которые мы прошли, получили оттуда опыт, который накопился, ты не знаешь, где это накопилось, может, в Ришимо. И как результат этого у тебя есть память и ощущения в данном состоянии. То есть благодаря праотцам ты можешь... определить в каждом духовном состоянии, где ты находишься. Ребекка Бисер из Болгарии спрашивает, что имеется в виду под дырой?
0: Дыра — это такой относительный термин. Балюслам пишет, откройте мне отверстие с игольного ушка, и праведникам кажется зло начало. То есть праведников вот эту толщину волоса кажется страшным, а грешникам даже высокая гора не страшна. Один человек так относится, а другой человек даже весь день, если не вспомнит о товарище, для него это дыра. А другой человек предлагает все время усилия, достаточно или нет. То есть каждый ставит для себя какой-то уровень. Чем выше уровень ты поставишь для себя, так будешь больше продвигаться и требовать от Творца. Но не надо путать. Это не то, что мы делаем собственными силами. Мне нужно окружение. В итоге то, что будет в моем окружении, это подействует на меня, поэтому я стараюсь в свое окружение поместить эти вещи, чтобы практически это подействовало также и на меня.
1: Также мы хотели еще время от Бразилии спросить, но вижу, что сняли вопрос. Да, пожалуйста, Бразиль.
2: Oi, amigos. Eu sempre devo ter uma intenção.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Para não fazer um furo no bote, ou eu também posso ter uma intenção que o faraó
0: всегда ли я должен намереваться исправлять себя, чтобы не делать дырку в лодке? На что я должен выстраивать намерение, чтобы свет усилился? Повторяем вопрос. Всегда ли я должен намереваться исправить себя, чтобы не делать дырку в лодке? Или я должен желать, чтобы Творец рос? Творец будет расти всегда в этом процессе.
1: Я не должен беспокоиться о том, чтобы фараон возрастал. Это естественный процесс. Если ребенок здоров, то понятно, что он будет расти. Это программа, которая действует в нем, и по этой программе развивается природа. Я не должен заботиться о том, чтобы фараон там, или мои желания росли. Я, да, должен заботиться о собственном исправлении, что во мне не в порядке, и исправление в конечном итоге в том, что я обращаюсь к Творцу. А по поводу всех вещей, по поводу греха, чем мы действительно грешим? Как Рабаш пишем, есть очень четкое определение греха. И только Рабаш об этом пишет. Он пишет о том, что грех только в том, что ты не обращаешься к Творцу. Потому как если ты не обращаешься к Творцу, то каждое твое действие будет всегда дырой. Ты так устроен, ты не можешь не делать дыру. Но если ты «да», осознаешь это на первом этапе, и после того, как ты это осознаешь, ты обращаешься к Творцу, как маленький ребенок, который сидит так вот на плечах отца и говорит каждый раз: иди сюда, иди туда. Так же и ты. Каждый раз обращайся к Творцу, каждый раз, когда ты раскрываешь дыру, ты обращаешься с ней к Творцу, и тогда это будет заповедь.
0: Мы подходим к концу урока, но у нас есть и сообщение, и мы хотим рассказать вам об особенном уроке, который будет на следующем уроке. На следующем уроке мы отмечаем исход великого Арии. Арии — это очень большой каббалист, особенный каббалист. Он написал «Древо жизни», на которое Болеслав написал учение «Десяти сферот». Это комментарий на «Древо жизни». И мы всегда отмечаем исход каббалиста не как скорбь, а это особенный день, чтобы соединиться с этой великой душой. На следующей неделе воскресенье, и утром, и днем. И здесь, в рамках этого курса, мы уделим время исходу души Арии. Это особенный урок, который будет заниматься этими вопросами. Поэтому мы приглашаем вас и сообщение. Скоро, буквально через час, состоится особенная встреча руководства с европейским кли. Приглашаются все. Сегодня в 18:30 до 8 состоится беседа руководства с европейским кли. Это будет в Zoom и будет транслироваться в систему Арвуд. И мы, это будет посвящено вопросам ребят из европейского кли. Будет такие же беседы и с украинским кли, и с русскоязычным. А закончим песней.

0: את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם,
1: זוהר קבלה לעם, книгу זוהר можно скачать на CAPTV. Вопросы можно задавать на CAPTV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
2: Я вижу, что он уже начинает желание золота, золота червоного, а не слаще меда текущего из сотов. Почему? Как мы можем представить себе Тору и сравнить ее с медом или еще чем-то? Конечно же, у сочинителей Зоара нет какой-то другой формы для того, чтобы нам это объяснить. В нашем мире для того, чтобы получить наслаждение, то наслаждение, которое мы получаем, называется прямой свет, ор-яшар. Он входит прямо в наше желание. И поэтому немедленно аннулирует желание, потому что наслаждение имеет положительный заряд, желание отрицательное, и как только они встречаются, они аннулируют друг друга. Нам это известно из любых других областей. Когда мы потребляем что-то, наполняет себя, чем больше наслаждение, чем острее оно, чем выше, тем быстрее оно улетучивается. Потому что чем больше наши ожидания, чем больше кли, уготованное ему, тем быстрее. Если я просто хорошо поел, я могу об этом помнить, у меня даже остается вкус во рту. А если я дохожу до более высоких наслаждений, они исчезают очень быстро. Поэтому об этих наслаждениях Тора вообще не говорит, как о наслаждениях. Какие наслаждения мы действительно обретаем, которые больше, чем все эти драгоценности и мед? Мы получаем их не в ограниченное желание, а то, что я получаю для того, чтобы отдать. И тогда я работаю не в свое желание. Мое желание здесь мне нужно для того, чтобы раскрыть в нем кли. Желание кого-то чужого. И тогда наслаждение, которое я ощущаю, его главная часть не здесь, как гость у хозяина. Я получаю это наслаждение в себя, чувствую их, но чувствую их для того, чтобы наполнить желание хозяина. Тогда наслаждение, которое я получаю, это общее наслаждение, включающее в себя мое желание и желание хозяина вместе. И тогда это зависит от величия хозяина, насколько я наслаждаюсь. А увеличить или уменьшить, или принизить хозяина я могу только той важностью, которую я ему сообщаю. Поэтому все здесь на самом деле находится под моим контролем. Если я определяю величие Творца, насколько я могу раскрыть его, насколько я могу насладиться для того, чтобы насладить его, тогда я создаю сейчас систему получения наслаждения, неограниченную, которая гораздо больше, и она не исчезает, она вечная, она совершенная относительно того, что было у меня раньше. Когда все приходит и исчезает, приходит и улетучивается, я постоянно нахожусь в погоне за этой жизнью. Чем еще насладиться? Что еще почувствовать? Постоянно мы чувствуем, не хватает. Покуда я уже не прибегаю к каким-нибудь успокоительным или наркотикам, хоть что-нибудь для того, чтобы не ощущать эту недостачу, эту пустоту. А здесь я каждый раз нахожусь в таком цикле, где я всегда могу ответить, всегда могу насладить дающего. Поэтому никогда наслаждение, проходящее через меня, не исчезает. Потому что это наслаждение ощущается и во мне, и в ком-то вне меня. Это отчуждение остается, это чуждое мне желание. Но я своей любовью отношу это желание себе. И таким образом я все время могу продолжать наслаждаться, постоянно надбавлять над этим желанием еще уровни, а предыдущие формы при этом не исчезают. Именно это имели в виду сочинители Зоар, говоря о том, что желание золота, золота червонного, слаще меда текущего из сотов. Пожалуйста.
1: Пункт первый. Они желание золота, золота червонного, они слаще меда текущего из сотов. Как возвышены слова Торы. Как дороги они, желанны они свыше, желаннее всего. Ведь они — святое имя. И всякий, усердствующий в Торе, усердствует в святом имени.
2: Усердствует в Торе, значит, каждый, кто усердствует в том, чтобы исправить себя в соответствии с этой системой, получать ради отдачи, это значит усердствующий в Торе, потому что Тора — это свет, возвращающий к источнику. Это кли, исправление моего желания, чтобы оно не получало таким вот образом, когда я пользуюсь своим эгоизмом, а я уже пользуюсь своим желанием для того, чтобы с его помощью отдавать ближнему. Таким образом, я действительно прихожу к ощущению высшего, к ощущению ближнего, к любви к ближнему, к состоянию, когда через меня проходят неограниченное наслаждение. И это называется усердствовать в Торе. Усердствовать каждый раз в том, чтобы исправлять желание как можно больше, чтобы это желание поднималось во мне, и оно поднимается в соответствии с тем, как я могу его исправить. Я его исправляю, возвращается ко мне еще больше, потому что каждый больше, чем его товарищ, он, его начало, его природа больше, чем он сам. Поэтому это каждый раз дает нам возможность расти. И это значит, именно это значит, что человек каждый раз усердствует в Торе.
1: И спасен от всякого зла, спасен в этом мире и спасен в будущем мире.
2: Это еще кое-что. Этот мир — это то, что я ощущаю в своем желании. Этот мир. А то, что я ощущаю в желании чуждом мне, это мир грядущий или высший мир. В конечном счете, ведь Творец создал общее желание, а в нем общее наслаждение, которое мы ощущаем, и нам нужно прийти к состоянию, где во мне это желание вырастет, и чужое желание тоже вырастет настолько, чтобы общее желание стало таким же большим, бесконечным, каким создал его Творец, и тогда наслаждение в нем будет бесконечным. А пока все это делится на меня и других.
1: Каждый, занимающийся Торой, держится за древо жизни. А раз он держится за древо жизни, он держится за все. Как сказано, древо жизни, она для держащихся за нее. Второй пункт. У всякого, кто занимается Торой, есть свобода от всего. От смерти, поскольку свобода, то есть бина, пребывает в нем.
2: Почему он свободен от смерти? Мы ощущаем смерть, поскольку парцуф, в который мы получаем свет, он света выходит из него, он исторгает света. Из этого парцуфа хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод и малхут. Семь частей, хоть мы этого и не чувствуем. И эти семь умножить на 10 — это 70. Поэтому наша жизнь называется 70 годами. Ну, если гвура, то 80. 70 лет, когда этот парцуф наполняется и опорожняется, наполняется и опорожняется каждый раз, каждый парцуф, исторгающий света, слово снова наполняется и выходит, наполняется и исторгает. И так мы двигаемся из поколения в поколение. Но поскольку мы в нашей жизни тоже постепенно ощущаем постоянно ощущаем утерю наслаждения. Поэтому, когда Парцов исторгает полностью наслаждение, мы чувствуем это как утрату, как смерть. Человек умирает и ничего не оставляет, кроме Рашимо, из которого восстает новый Парцов. И практически нет никакой связи между Парцуфим, просто общее желание получать растет, усиливается, и тогда происходит вот эта вот смена и разница между поколениями. Мы это называем кругооборотами. Но если человек, находясь в своем телесном состоянии, в котором он получает таким образом наслаждение, обретает духовную форму получения наслаждения, то есть ради отдачи, этим он открывает новую действительность. Он начинает чувствовать через желание ближнего, через чужое желание, он начинает ощущать надбавку к действительности. И эта надбавка не исчезает, потому что она не относится к тому желанию, в котором он присутствует только в необходимой для жизни форме. Потому что там он получает только на самом деле то, что необходимо для его жизни, то, что нельзя ни осудить, ни похвалить. А духовное желание, то есть желание, направленное на благо ближнего, в нем он ощущает свою связь с Божественным, с Творцом, и эта форма не исчезает. Это и есть духовная вечная жизнь. И поэтому это называется «свобода от ангела смерти».
1: Снова второй пункт. У всякого, кто занимается Торой, есть свобода от всего, свобода от смерти, поскольку свобода, то есть бина, пребывает на нем и держится за него. Если бы сыны Исраэля облачились в Тору, они спаслись бы от всего и не находились бы в изгнании. И, как сказано, начертано «харут» на скрижалях, читая не «начертано харут» согласовкой «камац», а «свобода» — «хирут» согласовкой «цере», ибо эта свобода заключена в Торе.
2: Если мы исправляем наши желания с тем, чтобы они были направлены на отдачу, то свободу мы обретаем с помощью Торы. Тора — это в конечном счете инструмент, средство для обретения отдачи, свойства отдачи. Как сказано, я создал злое начало и Тору как снадобье к нему, как инструмент, потому что свет, что в ней, возвращает к источнику. Есть Я, есть Высший Свет, Творец, Вечная Жизнь. А постичь эту вечную жизнь можно с помощью Торы. И эту жизнь я должен обрести прямо здесь и прямо сейчас. Как сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Поэтому Тора и называется «Свобода от ангела смерти». Здесь и сейчас мы постигаем это. То, что я постигаю при этой жизни, это то, что мне остается после того, как мое тело умирает.
1: Тора — это сила правой линии. Как сказано, от правой руки его пламя закона им, и левая включается в правую, и тот, кто делает правую левой, а левую правой, как будто бы разрушает мир.
2: Да, потому что мы знаем, что вся наша работа в нашем исправлении происходит по двум линиям, которые Творец, или Высшая Сила, или Природа, что, собственно, одно и то же. Элоким по гематрии — это природа. С одной стороны, дают нам желание, с другой стороны, дают нам свет, или Тору. Поэтому создал я злое начало. Желание — это злое начало. А Тора — это снадобье. И если я правильно пользуюсь обоими, то я создаю желание, которое направлено на отдачу. Таким образом, чтобы получало ради отдачи. Таким образом, я выстраиваю себя в средней линии, которая направлена снизу вверх. Здесь мой выбор, здесь моя работа. Как я работаю? со злым началом, которое создал Творец, и с Торой, с надобием, которое Он дал. И я пользуюсь и тем, и этим для того, чтобы выстроить себя.
1: Третий пункт. Аарон — это правая линия, то есть хесед. Левиты — это левая линия, то есть гвура. Корах хотел заменить правую линию на левую, то есть хотел священство, правую линию для левитов, то есть левой.
2: То есть отдача
0: Авраам,
2: Ицхак, Яков — это отдача, хасадим — это... Гвура. Так что он хотел... Хасадим — это отдача. Так он хотел не получать ради отдачи, а отдавать ради получения. Пользоваться хасадим, но для того, чтобы... для своей выгоды. Я даю тебе с надеждой, что я получу от этого выгоду. То есть он пользовался святостью для противной этому цели, для того, чтобы увеличить клипу.
1: И поэтому он был наказан. И мало того, был еще пойман на злословии в адрес Моше и был наказан за все. Левая линия всегда включается в правую.
2: То есть он должен быть меньше, чем левая, чтобы левая покрывала, правая покрывала левая, чтобы правая отдача властвовала над левым, над злым началом, желанием получать. Чтобы свет Тора всегда присутствовал в такой форме, в которой она покрывала бы злое начало, исправляла бы его. Да.
1: Левая всегда включается в правую, ибо это исправление левой линии. Корах хотел поменять исправление наверху и внизу, ибо желал власти левитов. То есть левой линии, чтобы они не включились в коэнов, то есть правую линию. Поэтому он погиб и сверху, и снизу.
2: То есть такая форма использования желания получать и света, высшего света, она противна святости. Поэтому она полностью исчезает, и вообще нет такой возможности. Человек всегда как будто хочет естественным образом воспользоваться таким образом. И мы в нашем мире стараемся быть учтивыми, красивыми, потому что мы понимаем, что нам это выгодно, а в духовном это не проходит.
1: Четвертый пункт. Корах воспользовался дурным советом, гонящийся за чужим, мало того, что чужое ускользает от него, еще и свое потеряет. Корах погнался за чужим,

0: свое потерял и другого не обрел. Пятый пункт. Корах шел путем ссоры, а это отдаление и отклонение наверху и внизу.
1: Снизу и сверху, это значит, что он тоже не умел правильно пользоваться ни Биной, ни Малхут. Не соединял их правильно.
0: А тот, кто желает отсрочить исправление мира, исчезает из всех миров. Ссора — это отдаление и откладывание мира. А тот, кто оспаривает мир, оспаривает его святое имя, поскольку его святое имя называется мир. Шалом.
1: Почему? Потому что невозможно пользоваться и правой, и левой стороной, кроме как в средней линии, которая таким образом дает килим слева с помощью намерения, что справа. Карманы Амана, через них притягиваем с помощью Мордехая. Поэтому тот, кто не пользуется этим правильно, он не способен на это, потому что они соединены сверху и снизу. Кетер, Хухма и Бина. А потом из этого получается Хесед и Гвура истекают, вытекают. И внизу Тиферет. Это Авраам, Ицхак и Яков. Из Кетер, Хухма и Бина, которые являются высшими, это Рош. Поэтому невозможно пользоваться этим иначе, внизу, кроме как в соответствии с примером, что сверху. А он хотел это перевернуть. То есть вместо гвурот, чтобы были хасадим, а вместо хасадим гвурот. Пользоваться отдачей для, ради получения. Поэтому он был наказан и потерял связь как и с высшим миром, так и с нижним. Мы должны понять, что все эти силы находятся в нас. Каждому придется почувствовать и раскрыть в себе грех Кораха, потому что в этом раскрывается, насколько мы противоположны, насколько мы не хотим уподобиться Высшему. Из познания этого зла мы требуем еще больше силы от Торы, чтобы она исправила нас. И тогда мы поднимаемся с этой ступени на еще более высокую ступень. Поэтому все, что написано в Торе, нам придется пережить на этом пути. И в этом мы раскроем все больше и больше килим, святов, необходимость Торы, необходимость дарующего Тору. Поэтому каждый должен воспринимать эти вещи, как находящиеся в нас. Пожалуйста.
0: Шестой пункт. Мир существует только благодаря миру. Когда Творец создал мир, он не мог существовать, пока он не поместил над людьми шалом. То есть Шаббат, который является миром высших и нижних. И тогда ожил мир. И потому тот, кто оспаривает мир, исчезнет из мира.
1: В чем здесь дело? В том, что все света, которые приходят в шесть килим, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хода и Сод, да? Это называется будние дни. Они потом входят в Шаббат. Шаббат не называется, называется седьмым днем, но ее сфера — это Малхут. Где все свойства, которые мы обретаем, присваиваем в течение дней недели, будних дней, все эти свойства, они в конечном счете для того, чтобы у нас было кли, Малхут, которое смогло бы подняться и прийти, сравняться с уровнем высшего Зерампина. В Зерампине присутствуют все те же свойства. Мы в течение дней недели. Это не наша неделя, а постепенно, в соответствии с духовными ступенями, мы получаем, обретаем эти свойства —

0: не придает важности шаббату, то он, собственно, отрицает весь смысл творения, потому что за 6 дней мы должны притянуть все духовные, впитать все духовные свойства, обрести их, присвоить их, включиться в них, для того, чтобы при окончании этой работы мы бы пришли к зивугу, к соитию, к слиянию с Творцом. Таким образом, мы приходим к этому этап за этапом, неделю за неделей, то, что называется, к состоянию, где в котором мы приходим к осуществлению, к самому большому зивугу.
1: Седьмой пункт. Целавхад оспаривал шаббат, ибо он собирал хворост. Хворост — это другие деревья 70 ангелов-предводителей. И это вещи, относящиеся к будням, а будни не могут пребывать в святости. И выходит, что он оспаривал мир в мире, то есть шаббат, ибо смешивал будни с шаббатом. Восьмой пункт. Велико благополучие любящих Тору Твою. Тора — это мир. Как сказано, и все стези ее — мир. А Кора хотел испортить мир наверху, то есть Тору, или среднюю линию, называемую Тора, которая примиряет правую линию с левой, и внизу у Моше. И поэтому он получил наказание от верхних и нижних, от огня и от уст земли.
0: То есть раскрытие этого зла, которое находится в нас, мы должны раскрыть его нашим внутренним действием, таким, которое называется Корах, пройти этот грех, раскрыть его, увидеть его, почувствовать, насколько это противно тому, что мы думали раньше, потому что как только мы падаем в этот грех, мы же уверены, что мы правы. И вдруг раскрывается огромное желание, великий грех, и после этого уже есть что исправлять. Все грехи, что указаны в Торе, все грешники, это на самом деле очень высокие действия, которые происходят в нас относительно высшей силы. Действия, которые человек производит, потому что он обязан раскрыть, насколько зло то начало, что создал Творец. Даже в этих самых ужасных действиях, которые раскрываются как Корах, Аман и подобные явления, эти действия делаются так же, как и заповедь, мицва. Мы не знаем, что мы начинаем такие действия, но когда мы производим их, когда мы их заканчиваем, мы видим, что нельзя было без них, и это тоже мицва, заповедь. Потому что сказано, создал я злое начало и Тору как снадобье к нему. Раскрытие злого начала — это часть нашей духовной работы. И это не то злое начало, которое мы чувствуем сейчас, потому что это злое речь идет о злом начале, которое противопоставлено единству душ. Это не то, что в этом мире быть такими прекраснодушными, как эти, которые так стараются, а речь идет о совсем другой плоскости. Поэтому грешники, что в Торе, это великие люди, это высшее состояние. Дальше.
1: Созываемые на собрание. Созываемые Кирей написано без Юда. Царство земное подобно Царству Небесному, то есть нижняя Малхут подобно высшей Малхут. Все те высшие сферот, за которые держится святое имя, вызываются из места, называемого святость, то есть высший Абва-Има. Как сказано, назовите наречиями святыми.
0: У нас есть механизм, который управляет всей действительностью. Только мы в нашем мире, в котором у нас нет связи с Каббалой, мы думаем, что мир управляется так, как мы видим, и мы можем придумывать себе его различные формы.

0: И что нам заблагорассудится, то и сделаем. Это вовсе не так. Наш мир управляем Рош, который называется Рош де Ацилут, Парцуф Атик, а потом Парцуф Арихампин. Это два парцуфа, абсолютно оторванные от нашего мира. Мы изучаем их, но напрямую они на нас не влияют. А потом есть парцуф, который называется Аба Веима. Аба Веима Илаин, высшие. И парцуф Ешсуд. Это уже наш Рош. Я пишу Рош. Они все Рош. Но Ешсуд — это тот Рош, через который проходит все, что влияет на нас. А мы находимся в Зон, в Нуква. Зарампин и Нуква. Зон де Ацилут. Души находятся здесь внизу, в мирах Брия, Ицира и Асия. Здесь находятся разбитые души. И тогда в той мере, в которой мы раскрываем злое начало, то, что мы отвергаем друг друга, раскрываем место разбиения, злое начало — это место разбиения, то есть отторжение взаимное, в отличие от того, как мы были до этого едины. Для этого мы должны быть в группе, мы должны заниматься, чтобы эти занятия давали нам Ор-Макив. И тогда мы приходим к состоянию ман, желание войти в зон Ацилут и справиться. Конечно, эти подъемы — это не подъемы по ступени восхождения, это духовное восхождение. Таким образом, мы воздействуем на зон Ацилут и получаем таким образом из Ешсуд, и на нас начинает воздействовать свет, возвращающий к источнику. А сейчас он рассказывает нам о еще более высокой системе, о высших Аба Виима, Гар де Бина, как будто бы не имеющих к нам никакого отношения. Ешсуд — это Зад де Бина, семь нижних сферот Бины, которые воздействуют на нас. Точно так же, как мы с вами изучаем четыре стадии прямого света, где есть у нас свет, который создал желание, первую стадию. Из первой стадии получилась вторая стадия. Первая стадия хочет только полностью получает, а вторая стадия хочет только отдавать, но потом она задумывается. Как я могу отдавать? Мне нечего отдавать, я должна получить. Но для того, чтобы отдача была как получение, и тогда она в своей второй половине планирует получение так, чтобы оно было направлено на отдачу. И это мы называем третьей стадией. Так вот, та верхняя часть Бины, которая хочет только отдавать, называется Аба Веима, или высшая Аба Веима, Илаин. А та часть Бина, которая хочет спланировать следующее действие, получение ради отдачи, это называется Ешсуд. А третья стадия Зарампин — это уже само действие, где нет Рош. Рош находится здесь, в нижней половине Бины. Это на самом деле то, что он нам сейчас хочет сказать.
1: И это когда назначенный срок пребывает в мире, в праздники и памятные даты, Моэд. И подобно тому, как высшие сферот, называемые высший храм.
0: Да, это называется святость, кодеш, высшая Аба Веима. Мы это называем святость, святая святых. Все эти свойства, различаемые относительно святости Иерушалаим, Эрец Исраэль, так мы это называем.
1: И потом тому, как эти высшие сферот называются высшим храмом, чтобы осветить их, также нижний храм вызывает свои воинства, чтобы украсить и поднять их. Где они? Это три мира Бия, являющиеся воинство, воинством, ибо Малхут украшает и поднимает их в Ацилут.
0: Души в той мере, в которой они могут подняться в Ацилут, они поднимаются в мирах Брия, Ицира и Асия. Да.
1: Десятый пункт. Высший храм – это высший Абаваима. Нижний храм – это совершенная Хохма, то есть Малхут, которая тоже вызвала все свои воинства, чтобы осветить их своей святостью. Все эти воинства вызываются, чтобы облачиться в Нижний храм, когда праздник Муэд пребывает в мире. И подобно тому, как ее воинства стоят наверху, в Ацилуте, вызванные из Малхут, также стоят и предводители народа, то есть вожди Израиля, по ее примеру, внизу в этом мире.
0: В этом мире это не у нас здесь, в этом. Речь идет о Малхут. Малхут Ацилут. Это значит внизу в этом мире. В высшем мире это значит Бина де Ацилут. Все, что происходит, происходит только в Ацилут. В мирах Биа не могут производиться никакие действия, кроме как если они поднимаются в Ацилут, миры Биа. Все действия исправления, святость, все это только в мире Ацилут. Так когда Зоар говорит нам об этом мире, подразумевается Малхут мира Ацилут. О наших телах, о нас, о том, что происходит здесь, и то, что мы ощущаем, эту действительность, ни слова об этом в Каббале не говорится. Даже если мы говорим о намерении получения, о грешниках, мы говорим о клипе, о левой линии, о том, что противопоставлено святости, мы тоже говорим о мире Ацилут.
1: И поэтому они называются созываемые на Моэд. А поскольку они внизу, они называются Кирэй Моэд, без Юда. Но они в этот момент в великом совершенстве. 11 пункт. Мужи именитые, то есть люди Малхут, которые называются имя, а не люди Творца, Авая, то есть Зерампина. Поэтому они назывались мужи именитые, ибо происходили со стороны Гвуры, то есть Малхут, которая называется Нижняя Гвура. И это сказано, чтобы возвеличить их высшим образом, но они взяли это для себя и отделили Малхут от Зерампина и были вовлечены в ссору с Моше, то есть Зерампином.
0: Поэтому они не называются людьми Творца, потому что Шем — это Зерампин. Зерампин — это Авая, Кадош Баруху, Творец Благословенный. Тот, кто поднимает Малхут Зерампин, он называется людьми Творца. А те, кто еще не пришли на этот уровень, нет. Малхут — это низшая гвура, Бина — это высшая гвура. Малхут, поднимающийся в Бину или обретающий свойство Бина, называется Элоким. А то, что нам в конечном счете нужно, это исправить Малхут, желание получать с намерением, со свойством отдачи, то есть Биной, и этим Малхут объединяется с Зерампином. И получается так. Есть Зерампин. Называется Акадош Баруху. Или Авая. Юд, первая гей, вав и нижняя гей. Авая, юд кей вавкей. Вот. Малхут, находящийся здесь, рядом с ним, получает от Бины, которая находится еще выше Зерампина, получает от высшей гвуры Бины высший свет и исправляет себя до высоты Зерампина. Малхут, которая обретает все свойства отдачи над своим желанием получать, здесь вот, желание получать, получает от Бины намерение отдачи. Таким образом, Малхут называется Элоким, и она входит в Зивуг Зерампином, что называется Зивуг Авая Элоким. Это то, как мы видим это в Торе, в молитвенниках, что это комбинация Авая Элоким, это Малхут, получающая от Бины силу Элоким, и связывается с Зерампином, и в слиянии с ним называется Кадош Баруху или Авая.
1: Статья «Свят и чист», 12 пункт. «Утром известит Творец, кто его и кто свят, и того приблизит к себе». Почему утром и почему святой, а не чистый? Иными словами, вместо «и кто свят, и того приблизит к себе», он, Муше, должен был сказать «и кто чист». А дело в том, что они, то есть сообщники Кораха, исходят из чистой стороны, поскольку левиты — это свойство чистый, а не святой. А Коэн — святой.
0: Это правое и левое. Когда мы говорим «очисти сердце наше», сердце — это желание, очисть с помощью бины. Бина — это высшая гвура, левая линия, левиты. И учеба идет от левитов, потому что это притягивает свет, возвращающий к источнику. А правая линия — это святость, свойство Аарона.
1: Сказал...
0: Муше сказал...
1: Сказал Муше, утром, ибо тогда сфера Коэна, то есть Хесед, пробуждается в мире. Если вы коины, то утром исполните утреннюю службу, то есть хесед. И тогда известит Творец, и кто его, и кто свят. Кто его, это левит. А кто свят, это коин.
0: То есть человек раскрывает в себе, в тех келим, которые он очистил с помощью левой силы, левитов, пришел к свойству правой линии, к святости.
1: Тогда приблизит к себе святого. И никто не сможет различить это, кроме утра.
0: А утро — это свет, который приходит уже после действия.
1: И так сказал он им, «Если обнаружите себя оставшимися на стороне суда, Дина, это утро, то есть Хесед не станет терпеть вас, ибо это не время суда. А если обнаружите себя оставшимися на стороне Хеседа, поскольку это его время, останетесь вы в нем, и примет оно вас».
0: Потому что Хесед помогает нам получать свет Хохма. Свечение Хохма в свете Хесед дает нам дневной свет. Мы находимся во тьме, в свете Хохма, без раскрытия, без облачения Хесадим. А если бы мы получили Хесадим, мы раскрыли бы, насколько Хохма уже готова к раскрытию. Мы находимся в море света Хохма. Свет Хохма — это бесконечный свет, который присутствует и сейчас. И мы находимся в нем все. Но нам нужно немного света Хасадим для того, чтобы начать раскрывать в соответствии со светом Хасадим, раскрывать свет Хохма. Таким образом, Хохма раскрывается только по мере Хасадим в каждом. И тогда сначала ощущается тьма, мы получаем Хасадим, исправляем часть своих желаний, тогда в них мы чувствуем утро.
1: 13 пункт. Как это будет проверяться? Приношением воскурения. Ибо дружка, друг невесты, нужен, чтобы благодаря нему воскурить курение на всех ступенях и соединиться в них. Все, ибо дух курения поднимается и связывает все ступени в одно. Дружка — это коэн, то есть хесед. Поэтому и кого изберет Творец, тот и будет свят, а не чист. Ибо это две ступени — свят и чист. Коэн – свят, левит – чист. И поэтому сказано «свят».
0: Что еще можно здесь добавить? Ну, аромат воскурения мы понимаем. Аромат — это отраженный свет. Это то, насколько мы можем поднять этот аромат над жертвами. Это отдача отраженного света, который мы таким образом раскрываем. Вся эта тема жертвоприношений выглядит абсолютно иначе, чем по общепринятым понятиям.
1: Бог Элоким духов. 14 пункт. Моше и Аарон предали себя смерти. Как сказано, они же пали на лица свои и сказали: «Бог Элоким духов». Духов, рухот, написано без вава, поэтому это древо смерти, то есть Малхут. И всюду падение ниц связано с этой стороной. И поэтому сказано: «Бог Элоким». Бог, как сказано, и гневится Бог каждый день, это Малхут. Элоким духов — это место сонма душ всего мира. Все души поднимаются туда, и оттуда выходят, и это Малхут.
0: На самом деле, насколько мы говорим о подъемах, как здесь, как я нарисовал здесь, у нас есть миры Брия и Цирая Сия, ниже этих миров уже находимся мы, здесь Парса, мир Ацилут. Все мы поднимаемся только в Малхут, в Нукву, мир Ацилут. Мы не можем подняться выше. Всегда Малхут — это наш дом. Мы можем быть меньше Малхут или в ней. Здесь, находясь ниже ее, в мирах Брия и Цира и Асия, это не меньше Малхут, это та же самая Малхут да Ацилут, с которой мы не можем идентифицироваться, отождествляться. Тогда это называется Брия и Цира и Асия, но эти миры тоже находятся в Малхут де Ацилут. А выше Малхут Ацилут мы никогда не можем подняться. Мы можем только раскрыть, насколько мы относим себя к Малхут, к ее связи с Зерампином. В этом вся наша роль. А выше Малхут Ацилут мы имеем те же самые первые 9 сферот от бесконечности и донизу, которые мы должны впитать, уподобить эти сферот нашему желанию, уподобить наше желание этим свойствам и таким образом соединиться с ними для того, чтобы все сферот от мира бесконечности Эйнсов и до Малхут Ацилут стали подобными нашим свойствам, и тогда мы придем к Зивугу. Поэтому всегда речь идет только о Малхут де Ацилут, и мы всегда находимся в ней, даже когда мы пользуемся такими терминами, как мир Асия, Яцера, Брия, это все равно в Малхут де Ацилут. Все, что ниже Малхут де Ацилут, называется распространение Малхут. Пожалуйста.
1: 15 пункт. «Слушайте, мудрые, мои слова, и внимайте мне, знающие». Этот стих — это слова Элияу. «Приди и увидь, что сказано, и на троих друзей воспылал его гнев за то, что они не находили ответа, и винили Йова. Ибо они говорили разные слова, но Йов не находил в них утешения». Отсюда мы учим, что желающий утешить скорбящего должен сначала найти опору своим словам, чтобы они были пригодны для его утешения. Ибо друзья Иова говорили слова истинные, но не способны утешить его. Ибо нужны слова, с которыми скорбящий согласится, и тогда он примет на себя суд и возблагодарит за него святого царя. Как сказано, «Амешкал Илияу возразить Йову, ибо возблагодарил он потом Творца и принял на себя суд небесный».
0: Если объяснять это с точки зрения, подобной нашему миру, мучение Йова, мы этого не понимаем. Это состояние, которое включает в себя все возможные страдания. Человек не может соединиться с ближним в его горе, если он не пережил то же самое. Ну, так, с эгоистической точки зрения, чтобы понятнее было. Люди, которые потеряли друзей на войне, например, знаете, если с тобой такого не произошло, ты, чтобы тебе не сказали, они не могут быть с тобой в этом горе.
1: 16 пункт. Поэтому, мудрые люди, послушайте меня, немыслимо для Бога беззаконие и для Шедая несправедливость. Поэтому, мудрые люди, совершенные во всем и способные понять эти слова, немыслимо для Бога беззаконие, и, как сказано, и гневится Бог каждый день. Это Малхут, называемая Бог. А для Шадая — несправедливость. Одно рядом с другим, ибо Шадай — это Есод, и он рядом с Богом, то есть Малхут. Бог Шадай — Бог — это Малхут, а Шадай — это Есод, ибо по делам человека платит он ему.
0: Если Малхут старается быть такой же, как Есод, чтобы вызвать зевуг между ними, тогда это называется Кель-Шадай, то есть вместе. Бог-Шадай. Когда она приводит себя в соответствие Есоду, Есод, несмотря на то, что он включает в себя все высшие влияния, он к тому же и ограничивает. В нем есть Брит-Мила, Прия, Тифат-Дама, подворачивание и все эти ограничения, и Малхут должна исправить себя для того, чтобы во всех этих ограничениях быть пригодной для исправления, соответствовать Есоду, и тогда произойдет состояние, которое называется Бог-Шадай.
1: Если человек, пребывая в этом мире, совершает дурные дела и грешит перед своим господином, это действие висит на нем, чтобы он воздал ему судом. Как сказано, ибо по делам человека платит он ему, за дело, которое он совершил, воздаст он ему.
0: В этом его исправление. Да. Нет наказаний, нет судов. А когда раскрываются неисправленные келим, именно они, эти суды, они являются судами и наказаниями для нас за то, что мы их не исправили. Все эти меры суда и наказания, все они в нашу пользу, для того, чтобы показать нам, где мы должны, куда мы должны принести исправление. Эти суды раскрываются не просто так, не раскрывается ничего такого, чего я не мог бы исправить. Раскрывается только в соответствии с величиной, в соответствии с тем, насколько мы способны, насколько мы велики, развиты. Как дети, мы каждый год требуем от них все больше и больше, по мере их роста. Также относится к нам высшая система, раскрывает нам все больше и больше меры суда. Да.
1: 17 пункт. Если он обратит на него сердце свое, когда желание его раскается перед Господином своим, тогда Бог, Элоким, духов, дух его и душу его заберет к себе, чтобы присоединить к сонму жизни, и не оставляет душу его снаружи, чтобы судили ее другим судом. 18 пункт. Это тайные суды Творца, ибо по делам человека платит он ему. Ведь судят его судом Творца за те дела, которые человек совершил в этом мире. И возносит он его, чтобы судили его по делам его, и исчезает он из мира. Сказано дальше, «Кого поставил Он над ним на земле, и кто устанавливает всю вселенную?» «Кого поставил Он над ним на земле, что поставил Он над ним брата Его, который спасает Его?» «И кто устанавливает всю вселенную, что брат Его строит дом, берет в жены Его вдову и строит здание мира, и исправление, и заселение мира». Сказано далее, «Если он обратит на него сердце свое, ибо этот человек, которого поставил он над ним, спасает его, спасать его и строить здание, должен настроить сердце и желание на умершего, чтобы восстановить его имя». Отсюда ясно, что если человек берет в жены вдову брата из-за красоты и своей страсти, этим не строится здание мира, поскольку его сердце и его желания не направлены на умершего.
0: Мы обязаны всегда идти в соответствии с желанием, которое исправляется. Мы поговорим об этом в следующий раз. А пока будем надеяться, что постигнем что-нибудь с помощью нашего объединения.

0: Шалом, шалом.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем нашим товарищам, дорогим подругам, любимым нашим из европейского кли. Здравствуйте, здравствуйте все наши старожилы и новички. Мы очень рады, что вы здесь с нами вместе. Мы очень просим, чтобы вы открыли камеры, показали себя и порадовались, показали, насколько вы рады быть здесь с нами вместе, со всеми величайшими в поколении. Очень хорошо. Улыбаться — это хорошо, это помогает нам на духовном пути. Мы здесь находимся на особой беседе. Мы сейчас поговорили об этом между нами, и это очень волнительно. Мы получили от вас много вопросов и очень впечатлились вашими вопросами. И также мы очень рады, что есть такая беседа, потому что в прошлом мы не очень-то делали это, чтобы была беседа именно с европейским КЛИ, нашим руководством нашей организации. Мы сейчас представляем вас всех наших руководителей: Гилад Шадмон, Руи Акока, Дуди Аарони, Михаил Санилевич, Орен Леви. И я, Авиу Софер. Мы шесть товарищей, которые руководят Бне Барухом. Мы очень будем рады быть с вами сегодня до 10-8 часов вечера. Надеюсь, что все получают перевод, вы все можете задавать вопросы на любую тему. Все, что вы чувствуете, вы можете свободно спрашивать, нет запрещенных тем, все что угодно. Это открытая беседа, не по какой-то конкретной теме. Почувствуйте себя абсолютно свободно, как семья, которая сидит вокруг стола, и каждый может высказать все, что его волнует, все, что его заботит, все, что вы чувствуете. Все открыто для беседы. Мы рады ответить на любой вопрос. Пожалуйста, мы начнем с вопросов, которые вы послали, и сможем ответить на них, на эти заранее заданные вопросы. Но также будем рады увидеть ваши знаки вопроса, что вы хотите задать. Давайте начнем с отрывка. Ты можешь прочитать отрывок. Орен. Человек, который хочет действительно работать на Творца, должен включиться во все творения и должен присоединить себя ко всем душам и включить себя в них, а не в него. То есть оставить себе только то, что необходимо для соединения со Шхиной. И для этого необходимо соединить себя со всеми людьми, со всеми творениями, потому что чем больше людей занимаются этой работой Творца, больше раскрывается свет Шхины, и поэтому нужно включить себя со всеми

0: людьми, всеми творениями, и все поднять к их корню для исправления шхины. Это из книги Дегель Махане Эфраим. Мы начнем. И первая тема, по которой мы получили вопросы, это естественно, и мы очень рады, что вы действительно волнуетесь за состояние Рава. Вопрос, какое состояние Рава, что происходит с Равом, как он себя чувствует. Пожалуйста, Михаил, ты можешь ответить на этот вопрос?
1: Да, состояние Рава хорошее, мы с ним вместе в десятке, мы с ним встречаемся каждый день, по крайней мере час, если не больше, читаем статьи. К сожалению, он не может преподавать, потому что это требует большого количества сил. Кто преподает, тот знает. Но мы стараемся выпускать эти беседы, которые мы записываем, и вы слушаете их. И раз в неделю мы отправляемся с ним в небольшую прогулку, путешествие, и раз в квартал мы выезжаем с ним на 3-4-дневное путешествие. И Рав действительно чувствует ответственность. И действительно, неважно, как он себя чувствует, он всегда старается принять участие в десятке и на равном, в равной степени. И для нас тоже это новое состояние, когда он действительно хочет быть товарищем, равным товарищем в десятке. Мы еще не знаем, как работать с этим. Может быть, друзья добавят?
0: Да, я могу сказать, что когда спрашивают у Рава, как ваши дела, как вы себя чувствуете, он улыбается и говорит: «Я доволен, я расслаблен, я отдыхаю, и будем мы вместе с Равом радоваться тому, что ему хорошо». И, как сказал Михаэль, он читает, он говорит. Он наш рав, наш учитель.
1: Некоторые товарищи поделились, и я здесь это поднимаю как открытый вопрос, что у них есть некое опасение и страх даже, что будет с ними и вообще с организацией, когда его не будет с нами. И я понимаю, что это внутреннее ощущение мое, и мы полагаемся на руководство, но все равно есть вот этот страх, и мы не знаем, как правильно к нему относиться, и как правильно к нему относиться с духовной точки зрения, как его успокоить, и как правильно относиться к нему в десятке и в клин.
0: Прежде всего, это естественно, что есть такой страх. Но у всех у нас есть, мы все проходим много состояний. Есть такие состояния, такие моменты, когда человек спрашивает себя, для чего я пришел. Я же учился у Рава в течение всей своей жизни, и моя связь с учителем — это главное. Он был выше для нас, и сейчас он выше для нас, и будет всегда для нас самым высшим. Так создана вся система. А теперь что значит быть с Равом? Может быть, Рав находится рядом с тобой в шаге от тебя и учит тебя, а ты вообще думаешь о другом и не находишься с ним, так ты вообще не с ним. А может быть, что ты слушаешь Рава и старайся выполнять все, что Рав говорит, и неважно, когда это было, 20 лет назад или сейчас, для тебя это сейчас, и ты реализуешь то, что он говорит, и тогда ты соединен с Равом. Связь с Равом — это вечная вещь, это не имеет никакого отношения к его физическому телу. Он находится рядом со мной в метре или в километре, или в 20 тысячах километров, неважно. Рав — это наше отношение к нему, в нем есть все. И все, кто находится в мировом Бнебарухе, тысячи, десятки тысяч учеников, как сказал Орен, я от каждого из учеников слышу Рава, что-то от Рава. И стоит слушать учеников Рава, наших товарищей, которые все ученики Рава. И через них он передает то, что он хочет и хотел, и сейчас хочет. Прежде всего, он говорит нам на каждый вопрос. Сначала соединитесь между вами, попытайтесь привлечь свет, раскрыть высшую силу. И тот, кто его слушает и делает, он находится рядом с Равом. А тот, кто нет, так нет, ну, делает другие вещи и не находится рядом с Равом, хотя они находятся, может быть, рядом с ним физически. Поэтому так мы стараемся, чтобы у нас было правильное отношение к Раву, и стараться действительно поддерживать такое отношение.
1: Я хотела бы добавить на эту тему, что, во-первых, связь с Равом зависит от желания ученика, точно как мы видим это по Раву, как он до сегодняшнего дня рассказывает нам, насколько он в связи с Рабашем, даже еще больше, чем тогда, когда он был рядом с ним физически. И это мы это видим, что он читает первоисточники или отрывки в статей, и он постоянно в этом желании еще больше приклеиться к нему и учиться от него. И также и мы, это упражнение для нас научиться прилепиться, приклеиваться к Раву. И с одной стороны, Рав отдаляется от нас физически, но вместе с этим он нас обучает, он продолжает. Завтра в 2:40 мы будем смотреть урок, который Рав нам даст. И это будет наша дневная порция. Это то, что он хочет нам передать. И это все зависит от нас, насколько мы хотим получить от него эту методику. Потому что все, кто были рядом с ним, на протяжении всех лет никогда он не тянул на себя. И он не говорил, когда прикрепляетесь ко мне, и чтобы быть большим таким ребе. Нет, наоборот. То есть только если мы будем стремиться к нему, мы больше разовьем эту связь.
0: Я хочу добавить, что мы часто слышали от Рава, что он говорит, что я дал вам все. То есть всю методику, всю науку, все. И мы видим каждый день старые уроки, когда мы смотрим, мы видим, насколько Рав просто открывает нам все, направляет нас. И действительно, человек должен выяснить, от чего он боится, откуда у него страх, что у него, что он потеряет. Потому что Рав он все время дает, постоянно. Нет такого, что он там какое-то конкретное время. Нет, он постоянно в отдаче, и, как сказали товарищи, каждый может получить от Рава, если он хочет получить, потому что Рав дает постоянно. Сейчас я занимаюсь тому, что говорил Ари, потому что будет скоро его годовщина смерти, и он говорит, когда его ученик, когда Ари умирал, спрашивал у него, ну что мы будем без тебя делать? А Али сказал, ты не волнуйся, если вы захотите, я приду, буду вас учить. И еще вопрос, можем ли мы что-то дать Раву, если мы заботимся о нем, волнуемся. Мы передадим ему, конечно же, что все ученики европейского кли заботятся о нем и волнуются, и молятся.
1: Спасибо. Мы переходим к следующей теме. Но следующая тема, в принципе, как принять на себя важность руководства. Один из товарищей это сформулировал так. Вот сделай себе Рава и купи себе товарища, это понятно. А вот сделай себе руководство, вот это менее понятно. Мы понимаем, что здесь речь идет не только об администрации и о руководстве. Понятно, что речь идет о товарищах, которые сопровождают Рава на протяжении десятков лет. Но как принять руководство не просто как администрацию, а как действительно духовное руководство? Я хочу вернуться к предыдущей теме. Мы не собираемся заменять духовное место Рава. Как Рав был нашим духовным учителем, и он сейчас наш духовный учитель, и он будет продолжать на веки веков быть нашим духовным учителем. Лестница ступеней не изменяется, она всегда останется. Рав соединен с Рабашем, Рабаш соединен с Бальсулам, Бальсулам соединен дальше, и все это цепочка звеньев. И мы подключаемся к Рабашу через Рава, а не наоборот. И никак иначе. Поэтому вот это руководство, которое назначил Рав, оно не собирается заменить Рава. Рав дал нам основную задачу, чтобы мы соблюдали рамки. Я не знаю, это духовная задача или организационная. Я даже не знаю, как это разделить, организацию и духовное в нашем мире. Мы стараемся присоединиться к словам Рава, к рамкам, которые установил. И мы не собираемся менять ничего, что он установил для нас и чему он нас научил. И поэтому все товарищи здесь, которые проводят уроки, и другие товарищи, которые проводят уроки, они стараются присоединиться к тому, что говорил Рав. И он наш высший. Поэтому что значит относиться к руководству как к духовному органу? Мы стараемся работать вместе и руководить организацией как можно лучше, что мы только можем сделать. Хочешь добавить? Туди, нас спрашивают, как мы вообще ощущаем эту работу на себе до сих пор в руководстве?
0: Ну, до сих пор много состояний есть. Один закон, который дал нам Рав. Вы должны принимать решение единогласно и, конечно же, поддерживать все те рамки, все те законы, которые мы изучаем. То, что Рав получил от Рабаша, который получил от Балясулама, и так вплоть до Авраама. И мы стараемся принимать решения единогласно. Но это не так легко объяснить, как это происходит. Это больше в ощущении. Мы приходим к единому решению. Я бы это описал так, что мы приходим к какому-то общему ощущению. Ты начинаешь чувствовать, что если товарищ не полностью согласен с решением. И ты видишь это, если достаточно, что один товарищ не согласен внешне, даже если он говорит «хорошо, ладно», но мы не принимаем такое решение, мы стараемся достичь полного согласия из объединения, из интегрального, принимать во внимание все интегральное кли, Баруха. Мы встречаемся несколько раз в неделю, 5-6 раз в неделю на несколько часов. Это требует от нас многого, да.
1: И то, что нам нужно, это молитвы. Нам нужны ваши молитвы, чтобы Бней Барух родился на его новой ступени. Мы бы хотели прийти к ней. Может быть, иначе, но Творец строит это так. И уже сейчас вот, товарищи спросили, что значит сделать для себя руководство. Руководство — это значит, ты молись, чтобы вот в этой команде из 6 человек царила бы любовь, свойство Творца, чтобы в этой любви мы услышали бы голос Рава, и чтобы он решал за нас. Что такое Бней Барух? Бней Барух — это глава всего человечества. Каким образом мы передадим свет, который Рав спускает? Творец спускает через все творение дальше. Я думаю, что это наша следующая ступень. Самое главное, вся наша жизнь — это Бней Барух, и мы хотим, чтобы образовалась эта голова, Рош, чтобы через нее проходил свет Рава и оживлял все. Я чувствую просто внутри себя, что это все зависит только от наших общей молитвы.
0: Да, как сказал нам Рав, десятка должна устроить рожь. главу. Так же, как мы сделали это для себя, для Рава, так же и мы должны руководство принять также. Ну, как бы внешне мы можем сказать, что, ну, да, как бы есть руководство, как в любой организации, но внутренне, духовно, это нужно строить, все время работать над тем, чтобы строить, как мы, например, построили Рава для себя, что он для нас высший авторитет, Рав, голова. И многие те, кто не были согласны, они ушли просто. И также и здесь нужно принимать руководство как авторитет, как главу внутреннее. И это не важно даже, кто эти люди. Это понятно, что люди могут меняться, но то, что мы говорили с Равом, как это выглядит, так, во всяком случае, он сказал, так мы слышали то, что он сказал, что не будет кто-то один какой-то там очень явный, который будет всех вести, а будет группа людей, может быть, она будет больше. То есть закончилось то время, когда был один какой-то лидер харизматический, будет группа. Так же было и раньше, как было, когда были группы, были люди, которые вели группу и менялись. Также мы должны заботиться о том, чтобы у нас была глава.
1: Несколько вопросов по поводу будущего и видения, и план, как мы видим развитие на 5-10 лет вперед, в каком направлении мы должны развиваться как духовное мировое сообщество.
0: Ну, смотрите, на самом деле никогда не было такого, чтобы я слышал от Рава на много лет вперед. Я, как руководитель МУТЫ, то есть организации, хотел всегда знать как можно дольше про план, как что у нас будет и как. А Рав говорил, не давал такие ответы. Он говорил, что все зависит от объединения между нами, поэтому на 5-10 лет вперед построить и сказать, что будет, это как в том анекдоте. Когда ты хочешь насмешить Творца, так расскажи о своих планах. Но в конечном итоге мы знаем, что мы должны делать, как время, сколько времени это займет и как это будет реализовываться, мы не знаем, но принципы нам понятны. Что нужно делать, понятно. Но в ближайшее время, скажем, тоже понятно. Мы планируем сделать несколько вещей. Первое, прежде всего, мы хотим выстроить связи более лучшие и более плотные между нашей дирекции и европейским кли, потому что европейская кли разделена на много частей, на страны, на языки, Германия, Болгария и так далее. И в такой каждой стране мы хотим, чтобы выросло, взрастить, чтобы в каждом месте, может, там где-то уже есть, где-то еще нет, главы этих сообществ, чтобы они работали вместе с нами. И чтобы это была так хорошая, такая тесная связь и близкая. И рядом с таким главой такого сообщества должны быть его соратники. Скажем, если есть 5 десяток, то должен быть кто-то, кто должен сопровождать десятку. И должен быть рост десятки, и должна быть какая-то связь между всеми. Получается, что есть несколько уровней, есть рост десяток, есть представитель десятки, каждый, который знает, что происходит в самой десятке, потому что наше желание знать, что происходит в каждой десятке, чтобы помочь, чтобы как-то служить этому. И у нас есть рост десятки, есть тот, кто сопровождает десятки, есть рост, глава сообщества, и, допустим, мы с Авио потом отвечаем за мировой кли, Руи и Дуди за молодежь отвечает, Гилат и Орензе, и израильская кли, и все мы занимаемся каждый своей областью, и в конце концов мы приносим это все в наше руководство, и мы вместе обсуждаем и принимаем решения. И поэтому, конечно же, мы должны быть на связи более часто, но до сих пор это не решает ту задачу, когда мы хотим знать, что происходит в каждой десятке, и из своего опыта помочь, если надо, чтобы продвигались, все подвигались к духовному.
1: Да, на один.

0: приехать к вам и навестить вас, поговорить с вами и встретиться с вами физически и понять, что действительно во мне имя, каково ваше состояние. Иногда нам есть, иногда есть вещи, которые мы не можем понять на расстоянии, поэтому разные регионы, они тоже между собой отличаются. Израиль — это одно, в Европе тоже есть очень разные регионы, разные страны с разной традицией. И вот 14 августа, с 14 по 16 августа мы будем в Литве, мы будем, это первый пилот такой, мы встретим все балтийские группы, в основном литовскую группу, но, в общем-то, все приглашаются для того, чтобы начать этот процесс строения сообщества. То, что началось в 23-м году, что начали приходить немало новых учеников, и начали создаваться эти сообщества, и это как семья, у которой сейчас появились дети, и начинаем думать, как соединить ветеранов и новичков, как правильно выстроить десятки, чтобы они могли правильно развиваться, как мы развиваем всех, как мы выстраиваем этот процесс и как мы всех включаем в этот процесс.
1: Да, что касается поездки, я попросил Юдит, чтобы начали думать уже и все организовывать. Мы хотим прийти в каждое место, приехать, даже где будет небольшое собрание. Мы понимаем, что это дорого, и собраться всем в одном месте, это будет тяжело. Если все соберутся вместе, невозможно. Можно будет понять и говорить со всеми одновременно, разные языки, разные культуры. И поэтому мы готовы каждый день пройти, проехать от группы к группе. И я думаю, что мы сможем в течение полугода сделать это. Мы находимся в новом периоде времени. Рав был в связи напрямую с учениками и также ездил, и на уроках, когда он давал уроки, он связывался, искал, чувствовал каждого и находился со всеми на связи, отвечал на вопросы. Он был... И даже ездил, да. Много раз ездили мы во многие места. Даже для группы в 10 человек мы специально приезжали к нему. Было такое. Сегодня мы в новом состоянии. Во-первых, мы не один человек, мы не рав. Мы находимся в десятках, и мы хотим почувствовать, что вы чувствуете, как вы находитесь, в каких условиях, как вы живете. Мы проходим сейчас такие процессы, которых никогда не было в истории. То, что там люди когда-то жили, там, 3000 лет назад, там, в каком-то одном месте. Сегодня мы просто разбросаны по всей Европе. Мы хотим действительно изучить это, чтобы действительно это как-то сорганизовать и построить методику для следующих поколений. То есть наша задача — как создать эту связь между всеми. Была раньше, была прямая связь. Был учитель, давал урок всем. Все могли задать вопрос. Он связывался с каждым, когда вопрос задавали, находил такую прямую связь, и все. А мы должны построить это по-другому, с каждой десяткой, со всеми сообществами, с вами. Это такой процесс, который мы должны выстроить. Это как исследование, которое мы должны сделать, и решить эту задачу. Это первое. Второе, мы хотим какой-то, чтобы у нас была какая-то своя личная, какой-то исключительное лицо каждого сообщества, отличное от других, и разные языки, разная культура. Мы должны понимать, как это сделать, как действительно, чтобы методика это была каждому подходила, как входить в какие-то десятки существующие, там, где уже есть опытные ученики, или наоборот, люди, которые заканчивают начальный курс, они должны быть как отдельная группа. Мы пока еще не знаем, что лучше. Есть за и против в каждой возможности. Мы не знаем, что лучше для нового. нового ученика, присоединиться к товарищам, которые уже давно учатся, либо соединиться и сделать новую десятку из тех товарищей новых, которым он учился. Мы хотим это определить вместе, когда мы делаем конгресс сейчас. Мы не хотим один европейский конгресс сделать большой. Мы еще придем к этому. Но пока мы хотим, чтобы каждая

0: Каждый регион сделал так, чтобы соединить между собой сообщество, организовать на языке, на культуре, подходящей ему, ментальности. И, конечно же, мы хотим, чтобы все, я даже не знаю, как это назвать, но мы говорим, что, допустим, глава десятки — это не просто так, это структура, в которой, когда десятка выстраивается так, что у нее должна быть глава, и что должен делать глава по отношению к этим товарищам. И в основном, что товарищи должны делать так, чтобы они выстроили этот рожь, эту главу, чтобы это была структура. То есть я знаю, что не все еще начали делать это упражнение. Кроме всего прочего, мы хотим создать систему, чтобы можно было менять, чтобы десятки были связаны физически, они разбросаны по миру, то есть хотя бы они могли, потому что чтобы они могли хотя бы раз в неделю встречаться между собой там физически, а не так, как в короне, что там разбросаны, они не могут даже встретиться никогда, даже если усилия будут делать. Мы хотим сделать на этом акцент.
1: Да, мы видим, что чтобы десятка была крепкая, устойчивая и стабильная, ей нужны не физические встречи. Понятно, что есть много тех, кто находится географически далеко друг от друга, но мы хотим, наша цель — создать такие десятки, чтобы у товарищей была возможность встречаться физически. Все товарищи, которые сейчас сидят здесь за столом, у нас у всех есть каждую неделю возможность встречаться физически и вместе устраивать трапезу. И мы хотим, чтобы и в Европе то же самое было, может, не каждую неделю, но все равно. Сколько это зависит от региона, от расстоянии, но нет цели, чтобы человек был в десятке, в которой каждый другой товарищ в другой стране. И никогда они не смогут встретиться. Почему? Потому что каждый находится в другой стране, с другим часовым поясом и огромное расстояние. И эти условия не позволяют нам дать силы друг другу. Разумеется, что виртуально мы все еще можем укреплять друг друга учебой, но встречи физически очень важны. Поэтому наше стремление постепенно. Мы не делаем никаких резких движений и никаких безответственных движений, но постепенно мы переходим к строению десяток, которые находятся в одном регионе географических, чтобы встречаться хотя бы раз в какое-то время. И это наше стремление на всем уровне мирового кли. Понятно, что есть разные условия, но в Европе это как раз возможно. Хотя все равно есть еще большие страны, как Германия и другие, но все... Все-таки возможно создать ситуации, когда люди могут встречаться раз в какой-то период, и эти физические встречи дают очень большую силу и позволяют очень глубокий уровень интеракции. Понятно, что корона создала виртуальную реальность абсолютную, но сейчас мы уже не находимся в этой реальности, и мы хотим, чтобы физическая реальность вернулась.
0: Интересно, что во время короны мы действительно... У нас был такой хороший опыт, что мы можем учиться виртуально, но провести трапезу, конгресс, чтобы что-то было какое-то переживание волнительное. Мы должны вместе физически встречаться, и мы должны подумать, как нам изменить эту тенденцию, чтобы мы могли хотя бы раз в неделю встречаться вместе, проводить вместе встречи, трапезы, и там раз в квартал встречаться всем вместе в сообществе. И это то, что мы чувствуем, что нам не хватает. Мы получили это от Рава, и мы так вот были воспитаны. Мы знаем, что методика такова, что учеба и физическое вот это переживание — это необходимо, потому что виртуально недостаточно. Виртуальное общение. Понятно, что мы разбросаны сегодня по миру, но все равно, как бы то ни было, в любой стране, в любом месте, практически в каждом городе есть достаточно людей, которые бы могли соединиться, сделав усилия встречаться физически. Ну, смотрите, вы видите, даже главы правительств приезжают, встречаются физически, чтобы соглашение заключать. Почему не делать? делать это виртуально. Поэтому и мы, это понятно, мы поэтому на этом, в этом году хотим сделать такое, дать такую возможность всем, чтобы все могли встречаться физически. Еще одна тема — это роли. Обязанности, которые должны быть. У каждого должна быть обязанность. Это для каждого из вас должно быть, чтобы вы в нашем мире хотя бы, без того, чтобы была какая-то обязанность в десятке, в распространении, в обществе, неважно, но чтобы человек чувствовал, что у него есть какая-то должность, роль, обязанность перед группой. И также, когда мы почувствуем вас, у нас есть еще одна задача. Мы должны подумать о том, как нам сделать нашу связь более живой, более впечатляющей. Что нам делать в наших встречах, какие виды связи мы можем создать между нами. Нам нужно подумать об этом. У нас пока нет решения этому. Мы можем сказать, ну, было раньше, там, 20-30 лет назад, что сделал с нами Рав. Но мы были маленькая группа, он поэтому с нами работал, и мы были мужчины, и поэтому мы, кроме того, чтобы учиться, мы играли в игры, мы ездили куда-то в путешествия, пикники проводили. Рав много делал всяких вещей, чтобы соединить нас, чтобы мы были одна сила. Ну, мы были молодые мужчины, но сегодня это все по-другому. Намного больше, больше в 10-100 раз, разбросаны по всему миру, с разной ментальностью, разные люди. Но что мы можем сделать, кроме учебы, чтобы мы могли приблизиться друг к другу? Это непростая задача, и мы не знаем до конца, как это сделать, и мы хотим вместе с вами решить это.
1: Да, если у нас еще несколько моментов, вы, конечно же, разумеется, вы приглашаетесь задавать вопросы или письменно в чате, или устно, вслух, и мы будем продвигаться. Вопрос. Раньше, в прошлом, когда у товарищей был какой-то духовный вопрос, мы всегда задавали это Раву или писали ему. Сегодня многие товарищи чувствуют, что духовный вопрос некому направить. Так что же делать с такими вопросами, кому их направлять?
0: Прежде всего, наши уроки каждый день проходят, и у нас есть прекрасные учителя. Есть у нас Авиосов Михаил Сенглевич, очень преданный и много лет уже одни из самых старожилов наших. Они наполнены просто всем, что называется, как будто они действительно вот как такие зрелые плоды, наполнены знаниями и всем. И я, когда нахожусь среди них, я так себя чувствую. Вы можете задавать любые вопросы, все вопросы вы можете им задавать. И на уроке вы можете задавать любой вопрос. Не надо стесняться, все что угодно. Вопрос, который поможет всем в его духовном развитии. Прежде всего, на самих уроках можете задать вопросы. Но если есть какой-то вопрос более личный или какой-то особенный вопрос, особенный случай, и что это неподходящее для того, чтобы задавать вопрос в прямом эфире, можно обращаться к нашим руководителям региональным, ответственным за языки. Вы можете свободно все обсуждать с ними, задавать вопросы им. Но если вы хотите все-таки найти более авторитетный источник, вы можете обращаться к нам тоже. Вы можете посылать нам вопросы ваши, что касается духовной работы. Я могу сказать, что очень-очень-очень я советую вам всем быть на просто каждый день на внутренних уроках. Мы сейчас проходим уроки 2002 года, когда Рав действительно строил группу. Он дает там очень много принципов и основ. Очень вещи важные. И поэтому очень стоит быть на этих уроках, слушать их внимательно, прорабатывать в течение дня. потому что слышать Рава, просто промывать себя этими уроками, они выстроят у вас правильное восприятие, и вы почувствуете, что те вопросы, которые у вас будут возникать, вы будете видеть, как они получают ответы изнутри, что называется. Вы сами будете находить их. Еще вопросы?
1: Еще вопросы. Товарищи спрашивают, друзья, как мы можем помочь вам, руководству, и мы, товарищи из Европы, десятки группы, как мы можем быть более соединенными, более направленными к тому, в том направлении, что требует от нас Рав и руководство?
0: Чем вы можете помочь нам? Ну, прежде всего, тем, что вы перестаете говорить «мы» и «вы». Есть у нас, мы все одно мировое кли, есть Небарух, есть у нас одно течение духовное, и движение Небарух должно быть вечным. Это каждый должен приложить усилия и постараться сделать это, чтобы передавать высший свет Творца, который приходит к нам от Рава, и мы должны распространять его всем творениям. И в этом каждый может приложить свои усилия, прийти на урок, впитать в себя методику Рава, она живая, она исходит от него, и он дает нам все время. Если мы хотим получать ее, это в наших руках, хотим мы этого или нет. И этим вы можете помочь. А мы, как руководство движения, нет у нас, я могу сказать, о всех товарищах. Я очень чувствую свободно, что могу сказать, это нам не нужно здесь никаких, я не знаю, каких-то знаков отличия. Мы делаем это, потому что мы обязаны быть, выполнять эту роль. И мы обязаны это делать. Мы понимаем, что мы обязаны продолжить нашего учителя. И так мы себя ведем, чтобы как можно больше продолжать его дело. И так мы находимся в этом устремлении, мы заботимся о том, чтобы продолжать. И у вас каждого есть счастье, которое показывает, насколько Творец любит нас всех, сколько это просто это открытое чудо, то, что произошло, тоже Творец дал платформу, европейскую платформу, что вы все можете прийти и стать частью ее и помочь развиться и расти, и развиваться. И чем больше вы захотите, чтобы это произошло, так это и произойдет. Если вы посмотрите на мир, посмотрите на Европу, там есть много стран, и каждый момент они решают, что происходит во всем мире, во всем человечестве. И вы должны быть более, в 1000 раз больше, чем сегодня. И это в ваших руках. Небарух, как сделал Рав, то есть мы можем распространять нашу науку день и ночь, и пока мы не дойдем до каждого человека в Европе. Это ваша работа, это ваша задача. Вы должны хотеть, чтобы это произошло. Потому что здесь есть кто-то, кто сидит с мегафоном и кричит и рассказывает о методике. И когда это приходит к вам, и чтобы от вас это перешло ко всем другим, вы должны тоже сделать такой усилитель на пути. И в этом самая большая помощь. Все время заботиться о том, чтобы методика продолжалась, чтобы быть преданными и движением в Небарух. Это вот то, что мы ждем от вас.
1: Вопрос о важности физического и виртуального. Спрашивают, иногда есть путаница между физическим и виртуальным. С одной стороны, мы слышим, что неважно, где находится человек, и что можно работать также и виртуально. С другой стороны, иногда ощущается, что физически более важно, И есть очень большая важность физических мероприятий, конгрессов и собраний товарищей разных неединства, то есть встреч. Можете ли вы нам дать приоритеты? Какова важность физической встречи сегодня и как правильно сочетать физическую и виртуальную встречи в правильной форме?
0: Прежде всего, как писал Авиу, Европа очень разная. Есть очень много граней, каждая страна другая, языки другие. Это не так, как в Израиле. Невозможно это сравнить даже с, скажем, с Южной Америкой или с Сибирем, и Сибирью, или там, где есть огромное расстояние. Европа как-то посередине находится, и нам понятно, что каждый день невозможно вместе встречаться, потому что я был в Европе, я видел, что есть товарищи, которые близко живут, создают центры и там встречаются, тоже существует, но большинство учеников в Европе находятся в виртуальном обучении, потому что расстояние значительное, и это важно очень, чтобы мы постоянно поддерживали это, каждый день получали эту порцию света, потому что урок на иврите также является порцией. Со значение то же самое слово «шиву». Это так же, как каждый день. Я не могу жить без завтрака или без дыхания, или без воды. Также я не могу жить в духовном без урока. Если я смог увидеть урок и подключиться к нему в реальном времени, прекрасно. А если нет, тоже ничего страшного. Есть 24 часа, вы можете подключиться вместе к этой душе нашей общей мировой клеи вместе. Главное, что понятно, что виртуальная связь, она основная. Невозможно без нее. Вместе с этим, когда у нас есть возможность соединиться физически, как есть, например, будет локальный какой-то региональный конгресс или в десятке, когда вы можете соединиться, если это позволяет. То есть я должен сделать большие усилия, которые, конечно, позволены, которые вы можете сделать для того, чтобы встретиться физически, потому что мы живем в этом мире, но не совсем нам необходима еще эта связь. Мы можем вместе сесть, как, например, с товарищем рядом, обнять его вместе, увидеть его, почувствовать его. Мы находимся все-таки еще в этих ощущениях, у нас это важно, эти ощущения физические. Но когда мы будем уже в мире Ацилут, так, может быть, нам будет не так важно. А до этого, конечно же, нам важно это, и поэтому нужно делать усилия, если это возможно, когда есть такая возможность. Даже если 3-4 часа нужно проехать, чтобы иногда встретиться, это усилие стоит того. Всегда до того, как ты это делаешь, ты все время сомневаешься, и как же это сделаю я, и как надо отпуск брать, то и все. Но после того, когда человек решается и делает это, он говорит: ну как же я, как это так здорово было, как же мне не делать это каждый день? Это как когда я вспомнил, когда был маленьким, я не хотел в ванну идти, потому что у меня были другие. А когда я уже заходил внутрь, так я уже не хотел выходить из нее. Ну, мы знаем это. Физическое объединение невозможно сравнить с виртуальным. Мы знаем это. Давайте перейдем к вопросам в реальном времени. Пожалуйста, пишите нам, задавайте голосом вопросы. Пожалуйста, Крис.
2: Hello, Mikula. Management was saying that Rav said that everyone in the group. How do we decide what the correct role is? Shelo tafkid. Ech leachlit ez tafkid hanachon sheyel chaver. O ech leishtemesh beicholot shelanu.
1: Как правильно решить, что нужно, что нужна какая-то роль? Как выбрать правильно роль каждому из товарищей?
0: Он сказал, что из его свойств, природы, к чему человек стремится. Если человек знает, что он хочет взять какую-то обязанность, какую-то роль на себя, и он не знает точно что, он может обратиться к опытным товарищам или там к отделу кадров, и ему скажут, что они могут сделать какой-то вкидим, какие есть необходимые должности. Также и в Европе. Я могу сказать, что я много таких... Много, я бы во всем участвовал, и в распространении, и в групповых каких-то ролях, и я видел, где я могу больше принести пользы, и где можно... Я знаю, что Крис, он знает, как он умеет писать, и мы несколько раз писали вместе, у тебя есть прекрасная способность писать. О Европе, о том, что происходит, как повлиять, у вас есть хорошие способности. Конечно же, заниматься распространением в каких-то социальных сетях или там еще что-то. Тебе, может быть, это больше подходит. А другой товарищ, например, может знать несколько языков, он может переводить. А еще товарищ, допустим, может быть, много есть разных областей, скажем, человек, который хочет быть в отдаче и помогать, он найдет свое место. Всегда нет проблемы.
3: זה ברור, כדי להביא יותר תלמידים לקמפוס גלובלי, זה באמת מי שיש לו את היכולות האלו, ברור שזה אנשים בודדים, אז...
1: Да, и, конечно же, вы знаете, к кому обратиться, но всегда нужны люди на глобальном курсе и вообще в распространении. Но если я смотрю, какие профессии нам нужны будут... Вообще не знаю, но, по крайней мере, сейчас, может быть, в будущем это исчезнет, но нам нужны переводчики, всегда нужны переводчики. Первое. Второе — это сопровождающий персонал десяток, то есть тьюторы, кураторы. Разумеется, что количество людей, которые будут изучать Каббалу, оно увеличится, им будет очень много десяток, и нужны будут опытные ветераны, товарищи не просто опытные, но еще и с подходом, с работать с широкими аудиториями для того, чтобы передавать им эти ценности. Это как воспитание, это как образование. Можно сказать, что нужны... Вот воспитатели. Ведь что мы, по сути, делаем? Мы впитали отравы эти ценности, чтобы быть правильно в связи между нами, и эти вещи мы передаем дальше. И таких воспитателей нам нужны будут, такие воспитатели в десятках, и, разумеется, нам нужны будут всякие продюсеры, которые будут организовывать и проводить мероприятия. Как мы видим сейчас, если это организация мероприятий, в каждой стране, например, вчера я, допустим, организовал трапезу в десятке. Это мероприятие, я должен был позаботиться о содержании, о еде и так далее. И вот те, кто будут организовывать недельное мероприятие, месячное, раз в месяц мероприятие, это может быть мероприятие вообще в стране, там будет очень много ролей. Это роли, которые будут необходимы.
0: Сильвия из Испании спрашивает по поводу десяток. Что произойдет с десятками, которые находятся в одной стране, но огромное расстояние, например, в Испании? Будут какие-то изменения?
1: Мы сейчас пока не можем сказать, что будет. Мы можем только так наметить какие-то точки в направлении и будем вместе определять это направление. Мы наверняка точно чувствуем, что физические соединения десятки определяют продвигают десятку в духовное. Те, кто... участвовали физически в конгрессе десяток, он точно почувствовал, они точно почувствовали, что когда мы приходим с десяткой в одно место и соединяем все наши стремления к Творцу один к другому, то мы приходим к контакту с Творцом. Для этого мы живем. Исходя из этого, мы понимаем, что если десятка будет соединена из людей, которые способны соединиться физически, допустим, раз в неделю, устроить трапезу, это поможет им продвинуться в духовное. Это будет общее восприятие, частным образом, что все, кто там живут рядом, мы будем это раскрывать на пути, потому что наша реальность всегда будет меняться, если мы будем раскрывать свет внутри десятки и внутри европейского кли, и вообще в мировом Дне Барух, то будут тянуться люди на этот свет, как мотыльки. Ты будешь обнаруживать людей в своем городе рядом с тобой, и что же будешь делать? Будешь соединять десятки, и мы будем держать руку на пульсе и смотреть, что Творец нам определяет, что он нам устраивает, и стараться подобрать к этому форму десятки. Самое главное — быть гибкими, постоянно продвигаться в более совершенные формы, и с Божьей помощью преуспеем.
0: Хочу добавить, Сильвия, что одна из вещей, которую мы планируем начать как-то соединять, вот эти выпуски, допустим, был выпуск второй, третий. Я знаю, что вы во втором выпуске были. Мы начинаем сейчас думать, как его связать. И связать, делать десятки из нескольких таких выпусков. И постепенно все больше и больше будет учеников. И это даст возможность действительно регионально какие-то соединения делать и поменять. Но пока мы ничего не меняем, пока нет ничего нового, мы ничего не меняем.
1: Я хочу добавить, и сейчас я обращаюсь именно к ветеранам, к очень зрелым давним нашим товарищам. И эти наши ветераны, они как раз являются нашим сокровищем. Почему? Потому что многие годы Рав внедрял в них все свои знания, все свои мысли. И где это находится? Находится в сердцах товарищей, которые много лет были с нами. И что же мы смотрим? Мы смотрим, что мы взрослеем, стареем, и что же нам нужно? Нужно передать дальше следующим поколениям. И возможно, что будущее нам устроит что-то, какой-то новый путь, когда придут новые товарищи, которым мы можем передать то, что Рав нам дал. Поэтому мы должны, с одной стороны, быть приклеены, прилеплены к Раву, с другой стороны, действовать так, как Творец направляет нас гибко и с желанием раскрыть еще более продвинутые формы нас, как десяток, как Европы, как мировой кли вообще в целом.
0: Есть вопрос Вероники из Кабью-22. Каждый десяток развивается вместе со всем кли, и каждый день они делают всякие выборы. Почему вы хотите что-то постоянное, какие-то соединения, какие-то региональные вещи? Мы все время меняемся. Почему? В чем мы должны как-то идентифицировать себя как какая-то область или там регион?
1: Ну что, сначала нужно уточнить, что мы имеем в виду под регионом. Мы говорим, что это говорящие на одном языке, то есть, допустим, все Северная Америка — это регион. А если мы говорим о Европе, так вот, скажем, Германия, Румыния, Франция — это регион. Почему нужно это развивать? Исходя из нескольких причин. Во-первых, потому что мы должны укрепить десятки сначала. То есть в духовном нет меньше, чем десятка. То есть согласно теории минимального множества двое, может быть и два, но нам понятно, что это должна быть десятка. Поэтому десятку мы укрепляем каждый день с помощью уроков, тем, что мы встречаемся каждый день. Понятно, что не все физически, есть большая часть виртуально, но десятка — это как клетка. Ты же видишь, что наше тело устроено из большого количества клеток, и клетки соединяются в орган. И каждые несколько десяток, которые, допустим, находятся во Франции или в Германии, они образуют собой орган. Поэтому нам очень важно укрепить этот орган, потому что мощности, которая существует в одной десятке, недостаточно. А вокруг меня должно быть много десяток, много десятки и сотни людей должны быть, чтобы получать от них большое количество примеров, чтобы получить от них опыт. И кроме этого, у нас есть еще уровень, это все мировой кли, поэтому раз в году мы хотим встречаться, чтобы на большой конгресс, где будет 3-4-5 тысяч человек, чтобы это не было только из одной нации, как, например, немцы, а чтобы это были много разных наций. И сначала мы должны укрепить десятки, потом укрепить страну, а потом мы начнем также укреплять и все части в Европе. Сколько мы не пытались и говорили о том с Равом, когда мы начнем соединяться между десятками. Он сказал, еще не пришло время. И мы каждый месяц об этом спрашиваем, а он постоянно нам отвечает, еще не пришло время, и скоро вы почувствуете, когда это придет. Поэтому нам необходимо укрепить десятку и регион. Это совокупность, сумма десяток, а не между десятками.
0: Хочу добавить только, что есть товарищи, когда они были с Равом, спрашивали, десятка может прийти к решению и достичь цели? Он говорит, нет, нужно также вокруг, должен быть свет, что называется, окружающий свет, должно быть окружение, должно быть и так же, как в десятке, должны быть рамки, так и должны быть рамки и в регионе. Скажем, если мы берем говорящих народов, на румынском языке или болгарском или испанском, и они вместе строят какой-то регион. Вопрос Дуди Руи. Какие советы вы можете дать, чтобы выстроить молодежную сообщество в Европе?
1: Ну, что можно сказать? Я могу сказать, что, во-первых, здесь, в Израиле тоже это очень такое молодое сообщество во всех пониманиях. Мы хотели бы, чтобы и от вас тоже пришли советы, как это сделать, как это построить. Мы должны в первую очередь организовать мероприятия, которые притягивают молодежь. То есть, например, мероприятия наши, которые у нас есть, например, учиться по ночам или там трапеза, это мы впечатляемся от этого. Но молодежь, может быть, я, конечно, слишком обобщаю, но молодежь больше хочет впечатлений, как Михаил уже сказал в начале, как мы будем добавлять больше впечатлений дополнительно к нашей учебе. Поэтому вот, например, сообщество молодежи в конце этой недели выезжают на 3 дня путешествия, которые они сами организовали, которые там они полностью организовывают сами, и содержание, и еду, и все. Кроме логистики, они ничего не просили. Это как дети, которые, ну, только дай денег, а дальше мы уже будем знать, как справиться. Так вот, это первое. И также мы организуем большие мероприятия, которые немного в другом формате, которые более такие, более свободного плана. То есть можно танцевать и выпивать. Форматы, которые больше им подходят. И форматы разные, но ценности одни и те же. Ничего не меняется, что все это под эгидой науки Каббала. То есть просто атмосфера более молодая. И молодежь чувствует эти условия и притягиваются к этому. И поэтому вы подумаете, может быть, вы можете подумать это в рамках вашего регионального конгресса, и чтобы вот действительно молодежь к вам присоединилась. И если уже действительно сейчас создается такая молодежная группа, молодая, то, может быть, уже действительно стоит раз в сколько-то времени собираться вместе, или физически, или в Zoom, как-то укреплять друг друга. в более продвинутом, на более продвинутом уровне мы хотим действительно выйти наружу, то есть во внешний мир, и рассказать молодежи о том, что существует наука Каббала. Хочешь добавить?
0: Что можно еще сказать, Елеле? Я думаю, что ты по себе, может быть, почувствовал, когда был в Израиле. Эта вещь может быть развиваться и расти только с помощью желаний молодежи, наших молодых товарищей. Все, что происходит, зависит только от них. И один к одному, то, что, например, сказал сейчас Дуди про это поход, который они организуют. Они сами решили, сделали, договорились, определили маршрут, все решают сами, что будем есть, когда, что будем делать. И сами создали это все. И организовали все. Также они делали это и в центре, и во всем. Ты узнаешь иврит, и хочешь, ты можешь больше присоединяться и слушать эти встречи в Зуме. И когда ты здесь был, в Израиле, ты позаботился, что был перевод этих встреч на другие языки. Все можно сделать, все зависит только от желания. Когда есть желание, все образуется, что называется.
1: Диана спрашивает, когда мы говорили о физических встречах и о десятках, как она спрашивает, как же вы планируете менять десятки или там смешивать их, соединять ветеранов и молодых, начинающих вообще? Вот этот вопрос тоже был и ранее задан, как правильно соединять молодых и ветеранов. И, то есть она говорит, что это большой вызов. Как вы планируете к этому подходить?
0: Ну, как мы сказали, что мы намереваемся приехать, встречаться с вами и вместе решать. Много раз спрашивал Рава, те же вопросы задавал, и я не получал ответа. Он сказал, вы должны вместе встретиться и решить. Что касается распространения на предприятии, я могу сказать, делайте так, так или так, потому что я профессионал, я занимаюсь управлением этого много лет. Я могу сказать, а что касается группы, сообщества, десятки, я не могу прийти и сказать им, что делать. Ни я, ни руководство, даже не раб. Это десятка, это организм, который живет. Ты не можешь им сказать, вы возьмите сейчас, просто распуститесь, и мы сейчас сформируем другие с другими людьми, там часть, и все. Нет, даже если один не согласен, мы не делаем это. Мы ничего не меняем, мы не разбиваем, пока мы не знаем, что мы действительно хотим создать вместе. Может быть, сейчас есть такие люди, которые хотят действительно выяснить, правильно ли там взять и поменять десятки и создать их по регионам, каким-то конкретным местам. Вопрос, могут ли там быть люди, которые соединятся физически, а другие, что с ними будет. Все должно быть по согласию, что называется. У нас есть большой трепет, и мы очень осторожны в этом. И у нас есть понимание, что мы должны сделать это вместе.
2: Шалом, хаверим. Шаэла. Бесфарад, יש לנו את אותו השפה כמו בדרום אמריקה, ויש לנו גם עכשיו בקורס הגלובלי כמה תלמידים מדרום אמריקה שהצטרפו, אבל שזה שמחה, אבל השאלה איך לנהל את זה מה לעשות עם התלמידים האלה, להכניס אותם לעשיריות לפי, כל אחד לפי היבשת שלו, או להמשיך איתם יחד, מה אתם מציעים?
4: אנטוניו, קודם כל אנחנו נשב יחד עם ראש שפה החדש, דובר הספרדי.
0: אנטוניו, прежде всего, мы сядем вместе с Ираном Минухиным, говорящим по-испански, он будет сейчас новым ответственным за язык, на французский язык. И ты знаешь, что есть много людей, говорящих на французском, на испанском языке, извините. И нужно сесть и подумать, не спеша, как выстроить этот процесс. У нас есть хорошая проблема, у нас есть много новых учеников, это очень радует. Мы должны подумать, как нам создать новую, вот эту расширенную семью, чтобы было лучше, чем раньше. В примере с товарищем, который говорит на испанском языке, он находится в Испании, а второй в Чили, который находится с разницей во времени 10 часов. Как они могут соединиться, как они могут встретиться. Это сложный процесс, и мы должны сесть и подумать, как выстроить это правильно. И у нас должно быть сначала достаточно учеников, чтобы мы могли выстраивать отдельные десятки, которые близко живут. Постепенно будем делать, проверять вместе, решать вместе еще один выпуск, еще постепенно мы будем сидеть и учиться вместе. Спасибо, Антонио, за всю твою работу, что ты делаешь. Светлана, пожалуйста. Светлана.
5: У меня такой вопрос. Ну, я про локальный конгресс. Я понимаю, что обсуждение только началось.
1: Але кенеса изури, они винаши, вакитхану ли давар эльзэвэ, колит барэр бэти давал шилаш или они не имцет бэ Норвегия, это мединот Скандинавию, че бээм еш мяат мяуда нашим, авэль еш хисарон маот гадоль, вода еще еш по анашим, шело мидабрим Норвегия, че еш доврэй Руси, айталану в гиша эхат, айтам гиша маот хама, вэшила. Кенес изури акаров. Лимашаль, анахно не погеш Скандинавию, мединот Скандинавию, это сфу бенефрат, Норвегия, Финланд, лимашаль, в Балтия. В оше анахно бенефрат, не тасев. В аим мишу ягелит мох бы кенес за шилану, мишу шело мифахед микор. Они хушевит шахшав, они мавира арбе хисроночель хавирот ми Норвегия. Туда раба.
3: טוב, קודם כל, כן, אם יש אנשים שם, אני לא יודע
0: כמה... ну да, прежде всего, да, если есть люди, и я не знаю, сколько там есть в Норвегии, или там Швеции, Финляндии, я надеюсь, что есть. Конечно, желательно, чтобы вы встретились все вместе и не куда-то ехали в какое-то другое место, потому что это ваш регион. Может ли кто-то из Петахтиквы приехать? Конечно, мы планируем послать товарищей. Достаточно у нас есть товарищей, которые не боятся холода. Конечно же, мы хотим приехать везде, и вы должны организоваться, чтобы вам было удобно, дешево и близко для всех, как можно это, как, насколько возможно. Мы были там, в Норвегии, в Финляндии, делали там такие лекции вводные. Это живой такой регион, где нужно развивать точки в сердце.
1: Да, мы будем стараться, чтобы товарищи из Израиля приехали укрепить вас и поддержать вас. И мы очень ценим работу, которую вы делаете там, в Норвегии, и вообще в целом в Скандинавии, все вместе. Спасибо. Лена из Германии, пожалуйста, вопрос в голос.
4: אנחנו לא שומעים.
6: 24 осень. Я хотела спросить.
1: Асириат Мак, 24, став 24. Ванахну, рак шеш хавирот, ванахну, город бы мединут шунот.
6: Анахну, мне бы этого, например, очень не хотелось, но...
1: А именно нахну цихот лифахет, ше атем тифаркуотану, айло и тируца. Туда роба.
3: Ма лифахет, אנחנו אף פעם לא עושים, כמו שאני הסברתי, שום דבר.
0: Ничего бояться, мы никогда не делаем ничего. Как я сказал, мы ничего не делаем насильно, это не армия. Если вы чувствуете, что вы связаны и не хотите расставаться, и вы так близки, виртуальны даже, все равно это нельзя делать. Это нам запрещено делать. Это антидуховное действие. Никто не может прийти и взять и расформировать десятку. Мы говорим, что из опыта Необходимо также, чтобы иногда были физические встречи. Я думаю, что вы тоже можете это сделать, если у вас есть такое огромное желание. Ну, то... мир не такой уж и большой, можно всегда договориться и встретиться вместе.
1: Я хочу добавить, потому что я чувствую, что это так вызывает такое волнение. Лена, я хочу повторить, как Хорн сказал, мы всего лишь говорим об идее. Нам важно, чтобы у тебя и у твоих подруг была оптимальная духовная среда для духовного продвижения. Мы ищем методы, как улучшить это окружение, и поэтому мы говорим, что в этой реальности нужно создать условия. И мы видим, что когда люди рассредоточены на много, большое количество стран, то это в долгосрочной перспективе не работает. Это люди ослабляются. И мы смотрим, как улучшить это. Извините, я переводила на другом канале. Мы хотим всего лишь создать оптимальные условия, чтобы у людей была возможность иметь духовные рамки. И когда люди находятся в разных странах, разных континентах, то мы говорим об этом только как об идее, как это должно действительно реализоваться, как это произойдет в Германии или в Испании или где-то еще. Мы должны углубиться в детали и понять все детали там, что есть места, где есть больше учеников, где меньше учеников, есть вопрос языка. Вы русскоязычный, находитесь в Германии, а язык — это основополагающий компонент, момент, который необходим. И мы вместе с вами всего лишь думаем, как реализовать это вместе с вами.
0: Мы говорим о важности того, что мы сидим вместе. Мы же созданы, у нас есть 5 органов чувств. Мы должны почувствовать друг друга. Не обязательно нам даже жить, может быть, в том же месте у нас, если, может быть, раньше, а сейчас есть у нас уже, может быть, технология разовьется и будет настолько быстрое средство передвижения, что можно за пару часов там из Аляски в Европу долететь. Не обязательно даже близко жить и все время встречаться. Иногда, чтобы была возможность встретиться физически. Эти встречи нельзя заменить никакими зумами, ничего. Сюзи, пожалуйста, из Испании. Один.
7: ¿Me escuchan? ¿Se escucha?
2: ¿Me oyen?
7: La pregunta es la siguiente, porque...
2: ¿Qué es la cazot?
7: Bueno, yo soy argentina, así ya prácticamente
2: 30 años que vivo. Argentina.
7: Y hay muchas
2: amigas... ואני גרה 30 שנה בספרד. יש לי הרבה חברים. Pero...
0: Есть вопрос такой, что я из Аргентины, но живу уже 30 лет в Испании, большие связи есть с Испанией, с Аргентиной. Как мне тогда относиться к тому, что я чувствую себя очень связанной с Испанией, также из Южной Америки тоже? Понятный вопрос мой? Да, вопрос понятен, и мы будем обсуждать с Ираном Минухиным. Он будет новый, ответственный за испанский язык, и все будем это выяснять. И мы каждый такой частный случай будем решать. Мы получили еще вопрос, я прочитаю. А что делать в таких регионах, где есть... Там и говорящие и на английском, и на русском, и на арабском, и на местном, и все говорят на многих языках. Это как было как в Вавилоне. Если добавить еще украиноязычных, вообще мы увидим, что ну, мир меняется, люди не живут уже в одном месте, много перемешались, переехали, говорят на разных языках. Посмотрите, с одной стороны, мы видели, что есть у нас такая сила, когда товарищи вместе собираются и чувствуют друг друга. Если они даже говорят на разных языках, но они все учатся, они каждый день на уроке, и неважно, кто там учился в Маке, а кто-то в Кабью, а кто-то еще где-то. Все равно так получилось, что мы рядом живем с товарищами, которые изучают ту же мудрость, ту же науку Каббала, и живут рядом в том же городе. И поэтому, конечно же, стоит, чтобы эти товарищи встречались иногда хотя бы, может быть, раз в неделю, раз в месяц, может быть, раз в квартал на конгрессе региональном. Но стоит, чтобы я знал, что рядом со мной есть такие товарищи, потому что, когда мы встречаемся, это нас укрепляет, и мы поэтому говорим, что стоит это делать, мы говорим, что важно это делать и стоит это делать. Что касается десяток, мы пока не делаем никакие изменения. Еще один вопрос хочу озвучить, что касается наших старожилов, товарищей, которые давно занимаются. Один из товарищей таких написал нам из Европы. Я вижу, что глобальный курс смог создать большую связь между товарищами из Европы с центром в Петах-Тикве. То есть у этих новичков есть хорошая связь с Петах-Тиквой, с руководством Петах-Тиквы. Но, с другой стороны, мы видим, что для людей, которые давно занимаются, им это сложнее сделать. Что вы посоветуете этим товарищам? И вообще, какую роль должны играть давно занимающиеся товарищи, и как они могут участвовать в этих процессах?
1: Мы видим, что стаж у нас — это не столько лет я учусь. Чем больше человек изучает науку Каббала, он проходит изменения внутри себя. Он видит, что самое лучшее, что он может сделать, — это служить другим. И ветераны, старожилы, их проявление, оно проявляется в том, что они соглашаются больше с тем, что происходит в мировом кли, потому как это происходит от Творца и направлено на Творца. И в этом у него есть очень много, что он может дать новичкам. Как Орен до этого объяснил, что все, что он получил от Рава, все, что он слышал на конгрессах, мероприятиях, в которых он принимал участие, все это начертано на его сердце. И у него есть обязанность, даже не привилегия, а обязанность передать это дальше. И он, ты обязан передать это дальше. И просто поддерживать, обратиться к руководителям региона и к организаторам и спросить, чем я могу помочь. Каждый согласно своим талантам, способностям. Кто-то, кто умеет красиво говорить, он будет говорить. Кто-то, кто умеет поддерживать в другой форме, он будет посылать отрывки, будет давать личный пример, будет поддерживать тех, кто хочет включиться в постоянную учебу, внутренние уроки. У нас у каждого из ветеранов, и знаю многих из вас в Европе, у вас есть очень много что дать. Вы просто должны приспособиться к еще новому изменению. Вот и это изменение, то, что глобальный курс нам дает, но также то, что мы меньше и меньше получаем прямых уроков от Рава, то, что Рав не сидит перед нами на сцене, а принимаем от него это в более глубокой форме. Вот эти вещи две соединяем, и тогда точно у каждого будет способ, как включиться. И самое простое — это задать себе вопрос, что еще я могу сделать, чтобы вложить свой вклад в развитие новых учеников. И тот, кто приходит с таким подходом, он считается ветераном.
0: Хочу добавить, что основная роль товарищей, опытных товарищей, ветеранов — давать личный пример, как правильно себя вести. И есть проблема с этим, я хочу тоже это явно сказать. Не всегда это просто. Человек, который долгое время уже привык к чему-то, и новичкам этому не совсем просто. Допустим, сидят люди, товарищи вместе, и тот, кто был просто товарищем, стал сейчас станет его учителем и так далее. Ну, есть разница в подходах, и когда у человека возникает страх, что будет и так далее. Самый лучший совет — это просто приспосабливаться к тем изменениям, которые Творец вызывает для нас, и нужно постоянно это делать. И все, что происходит на Барухе, Рав всегда это дело говорил. Нечего нам волноваться, Творец нами занимается, и много изменений. Я сколько все время в Небарухе, когда я каждое постоянные изменения были во всем, то есть буквально каждый день, вплоть до меню на наших трапезах все время, каждый день происходит изменение, кто-то приходит, кто-то уходит, что-то происходит, все время происходит развитие. В Небарух все время развивается, так хочет этого Творец. И поэтому нужно отменить себя идти вперед вместе. Как мы сегодня слышали на утреннем уроке, как стая птиц, миллионы птиц летят вместе как один, так и мы должны.

0: взять сколько всего, это же намного больше.
1: Мне
0: такая идея, как бы я думаю, что очень важно, нам у нас есть популярная ситуация, когда в десятках есть люди, которые
1: на фотосе,
0: более яркая точка в сердце.
1: Пилим, куда же болеть в Тербоэрот.
0: Большинство, которые находятся в Кабале, я считаю, что больше в формате такого клуба по интересам. У них не горит, чтобы это реализовать свою жизнь.
1: Они не чувствуют этого желания.
0: У них нет такого сильного желания.
1: Хаверим шейли адам, эн лаем рацион казе хазак.
0: Ваазарат район уши.
1: Ад кенес февруар.
0: Одна неделя в месяц.
1: Ласот лифахот шавуа беходеш. Ласот кешер бен асириот Европа в асириот Петахтиква. Кидаешь или Коля Сирия,
0: чтобы мы могли
1: тиев шарут казот, что анахну нухали хьет шавуа ихат им Асирия, чтобы Петахтиква к мой Асирия ихат, ки они хушевит, что Миша Хазак и зей у Икабель Мизар бекухот, в зегам я зорла лот руах аклалит, бы Коля Асирия, ки Маша Хасерла но зей бемет руах Хазака шель Петахтиква. רוח הפנימית כזאת. תודה רבה.
2: כן, קודם כל תודה על הרעיון, ואנחנו כולנו ננסה...
3: Да, прежде всего спасибо за идею. Мы все постараемся заботиться духом. Не только Петах Тиква. Вообще мы вместе строим общий дух, и мы находимся в этом процессе вместе, и мы постараемся дать силы. Мы хотим поблагодарить всех, кто был с нами. Спасибо за ваши вопросы, за вашу поддержку, за ваше постоянное участие, за вашу преданность. Первая беседа была сегодня. Мы будем продолжать еще такие беседы. Спасибо вам за то, что были на связи с нами. Спасибо Якову Сабалю, Юдит Сабаль, которые ведут европейский клуб вперед и вкладывают душу много лет преданно. И мы будем продолжать идти вместе по пути Рава, Балясулама и Рабаша, чтобы доставить наслаждение Творцу. На этом мы закончим песней. Песней закончим, да? Давайте.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 32 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало святое имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ей письменная Тора, устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе. И что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание в соответствии с тем, что написано в книге Зоар. «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждение, но получит его потом в будущем. Тогда как, если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха. И это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 Кудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих килим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие, а ты хочешь отказаться от этого. И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату, и тогда тело как бы спрашивает, в какие килим я получу вознаграждение, получающий килим или в отдающий килим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий килим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый, творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение и не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий килим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать в вознаграждении, что он хочет получать это вознаграждение в отдающие келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку достаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работа и вознаграждение, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия, по причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает, в будущем мире. То есть не сейчас, а в другое время. И когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. Получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу. И работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнений, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе. то, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его создания. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание — только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое Имя.
2: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое Имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. Получается, согласно этому, что Святое Имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим. Поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов. То есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творение исправляет себя так, чтобы они смогли удостоиться отдающих келим. И в этом смысле сказано, чтобы пребывало Святое Имя. То есть благодаря этому каждый почувствует, что имя Творца добрый, творящий добро. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, так как человек является творением, обладающим свойством сущего из ничего. Другими словами, у человека есть мысль только о том, как получать, а не отдавать. И хотя это и есть корень человека, но на это желание получать произошло скрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он

0: будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма» — «что в этом такого?» То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное «его, ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар, тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накейва, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного сердце понимает.
0: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется Захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. И в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. И из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы, знай, что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется «зоркое око». Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». Так же и у тебя все действия твои будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца. что является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око» — это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, так же и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
0: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны. Это означает, что каждый, у кого есть принятие Ирма Высшей Малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, Накива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им в жертву всесожжение Захар, сказано, что причина этого в том, что жертву всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар, то есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить своим творением, то есть отдавать нижним, человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добро. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар, то есть соответствующее этому свойство. потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это, поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли, и поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
1: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар по поводу изречения «Если все сожжения — жертва его, ибо мысли мои не ваши мысли». И говорит, и от этой мысли возникла, то есть была создана ею письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры. А письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного, и от этой мысли. То есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, когда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера, ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
0: Прошли статью Шлаве Сулам второго тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, и, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь это. Что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто цель творения. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, и это состояние, это уже состояние, готованное заранее, мы находимся в этом состоянии, но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Барасулам, дает об этом много примеров, сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится. Разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свои килим, он приходит к подобию по форме со светом, то есть высший свет находится в абсолютном покое, также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и меня кричали: «Хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое». Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить? Это отдых или усилие, вообще работа? Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь как ребенок с мячом, ну и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. И это нет в этом в Кисарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому? К подобию по форме со светом. Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия, получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи. И тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну?
1: На странице 17, первый абзац, он говорит...
0: Где-где?
1: Страница 17, первый абзац. В строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть одна вода в моха в либо.
0: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет «моха» и «либо», почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и «моха» и «либо» приходят оба из «либо», сердца. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность, у него не было ни рожь, ни сов, а все было тох. Только тох, внутренняя часть кли. А когда возникла мысль его создать создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рожь, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств. Обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, который называется рожь парцуфа.
1: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
0: И тогда можно говорить о работе в моха и в либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, как соединить их вместе.
1: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше афханот?
0: Извини?
1: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше афханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те афханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что...
0: человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии, даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. Получается у меня, что есть только, у меня может быть только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
1: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наши авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
0: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние? Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Высший кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих келим. Это называется вера. В отдающих келим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих келим, то есть в конкретных твоих келим, в которых ты находишься, даже если это келим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что выше и больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс один для тебя — это темнота. Потому что x плюс 1 – это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. Почувствовать это большим, оценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающая кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется большая отдача — это тьма. Что делать?
1: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, я не могу в себе их сам найти.
0: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности в одну душу. Душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка, я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности, и там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от мы, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы того или нет, мы соединены. Ну, понимаешь? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи. То есть в это же место. То есть тут вещь очень простая. Только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину. Согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
2: Кен.
0: Да. На той же странице, 17 страница, 4 абзац. Он пишет, как Творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
1: Это Рапаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончании книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что... Различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
0: Он пишет, что на самом деле мысли, так это все от Творца, в общем, все это только...
1: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого, это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет, в Торе не так. Украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека — это либо награда, либо наказание. Но наказание — это не наказание, которым тебя наказывают.

0: картину. Теперь, как реагировать на него, это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось выше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина?
1: О,
0: это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы бежим только в рамках этого мира, то так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка.
2: Да. Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как... Где...
0: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бальсон объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут, если наши желания, они не наши, и мысли не наши, короче, если человек — это продукт общества, и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора. Воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объясню, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти. Все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне. А из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это

0: Как по отношению к младенцу или ребенку, мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие, очень такая маленькая дыночка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется
1: хитсон,
0: внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи
1: —
0: это нечто совершенно мнимое.
2: Что такое величие Творца, непонятно.
0: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца. Что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
2: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
0: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня или к неравновесию. Скажем, что, чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
2: Вот это говорили о величии Творца, как состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
0: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так. Зависит от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиал. У меня есть жизнь с утра до вечера. Знаешь, люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мандиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
2: Человек зависит от желаний. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, есть у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
0: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне также светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
2: Как получили внутри этого желания разные частности?
0: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
2: Нет вкуса к Творцу.
0: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят. От других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь сиди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому. Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали. Застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения.
3: Все.
0: Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала, ой, спасибо, папа, знаешь. И я получил удовлетворение, и я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если сделал, поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно.
3: Уврим ли таз?
0: Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
2: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой, тот, кто обуздывает свое желание. Если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. И ты будешь человеком. Так все это...
0: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. А иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющий свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
4: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца. И это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
5: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
4: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот, от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят, посиди, отдохни. А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
5: Хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
4: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
5: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
4: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был этот анекдот, когда человек говорит, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
5: Слышали на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где ты, где бы она ни была во Вселенной, это все о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
4: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем, продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
5: Как был пример лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая или работая над любовью к товарищам, и тогда мы под деревом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
4: Скажи ребенку, не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят, наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
5: И тогда будет называться это отдыхом. Раз, сказал красиво. А кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
4: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основ на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на kab.co.il.
0: הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем изучать статью поручительства. Мы начали ее на прошлой неделе. Поручительство Бааля Сулама, прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциала в действии. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг и из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бааля Сулама, поручительство, очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
2: בכתבי בעל הסולם עמוד 392 שוב כתבי בעל הסולם
1: 392 страница в книге на иврите.
2: ולמי שאין ספר אז החומר נמצא.
1: כאילו כאילו нет книги, то материал есть в системе в учебных материалах. На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой неделе, и продолжим 18-й пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18-й пункт. Там есть Бааля Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав там объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится. Начнем читать статью и прочитаем также 18-й пункт. А потом продолжим выяснение.
3: Маамар Арвут.
4: Поручительство. Продолжение статьи дарования Торы. Ибо весь Израиль поручители друг за другом. В этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов «возлюби ближнего, как самого себя». В полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Во втором и третьих пунктах, как там следует слово в слово.
1: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
4: Потому что в этом общем поручительстве избавляется каждый человек из народа от всех забот о нуждах своего собственного тела и может исполнить заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме и отдать все, что у него есть, всякому нуждающимся, поскольку больше он не боится за существование своего собственного тела. Ведь он знает и уверен, что 600 тысяч любящих и верных людей находятся вокруг, готовые позаботиться о нем, как это выяснилось в статье «Дарование Торы» в 16-м пункте.
5: И по этой причине они совершенно не были готовы к получению Торы со времен Авраама, Ицхака и Якова, пока не вышли из Египта и не стали целым самостоятельным народом. Ибо тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому человеку из Израиля ни в коей степени, ведь товарищи его не смогут наполнить ему недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дарована Тора.
5: Поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их, немногие из Израиля вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними. Та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви о ближнем к ближнему для всего Израиля в целом, так что эти сбрасывающие из себя ярмо Торы, заставляющие соблюдать Тору, оставаться в грязи своей эгоистической любви, они не смогут заниматься любовью возлюби ближнего, как самого себя, и достигать совершенства любви к ближнему без их помощи, как было сказано выше.
1: Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. В плане соблюдения, если они соблюдают поручительство так, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье «Дарование Торы», и в половине несоблюдения. Если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния, как выяснилось свыше.
5: Поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, зачем ты сверлишь? Отвечал тот, какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой. Сказал ему, глупец. Мы оба погибнем в этой лодке вдвоем. То есть, как сказали мудрецы, поскольку сбрасывающие из себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповеди в правильном виде, то есть в мере слов возлюби ближнего как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему «глупец», ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем.
1: Статья особенная. И все время, когда говорили об этих сбрасывающих ярмо, я думал, что это я задерживаю товарищей. Надо понять, как преодолеть это.
5: Да, как не делать дырку в лодке.
1: Мы начали читать, прочитали вместе введение в статью и 18-й пункт. Сейчас мы посмотрим объяснение Рава. Там есть несколько объяснений этого примера. Клип номер 4.
5: 18-й пункт. Ты объяснил, мудрец, суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот, «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему, «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
1: То есть буквально мы должны постараться почувствовать, что мы в лодке, и каждый ответственный за других. И, конечно же, если мы каждый обращаемся к товарищу, мы не хотим получить такой ответ, что «какая тебе разница? Я делаю то, что думаю». Такого нет в группе, это понятно.
6: Да, Рафаэль,
1: Москва 7.
6: Первый, разве я могу увидеть, что...
7: Шала решена, а я могу увидеть, что мишу махаверим куда
8: хо.
1: Да, допустим, ты так видишь, так думаешь, да? Тебе кажется, что он не пришел, он не участвует, он не укрепляет группу. Есть такие примеры? Ну, второй вопрос.
6: И второй вопрос, что, собственно говоря, означает сверлить?
7: Мазе бецем лигдохор.
8: Лигдохор за некраще.
1: Сверлить это значит, что я нарушаю связь, которая же есть некая связь в группе. Когда мы приходим в группу, мы уже обязуемся в чем-то, когда мы приходим, чтобы соединить себя таким образом, чтобы Творец и Высший Свет смогли бы раскрыться в нас, чтобы мы построили кли. Это та форма, которую мы хотим достичь. Для этого мы приходим в группу, иначе зачем? Тот, кто не хочет этого, пусть не приходит в группу, мне не нужны такие люди со мной в группе. И здесь происходит так, что товарищ, который был со мной вместе, делал разные действия, чтобы мы все больше объединялись, и так в надежде, чтобы мы достигли такой связи, чтобы Творец раскрылся, сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась между нами. Не говорите «Творец». Это вводит в заблуждение. А сила отдачи и любви, чтобы раскрылась между нами. И вдруг он делает такие действия, которые совершенно в другом направлении. Что я могу сделать? Я спрашиваю его, он мне говорит, какое тебе дело? Мне не важно, что ты думаешь. Я вижу, что так это должно быть. Ну, что мы делаем с такими товарищами?
9: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare la rvut.
10: Зе каше ле мамеш ет арвут.
5: Трудно реализовать поручительство. Без того, что прежде, есть ощущение нахождения в одном механизме, в одной лодке. В нашем теле клетки чувствуют, что они часть одного тела. Они соединены друг с другом.
8: Ты можешь
1: мне сказать все, что хочешь. И все твои эти истории я понимаю. Но у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты сформируешь духовное кли. Не будет у тебя. Тебе нужно сначала построить лодку, а потом ты почувствуешь, что ты находишься в лодке, а не то, что... Пусть мне дадут лодку, меня посадят в лодку, и тогда я... Мы учим это из свободы выбора, из статьи. Написано, что Творец приводит человека в правильное место, говорит ему, возьми его, кладет руку на добрую судьбу. Но более этого он не делает. Так у тебя есть группа. Что ты хочешь сейчас? Только поручительство ты должен соблюдать.
8: Но не шарлахеклум.
1: и ничего не остается тебе.
4: Допустим, товарищу сказали из десятки, или один даже из товарищей, говорит, что ты сверлишь дырку, ему отвечают, что ты неправильно видишь. Какая правильная реакция с двух сторон? Тот, кто говорит, и тот, кому говорят.
1: Он думает, что он не сверлит, а все остальные товарищи думают, что да. Ну, так этот приговор согласно большинству.
4: Если это один против одного.
1: Один против другого, это неизвестно, непонятно, нужно пойти в группу. Может быть, еще выяснение, еще выше, еще в других группах.
8: Да.
1: Но эти вещи нужно выяснять. Если действительно у них есть какое-то постоянное, они имеют постоянное место, постоянная помеха.
4: Мы сейчас проведем выяснение, что требуется от нас десятки, чтобы выстроить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. Еще раз, что требуется от нас десятки для того, чтобы построить такое окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. 5 минут.
1: Ну, прежде всего, свет, возвращающий к источнику, это самое важное, потому что мы желание получать, и когда мы начинаем выстраивать объединение в десятки, согласно первоисточнику, мы добавляем сил друг к другу, и это та самая лодка, где каждый должен вкладывать в товарищей, чтобы они продвигались, и это обеспечивает нам продвижение.
4: Что требуется для того, чтобы строить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке?
1: Ну, чтобы не сверлить дырку в лодке,
4: мне нужны товарищи,
1: у которых есть важность цели,
4: где есть отмена в направлении любви к товарищам. Об этом говорит Рав, что только величие цели, важность цели позволит достичь цели. И это свойство, оно есть у товарищей в группе.
1: Что такое одна лодка? Когда мы направлены на одну цель и помогаем друг другу достичь этой цели. Это одна лодка. По правде говоря, мы все время сверлим дырку, когда заботимся о себе. И помощь наша — это поддерживать товарищей так, чтобы не было этих дырок.
4: Нужно создать ответственность, когда то, что я чувствую, насколько я в ответе за товарищей, некоторая такая постоянная ответственность. Если я и выхожу на секунду и чувствую какая-то трещина, товарищи дают важность, величие, что ты понимаешь, я должен ее заделать, я должен выстроить и усилить эту лодку все время, выстраивать фундамент.
1: Как строит окружение, чтобы не позволяло сверлить дырку в лодке, это то, что мы учили, что окружение может дать человеку важность царя, творца, величие его. Когда окружение обеспечивает величие творца, какая возможность будет у человека сверлить дырку в кли? Лодка — это кли, в котором раскрывается творец. Откуда у него будет возможность, и он просто даже не сможет сделать это. Он видит в этом самое страшное в мире, и главное — соединить его с кли, любовь к товарищам. Там он строит всю силу кли, и он даже не представляет, как можно причинить этому вред или ущерб.
4: Как можно не сверлить дырку в лодке? Но для начала почувствовать, что мы в лодке. То есть должна быть большая важность. Почувствуем, что мы в центре моря, в лодке. Тогда будем заботиться, чтобы никто не сверлил. Но вопрос, как создать такую важность? Тут все должны заботиться, чтобы была важность у товарищей. и быть в молитве.
11: Рав амар ана ле хад хаверим.
1: Рав ответил: у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты построишь кли. То есть не ждать, чтобы сделали за тебя. Каждый товарищ должен взять ответственность и вложить себя в построение кли.
4: Ну, мы говорили об отдыхе прежде и о работе. Я бы хотел, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы чувствовали сладость, чтобы было лучше всего. И если я должен прикладывать усилия, чтобы все окружение заботилось об объединении и важности цели. Все зависит от того, насколько я даю им, насколько я реализую слова Рава, насколько я стараюсь. Рава спросили, как можно сказать, кто такой отличник в духовном? Это то, к чему мы должны стремиться.
1: Да, я в одиночку, конечно, буду сверлить дырку, но для этого есть товарищи, которых нужно слушать. Если товарищ говорит, что я сверлю дырку, значит, наверное, я сверлю дырку.
4: Давайте вместе не делать дырку.
1: Итак, друзья, мы хотим увидеть еще объяснение Рава об этом примере. Посмотрим клип номер 5.
4: Как же верны слова притчи, когда говорит, что оба погибнем в этой лодке вместе.
1: В каждом из нас есть праведник и грешник. Мы должны обратить внимание, насколько грешник в нем возобладает над праведником или праведник над грешником. И мы должны все время стараться поднимать праведника над грешником, что не убивать грешника, не уничтожать его, а наоборот, чтобы он находился под властью праведника. И таким образом мы все время будем подчинять этих грешников под праведниками и придем к исправлению. Все, что Творец создал, у него есть необходимость, но нужно только выстроить место каждого. Мы видим в нашем теле вот этот мешок, который называется телом. У него есть полно микробов, бактерий и всяких вредителей, но они нужны нам. Нужны нам, потому что именно в равновесии между ними мы существуем. И на что это указывает? Мы только желание получать. Но когда мы между этими желаниями получать вот эти все микробы, которые хотят все время пожирать там друг друга, мы должны создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она вся негативная, это буквально мешок этих микробов, бактерий. Но когда мы создаем равновесие между ними, одно против другого, одни против других, относительно других, и они входят в равновесие, в гармонию. Трудно сказать, гармония между микробами и бактериями, но они живут таким образом. Несмотря на то, что Творец создал злое начало, что-то мы еще раскроем, что такое ад, что такое все эти вещи. Но правильное соотношение между ними, которое возникло с помощью света, возвращающего к источнику, это создает гармонию. И насколько они все хотят пожрать жестоко, так вот, и эта жестокость растет, не исчезает, но правильное отношение, когда мы их приводим в соответствие одно с другим, строит величие Творца. Посмотрите, в какой работе мы находимся. Из всего такого зла. Даже невозможно представить, что это такое. Мы с помощью связей правильных между ними строим что-то такое прекрасное, как Творец. Как такое может быть? Это наша работа. Посмотрите, насколько она великая. Что мы достигаем? Как соединить противоположности, вредителей, вот этих злодеев всех вместе? Представьте, вы берете разных преступников, разных там грешников. Как вы выстраиваете их таким образом, чтобы они были связаны узами любви друг с другом? Как такое может быть? Мы учим из высшего света, какое отношение должно быть. Что такое отношение Творца, и мы учим из нашего желания получать, как должно быть отношение между всеми этими эгоистическими формами. И когда мы соблюдаем это, выстраиваем так, у нас выходит это в 620 раз больше, чем у Творца, больше, чем Он раскрывает, мы раскрываем Его в 620 раз. Мы это сделали. Посмотрите, какая работа особенная есть у нас. Какой финал усилий наших?
12: Смотрели клип сейчас, и вы видите, что есть несколько уровней поручительства. Есть уровень во всем народе, во всем мире, в десятке, в одном человеке. Мы сейчас слышали объяснение поручительства на уровне одного человека. Мы видим, что на уровне человека раскрываются различные отрицательные силы, как те, кто не соблюдают необходимое. Давайте обсудим, что зависит от отрицательных сил, в которых человек раскрывает всех тех, кто сбрасывает с себя ярмо. Пожалуйста.
1: Да, из этого мы раскрываем вот эти сбрасывающие ярмо Торы внутри нас. Мы должны работать, как Раф объяснял на первой части урока. У нас нет возможности находиться в двух состояниях. Мы должны почувствовать, где мы находимся, и тогда мы учимся, как воевать с этим, как работать с этим. То есть в этом вся работа.
12: Где я могу найти этих сбрасывающих с себя ярмо? Когда я в связи с товарищами. И как же их тогда, где нахожу? Внутри себя. В этом сказано: рад грешникам, которые раскрываются, если бы они не были раскрыты, то и не было бы возможности их найти. И от этого радость, что раскрываются еще и еще места, требующие исправления. И из-за мест для исправления вообще создан мир. Только из-за этого. Вот отличие свойств от Творца, все, что необходимо исправить в этом мире.
1: Но мы не ищем специально этих сбрасывающих ярмо. Мы раскрываем их, когда достигаем подобия свойств с товарищами, хотим быть дающими. Тогда мы видим, какие товарищи великие, и вдруг ты обнаружишь, кто я такой. И это момент большой радости.
12: Да, мы их не ищем на самом деле. Если мы работаем, тогда мы чувствуем, как они пробуждаются. То есть то, что мы работаем над объединением в десятке, то по мере продвижения появляется возможность двигаться еще, как раз используя этих сбрасывающих себя ярмо. Появляется возможность для большего раскрытия, подниматься на следующую ступень, следующий уровень сложности отработать. То есть важность, которую мы даем друг другу, и возможность продвигаться вперед.
1: Этот вопрос открыл мне еще много вопросов. То есть человек, он ответственный за проявление негативных сил в себе, и если он ответственный, то что он может с ними делать? Как он может определять их как негативные? Откуда он знает, что является злом в нем? Кроме окружения, что еще человеку приводит к этому поиску? Как себе распределить эти силы положительные, отрицательные относительно поиска Творца? Что приводит человека, когда он видит эти негативные силы? Силы, и как он их исправляет, что он будет исправлять. Эти желания, которые направляют как получение ради получения, откуда у него силы есть? это исправлять.
4: Творец дал точку в сердце. Слава Богу. Какая польза от отрицательных сил? Ну, в общем, говорят, преимущество света и тьмы. Не было бы отрицательных сил, не было бы ничего, нечего было бы проверить, кто хорошее. Поэтому это единственное средство для исправления.
1: Рав дал пример тела человека, сколько там микробов и так далее. Ну, мне же не кажется вообще, как такое может быть. Так много негативных сил. Но именно это приводит к гармонии, и у нас тоже так должно быть. То есть мы должны раскрыть вот эту положительную силу, силу объединения, и именно вот эти негативные силы, эти микробы должны нам помочь. И понятно, как это в человечестве продвигается, нет гармонии нигде, и это исправление, которое нужно произвести.
4: Сложно исправить все человечество. По крайней мере, первый этап исправления в десятке. Прийти к окончательному исправлению в десятке. В нашей десятке тоже были состояния, когда чувствовали, ну не то, что ненавижу товарищей или что-то такое серьезное, но нет какого-то подъема, просто все в таком застрявшем состоянии. И тогда нужно прилагать больше усилий. Тогда чувствуешь больше товарищей, положительно и отрицательно, тогда еще больше объединения проявляется.
1: В человеке праведник и грешник. Ну, нельзя убивать грешника. Итак, друзья, мы постарались выяснить то, что говорил Рав, вместе на семинаре. Давайте перейдем сейчас к вопросам и ответам. И здесь, в зале и в мире, система Арвут. Ставьте вопросительные знаки. Постараемся выяснить то, что мы слышали от Рава, и то, что мы читали у Бааля Сулама. Пожалуйста, мы можем сейчас вместе объединиться в вопросах и ответах, вместе выяснить слова Рава и слова Бааля Сулама.
2: Кен Асаф.
13: Тогда, мазе омер лашлит эт ацадик аль араша?
4: Что значит, чтобы праведник правил грешником, управлял им? В чем заключается действие правления праведника грешником?
1: Давайте прочитаем вместе то, что Рав сказал в клипе номер 5. Посмотрим, что говорит Рав. В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обращать внимание, насколько праведник управляет грешником. Или грешник управляет праведником. И таким образом стараться все время поднимать праведника над грешником, не убивать, не уничтожать грешника, не разрушать его, но наоборот, чтобы он был под властью праведника, под управлением его. И таким образом мы подчиним всех грешников, чтобы они были под управлением праведников, и так придем к исправлению. Это такое введение. И Рав приводит пример, мне кажется, очень особенный, человеческого организма. Там есть полно всяких вредителей, микробов. Но Рав говорит, они нужны нам. Почему? Потому что именно в равновесии между ними, между этими микробами, мы и существуем. И мне кажется, ответ на то, что ты спрашиваешь, Рав говорит, это указывает на то, что мы только желание получать, но между этими желаниями получать, между этими микробами, которые все время хотят пожирать друг друга, нам нужно создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она негативная, буквально мешок микробов, но когда мы достигаем равновесия между ними, а каждый относительно других, так они входят в равновесие и гармонию между собой. Тогда Рав говорит, трудно сказать гармонию между микробами, да? Но как раз-таки да, потому что так они живут таким образом. Мне кажется, что это понятно.
14: Аймани оце льот арев лехаверим
12: Если я хочу быть в поручительстве товарищу, должен ли я им сказать товарищам, в чем я поручаюсь?

0: на пары и думали друг о друге. Ну, и раньше делали такое упражнение. Когда ты думаешь обо всей десятке, это слишком в общем. Когда ты думаешь об одном товарище, от тебя требуется один день думать про одного товарища. И если ты в конце дня ты откровенно думаешь, ты видишь, хоть несколько секунд было уже хорошо. Да, такая ситуация, так нас Творец создал. Что делать? Просто признать, что такими нас создал Творец? От нас требуется только одно — признать, что это явление, это есть зло, происходит это с помощью света. Верно. Я понял, что я думал только две секунды. Что делать? Ничего, продолжать дальше. То вот это дальше продолжается десятки лет. Как из всего этого прийти к осознанию зла, что именно это мне вредит? Для этого нужно окружение. Окружающий свет — это то, чего не достает.
1: Так, кажется, что товарищ, который сверлит дырку в лодке, мы должны пройти этот процесс по-любому. То есть эти микробы, которые нас пожирают, мы должны привести их в равновесие. Это не то, что кто-то делает что-то плохое против десятки, его нужно сейчас поставить на место. Нет, это как бы должно произойти. Вот эти негативные силы в десятке, они должны проявиться, увидеть эту дырку в лодке, чтобы как-то справиться с этим и именно от этого продвигаться.
0: Ну, в общем, да, конечно, должно быть так, такова реальность. Вопрос, что с этим делать? Допустим, да, мы раскрыли, что есть сбрасывающее себя ярмо. Каждый на себя раскрыл. Кстати, тут тоже еще вопрос. Ты это раскрываешь о ком-то другом? Ведь сказано, что каждый отрицает через собственные недостатки, и весь мир призван обслуживать меня. То есть ты это не видишь на себе, ты всегда это видишь на ком-то другом. И вот тут самое время понять, что это твой взгляд ошибочен. И вопрос, что ты с этим делаешь? Ты обращаешься с этим к Творцу, а обратиться просто так ты не можешь, и на самом деле мешает ли это тебе? Так вот, как сделать так, чтобы это мне мешало по-настоящему, просто реально мешало, что раскрываю, что всякий раз я вижу в товарищах эту грязь эгоистической любви. В этом все дело.
1: Он начал свое объяснение, что грешник должен быть под управлением праведником, и тогда мы приходим к исправлению. Почему именно это приводит нас к исправлению, что грешник должен быть под властью праведника?
2: Рав умер по бецура мод мод брура.
1: Рав говорит здесь очень четко, что мы не можем раскрыть праведника без грешника. Мы не можем раскрыть добро без зла. Мы не ищем зло, мы не ищем этих сбрасывающих ярмо, мы не ищем сверлящих дырку, мы их не ищем, мы хотим прийти к слиянию с Творцом. Но по пути мы обнаруживаем, насколько мы противоположны Ему. Это мы обнаруживаем только из усилий, когда хотим уподобиться Ему. Только когда я начинаю оценивать, как прийти к подобию свойств, как отдавать товарищам. Что такое прущигельство? Рав говорит здесь о лодке. Мы должны почувствовать, что мы вместе находимся в одной лодке. И там мы чувствуем, что мы вместе в одной лодке, да? У нас есть одна цель. Но чувствую ли я, что каждое действие, которое я произвожу, как хорошее, так и плохое, влияет на товарищей? Чувствую ли я ответственность за каждое действие, которое я выполняю относительно товарищей? Что это за пример? Он очень глубокий. Кажется, вроде простой. Да, мы видели в подготовке к этому уроку, может быть, 10-15 разных примеров и объяснений этого примера. Понятно, что если кто-то сверлит дырку, то все потонут. Это понятно. Да, но почему мы это не чувствуем? Почему он говорит? Что ты хочешь? Я ведь под собой сверлю. Давайте это перенесем на нашу жизнь. Я каждую секунду нахожусь в мыслях о товарищах, мне удается все время удерживать товарищей, я стараюсь, еще шаг назад, я стараюсь все время удерживать товарищей. В этом все дело. Барислам ставит перед нами такое очень жесткое зеркало, и мы должны работать с этим. Наша роль не раскрывать зло, не раскрывать

0: таких сбрасывающих бремя или сверлящих дырку. Наша роль — стараться дать силы друг другу, чтобы привлечь величие Творца, свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил, изменил, укрепил и соединил всех. А по пути мы будем раскрывать разные силы. В продолжении того, что сказал Михаил, вопрос, что я делаю, когда я раскрываю эти силы? Обращаюсь ли я к Творцу, прошу ли я помощи? Активно стараюсь как-то это, может быть, изменить. Это процесс, о котором мы и говорим. Еще вопросы.
1: Мак 11.
0: Мак 11.
2: Да, дорогие учителя, такой вопрос. А если мы, которые там сидим в лодке и куда-то плывем, или есть только я, который видит, что как бы вокруг меня есть мы? Где истина здесь?
3: Тахолакзор. Машила.
0: Можешь повторить?
2: Если мы, вот мы говорим, мы сидим вместе, плывем в лодке, оно есть, это мы, или есть только я, который вижу, что вокруг меня есть кто-то, есть как бы мы. То есть все внутри себя заключено.
4: Смотри, ну это восприятие реальности. Как еще объяснить? С одной стороны, мы живем в этом мире материальном, и ты, да, чувствуешь, что есть ты и есть другие. И ты видишь, что они сверлят дыры. Иногда ты тоже. Как правило, это делают они. И верно, что когда-либо придем к состоянию, что ты почувствуешь, что это все твои части, и что есть только ты и Творец. И как пишет Раба, что весь мир как бы в твоем распоряжении, весь мир — это Творец, который так просто во всем, в твоем восприятии. Это разные, но это уже продвинутые виды восприятия. А на этапах подготовки есть ты, есть товарищи, и мы все в одной лодке, и тебе понятно, когда ты смотришь на них. Кстати, тоже достаточно продвинутый этап, когда ты видишь дыру, которую каждый из них делает, в том, что ты уже можешь, по крайней мере, мысленно связать, еще может не в чувствах, но мысленно связать это с собой, что все это из-за тебя. Они что-то делают не так. К примеру, человек не пришел на урок. Очень сложно решить, что это из-за меня. Мы же договорились. Причем здесь я? Ну, ты не дал ему важность. И так, по сути, во всем. Любые претензии могут быть по отношению к себе, а не к товарищам. Еще есть такой момент. Вчера мы в десятке старались выяснить. Получается, что если мы чувствуем ответственность и полную зависимость от группы, то как эта зависимость, то что значит и как, она превращается в критику. То есть если я сейчас с товарищами, и мне сказали, Рав сказал, мне сказали, что я ответственен за кого-то, их духовное постижение зависит от меня, а они что-то не делают, первое, второе, третье, то есть единственное. То есть понятно, что у меня появляется критика. Этот не приходит, тот не платит. Так как взять все это, что с этим делать? Как правило, это происходит, когда кто-то ослабевает. Так вот, это естественное явление, которое появляется. Как можно взять ответственность за тот хиссарон, который я вижу в них? Это вопрос. Может быть, кто-то может ответить, что с этим делать? Ведь это естественное явление. Я в ответе за других. Я вижу, что они сверлят дыру. Наверняка я начинаю их критиковать. И эта критика, она настоящая. Вопрос, что с этим делать?
1: Кеннер.
0: Всегда есть в десятке товарищей, когда я вижу, что они находится в большем равновесии относительно такого состояния, когда есть какой-то товарищ, и меня бесит, когда вижу, что он сверлит дырку. И я чувствую, разумеется, я сужу из своих недостатков, и есть очень разные товарищи, опытные, стоит обратиться к ним и спросить. Юнити 1.
5: Мы, с одной стороны, прочитали по поводу того, что нужно сберечь грешника, а с другой, что бояться сверлить дырку в лодке нашей совместной. Как найти вот эту тонкую границу? Где вот эта разница в действиях, мыслях? Где бы я, с одной стороны, сохранял грешника, но при этом бы не сверлил дырку?
0: Но то, что я должен беречь грешника, я не освящаю грешника и не стараюсь его укреплять. Грешник раскрывается как противоположность формы между мной и Творцу в моих усилиях во видении. Когда вообще мы говорим о грешниках? Только когда мы входим в десятку, стараемся начать работать в объединении между нами, стараемся реализовать то, что пишет Рабаш в статье. То есть у нас есть какая-то индикация. Это слова Рабаша, Рава, Бальсулама, свет, возвращающий к источнику. В общем-то, это одно и то же. Мы слышали сегодня, что мы притягиваем свет с очень высокой ступени. Относительно этого мы видим наше состояние. И сейчас начинается этот диалог. Я не должен его беречь или освящать. Грешник раскроется, я должен постараться над грешником выстроить величие и важность. Или, как мы говорим, все прегрешения покрывают любовь. Это такие процессы, когда я должен реагировать на то, что я раскрываю. Какое отношение к этому выражаю? Как я стараюсь работать с тем, что я раскрываю, и пробуждается во мне потребность, хисарон, у меня есть желание привлечь свет, возвращающий к источнику. Я прихожу на урок, у меня же есть требования. Это требование, оно искреннее, существенное, не просто какое-то теоретическое. Мне что-то мешает, я чувствую свою природу противоположной тому, что мы учим. Это мне мешает. Товарищи поднимают важность того, что мы учимся. Рав поднимает важность. Рабаш, Бальсулам. Теперь я между всеми этими вещами болтаюсь. И не то, что я должен уберечь грешника. Раф объяснил в клипе, что нельзя его уничтожать, потому что это не поможет. Я не убиваю грешников, это не продвигает меня в процессе исправления. Мак 17.
6: Что делать с уже просверленной дыркой? Например, сегодня я опоздал к началу урока. И это я понимаю как дырка, которую просверлил я. Но я сижу с товарищами, и они принимают меня как равного себе, хотя я намного ниже. То есть теперь такое впечатление, что дырку свою уже вижу только я, а товарищи, которые более высокие, они не видят. Что мне делать с дыркой, чтобы не испортить товарищам дорогу?
3: Кен, цехлиф нот ли буре, има тохор.
4: Обратиться к Творцу с этой дырой, потому что только Он может ее заштопать. Вопрос не во внешнем. Понятно, речь идет о внутреннем отношении. То есть вопрос, насколько ты страдаешь от этого, то, что называется качество усилий. Насколько тебе больно от того, что ты опоздал. С полно народу, которые сегодня опоздали наверняка. Вопрос, что человек от этого чувствует, насколько он страдает. По мере его страданий он обращается к Творцу и ищет лекарства. Как, что с этим делать? То есть тут можно сделать что только, когда действует свет. Общее окружение, как все относятся. Ну, все. Главное — обратиться к Творцу.
1: ירד סימן שאלה. Woman Latin 26. היה לכם קודם סימן שאלה, לא?
7: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas tenemos para tapar el hoyo? Toda raba.
0: Когда я обнаруживаю, что я грешница, которая сверлит дырку, как я могу залатать эту дыру? Какими инструментами? Те инструменты, которые у нас есть, это приближаться к подругам десятки как можно больше, просить у Творца силы, чтобы дал мне соединиться между нами в десятке, чтобы мы вместе, в объединении между нами, смогли доставить ему наслаждение. Мы должны все дырки, которые мы раскрываем, обращать к Творцу и просить у него помощь с помощью тех усилий, которые мы прилагаем, в десятке. Woman French.
8: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Kiyolami. En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? C'est comme si...
4: Здравствуйте. В чем я в ответе за товарища, если я за товарища ничего сделать не могу? То есть я за него ответственен, но на самом деле ничего с этим поделать не могу.
1: Кен, туда кара. А есть ли клип мод миухад шел рав?
0: У нас есть особенный клип Рава, я так думаю, что он очень особенный. Давайте подсоединимся к этим особым словам, которые говорит Рав. Мы посмотрим клип номер два и услышим от Рава, что значит беречь товарищей. Как узнать, что я берегу товарищей? Что, как я могу знать, что им мешает? Какое правильное действие?
4: Но прежде всего все в мыслях. Все проявляется, прояснится в мыслях. Это прежде всего. Нужно правильно думать. Думать о товарищах и заботиться о них. И поэтому мы должны налаживать связь на протяжении дня друг с другом, пробуждать друг друга понемножку, по чуть-чуть, это первое. И это должно стать привычкой. Так что вначале, может, меня просто буду злиться, потом к этому привыкну, и это каждый раз приведет к тому, чтобы думать о них. Такая привычка станет второй натурой, то, что называется. И мы приучим себя думать о товарищах. И это должно быть в группе. Будем стараться передать все эти связи внешнего, во внешнего проявления через телефоны, допустим, к связи более внутренней, мысленной, с заботой, так чтобы это почувствовать. Вот как я чувствую себя, чтобы точно так же чувствовать товарищей. И это возможно? Возможно. Это то, что мы выстраиваем одно кли, и не просто почувствовать их в общем, в этом мире, а в духовном ощущении, каково наше духовное состояние, насколько мы находимся в отождествлении или нет с Высшим Светом. И что нам еще такого сделать, чтобы быть в этом отождествлении? Что и где мы должны в себе подправить, когда падаем, поднимаемся? Кто-то падает, кто-то поднимается, одни так, другие сяк. И мы между собой начнем все время балансировать состояние, чтобы все время быть на подъеме. Это подобно стае рыб или птиц, которые находятся все вместе в потоке. Они поднимаются, они как бы спускаются, но все время делают движение в общем направлении. Так и мы сможем функционировать между собой, в группе. Посмотрите какое-нибудь кино, где сняты миллионы птиц в небе. Какое расстояние между ними? Ну, так вот, по несколько сантиметров. Их много, множество. Кто-то вообще сталкивается с кем-то? Никто. Как такое может быть? Ну вот объясни, как такое может быть? Ну, посмотри, это вообще чудо. Миллион птиц. Они что, разговаривают друг с другом? Нет. Что они делают? Их ими управляет одна сила. Ну, то есть практически нет между ними расстояния. И не просто кто-то выше, ниже, все вот находятся вместе. И все летят, и все меняют направление. И не просто какая-то группа из 50, я говорю про миллион, допустим. Ну, видел такие фильмы. Это называется «Одна сила». Так вот, мы также должны себя вести. Окей? Учись у птиц. С рыбами то же самое в море. В природе это происходит инстинктивно, за счет высшей силы. Это значит инстинктивно.
1: Алмати, вакаша.
0: Ну, будем учиться у птиц, Алмата.
9: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Вообще, в этом примере с лодкой и с товарищем в этой лодке вижу много аналогий с тем, что ковчег, Ной, и там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался, это от Творца, как моя, как мой альтер-эго, с которым я должен работать. И по существу, по состоянию, мы понимаем, что само сказание о Ное, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл на гору? Он создал в этом ковчеге, который защищен как матка, да, начал делать окна, то есть те же самые отверстия, то есть несовершенство. И вот в связи с этой лодкой, в которой мы сверлим дырку, может быть, это положено эту дырку делать, чтобы мы куда-то дальше развивались? Спасибо.
4: Смотри, в общем, дыры — это внутреннее состояние, которое ты раскрываешь. Ты раскрываешь свою истинную природу. И с этим ты потом обращаешься к Творцу. Иначе, если ты не раскроешь, что надо исправить, то как ты будешь обращаться, с чем ты будешь обращаться к Творцу? И поэтому без дыр мы устроены, мы состоим из желания получать то, что противоположно природе Творца. Также мы изучали в прошлой предыдущую статью утром. То есть если ты не сможешь раскрыть эти дыры, эти изъяны, то никаких шансов создать связь с Творцом, обратиться к Нему, не будет к этому никакой потребности. Так вот для этого тебе нужны товарищи, потому что изъяны прежде всего ты видишь в них, и уже потом, по мере развития, свет на тебя действует, и ты начинаешь понимать, что это все в тебе, и тогда ты обращаешься. Получается, что эти изъяны, они в принципе и не мешают, то есть у тебя нет претензий к товарищу, наоборот, за их, за счет их, то есть ты на них смотришь, ты видишь, что каждый в десятке что-то не то делает, и постепенно начинаешь понимать, что все это в тебе. И тогда понимаешь, насколько тебе это мешает, тем, что ты их видишь такими приниженными, ты не можешь впечатлиться ими. И это помогает тебе обратиться к Творцу. В конечном итоге все в конце приводит к одному, к молитве к Творцу. А глубина молитвы — это... Ну, ей все измеряется.
9: Добавить немножко еще.
1: Шнианир. Кенкен, там ших максат.
9: Да-да,
0: продолжай.
9: Добавить. Мы обратно вернулись к тому же вопросу, который муж сказал. То есть то, что вы сейчас сказали, это все пример моей внутренней работы. То есть я не обвиняю товарища, это все свойства во мне. Я исправляю себя. В первую очередь дырку сверлю я, а не товарищ, который находится в этой лодке. Это все пример моей внутренней работы. Тогда где есть связь с товарищами, где есть поручительство? Спасибо.
3: Да,
4: вообще весь наш подход к критике, он самый здравый, который только может быть. Хорошо бы, чтобы люди бы это тоже переняли. Вообще, как это они смогут сделать? Это только мы. Ну, во-первых, нет никакой претензии ни к кому. Всегда все претензии к себе самому в идеальном состоянии. Если тем временем мы вместе договорились о каких-то рамках, и товарищ рамки эти не выдерживает, так что делать? Во-первых, сесть и поговорить. Это первое. Во-вторых, я никогда напрямую не обращаюсь к товарищу. И даже если мы, да, в поручительстве, мы в одной лодке, тем не менее, я должен выяснять это с товарищами, переспросить, на самом ли деле он делает дыру. Может быть, это мне так кажется. Поэтому никогда я не обращаюсь напрямую, почему ты сверлишь дыру. И если все-таки что-то во внешнем происходит, мы о чем-то договорились, товарищ не делает, мы в десятке провели выяснение, то вместе мы можем обратиться к товарищу и попросить его изменить свое поведение, если это не соответствует условиям или правилам. То есть, в принципе, есть очень четкие правила в десятке.
10: Добавка. В итоге, Максат, мы хотим получить величие Творца от товарища, важность и величие цели от товарища. Если я все время у меня есть к нему только претензии, к товарищам, то это маленькая дырка. Сегодня Рав сказал на утреннем уроке, стоит оставить всякие глупости и действительно взять эту точку, она очень маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в нас, в наши кли, через очень узкую вот эту дырочку постороннюю, и это величие Творца от товарища. Если у меня все время есть претензии к товарищу, то эта маленькая дырочка, через которую я хочу получить величие Творца, она перекрыта, то есть не пройдет величие Творца. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня критика к нему, потому что он не пришел вовремя. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня есть критика на него, потому что что-то мне не нравится. Он не делает что-то, как мне кажется. Что происходит здесь? Я затыкаю эту возможность свою получить величие. У меня нету сил, я не могу получить силы из другого источника. Мы слышали сегодня, что мы получаем силы свыше через товарищей. Мы не можем напрямую это получать. И мы слышали, что товарищи — это также книги. Ну, хорошо, но здесь у меня есть возможность. Он привел пример, есть 10 душ. Да, не говорил о десятке, 10 душ — это десятка соединена и так далее. То есть товарищи — это источник моих сил. И если я все время, у меня есть только критика и претензия к ним, то я постепенно теряю силы. Поэтому мы видим, и тот, кто сидит здесь много лет, знает, когда человек начинает уже критику, он хоронит себя. Не хоронит других, он хоронит себя, потому что он из состояния, когда он может получить силы, он все время теряет силы, пока у него не заканчиваются силы. А мы хотим величие, важность, как раз-таки наоборот. Нир.
11: Тогда. Есть оно, что я кра, что Михаил Амара, кола, вода שלנו זה תפילה.
4: У нас есть то, что мы говорим, что вся наша работа в молитве. Постоянная молитва. Мы развиваемся с помощью упражнений. К примеру, глава десятки, или конгресс десяток, который прошли. Есть упражнение, о котором Рав говорил много лет. Не знаю, насколько мы к нему готовы. Это дежурство по Рамхаль. Такое дежурство, когда мы стараемся в десятке его выстроить, очень сложно, вплоть до невозможного. Насколько все мировое кли может организоваться как одно кли и сделать дежурство Рамхаля как упражнение, чтобы посмотреть, насколько мы находимся в молитве на протяжении дня. Вот мы слышали на уроке, что свыше мы объединены и в слиянии, а снизу раскрывается все, что раскрывается. Вопрос, когда можно реализовать такое упражнение. У нас есть клип о молитве, Но сначала о упражнении Парамхага. Смотри, мы работаем в десятках. Основная работа у нас сосредоточена там. Можно делать такое упражнение. Кстати, мы делали это упражнение уже несколько раз. Даже не знаю. Были много таких предложений. Должно быть какое-то общее согласие, что мы это делаем. Это первое. Второе, поскольку мы это уже делали, ну, в виде игры, конечно, мы же не можем по-настоящему. Мы в десятке, например, пробовали поделиться на двойки, на пары и подумать друг о друге. Это проще, чем думать обо всей мировой группе или обо всем мире. Даже об одном человеке, которого ты знаешь, вкладываешься в него день за днем, максимум можешь пересчитать несколько секунд. Насколько это вообще удивительно. Как такое может быть, что человек, который тебе как бы ближе всех, ты столько в него вложил, и о глупостях ты можешь думать бесконечно, а о нем, не знаю, был бы какой-то секундомер, я думаю, пару секунд бы только отмерил. В виде игры, может быть, но нужно общее согласие. Надо подумать, насколько, ну, чтобы получить опыт, насколько мы вообще выдерживаем это.
10: Давайте посмотрим клип номер 9.
4: Получается, что все, что от нас требуется, это молитва о товарищах.
10: Да?
4: Что приводит к молитве? Я думаю, что каждый из нас выполняет такую работу. Но что именно делают все частные молитвы? Силу, которая называется поручительство.
10: Допустим, есть группа, которая содержит несколько товарищей, каждый впитывает хисарон ближнего. Но какой хисарон? Когда мы все хотим соединиться вместе в одном большом хисароне, как один человек с одним сердцем. Допустим, вот это красный кружочек — это наше сердце единое, и каждый дает свою искорку в центр объединения между ними. Потому что они не просто выполняют поручительство, а поручительство они соблюдают, чтобы создать место, где будет свойство отдачи. От всех сила эгоизма остается на своем месте, у каждого, или лучше так это изобразить и так представлять, хотя эгоизм здесь. Все, что каждый раскрывает, это его эго. Он должен преодолеть его, чтобы прийти к поручительству. Поэтому каждый над сопротивлением приходит к поручительству, и получается, что с одной стороны у нас есть сопротивление, с другой стороны сила объединения, и есть место такой своей интенсивности, которая может раскрыть эту общую силу, которая раскрывает всю реальность, которая называется Творец. Так мы строим вот этот приемник, этот прибор, который воспринимает или улавливает. Можно назвать это шхиной. Или просто кли, как мы обычно говорим. Десятка.
4: Как вы объясняете, я уже слышал такое объяснение. Мы будто уже прикасаемся к этому месту. Что происходит с момента усилий, когда мы входим в этот красный кружок?
10: Начинаем раскрывать единственность Творца, которая наполняет все, царит во всем от начала и до конца. Но когда ты находишься в этих действиях, когда ты чувствуешь это, как это царит во всем мире, как это выстраивает весь мир, ты уже тогда относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в подобие Творцу
0: через объединение с товарищами. Ты сам уже относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в соответствие Творцу через объединение с товарищами. Сообщение, ребята. Сегодня воскресенье, 5 июля. С 18.30 состоится открытая беседа нашего руководства с европейским КЛИ. Это будет в Зуме. И мы разошлем линки. Второе сообщение. Мы рады пригласить вас. Посылайте ваши предложения по прохождение стажа Бней Барухи. Говорится об особенной возможности прибыть в Израиль и включиться в жизнь группы, пропитаться духом, участвовать во всех мероприятиях. В период стажа вы сможете участвовать на уроках, трапезах, собрании товарищей, соединяться в десятках, семьях, группы по всей стране, узнать разные отделы. В конце июля начинается уже первая партия, и через 5 дней заканчивается.
4: Хочу добавить, что это предназначено и для товарищей из Петах Тыквы, кто хочет пройти такое, ну не знаю, такое как кемпинг, побыть с товарищами, познакомиться с нашей деятельностью тут. Я уверен, что это будет полезно всем.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה.
1: Урок. Мы сегодня слушаем урок 32 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
2: Что означает каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зоар говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ей письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе. И что означает мысль человека в духовной работе. О чем говорит Писание, в соответствии с тем, что написано в книге Зоар, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждение, но получит его потом в будущем. Тогда как, если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа, то есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха, и это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 Кудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнений, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих келим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит, почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие, а ты хочешь отказаться от этого. И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату, и тогда тело как бы спрашивает, в какие келим я получу вознаграждение, получающий келим или выдающий келим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий келим, то тело спрашивает, почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей? И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение. И не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий келим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать в вознаграждении, что он хочет получать это вознаграждение, отдающий келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку достаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работа и вознаграждение, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия, причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает в будущем мире, то есть не сейчас, а в другое время, и когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. Получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно

0: потому как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу, и работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнения, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе? То, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека простигает скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи, злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его созданием. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое Имя.
0: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое Имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. И получается, согласно этому, что Святое Имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим. Поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов. То есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя, так, чтобы они смогли удостоиться отдающих келим. И в этом смысл сказанного, чтобы пребывало Святое Имя. То есть благодаря этому каждый почувствует, что имя Творца добрый, творящий добро. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, так как человек является творением, обладающим свойством сущего из ничего. Другими словами, у человека есть мысль только о том, как получать, а не отдавать. И хотя это и есть корень человека, но на это желание получать произошло скрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме, тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит, скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма», что в этом такого? То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное «его, ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар, тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накейва, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного сердце понимает.
0: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется Захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. И в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. Из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы, знай, что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется «зоркое око». Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». также и у тебя.

0: и сомнения. Также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око» — это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, так же и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
1: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны. Это означает, что каждый, у кого есть принятие ярма высшей малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, Накива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертву всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар, то есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить свое творение, то есть отдавать нижним, человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добром. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар, то есть соответствующее этому свойство, потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это, поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли, и поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
0: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зор по поводу изречения «если всесожжение — жертва его, ибо мысли мои не ваши мысли». и говорит, и от этой мысли возникла, то есть была создана ею

0: письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры, а письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного и от этой мысли. То есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, когда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера, ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
1: Прошли статью «Шлавей Сулам» второго тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, и, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь. Это что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою. А покой, говорят, что это просто цель творения. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, и это состояние, это уже состояние, уготованное заранее, мы находимся в этом состоянии, но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Баля Сулам, дает об этом много примеров, сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится, разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свои килим, он приходит к подобию по форме со светом. То есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и меня кричали: «Хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое». Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это, наоборот, очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить? Это отдых или усилие, вообще работа? Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь как ребенок с мячом, ну и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. И это нет в этом в Кисарона ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому? К подобию по форме со светом. Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия: получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи. И тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну.
0: На странице 17, первый абзац, он говорит...
1: Где-где?
0: Страница 17, первый абзац. В строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это по сути желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть на вода бемоха вебе либо.
1: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь. Невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет «моха» и «либо», почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это к нему, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и «моха» и «либо» приходят оба из «либо» сердца. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. У него не было ни рожь, ни сов, а все было тох. Только тох, внутренняя часть клей. А когда возникла мысль создать создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рожь, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств. Обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, который называется рожь парцуфа.
0: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
1: И тогда можно говорить о работе в мохо и в либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, и как соединить их вместе.
0: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше афханот?
1: Извини?
0: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше афханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те афханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что...
1: Человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать. Но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и поступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии, даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. И получается у меня, что есть только, у меня может быть только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
0: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наши авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
1: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Выше кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих килим. Это называется вера. В отдающих килим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих килим, то есть в конкретных твоих килим, в которых ты находишься, даже если это килим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что выше и больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс 1 для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 — это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. Почувствовать это большим, оценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающее кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется, большая отдача — это тьма. Что делать?
0: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, я не могу в себе их сам найти.
1: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности в одну душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка, я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности, и там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от мы, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы там или нет, мы соединены. Ну, понимаешь? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть все будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи. То есть в это же место. То есть тут вещь очень простая. Только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко, сделать ту же картину. Согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
2: Кен.
1: Да. На той же странице, 17-я страница, 4-й абзац. Он пишет, как Творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
0: Это Рабаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончании книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что... Различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
1: Он пишет, что на самом деле мысли... Так это все от Творца, в общем, все это только...
0: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого, это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет, в Торе не так.
3: Ганавта,
0: украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление. Действие человека — это либо награда, либо наказание. Но наказание — это не наказание, которым тебя наказывают, а то, что ты согласно своим действиям сейчас приходишь к другой ступени, с которой ты снова начинаешь продолжать.
1: То есть я должен изменить свое отношение к этим мыслям, которые дают мне?
0: Ты должен изменить свое отношение к тому, что с тобой происходит. Определить это в истинных, духовных понятиях, а не согласно тому, что тебе представляется. Наш мир — это не мир действия, а мир результатов. То есть то, что ты видишь внутри себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. И если ты смотришь таким образом, ты по меньшей мере устанавливаешь верную картину. Теперь как реагировать на него — это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось выше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина? Это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы бежим только в рамках этого мира, то так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка.
1: Да. Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как... Где...
0: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бальсалам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но есть ли тут, если наши желания, они не наши, и мысли не наши, короче, если человек — это продукт общества, и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора. воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объяснил, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти, все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне, а из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе, мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие, очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется
3: хитсон,
0: внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи
3: —
0: это нечто совершенно мнимое.
1: Что такое величие Творца, непонятно.
0: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца. Что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
1: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
0: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня или к неравновесию. Скажем, что, чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к нему, положиться на него и так далее.
1: Вот это говорили о величии Творца, как состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
0: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так. Зависит от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиал. У меня есть жизнь с утра до вечера. Знаешь, люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, а? Это, дорогой мой, ногами не дается. О, ниже оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мундиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему, это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
1: Человек зависит от желаний. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? Всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, если у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
0: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне также светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
1: Как получили внутри этого желания разные частности?
0: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
1: Нет вкуса к Творцу.
0: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят. От других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь сиди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому. Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали. Застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения.
3: Все.
0: Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала: «Ой, спасибо, папа, знаешь». И я получил удовлетворение, и я это чувствую, это не просто так приходит. Да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если сделал, поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
1: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой? Тот, кто обуздывает свое желание. Если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. И ты будешь человеком. Так все это...
0: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. А иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющее свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
4: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца, и это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
5: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
4: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот, от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят: «Посиди, отдохни». А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
5: Хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
6: ככה הבחירה שלנו זה להשקיע בחברים.
4: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
5: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам?

0: Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий для построения группы и важности товарищей.
1: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был анекдот, когда человеку говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
2: Слышали
0: на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где бы она ни была во Вселенной, это о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
1: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем, продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
0: Как был пример лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая, или работая над любовью к товарищам, и тогда мы под древом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
1: Скажи ребенку, не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят, наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
0: И тогда будет называться это отдыхом. Рав сказал красиво. А кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
1: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на kab.co.il или сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем изучать статью поручительства. Мы начали ее на прошлой неделе. Поручительство Бааля Сулама, прекрасная статья. Небольшое напоминание. На уроке сейчас мы слышали на живом уроке с Равом. Он настолько живой, что мы видим, что мы этот чемпионат мира по футболу все время существует. Мы видим, как урок реализуется из потенциала в действии. Мы видели, что от группы я беру величие высшего. От группы я беру величие высшего. И мы видели, что группа и творец — это также и книги, и авторы. Постараемся вместе взять сейчас величие высшего и от товарищей вокруг нас, каждый физически или виртуально, и также из книг и из авторов, которых мы сейчас будем читать, особая статья Бааля Сулама, поручительство, очень глубокая статья. Постараемся вместе углубиться в нее.
2: בכתבי בעל הסולם, עמוד 392, שוב, כתבי בעל הסולם.
1: 392 страница в книге на иврите.
2: ולמי שאין ספר, אז החומר נמצא.
1: А у кого нет книги, то материал есть в системе, в учебных материалах. На первой части мы прочитаем введение, то, что мы читали на прошлой неделе, и продолжим 18 пункт, который мы еще не читали, мы прочитаем его сегодня в первый раз. И будем смотреть клип с Равом, который комментирует 18 пункт. Там есть Бааля Сулам приводит особый и известный пример. Посмотрим, как Рав нам объясняет этот пример со всех сторон, и внутри нас, и внутри десятки, и во всем человечестве. Короче говоря, здесь очень есть много уровней. Давайте прочитаем прежде всего в десятках. И в комнатах Арвута, каждый где находится, начнем читать статью и прочитаем также 18 пункт. А потом продолжим выяснение.
3: Маамар Арвут.
4: Поручительство. Продолжение статьи дарования Торы. Ибо весь Израиль поручители друг за другом. В этом суть поручительства, когда весь Израиль стали поручителями друг за другом. Ибо Тора не была дана им, пока не был спрошен каждый из Израиля, согласен ли он принять на себя заповедь любви к ближнему в меру слов «возлюби ближнего, как самого себя» в полном объеме, как это выясняется в статье «Дарование Торы». Во втором и третьих пунктах, как там следует слово в слово.
1: Иными словами, каждый человек из Израиля должен принять на себя заботу и работу каждого, работу ради каждого человека из народа, чтобы наполнять все его нужды, не меньше, чем заложено в человеке заботиться о своих собственных нуждах. А после того, как весь народ единогласно согласился, сказав «сделаем и услышим», каждый человек из Израиля стал поручителем за то, чтобы ни у кого из народа не было недостатка ни в чем, и тогда они стали достойны получения Торы, но не ранее.
4: Потому что в этом общем поручительстве

0: И вот тогда возникла реальность, в которой каждому было гарантировано обеспечение всех его потребностей, совершенно без всякой заботы или сомнения. Иначе было, когда они еще были смешаны с египтянами, и определенная часть наполнения их потребностей обязана была быть отдана в руки этих диких чужаков, полных эгоистической любви.
1: Получается, что та мера, которая отдана в руки этих чужаков, не будет гарантирована каждому человеку из Израиля ни в коей степени, ведь товарищи его не смогут наполнить ему недостатки, поскольку они не находятся в их власти. И уже выяснилось, что до тех пор, пока человек хоть в какой-то мере обеспокоен своими собственными заботами, он совершенно не способен даже исполнять заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот ты ясно видишь, что дарование Торы должно было быть отложено до времени, когда они вышли из Египта и стали самостоятельным народом. Иными словами, до такой степени, что все их нужды были отданы в их собственные руки и не зависели от других, ибо тогда они стали способны принять упомянутое поручительство, и тогда им была дарована Тора.
0: Поэтому получается, что и после получения Торы, если предадут их, немногие из Израиля вернутся к грязи эгоистической любви, не считаясь с ближними. Та доля потребностей, которая отдана в руки этих немногих, будет беспокоить каждого человека из Израиля заботами о себе самом, ибо эти немногие ни в коей мере не пощадят его. В любом случае, станет невозможным исполнение заповеди любви о ближнем к ближнему для всего Израиля в целом. Так что эти сбрасывающие с себя ярмо Торы, заставляющие соблюдать Тору, оставаться в грязи своей эгоистической любви, они не смогут заниматься любовью возлюби ближнего, как самого себя, и достигать совершенства любви к ближнему без их помощи, как было сказано выше.
1: Таким образом, ты видишь, что весь Израиль являются поручителями друг за друга, как в плане соблюдения, так и в плане несоблюдения. В плане соблюдения, если они соблюдают поручительство так, что каждый заботится и наполняет все потребности товарищей, получается, благодаря этому они могут исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляя наслаждение своему Создателю, как упомянуто в статье дарования Торы, и в половине несоблюдения. Если часть народа не желает соблюдать поручительство, желая быть погрязшими в эгоистической любви, они заставляют остальной народ оставаться погрязшими в своей мерзости и низости, не находя никакого выхода, чтобы выйти из своего грязного состояния, как выяснилось свыше.
0: Поэтому мудрец объяснил суть поручительства притчей о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, зачем ты сверлишь? Отвечал тот, какая тебе разница, ведь я сверлю под собой, а не под тобой. Сказал ему, глупец. Мы оба погибнем в этой лодке вдвоем. То есть, как сказали мудрецы, поскольку сбрасывающие из себя ярмо Торы погружены в эгоистическую любовь, своими делами они строят железный занавес, не дающий соблюдающим Тору даже начать исполнение Торы и заповеди в правильном виде, то есть в мере слов возлюби ближнего как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же верны слова этой притчи, когда он говорит ему «глупец», ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем.
1: Статья особенная, и все время, когда говорили об этих сбрасывающих ярмо, я думал, что это я задерживаю товарищей. Надо понять, как преодолеть это.
0: Да, как не делать дырку в лодке.
1: Мы начали читать, прочитали вместе введение в статью, и в

0: 17 пункт. Сейчас мы посмотрим объяснение Рава. Там есть несколько объяснений этого примера. Клип номер 4.
1: 18 пункт. Ты объяснил, мудрец, суть поручительства притчи о двух людях, плывущих в лодке. Один из них начал сверлить под собой, делая в лодке отверстие. Сказал ему товарищ, «Зачем ты сверлишь?» Отвечал тот, «Какая тебе разница? Ведь я сверлю под собой, а не под тобой». Сказал он ему, «Глупец, ведь мы оба погибнем в этой лодке вдвоем».
0: То есть буквально мы должны постараться почувствовать, что мы в лодке, и каждый ответственный за других. И, конечно же, если мы каждый обращаемся к товарищу, мы не хотим получить такой ответ, что «какая тебе разница? Я делаю то, что думаю». Такого нет в группе, это понятно.
2: Да,
0: Москва 7.
2: Первый, разве я могу увидеть, что...
3: Шала решена. Аим ани яхол лирот, ше мишу махаверим куда хо.
4: Нагид, ша ата каха хошев, каха та роэ. Кен?
0: Да, допустим, ты так видишь, так думаешь, да? Тебе кажется, что он не пришел, он не участвует, он не укрепляет группу. Есть такие примеры? Ну, второй вопрос.
2: И второй вопрос. Что, собственно говоря, означает сверлить?
3: Маза бецем лигдохор.
4: Лигдохор за некраще...
0: Сверлить — это значит, что я нарушаю связь, которая же есть некая связь в группе. Когда мы приходим в группу, мы уже обязуемся в чем-то. Когда мы приходим, чтобы соединить себя таким образом, чтобы Творец и Высший Свет смогли бы раскрыться в нас, чтобы мы построили кли. Это та форма, которую мы хотим достичь. Для этого мы приходим в группу, иначе зачем? Тот, кто не хочет этого, пусть не приходит в группу. Мне не нужны такие люди со мной в группе. И здесь происходит так, что товарищ, который был со мной вместе, делал разные действия, чтобы мы все больше объединялись. И так, в надежде, чтобы мы достигли такой связи, чтобы Творец раскрылся, сила отдачи, сила любви, чтобы раскрылась между нами. Не говорите «Творец». Это вводит в заблуждение. А сила отдачи и любви, чтобы раскрылась между нами. И вдруг он делает такие действия, которые совершенно в другом направлении. Что я могу сделать? Я спрашиваю его, он мне говорит, «Какое тебе дело? Мне не важно, что ты думаешь. Я вижу, что так это должно быть». Ну, что мы делаем с такими товарищами?
5: Buongiorno, Rav. È difficile realizzare la rvut.
6: Ze kashe le mamesh et arvut.
1: Трудно реализовать поручительство. Без того, что прежде, есть ощущение нахождения в одном механизме, в одной лодке. В нашем теле клетки чувствуют, что они часть одного тела. Они соединены друг с другом.
4: Ты можешь
0: мне сказать все, что хочешь. И все твои эти истории я понимаю. Но у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты сформируешь духовное клей. Не будет у тебя. Тебе нужно сначала построить лодку, а потом ты почувствуешь, что ты находишься в лодке, а не то, что пусть мне дадут лодку, меня посадят в лодку, и тогда я... Мы учим это из свободы выбора, из статьи. Написано, что Творец приводит человека в правильное место, говорит ему, возьми его, кладет руку на добрую судьбу. Но более этого он не делает. Так у тебя есть группа. Что ты хочешь сейчас? Только поручительство ты должен соблюдать. И ничего не остается тебе.
7: Допустим, товарищу сказали из десятки,
1: Или один даже из товарищей говорит, что ты сверлишь дырку. Ему отвечают, что ты неправильно видишь. Какая правильная реакция со двух сторон? Тот, кто говорит, и тот, кому говорят.
0: Он думает, что он не сверлит, а все остальные товарищи думают, что да. Ну, так этот приговор согласно большинству.
1: Если это один против одного.
0: Один против другого, это неизвестно, непонятно, нужно пойти в группу. Может быть, еще выяснение, еще выше, еще в других группах.
4: Да.
0: Но эти вещи нужно выяснять. Если действительно у них есть какое-то постоянное, они имеют постоянное место, постоянная помеха.
1: Мы сейчас проведем выяснение, что требуется от нас десятки, чтобы выстроить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. Еще раз, что требуется от нас десятки для того, чтобы построить такое окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке. 5 минут.
0: Ну, прежде всего, свет, возвращающий к источнику, это самое важное, потому что мы желание получать, и когда мы начинаем выстраивать объединение в десятки, согласно первоисточнику, мы добавляем сил друг к другу, и это та самая лодка, где каждый должен вкладывать в товарищей, чтобы они продвигались, и это обеспечивает нам продвижение.
1: Что требуется для того, чтобы строить окружение, которое не позволит мне сверлить дырку в лодке в десятке? Ну, чтобы не сверлить дырку в лодке, мне нужны товарищи, у которых есть важность цели, где есть отмена в направлении любви к товарищам. Об этом говорит Рав, что только величие цели, важность цели позволит достичь цели. И это свойство, оно есть у товарищей в группе.
0: Что такое одна лодка? Когда мы направлены на одну цель и помогаем друг другу достичь этой цели. Это одна лодка. По правде говоря, мы все время сверлим дырку, когда заботимся о себе. И помощь наша — это поддерживать товарищей так, чтобы не было этих дырок.
1: Нужно создать ответственность, когда то, что я чувствую, насколько я в ответе за товарищей, некоторая такая постоянная ответственность. Если я и выхожу на секунду и чувствую какая-то трещина, товарищи дают важность, величие, что ты понимаешь, я должен ее заделать, я должен выстроить и усилить эту лодку все время, выстраивать фундамент.
0: Как строить окружение, чтобы не позволяло сверлить дырку в лодке, это то, что мы учили, что окружение может дать человеку важность царя, творца, величие его. Когда окружение обеспечивает величие творца, какая возможность будет у человека сверлить дырку в кли? Лодка — это кли, в котором раскрывается творец. Откуда у него будет возможность, и он просто даже не сможет сделать это. Он видит в этом самое страшное в мире, и главное — соединить его с кли, любовь к товарищам. Там он строит всю силу кли, и он даже не представляет, как можно причинить этому вред или ущерб.
1: Как можно не сверлить дырку в лодке? Но для начала почувствовать, что мы в лодке. То есть должна быть большая важность. Мы почувствуем, что мы в центре моря, в лодке. Тогда будем заботиться, чтобы никто не сверлил. Но вопрос, как создать такую важность? Тут все должны заботиться, чтобы была важность у товарищей. и быть в молитве.
7: Рав Амар Анале Хадахаверим.
0: Рав ответил: у тебя не будет раскрытия духовного, прежде чем ты построишь кли. То есть не ждать, чтобы сделали за тебя. Каждый товарищ должен взять ответственность и вложить себя в построение кли.
1: Ну, мы говорили об отдыхе прежде и о работе. Я бы хотел, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы чувствовали сладость, чтобы было лучше всего. Если я должен прикладывать усилия, чтобы все окружение заботилось об объединении и важности цели. Все зависит от того, насколько я даю им, насколько я реализую слова Рава, насколько я стараюсь. Рава спросили, как можно сказать, кто такой отличник в духовном? Это то, к чему мы должны стремиться.
0: Да, я в одиночку, конечно, буду сверлить дырку, но для этого есть товарищи, которых нужно слушать. Если товарищ говорит, что я сверлю дырку, значит, наверное, я сверлю дырку.
1: Давайте вместе не делать дырок.
0: Итак, друзья, мы хотим увидеть еще объяснение Рава об этом примере. Посмотрим клип номер
8: 5.
1: Как же верны слова притчи, когда говорит, что оба погибнем в этой лодке вместе?
0: В каждом из нас есть праведник и грешник. Мы должны обратить внимание, насколько грешник в нем возобладает над праведником или праведник над грешником. И мы должны все время стараться поднимать праведника над грешником, что не убивать грешника, не уничтожать его, а наоборот, чтобы он находился под властью праведника. И таким образом мы все время будем подчинять этих грешников под праведниками и придем к исправлению. Все, что Творец создал, у него есть необходимость, но нужно только выстроить место каждого. Мы видим в нашем теле вот этот мешок, который называется телом, у него есть полно микробов, бактерий и всяких вредителей, но они нужны нам. Нужны нам, потому что именно в равновесии между ними мы существуем. И на что это указывает? Мы только желание получать. Но когда мы между этими желаниями получать вот эти все микробы, которые хотят все время пожирать там друг друга, мы должны создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она вся негативная, это буквально мешок этих микробов, бактерий. Но когда мы создаем равновесие между ними, а одно против другого, одни против других, относительно других, и они входят в равновесие, в гармонию. Трудно сказать, гармония между микробами и бактериями, но они живут таким образом. Несмотря на то, что Творец создал злое начало, что-то мы еще раскроем, что такое ад, что такое все эти вещи. Но правильное соотношение между ними, которое возникло с помощью света, возвращающего к источнику, это создает гармонию. И насколько они все хотят пожрать жестоко, так вот, и эта жестокость растет, не исчезает, но правильное отношение, когда мы их приводим в соответствие одно с другим, строит величие Творца. Посмотрите, в какой работе мы находимся. Из всего такого зла. Даже невозможно представить, что это такое. Мы с помощью связи правильных между ними строим что-то такое прекрасное, как Творец. Как такое может быть? Это наша работа. Посмотрите, насколько она великая. Что мы достигаем? Как соединить противоположности, вредителей, вот этих злодеев всех вместе? Представьте, вы берете разных преступников, разных там грешников. Как вы выстраиваете их таким образом, чтобы они были связаны узами любви друг с другом? Как такое может быть? Мы учим из высшего света, какое отношение должно быть. Что такое отношение Творца, и мы учим из нашего желания получать, как должно быть отношение между всеми этими эгоистическими формами. И когда мы соблюдаем это, выстраиваем так, у нас выходит это в 620 раз больше, чем у Творца, больше, чем Он раскрывает. Мы раскрываем его в 620 раз. Мы это сделали. Посмотрите, какая работа особенная есть у нас. Какой финал усилий наших.
1: Смотрели клип сейчас, и вы видите, что есть несколько уровней поручительства. Есть уровень во всем народе, во всем мире, в десятке, в одном человеке. Мы сейчас слышали объяснение поручительства на уровне одного человека. Мы видим, что на уровне человека раскрываются различные отрицательные силы, как те, кто не соблюдают необходимое. Давайте обсудим, что зависит от отрицательных сил, в которых человек раскрывает всех тех, кто сбрасывает с себя ярмо. Пожалуйста.
0: Да, из этого мы раскрываем вот эти сбрасывающие ярмо Торы внутри нас. Мы должны работать, как Раф объяснял на первой части урока, у нас нет возможности находиться в двух состояниях. Мы должны почувствовать, где мы находимся, и тогда мы учимся, как воевать с этим, как работать с этим. То есть в этом вся работа.
1: Где я могу найти этих сбрасывающих с себя ярмо? Когда я в связи с товарищами. И как же их тогда, где нахожу? Внутри себя. Об этом сказано: рад грешникам, которые раскрываются, если бы они не были раскрыты, то и не было бы возможности их найти. И от этого радость, что раскрываются еще и еще места, требующие исправления. И из-за мест для исправления вообще создан мир. Только из-за этого. Вот отличие свойств от Творца, все, что необходимо исправить в этом мире.
0: Но мы не ищем специально этих сбрасывающих ярмо. Мы раскрываем их, когда достигаем подобия свойств с товарищами, хотим быть дающими. Тогда мы видим, какие товарищи великие, и вдруг ты обнаружишь, кто я такой. И это момент большой радости.
1: Да, мы их не ищем на самом деле. Если мы работаем, тогда мы чувствуем, как они пробуждаются. То есть то, что мы работаем над объединением в десятке, то по мере продвижения появляется возможность двигаться еще, как раз используя этих сбрасывающих себя ярмо. Появляется возможность для большего раскрытия, подниматься на следующую ступень, следующий уровень сложности отработать. То есть важность, которую мы даем друг другу, и возможность продвигаться вперед.
0: Этот вопрос открыл мне еще много вопросов. То есть человек, он ответственный за проявление негативных сил в себе, если он ответственный, то что он может с ними делать? Как он может определять их как негативные? Откуда он знает, что является злом в нем? Кроме окружения, что еще человеку приводит к этому поиску, как себе распределить эти силы, положительные, отрицательные, относительно поиска Творца? Что приводит человека, когда он видит эти негативные силы, силы, и как он их исправляет, что он будет исправлять. Эти желания, которые направляют как получение ради получения, откуда у него силы есть, это исправлять.
1: Творец дал точку в сердце. Слава Богу. Какая польза от отрицательных сил? Ну, в общем, говорят, преимущество света и тьмы. Не было бы отрицательных сил, не было бы ничего, нечего было бы проверить, кто хорошее. Поэтому это единственное средство для исправления.
0: Рав дал пример тела человека, сколько там микробов и так далее. Ну, внешне кажется, вообще, как такое может быть? Так много негативных сил. Но именно это приводит к гармонии. И у нас тоже так должно быть. То есть мы должны раскрыть вот эту положительную силу, силу объединения. И именно вот эти негативные силы, эти микробы должны нам помочь. И понятно, как это в человечестве продвигается. Нет гармонии нигде. И это исправление, которое нужно произвести.
1: Сложно исправить все человечество. По крайней мере, первый этап исправления в десятке. Прийти к окончательному исправлению в десятке. В нашей десятке тоже были состояния, когда чувствовали, но не то, что ненавижу товарищей или что-то такое серьезное, но нет какого-то подъема, просто все в таком застрявшем состоянии. И тогда нужно прилагать больше усилий. Тогда чувствуешь больше товарищей, положительно и отрицательно, тогда еще больше объединения проявляется.
0: В человеке праведник и грешник. Ну, нельзя убивать грешника. Итак, друзья, мы постарались выяснить то, что говорил Рав, вместе на семинаре. Давайте перейдем сейчас к вопросам и ответам. И здесь, в зале, и в мире система Арвут. Ставьте вопросительные знаки. Постараемся выяснить то, что мы слышали от Рава, и то, что мы читали у Бааля Сулама. Пожалуйста, мы можем сейчас вместе объединиться в вопросах и ответах, вместе выяснить слова Рава и слова Бааля Сулама.
9: Кен Асаф.
1: Что значит, чтобы праведник правил грешником, управлял им? В чем заключается действие управления праведника грешником?
0: Давайте прочитаем вместе то, что Рав сказал в клипе номер 5. Посмотрим, что говорит Рав. В каждом из нас есть праведник и грешник. И мы должны обращать внимание, насколько праведник управляет грешником. Или грешник управляет праведником. И таким образом стараться все время поднимать праведника над грешником. Не убивать, не уничтожать грешника, не разрушать его, но наоборот, чтобы он был под властью праведника, под управлением его. И таким образом мы подчиним всех грешников, чтобы они были под управлением праведников, и так придем к исправлению. Это такое введение. И Рав приводит пример, мне кажется, очень особенный, человеческого организма. Там есть полно всяких вредителей и микробов. Но Рав говорит, они нужны нам. Почему? Потому что именно в равновесии между ними, между этими микробами, мы и существуем. И мне кажется, ответ на то, что ты спрашиваешь, Рав говорит, это указывает на то, что мы только желание получать, но между этими желаниями получать, между этими микробами, которые все время хотят пожирать друг друга, нам нужно создать только правильные связи. И тогда вся система, насколько она негативная, буквально мешок микробов, но когда мы достигаем равновесия между ними, а каждый относительно других, так они входят в равновесие и гармонию между собой. Тогда Рав говорит, трудно сказать, гармония между микробами, да? Но как раз-таки да, потому что так они живут таким образом. Мне кажется, что это понятно.
10: Аймани оце льот арев лехаверим
1: Если я хочу быть в поручительстве за товарищу, должен ли я им сказать товарищам, в чем я поручаюсь? Если ты хочешь, я думаю, что ты, не думаю, естественным образом, это неестественно. Надо ли сказать, я думаю, мы должны договориться, в чем конкретно мы поручительстве. То, что мы это изучаем, ты же видишь, каждый может толковать это по-разному. Есть много направлений, внутренние, внешние. Но в общем, да, и во внутреннем, и во внешнем. Если мы решили, что мы, например, во внешнем приходим на урок, то здесь ты показываешь поручительство, и это легко увидеть. А во внутреннем, ну вот мы в десятке провели, например, такое упражнение. Мы поделились на пары и думали друг о друге. Ну, и раньше делали такое упражнение. Когда ты думаешь обо всей десятке, это слишком в общем. Когда ты думаешь об одном товарище, от тебя требуется один день думать про одного товарища. И если в конце дня ты откровенно думаешь, ты видишь, хоть несколько секунд было уже хорошо. Да, такая ситуация, так нас Творец создал. Что делать? Просто признать, что такими нас создал Творец? От нас требуется только одно — признать, что это явление, это есть зло, происходит это с помощью света. Верно? Я понял, что я думал только две секунды. Что делать? Ничего, продолжать дальше. То вот это дальше продолжается десятки лет. Как из всего этого прийти к осознанию зла, что именно это мне вредит? Для этого нужно окружение. Окружающий свет — это то, чего не достает.
9: Так кажется, что товарищ, который сверлит дырку в лодке, мы должны пройти этот процесс по-любому. То есть эти микробы, которые нас пожирают, мы должны привести их в равновесие. Это не то, что кто-то делает что-то плохое против десятки, его нужно сейчас поставить на место. Нет, это как бы должно произойти. Вот эти негативные силы в десятке, они должны проявиться, увидеть эту дырку в лодке, чтобы как-то справиться с этим и именно от этого продвигаться.
7: Ну,
1: в общем, да, конечно, должно быть так, такова реальность. Вопрос, что с этим делать? Допустим, да, мы раскрыли, что есть сбрасывающее себя ярмо. Каждый на себя раскрыл. Кстати, тут тоже еще вопрос. Ты это раскрываешь о ком-то другом? Ведь сказано, что каждый отрицает через собственные недостатки, и весь мир призван обслуживать меня. То есть ты это не видишь на себе, ты всегда это видишь на ком-то другом. И вот тут самое время понять, что это твой взгляд ошибочен. И вопрос, что ты с этим делаешь? Ты обращаешься с этим к Творцу, а обратиться просто так ты не можешь, и на самом деле мешает ли это тебе? Так вот, как сделать так, чтобы это мне мешало по-настоящему, просто реально мешало, что раскрываю, что всякий раз я вижу в товарищах эту грязь эгоистической любви. В этом все дело.
9: Он начал свое объяснение, что грешник должен быть под управлением праведником. И тогда мы приходим к исправлению. Почему именно это приводит нас к исправлению? Что грешник должен быть под властью праведника? Рав говорит здесь очень четко, что мы не можем раскрыть праведника без грешника. Мы не можем раскрыть добро без зла. Мы не ищем зло, мы не ищем этих сбрасывающих ярмо, мы не ищем сверлящих дырку, мы их не ищем, мы хотим прийти к слиянию с Творцом. Но по пути мы обнаруживаем, насколько мы противоположны Ему. Это мы обнаруживаем только из усилий, когда хотим уподобиться Ему. Только когда я начинаю оценивать, как прийти к подобию свойств, как отдавать товарищам. Что такое поручительство? Рав говорит здесь о лодке. Мы должны почувствовать, что мы вместе находимся в одной лодке. И там мы чувствуем, что мы вместе в одной лодке, да? У нас есть одна цель. Но чувствую ли я, что каждое действие, которое я произвожу, как хорошее, так и плохое, влияет на товарищей? чувствую ли я ответственность за каждое действие, которое я выполняю относительно товарища? Что это за пример? Он очень глубокий. Кажется, вроде простой. Да, мы видели в подготовке к этому уроку, может быть, 10-15 разных примеров и объяснений этого примера. Понятно, что если кто-то сверлит дырку, то все потонут. Это понятно. Да, но почему мы это не чувствуем? Почему он говорит? Что ты хочешь? Я ведь под собой сверлю. Давайте это перенесем на нашу жизнь. Я каждую секунду нахожусь в мыслях о товарищах. Мне удается все время удерживать товарищей. Я стараюсь... Еще шаг назад. Я стараюсь все время удерживать товарищей. В этом все дело. Барислам ставит перед нами такое очень жесткое зеркало. И мы должны работать с этим. Наша роль — не раскрывать зло, не раскрывать этих сбрасывающих бремя или сверлящих дырку. Наша роль — стараться дать силы друг другу, чтобы привлечь величие Творца, свет, возвращающий к Источнику, чтобы исправил, изменил, укрепил и соединил всех. А по пути мы будем раскрывать разные силы. В продолжении того, что сказал Михаил, вопрос, что я делаю, когда я раскрываю эти силы? Обращаюсь ли я к Творцу, прошу ли я помощи? Активно стараюсь как-то это, может быть, изменить. Это процесс, о котором мы и говорим. Еще вопросы.
10: Мак 11.
9: Мак 11.
11: Да, дорогие учителя, такой вопрос. А если мы, которые там сидим в лодке и куда-то плывем, или есть только я, который видит, что как бы вокруг меня есть мы? Где истина здесь?
12: Тахолакзор, Машила.
9: Можешь повторить?
11: Если мы, вот мы говорим, мы сидим вместе, плывем в лодке, оно есть это мы, или есть только я, который вижу, что вокруг меня есть кто-то, есть как бы мы, то есть все внутри себя заключено.
1: Ну, это восприятие реальности. Как еще объяснить? С одной стороны, мы живем в этом мире материальном, и ты, да, чувствуешь, что есть ты и есть другие. И ты видишь, что они сверлят дыры. Иногда ты тоже. Как правило, это делают они. И верно, что когда-либо придем к состоянию, что ты почувствуешь, что это все твои части, и что есть только ты и Творец. И как пишет Раба, что весь мир как бы в твоем распоряжении, весь мир — это Творец, который так просто во всем, в твоем восприятии. Это разные, но это уже продвинутые виды восприятия. А на этапах подготовки есть ты, есть товарищи, и мы все в одной лодке, и тебе понятно, когда ты смотришь на них. Кстати, тоже достаточно продвинутый этап, когда ты видишь дыру, которую каждый из них делает, в том, что ты уже можешь, по крайней мере, мысленно связать, еще может не в чувствах, но мысленно связать это с собой, что все это из-за тебя. Они что-то делают не так. К примеру, человек не пришел на урок. Очень сложно решить, что это из-за меня. Мы же договорились. При чем здесь я? Ты не дал ему важность. И так, по сути, во всем. Любые претензии могут быть по отношению к себе, а не к товарищам. Еще есть такой момент. Вчера мы в десятке старались выяснить. Получается, что если мы чувствуем ответственность и полную зависимость от группы, то как эта зависимость, то что значит и как, она превращается в критику. То есть если я сейчас с товарищами, и мне сказали, Рав сказал, мне сказали, что я ответственен за кого-то. Их духовное постижение зависит от меня. А они что-то не делают. Первое, второе, третье. То есть, то есть понятно, что у меня появляется критика. Этот не приходит, тот не платит.
7: Так
1: как взять все это, что с этим делать? Как правило, это происходит, когда кто-то ослабевает. Так вот, это естественное явление, которое появляется. Как можно взять ответственность за тот хиссарон, который я вижу в них? Это вопрос. Может быть, кто-то может ответить? Что с этим делать? Ведь это естественное явление. Я в ответе за других. Я вижу, что они сверлят дыру. Наверняка я начинаю их критиковать. И эта критика, она настоящая. Вопрос, что с этим делать?
3: Всегда есть десятки товарищей, когда я вижу, что они находятся в большем равновесии относительно такого состояния, когда есть какой-то товарищ, и меня бесит, когда я вижу, что он сверлит дырку. И я чувствую, ну, разумеется, я сужу из своих недостатков, и есть очень разные товарищи, опытные, стоит обратиться к ним и спросить. Юнити 1.
13: Мы, с одной стороны, прочитали по поводу того, что нужно сберечь грешника, а с другой, что боятся сверлить дырку в лодке нашей совместной. Как найти вот эту тонкую границу? Где вот эта разница в действиях, мыслях? Где бы я, с одной стороны, сохранял грешника, но при этом бы не сверлил дырку?
14: Не то, что я должен беречь грешника. Я не освящаю грешника и не стараюсь его укреплять. Грешник раскрывается как противоположность формы между мной и Творцу в моих усилиях в обвинении. Когда вообще мы говорим о грешниках? Только когда мы входим в десятку, стараемся начать работать в объединении между нами, стараемся реализовать то, что пишет Рабаш в статье. То есть у нас есть какая-то индикация. Это слова Рабаша, Рава, Бальсулама, свет, возвращающий к источнику. В общем-то, это одно и то же. Мы слышали сегодня, что мы притягиваем свет с очень высокой ступени. Относительно этого мы видим наше состояние. И сейчас начинается этот диалог. Я не должен его беречь или освящать. Грешник раскроется, я должен постараться над грешником выстроить величие и важность. Или, как мы говорим, все прегрешения покрывают любовь. Это такие процессы, когда я должен реагировать на то, что я раскрываю, какое отношение к этому выражаю, как я стараюсь работать с тем, что я раскрываю, и пробуждается во мне потребность, хисарон, у меня есть желание привлечь свет, возвращающий к источнику. Я прихожу на урок, у меня же есть требования. Это требование, оно искреннее, существенное, не просто какое-то теоретическое. Мне что-то мешает, я чувствую свою природу противоположной тому, что мы учим. Это мне мешает. Товарищи поднимают важность того, что мы учимся. Раб поднимает важность. Рабаш, Балисулам. Теперь я между всеми этими вещами болтаюсь. И не то, что я должен уберечь грешника. Раф объяснил в клипе, что нельзя его уничтожать, потому что это не поможет. Я не убиваю грешников, это не продвигает меня в процессе исправления. Макс 17.
15: Что делать с уже просверленной дыркой? Например, сегодня я опоздал к началу урока. И это я понимаю как дырка, которую просверлил я. Но я сижу с товарищами, и они принимают меня как равного себе, хотя я намного ниже. То есть теперь такое впечатление, что дырку свою уже вижу только я, а товарищи, которые более высокие, они не видят. Что мне делать с дыркой, чтобы не испортить товарищам дорогу?
1: Обратиться к Творцу с этой дырой, потому что только Он может ее заштопать. Вопрос не во внешнем. Понятно, речь идет о внутреннем отношении. То есть вопрос, насколько ты страдаешь от этого, то, что называется качество усилий. Насколько тебе больно от того, что ты опоздал. Есть полно народу, которые сегодня опоздали наверняка. Вопрос, что человек от этого чувствует, насколько он страдает. По мере его страданий он обращается к Творцу и ищет лекарства. Как, что с этим делать? То есть тут можно сделать что только, когда действует свет, общее окружение, как все относятся. Ну, все. Главное — обратиться к Творцу.
16: Muchas gracias, amigos. Justo esa era la pregunta. Cuando se revela mi malvado y veo que el hoyo lo estoy haciendo yo, ¿qué hacer para tapar ese hoyo? ¿Qué herramientas tenemos para tapar el hoyo? Toda Рава.
9: Когда я обнаруживаю, что я грешница, которая сверлит дырку, как я могу залатать эту дыру? Какими инструментами? Те инструменты, которые у нас есть, это приближаться к подругам в десятке как можно больше, просить у Творца силы, чтобы дал мне соединиться между нами в десятке, чтобы мы вместе, в объединении между нами, смогли доставить ему наслаждение. Мы должны все дырки, которые мы раскрываем, обращать к Творцу и просить у него помощь с помощью тех усилий, которые мы прилагаем в десятке. Woman French.
17: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, Pio Lamy. En quoi consiste ma responsabilité envers l'ami si je ne peux rien faire à sa place? C'est comme si...
1: Здравствуйте. В чем я в ответе за товарища, если я за товарища ничего сделать не могу? То есть я за него ответственен, но на самом деле ничего с этим поделать не могу.
10: Кен, туда, Кара. Есть ли клип «Мод Миухад» шела Рав?
9: У нас есть особенный клип Рава, я так думаю, что он очень особенный. Давайте подсоединимся к этим особым словам, которые говорит Рав. Мы посмотрим клип номер два и услышим от Рава, что значит беречь товарищей. Как узнать, что я берегу товарищей? Что, как я могу знать, что им мешаю? Какое правильное действие?
1: Но прежде всего все в мыслях. Все проявляется, прояснится в мыслях. Это прежде всего. Нужно правильно думать о товарищах и заботиться о них. И поэтому мы должны налаживать связь на протяжении дня друг с другом, пробуждать друг друга понемножку, по чуть-чуть, это первое. И это должно стать привычкой. Так что вначале, может, мне просто буду злиться, потом к этому привыкну, и это каждый раз приведет к тому, чтобы думать о них. Такая привычка станет второй натурой, то, что называется, и мы приучим себя думать о товарищах. И это должно быть в группе. Будем стараться передать все эти связи во внешнего проявления через телефоны, допустим, к связи более внутренней, мысленной, с заботой, так чтобы это почувствовать, вот как я чувствую себя, чтобы точно так же чувствовать товарищи. И это возможно. Возможно. Это то, что мы выстраиваем одно клей, не просто почувствовать их в общем, в этом мире,
0: а в духовном ощущении, каково наше духовное состояние, насколько мы находимся в отождествлении или нет с Высшим Светом. И что нам еще такого сделать, чтобы быть в этом отождествлении? Что и где мы должны в себе подправить, когда падаем, поднимаемся? Кто-то падает, кто-то поднимается, одни так, другие сяк. И мы между собой начнем все время балансировать состояние, чтобы все время быть на подъеме. Это подобно стае рыб или птиц, которые находятся все вместе в потоке. Они поднимаются, они как бы спускаются, но все время делают движение в общем направлении. Так и мы сможем функционировать между собой, в группе. Посмотрите какое-нибудь кино, где сняты миллионы птиц в небе. Какое расстояние между ними? Ну, так вот, по несколько сантиметров. Их много, множество. Кто-то вообще сталкивается с кем-то? Никто. Как такое может быть? Ну вот объясни, как такое может быть? Ну, посмотри, это вообще чудо. Миллион птиц. Они что, разговаривают друг с другом? Нет. Что они делают? Ими управляет одна сила. Ну, то есть практически нет между ними расстояния. И не просто кто-то выше, ниже, все вот находятся вместе. И все летят, и все меняют направление. И не просто какая-то группа из 50, я говорю про миллион, допустим. Ну, видел такие фильмы. Это называется «Одна сила». Так вот, мы также должны себя вести. Окей? Учись у птиц. С рыбами то же самое в море. В природе это происходит инстинктивно, за счет высшей силы. Это значит инстинктивно.
10: Алмати, вакаша.
14: Ну, будем учиться у птиц, Алмата.
18: Большое спасибо, что разрешили спросить. Прекрасный урок. Вообще, в этом примере с лодкой и с товарищем в этой лодке вижу много аналогий с тем, что ковчег, Ной, и там тоже в этом ковчеге каждой твари по паре. И мой товарищ в лодке, он не случайно оказался, это от Творца, как мой альтер-эго, с которым я должен работать. И по существу, по состоянию, мы понимаем, что само сказание о Ное, то есть Ноах, он что сделал, когда уже прибыл на гору? Он создал в этой ковчеге, который защищен как матка, да, начал делать окна, то есть те же самые отверстия, то есть несовершенство. И вот в связи с этой лодкой, в которой мы сверлим дырку, может быть, это положено эту дырку делать, чтобы мы куда-то дальше развивались? Спасибо.
0: Смотри, в общем, дыры — это внутреннее состояние, которое ты раскрываешь. Ты раскрываешь свою истинную природу. И с этим ты потом обращаешься к Творцу. Иначе, если ты не раскроешь, что надо исправить, то как ты будешь обращаться, с чем ты будешь обращаться к Творцу? И поэтому без дыр мы устроены, мы состоим из желания получать то, что противоположно природе Творца. Также мы изучали в предыдущую статью утром. То есть если ты не сможешь раскрыть эти дыры, эти изъяны, то никаких шансов создать связь с Творцом, обратиться к Нему, не будет к этому никакой потребности. Так вот для этого тебе нужны товарищи.
1: Потому что изъяны, прежде всего, ты видишь в них. И уже потом, по мере развития, свет на тебя действует, и ты начинаешь понимать, что это все в тебе. И тогда ты обращаешься. Получается, что эти изъяны, они, в принципе, и не мешают. То есть у тебя нет претензий к товарищу. Наоборот, за счет их. То есть ты на них смотришь, ты видишь, что каждый в десятке что-то не то делает, и постепенно начинаешь понимать, что все это в тебе. И тогда понимаешь, насколько тебе это мешает, тем, что ты их видишь такими приниженными, ты не можешь впечатлиться ими. И это помогает тебе обратиться к Творцу. В конечном итоге все в конце приводит к одному, к молитве к Творцу. А глубина молитвы — это... Ну, ею все и измеряется.
19: Добавить немножко еще. Шнианир. Кенкен, тамших максат.
20: Да-да, продолжай. Добавить. Мы обратно вернулись к тому же вопросу, который муж сказал. То есть то, что вы сейчас сказали, это все пример моей внутренней работы. То есть я не обвиняю товарища, это все свойства во мне. Я исправляю себя. В первую очередь дырку сверлю я, а не товарищ, который находится в этой лодке. Это все пример моей внутренней работы. Тогда где есть связь с товарищами, где есть поручительство? Спасибо.
19: Да, вообще
1: весь наш подход к критике, он самый здравый, который только может быть. Хорошо бы, чтобы люди бы это тоже переняли. Вообще, как это они смогут сделать? Это только мы. Ну, во-первых, нет никакой претензии ни к кому. Всегда все претензии к себе самому. В идеальном состоянии. Если тем временем мы вместе договорились о каких-то рамках, и товарищ рамки эти не выдерживает, так что делать? Во-первых, сесть и поговорить. Это первое. Во-вторых, я никогда напрямую не обращаюсь к товарищу. И даже если мы, да, в поручительстве, мы в одной лодке, тем не менее, я должен выяснять это с товарищами, переспросить, на самом ли деле он делает дыру. Может быть, это мне так кажется. Поэтому никогда я не обращаюсь напрямую, почему ты сверлишь дыру. И если все-таки что-то во внешнем происходит, мы о чем-то договорились, товарищ не делает, мы в десятке провели выяснение, то вместе мы можем обратиться к товарищу и попросить его изменить свое поведение, если это не соответствует условиям или правилам. То есть, в принципе, есть очень четкие правила в десятке.
21: Добавка. В итоге, Максат, мы хотим получить величие Творца от товарища, важность и величие цели от товарища. Если я все время... У меня есть к нему только претензии, к товарищам, то это маленькая дырка. Сегодня Рав сказал на утреннем уроке, стоит оставить всякие глупости и действительно взять эту точку, она очень такая очень тонкая, очень маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в нас, в наши кли, через очень узкую вот эту дырочку постороннюю, и это величие Творца от товарища. Если у меня все время есть претензии к товарищу, то эта маленькая дырочка, через которую я хочу получить величие Творца, она перекрыта, то есть не пройдет величие Творца. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня критика к нему, потому что он не пришел вовремя. Товарищ будет говорить о величии Творца, а у меня есть критика на него, потому что что-то мне не нравится. Он не делает что-то, как мне кажется. Что происходит здесь? Я затыкаю эту возможность свою получить величие. У меня нету сил. Я не могу получить силы из другого источника. Мы слышали сегодня, что мы получаем силы свыше через товарищей. Мы не можем напрямую это получать. И мы слышали, что товарищи — это также книги. Ну, хорошо, но здесь у меня есть возможность. Он привел пример, и здесь душ. Да, не говорил о десятке. Десять душ — это десятка соединена и так далее. То есть товарищи — это источник моих сил. И если я все время, у меня есть только критика и претензия к ним, то я постепенно теряю силы. Поэтому мы видим, и тот, кто сидит здесь много лет, знает, когда человек начинает уже критику, он хоронит себя. Не хоронит других, он хоронит себя, потому что он из состояния, когда он может получить силы, он все время теряет силы, пока у него не заканчиваются силы. А мы хотим величие, важность, как раз-таки наоборот. Нир.
2: У нас есть то, о чем мы говорим, что вся наша работа в молитве. Постоянная молитва. Мы развиваемся с помощью упражнений. К примеру, глава десятки или конгресс десяток, который прошли. Есть упражнение, о котором Рав говорил много лет. Не знаю, насколько мы к нему готовы. Это дежурство по Рамхаль. Такое дежурство, когда мы стараемся в десятке его выстроить, очень сложно, вплоть до невозможного. Насколько все мировое кли может организоваться как одно кли и сделать дежурство Рамхаля как упражнение, чтобы посмотреть, насколько мы находимся в молитве на протяжении дня. Вот мы слышали на уроке, что свыше мы

0: Конечно, мы же не можем по-настоящему. Мы в десятке, например, пробовали поделиться на двойки, на пары и подумать друг о друге. Это проще, чем думать обо всей мировой группе или обо всем мире. Даже об одном человеке, которого ты знаешь, вкладываешься в него день за днем, максимум можешь пересчитать несколько секунд. Насколько это вообще удивительно. Как такое может быть, что человек, который тебе как бы ближе всех, ты столько в него вложил, и о глупостях ты можешь думать бесконечное, а о нем, не знаю, был бы какой-то секундомер, я думаю, пару секунд бы только отмерил. В виде игры, может быть, но нужно общее согласие, надо подумать. Насколько, ну, чтобы получить опыт, насколько мы вообще выдерживаем это.
1: Давайте посмотрим клип номер 9.
0: Получается, что все, что от нас требуется, это молитва о товарищах.
1: Да?
0: Что приводит к молитве? Я думаю, что каждый из нас выполняет такую работу. Но что именно делают все частные молитвы? Силу, которая называется поручительство.
1: Допустим, есть группа, которая содержит несколько товарищей, каждый впитывает хисарон ближнего. Но какой хисарон? Когда мы все хотим соединиться вместе в одном большом хисароне, как один человек с одним сердцем. Допустим, вот это красный кружочек — это наше сердце единое, и каждый дает свою искорку в центр объединения между ними. Потому что они не просто выполняют поручительство, а поручительство они соблюдают, чтобы создать место, где будет свойство отдачи. От всех сила эгоизма остается на своем месте, у каждого, или лучше так это изобразить и так представлять, хотя эгоизм здесь. Все, что каждый раскрывает, это его эго. Он должен преодолеть его, чтобы прийти к поручительству. Поэтому каждый над сопротивлением приходит к поручительству, и получается, что с одной стороны у нас есть сопротивление, с другой стороны сила объединения, и есть место такой своей интенсивности, которая может раскрыть эту общую силу, которая раскрывает всю реальность, которая называется Творец. Так мы строим вот этот приемник, этот прибор, который воспринимает или улавливает, можно назвать это шхиной, или просто кли, как мы обычно говорим, десятка.
0: Как вы объясняете, я уже слышал такое объяснение. Мы будто уже прикасаемся к этому месту. Что происходит с момента усилий, когда мы входим в этот красный кружок?
1: Начинаем раскрывать единственность Творца, которая наполняет все, царит во всем, от начала и до конца. Но когда ты находишься в этих действиях, когда ты чувствуешь это, как это царит во всем мире, как это выстраивает весь мир, ты уже тогда относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в подобие Творцу через объединение с товарищами. Ты сам уже относишься к этому своими свойствами, потому что ты привел себя в соответствие Творцу через объединение с товарищами. Сообщение, ребята. Сегодня воскресенье, 5 июля. С 18:30 состоится открытая беседа.

0: нашего руководства с европейским КЛИ. Это будет в Зуме, и мы разошлем линки. Второе сообщение. Мы рады пригласить вас. Посылайте ваши предложения по прохождении стажа в Небарухе. Говорится об особенной возможности прибыть в Израиль и включиться в жизнь группы, пропитаться духом, участвовать во всех мероприятиях. В период стажа вы сможете участвовать на уроках, трапезах, собрании товарищей, соединяться в десятках, семьях, группы по всей стране, узнать разные отделы. В конце июля начинается уже первая партия, и через 5 дней заканчивается.
1: Хочу добавить, что это предназначено и для товарищей из Петах-Тыквы, кто хочет пройти такое, такое как кемпинг, побыть с товарищами, познакомиться с нашей деятельностью тут. Я уверен, что это будет полезно всем.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 למאי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שכל הבא לקורבן עולה הוא זכר בעבודה. בספר כתבי רבש,
1: урок. Мы сегодня слушаем урок 30 мая 2002 года. Урок основывается на статье Рабаша, что означает, что каждый, кто приносится в жертву всесожжения, он мужского пола в духовной работе. У нас 32 минуты для чтения в десятках.
0: Что
2: означает каждый, кто приносит в жертву всесожжения мужского пола в духовной работе? Книга Зор говорит, если всесожжение жертвы его, Раби Хия провозгласил, ибо мысли мои не ваши мысли. Мысль Творца является высшей и является началом всего. И от этой мысли распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. И от этой мысли возникла, то есть была создана ее письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут. Мысль человека — это начало всего. И от этой мысли распространяются пути и тропы, чтобы извращать пути его в этом мире и в мире будущем. И из этой мысли проистекает и исходит скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. Идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, ибо мысли мои не ваши мысли. И там же в пункте 73 сказано, каждый, кто приносится в жертву всесожжения, все они захар мужского пола, а не накива женского пола, потому что возносимая жертва возносится над сердцем, то есть к мысли, которая выше сердца. Так как мысль — это хохма и считается захаром, а сердце — накивой, то есть биной. И в этом смысл сердце понимает. И необходимо понять, что такое мысль Творца в работе, и что означает мысль человека в духовной работе, о чем говорит Писание в соответствии с тем, что написано в книге Зоар. «Ибо мысли мои не ваши мысли». Также нужно понять, на что указывает нам то, что возносимая жертва является мужской захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством захара. На что это указывает нам в работе, чтобы мы знали, как себя вести?
1: Известно, что целью творения является насладить свои творения, чтобы творения получили добро и наслаждение. Тем не менее, чтобы проявить совершенство его действий, произошло исправление, называемое сокращением и скрытием на добро и наслаждение. И поскольку все творения созданы в желании получать удовольствие и наслаждение, получается, что человек не способен сделать ничего, кроме того, о чем он знает, что от этого он может получить удовольствие и наслаждение. Иначе он не способен сделать никакого движения, поскольку это будет противоречить корню творения. И иногда человек совершает действия, даже когда нет у него наслаждения от этих действий. И это потому, что он знает, что с помощью этого он получит затем удовольствие и наслаждение от того, что дадут ему взамен за его работу, то есть взамен действий, которые он совершил, от которых у него не было никакого наслаждения. И только из-за наслаждения, которое он получит после работы, он получает силы и выполняет работу, от которой он сейчас не получает наслаждение, но получит его потом в будущем. Тогда как если награда под сомнением, уже нет силы выполнять работу, так как человек не наслаждается этим. А в случае, когда, например, мать дает кушать своим детям, хотя это и работа. То есть нужно купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, а также накормить их. И тут следует различать два вида действий. Первый — действия, от которых она может отказаться. Второе — действия, от которых она не готова отказаться.
2: То есть, чтобы купить продукты и приготовить их, чтобы они были пригодны к употреблению в пищу, от этих действий она может отказаться. И мы видим, что у богатых есть тот, кто покупает продукты, и есть повариха. И это значит, что мать может отказаться от этих действий. Но то, как мать смотрит на детей, как те едят, хотя в это время, когда она смотрит, чтобы дети ели, а сама она не ест, но мать поступает со собой в это время и наслаждается от того, что она видит, как ее дети едят. И никогда у матери не возникнет мысль, что я получу от того, что я смотрю, как мои маленькие дети едят. И она не хочет для этого ни будущего мира, ни этого мира. И так это потому, что у нее есть наслаждение от этого действия, и ей уже не нужно ничего взамен. Поэтому, если бы были раскрыты вкусы Торы и заповедей, как говорят мудрецы, что 613 заповедей называется 613 пкудин, вкладов, как объясняется в комментарии Сулам, что в каждой заповеди есть особый свет, который светит в ней. И, конечно, если бы это было раскрыто, и не надо было бы верить в это, нет сомнения, что весь мир занимался бы только Торой и заповедями. Однако, поскольку произошло скрытие на благо и наслаждение, и это не раскрывается до того, как человек удостаивается отдающих келим, поэтому есть помехи со стороны тела, которое кричит: «Почему ты хочешь идти против природы, в которой создал Творец человека, чтобы он получал наслаждение и удовольствие? А ты хочешь отказаться от этого?» И хотя человек обещает телу, что у него будет вознаграждение за то, что он соблюдает заповеди Торы, получается, что оно действительно получает оплату. И тогда тело как бы спрашивает, в какие келим я получу вознаграждение, получающий келим или выдающий келим.
1: Тогда, если человек говорит ему, что он получит награду в получающий келим, то тело спрашивает: почему Творец дал нам так много заповедей? Ведь Он милосердный Отец и добрый, творящий добро. Почему же Он не дает нам все вознаграждение, которое Он хочет дать за соблюдение всех 613 заповедей, за соблюдение половины из 613 заповедей? Почему ему не безразлично, если бы дал все вознаграждение за маленькую часть соблюдения Торы и заповедей? И почему мы должны так тяжело работать и соблюдать все 613 заповедей?

0: заповедей.
1: И это подобно примеру с матерью, которая кормит своих детей пищей и дает им пить, но она должна купить продукты и приготовить их и так далее. И от всего этого она может отказаться. Но от чего она не отказывается? От того, что она смотрит и видит, как едят ее дети. А маленьких детей она сама кормит. И от этого у нее есть наслаждение. И от этой работы она не желает отказываться, поскольку от самой работы она получает наслаждение. И не нуждается ни в какой оплате за эту работу. И, согласно сказанному, выходит, что у нас есть две вещи. Первое, когда это не очень-то далеко от разума, то есть у того, кто хочет получить вознаграждение в получающий келим. Однако он задает вопрос, для чего Творец хочет от нас, чтобы мы соблюдали так много заповедей? То есть он должен был бы дать всю награду, которую хочет дать, за исполнение только половины заповедей, поскольку от работы, которую он выполняет, он не получает наслаждения, а именно от оплаты, которую получит потом. И это называется, что он получает награду в будущем мире. То есть во время работы он не чувствует никакого наслаждения, а все, для чего он хочет работать, заключается в вознаграждении, которое придет потом.
2: Второе, что нужно различать вознаграждение, что он хочет получать это вознаграждение в отдающие келим, то есть чтобы у него была любовь к Творцу, и чтобы он почувствовал, что он служит царю. Получается, что он надеется получить вознаграждение, и чтобы это вознаграждение было получено у него затем в келим, который находится в этом мире. То есть в настоящем. И тогда, когда он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов, когда он выполняет каждую заповедь свойства этого мира, он не говорит тогда, почему нам дано так много заповедей. И это подобно тому, чего нет в материальном мире, что если будет кто-то, кто будет гневаться на Творца, зачем он приготовил для нас так много материальных наслаждений? То же самое, когда человеку удостаивается свойство 613 вкладов. Тогда в каждой заповеди он чувствует другой вкус, и у человека не возникает мысль отказаться от этого. Однако здесь у него есть большой хисарон во время работы в 613 советах. То есть, когда Тора и заповеди находятся только в виде советов, как прийти и получить отдающий келим. Ведь сопротивление со стороны тела очень велико, по той причине, что это действительно противоположно его желанию получать, так как в этой природе человек рожден. Получается, что они, работая в вознаграждении, являются двумя свойствами, отделенными друг от друга. Иными словами, когда вознаграждение в получающих келим, у него есть энергия, по причине получения вознаграждения. Но у него всегда есть усилия из-за того, что вознаграждение, которое он получает, в будущем мире. То есть не сейчас, а в другое время. И когда оно наступит, он получит вознаграждение. То есть он смотрит на оплату, которую он получит потом. Получается, что он был бы более доволен, если бы получил больше вознаграждения и меньше работы. Ведь он смотрит на оплату. Получается, что у него всегда есть усилия, поскольку у него вознаграждение является причиной, заставляющей его работать в Торе и заповедях. Поэтому это подобно тому, как в материальном мире, когда получают вознаграждение за работу, и работа является лишь средством. Если бы была возможность получить вознаграждение за меньшую работу, нет сомнений, что каждый выбрал бы место, где дают большее вознаграждение и меньше работы.
1: Но в то время, когда человек удостаивается отдающих келим, тогда спадает с него скрытие и сокращение, которое было произведено на Тору и заповеди. И он удостаивается свойства 613 пкудин, вкладов. То есть в каждой заповеди, которую он выполняет, он постигает вкус заповеди. Получается, что награда находится в этом мире, то есть в настоящем состоянии, в котором находится человек. И, конечно же, нельзя сказать, что человек откажется от этой работы, потому что в самой работе находится место получения награды. Получается, что в отдающих келим 613 заповедей проявляется в свойстве покоя, а не работы и усилий, как мы уже сказали. И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар об изречении, «Ибо мысли мои не ваши мысли». И мы задали вопрос, на что это указывает нам в работе? То, что говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропы, чтобы пребывало Святое Имя. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, чтобы делать зло ему и всем. И от этой мысли происходят нарушения, грехи, злодеяния, идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. И об этом говорит Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Потому что под мыслью Творца имеется в виду замысел творения, который заключается в наслаждении его создания. То есть, что он хочет давать творениям только все благо. Поэтому о Торе и заповедях, которые он дал нам для исполнения, мы должны сказать, что не имеется в виду, что мы должны делать для него эту работу, а он принимает работу. Ведь его желание только давать. Поэтому он говорит, что от мысли Творца распространились пути и тропинки, чтобы найти Святое Имя.
2: И нужно понять, что означает, чтобы пребывало Святое Имя. Как мы учим, что цель творения — насладить свои создания. И получается, согласно этому, что Святое Имя Творца — это добрый, творящий добро. И так как это имя скрыто от творений, все то время, пока у них нет отдающих келим, поэтому нам были даны Торы и заповеди в качестве советов, то есть советов, как с их помощью прийти и обрести отдающий келим. Как сказали наши мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. Получается, что наша работа в Торе и заповедях — это вовсе не потому, что ему нужно, чтобы мы исполняли его заповеди, а творение выполняет его заповеди, потому что благодаря этому творения исправляют себя, так, чтобы они смогли удостоиться отдающих келим. И в этом смысл сказанного, чтобы пребывало Святое Имя. То есть благодаря этому каждый почувствует, что имя Творца добрый, творящий добро. Тогда как от мысли человека проистекает скверно злого начала, так как человек является творением, обладающим свойством сущего из ничего. Другими словами, у человека есть мысль только о том, как получать, а не отдавать. И хотя это и есть корень человека, но на это желание получать произошло скрытие и сокращение. Поэтому из этой мысли человека исходит свойство злого начала. Иными словами, когда человек должен совершать действие по отдаче, чтобы обрести свойство слияния с Творцом, называемое подобие по форме. Тогда это желание получать рисует человеку образы, что ему будет плохо от того, что он будет делиться своей силой с другими.
1: Поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением отдачи, а не получать ничего из того, что касается собственной выгоды, то тогда эта мысль рисует ему, как будет ему плохо. И таким образом препятствует человеку, чтобы он не смог прийти к слиянию с Творцом. И в этом объяснение того, что от мысли человека исходит скверно злого начала. Как сказал мой отец и учитель о том, что сказали мудрецы, пришел змей к Хаве и наделил ее скверной. Зогама на иврите. И сказал, что слово «зогама» — «скверно» состоит из слов «зо» — «это» и «ма» — «что». Что во всем, что относится к святости, приходит змей, который является злым началом, и говорит человеку «зо-ма», что в этом такого? То есть что будет тебе с того, что ты хочешь работать и делать все на благо Творца, а не для собственной выгоды? Согласно этому, получается, что сказанное его «Ибо мысли мои не ваши мысли» означает, что мысль Творца — это отдавать, а мысль человека — только получать. Из сказанного поймем то, что мы спрашивали. На что указывает нам то, что в Зоре написано, что возносимая жертва всесожжения является мужским началом, Захар, поскольку она искупает мысль, которая является мужским свойством, Захар. Тогда как мысль — это хохма, мудрость, и считается Захар. А сердце — накейва, женское начало, то есть бина, понимание, и в этом смысл сказанного сердце понимает.
2: Известно то, что сказали наши мудрецы, глаз видит, а сердце желает, и следует понять, на что указывает нам глаз. Известно, что глазами называется хохма, то есть мысль. Мысль называется захар, мужское свойство, как сказано выше в книге Зоар, что у человека, который должен принять на себя ярмо высший Малхут, та вера, которой человек верит, называется свойством моха, разум, и эта мысль воздействует на сердце. И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. И в этом смысле глаз называется мыслью. А хохма, мудрость, то, что он видит, то, что ему нравится, это он потом передает сердцу. Поэтому сердце желает то, что есть в разуме. Из сказанного получается, что мысль Творца — отдавать. И об этом следует объяснить, что сказали наши мудрецы, знай, что над тобой есть зоркое око. И следует понимать это так, что человек должен познать, что есть выше человека. То есть то, что есть выше мысли человека. Что там есть мысль Творца, которая называется зоркое око. Как сказано в книге Зоар, глаз называется мыслью, а мысль называется хохма, и это Захар. И как мы учили, свет хохма приходит со стороны отдающего к получающему. Поэтому человек обязан уподобиться оку, которое над ним, и отдавать Творцу. Это называется подобием по форме. И это также называется верой в Творца, и это называется свойством моха, разума, то есть мыслью. То есть, что человек должен находиться в подобии по форме с Творцом.
1: И это так же, как написано в книге «Дарование Торы». Так же и у тебя все действия твои будут направлены на то, чтобы отдавать и быть полезным ближнему. И таким образом ты уподобишь свою форму в форме свойств Творца. что является духовным слиянием. И в этом подобии свойств есть свойства разума, моха и сердца, либо. И занятие Торой и заповедями ради доставления наслаждения своему Создателю есть уподобление по форме в свойстве моха. Как Творец не думает о себе, существует ли он и управляет ли он своими творениями и тому подобные сомнения, также и желающему подобиться по форме нельзя думать об этих вещах. Ведь ему ясно, что Творец не думает о них, так как нет большего различия по форме, чем это. И потому всякий, кто думает об этих вещах, разумеется, отделен от Творца. И согласно этому получается, что если человек верит в то, что сказано, «Знай, что над тобой есть зоркое око», «знай» означает познание, а познанием называется соединение и слияние. «Над тобой есть зоркое око» это глаз Творца. И это то, что является хохма, мудрость. То есть «знай» имеется в виду слияние, чтобы человек слился с тем, что над тобой. То есть со свойством моха, знания, то есть с верой, как было сказано выше. А в соответствии с правилом «глаз видит, а сердце стремится», мысль, которая является мужской частью, воздействует на сердце, которое является желанием и устремлением. И тогда, так же, как мысль, которая является свойством веры, и там есть совпадение с Творцом, так же и сердце, которое является желанием получать, оно уже не хочет пользоваться собственным свойством, свойством получения, а оно уже находится под воздействием мысли и хочет быть отдающим, так же, как и мысли. Получается, что если человек находится в совпадении по форме в свойстве моха, то это также воздействует на сердце, что также и сердце будет пребывать в свойстве, все твои действия будут ради небес.
2: И это как мы выяснили о том, что сказали наши мудрецы, каждый, в ком есть трепет перед небесами, слова его слышны. Это означает, что каждый, у кого есть принятие ярма высшей Малхут, то есть веры, слова его слышны телом. То есть все тело слышит голос его по вышеназванной причине, потому что если мысль в свойстве веры выше знания, в свойстве подобия по форме, как сказано выше, мысль, которая является мужской частью, Захар, воздействует на сердце, являющееся женской частью, Накива. Как сказано, а сердце понимает. И это, как говорится в книге Зор, бина — это сердце, и это женское свойство. Поэтому, если возносимое им жертву всесожжения Захар, сказано, что причина этого в том, что жертва всесожжения приносится, чтобы искупить мысль, которая является мужским свойством Захар, то есть хохмой. Другими словами, если человек согрешил, то есть причинил ущерб свойству своей мысли, которая является свойством веры выше знания, тогда он должен исправить то, чему он нанес ущерб. И поскольку свойство веры — это свойство «глаз видит», это свойство высшей мудрости, хохмы, что означает, что мысль Творца является желание его насладить свои творения, то есть отдавать нижним, а человек нанес этому ущерб тем, что он не верит тому, что есть управляющий миром, он управляет творениями в свойстве добрый, творящий добро. И человек должен тогда воздать хвалу и благодарность Творцу. Получается, что если человек не верит в Творца, то, что он дающий, это называется Захар, мужское свойство. Поэтому человек должен принести жертву Захар, то есть соответствующее этому свойство. потому что ему он нанес ущерб. Поэтому изъян в мысли — это очень серьезно, потому что в этом заключается вся цель творения. А человек не верит в это.

0: Поэтому это называется, что он согрешил и причинил ущерб мысли. И поэтому он должен произвести исправление тоже в том же свойстве.
1: И сказанным следует объяснить то, что говорит Зоар по поводу изречения «Если все сожжения — жертва его, ибо мысли мои — не ваши мысли». И говорит, «И от этой мысли возникла, то есть была создана ею, письменная Тора и устная Тора, то есть Малхут». И это следует понимать так, что в духовной работе Малхут называется «высший Малхут», то есть свойством веры. А письменная Тора называется свойством Торы. То есть невозможно удостоиться Торы, если пока еще не удостоился свойства веры. Как сказали мудрецы, что нельзя учить Тору идолопоклонникам. Но после того, как удостоился свойства веры, может удостоиться свойства Торы. И в этом смысл сказанного и от этой мысли. То есть из замысла творения, которое заключается в том, чтобы насладить свои творения, исходит свойство веры и свойство Торы. Иными словами, то, что дано нам свойство веры, когда все задают вопрос, почему он скрыл свое управление, и необходима вера, ответ на это таков, что и это необходимо для того, чтобы насладить свои творения. И это называется, чтобы проявить совершенство его действий. Получается, что когда сливается с мыслью Творца, тогда у человека есть все. Тогда как, если мысль человека говорит в нем, то от этой мысли происходят нарушения, грехи и злодеяния. И об этом сказано, ибо мысли мои не ваши мысли. Поэтому возложено на человека прикладывать усилия и сосредоточить всю свою работу так, чтобы быть слитым только лишь с мыслью Творца и верить в то, что Он управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И когда у него будет такая вера, он удостоится всего. И сейчас, друзья, мы перейдем к уроку от 30 мая 2002 года.
0: Прошли статью Шлавея Сулам второго тома, 12 статья из главы Ваикра. Что значит, что каждый, кто приносит в жертву всесожжение мужского пола в работе? Работа представляется нам как средство для достижения цели. Цель, говорят, что она хорошая, прекрасная, комфортная. Цель называется вечный покой. Для лентяев написано это, что сейчас ты работаешь, и, слава Богу, потом, по крайней мере, ты отдохнешь. Есть об этом такие толкования, что я должен умереть, чтобы отдохнуть, что я должен достичь, чтобы отдохнуть. Это, знаете, как в анекдоте, что один лежит под деревом, ему говорят, пойди работать. Он говорит, зачем? Ты заработаешь, будешь работать, заработать много денег, будешь лежать под деревом. Он говорит, а я уже лежу под деревом. Так и здесь это. Что значит, что сейчас я должен работать, а потом тогда я прихожу к покою? А покой, говорят, что это просто цель творения. Прийти к состоянию покоя. Мы учим, что реальность не изменяется, высший свет находится в абсолютном покое, в своем кли, И это состояние, это уже состояние, готовное заранее, мы находимся в этом состоянии. Но сейчас мы как будто в скрытии, говорит Бар-Салам, дает об этом много примеров. Сын богача в подвале, что он вырастет и поймет, где он находится. Разные такие вещи, люди, которые бегут в царский дворец, пока не доходят до него. В конечном счете мы ел я стародавнее. То есть состояние мы в нем находимся. Мы должны подготовить килим, чтобы его почувствовать. Подготовка килим называется работа, усилие и работа. А после того, как человек действительно готовит свой килим, он приходит к подобию по форме со светом, то есть высший свет находится в абсолютном покое. Также и человек приходит в состояние абсолютного покоя, как свет. Это, на самом деле, некоторое объяснение, почему цель называется по имени покой. Что значит в таком случае это понятие покоя? Может быть, это не совсем мой покой сейчас? И каково мое состояние сейчас, что я должен быть не в покое? Относительно чего это покой или не покой? Я знаю, что если... Я помню, я был ребенком, и я все время бегал с мячом, и меня кричали: «Хватит, посиди немножко, отдохни, посиди в покое». Я не чувствовал, что это покой, если я сижу и останавливаю себя, и для меня это наоборот очень большое усилие. А хорошо мне и комфортно бегать с мячом. То есть как измерить? Это отдых или усилие, вообще работа? Это измеряет относительно килим. Если кли чувствует напряжение между желаемым и действительным, что должно быть и где он находится, тогда он не находится в покое, потому что этот разрыв, который он ощущает, подталкивает его к какому-то духовному движению. И тогда он, конечно, не в покое. А кли, которое пришло к состоянию, когда оно сравнивается с целью, уподобляется, уже не чувствует никакого разрыва, и поэтому может полететь как ребенок с мячом, ну и почувствовать, что находится в покое. Да, это по теории Эйнштейна тоже. Неважно, с какой скоростью ты летишь, главное, что ты не добавляешь или не убавляешь. И это нет в этом в хисарон ни вперед, ни назад, а ты уравновешен с состоянием, в котором ты находишься. И тогда ты чувствуешь покой. Как прийти к этому? Через подобие по форме с окружением, то есть со светом, в котором мы находимся. Как прийти к этому? К подобию по форме со светом. Он говорит, есть для этого письменная Тора и устная Тора. И благодаря одной из них мы обретаем намерение ради отдачи, а благодаря второму мы знаем, что делать ради отдачи. И тогда обретаем два этих действия: получение ради отдачи, исполнять заповеди, духовные действия ради отдачи. И тогда мы приходим к цели. Вот и все. Это, по сути дела, то, что я могу сказать. Есть вопросы? Да? Ну.
1: На странице 17, первый абзац, он говорит...
0: Где-где?
1: Страница 17, первый абзац. В строке, которая начинается со слов «мысль». И тогда сердце начинает желать того, что возникло у него в мыслях, в разуме. Мы тогда говорим в работе о мысли и желании. Мы говорим, что мысль — это, по сути, желание, что она служит желанию и проистекает из желания. А то, что он пишет здесь, как будто сердце, то есть желание, начинает желать в соответствии с мыслью.
2: Есть работа в моха и в либо.
0: У нас есть работа в разуме и в сердце, моха и либо. То есть намерение ради отдачи и само действие. Это на самом деле очень тяжелая вещь, невозможно объяснить, пока человек не начинает чувствовать. Там, где он пишет «моха» и «либо», почитайте это, но это нет заповеди запутаться в этом. Постепенно человек начинает понимать, откуда это к нему, чувствовать, откуда к нему приходит. На самом деле и «моха» и «либо» приходят оба из «либо», сердце. Сердце понимает. В сердце как бы есть две части. Часть, которая чувствует, не различая. И часть, которая чувствует вместе с развлечениями. И тогда, согласно развлечениям, может как-то отделиться. Она может как-то отделиться от этого ощущения. Но обе эти вещи, они в сердце. Мы видим это также из духовного парцуфа. Творец создал желание. А потом это желание из того, что оно чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует стыд, чувствует цель. Из этого оно строит для себя рожь, голову. То есть строит рожь как бы выше сердца, выше ощущения. Но оно строит его согласно ощущению. Да? Сказано, что в бесконечности, до того, как были созданы создания, створены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. У него не было ни рожь, ни сов, а все было тох. Только тох, внутренняя часть клей. А когда возникла мысль создать создание, створить творение, тогда возникло, то есть после сокращения и установки экрана возник рож, который думает, сколько получать в тох, и тогда оставляет часть тох, которая называется сов, и там он не получает. То есть в общем из ощущения разных обстоятельств. Обстоятельства, можно так сказать? Ощущение, желание получать, которое Творец создал, создает для себя рожь, где он планирует, как уподобиться действиям Творца. Поэтому мы говорим, сердце понимает. Сердце решает. То есть внутри сердца может быть только ощущение без сокращения, без экрана и без ничего. А может быть, что у него будет сердце понимает, понимает, то есть желание получать будет свойство бины. Бина дает понимание. И тогда желание получать малхут вместе с биной, то есть со свойством отдачи, они строят вместе уже понятие, который называется рожь парцуфа.
1: Вы, по сути, говорите, что мы как бы со временем обретаем...
0: И тогда можно говорить о работе в моха и в либо, и как обрести две, как бы, два вида этих работ, и как соединить их вместе.
1: Да. Вы говорите, что с продвижением пути мы, по сути, обретаем больше афханот?
0: Извини?
1: Вы говорите, что, по сути, с продвижением пути мы приобретаем больше афханот на те же ощущения. Но мы говорим, что находимся во тьме. И я вижу, что те афханот, те ощущения, которые были когда-то, это вопрос только опыта.
2: Адам, что...
0: человек, который проходит состояние, всегда может учиться только по тем состояниям, которые прошли. Он не может научиться по теперешнему состоянию, потому что теперешнее состояние, в котором он находится, господствует над ним. Состояние господствует над человеком. Он не может в нынешнем состоянии определить о себе что-то, потому что это и те желания и мысли, которые сейчас действуют в нем, то, что он способен сделать в нынешнем состоянии. Это вопрос тоже, как он это делает. Может вознести молитву, прилепиться к Высшему, передать себя Высшему, и тогда Высший определит, что он будет делать.

0: но не то, что он сам возьмет силы, какие-то силы, не знаю, с какой-то стороны, не знаю, чтобы видеть свое состояние и выступать против своего состояния. Как? Это просто невозможно. В нас нет способности быть двумя в одном состоянии, даже не знаю, как это сказать. Я могу действительно знать, каковы мои решимоты из прошлого, какое теперешнее состояние относительно, и получить свечение от Высшего, вознести молитву к Высшему, попросить у Него господствовать надо мной. И получается у меня, что есть только, у меня может быть только две возможности. Или мое состояние господствует надо мной, или состояние Высшего господствует надо мной. И все. Я выбираю. Если я беру от группы подъем Высшего, величие, возвышенность Высшего, извиняюсь. И это только от группы я могу взять, потому что во мне, я сказал, мое состояние господствует надо мной, я не могу найти в себе силы вне того, что есть у меня. Если я беру от группы величие Высшего, я могу из моего состояния, с помощью этого желания, которое я получил от группы, обратиться к Высшему, чтобы Он господствовал надо мной. Но если не группа, я не мог бы обратиться к Высшему никогда. Откуда мне взять осознание Высшего, что Он больше меня, что Он важнее меня? Я нахожусь в каком-то состоянии. Это состояние сейчас определяет, что я думаю, что я хочу, что я вижу, понимаю. Ты можешь сказать, ну все-таки есть какое-то как бы ощущение, мы учим так и так. Верно, что есть. Но это понимание только помогает человеку понять, что он обязан обращаться к группе. Но не то, что это понимание даст ему силу обратиться к Высшему. Он все-таки обращается к группе, берет от нее силы и тогда обращается к Высшему.
1: Но мы остаемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим, что это из предыдущего опыта в пути. С другой стороны, мы говорим сейчас, что наши авханот, наше распознавание от группы и все духовное состояние совершенно противоположно, и невозможно использовать опыт, и тьма — это тьма.
0: Верно, у тебя нет опыта относительно предыдущего состояния. Ты не знаешь, какое предыдущее состояние. Это значит, что мы идем выше знания. Верно? Выше кажется тебе темным. Кажется тебе вообще он скрыт. Ты должен верить. То есть это не в ощущении, это в отдающих келим. Это называется вера. В отдающих келим, который выше тебя, ты можешь только оценить, что он действительно более возвышенный и больше, хотя в получающих келим, то есть в конкретных твоих келим, в которых ты находишься, даже если это келим ради отдачи, но они маленькие по сравнению с высшим. В них ты не чувствуешь, что выше больше. У тебя есть экран, допустим, и ты получаешь ради отдачи. Мы говорим уже теоретически, допустим, в каком-то духовном состоянии. И ты находишься на каком-то уровне X. Все. У тебя есть что-то. Все-таки X плюс 1 для тебя — это темнота. Потому что X плюс 1 — это еще добавка желания отдавать, которого нет у тебя. Это действие относительно твоего кли темное. Ты не чувствуешь это действие более возвышенным, большим. Почувствовать это большим, оценить это как большее, ты можешь только при условии, что у тебя есть отдающая кли на это действие. Но если ты еще не приобрел, то тебе кажется, большая отдача — это тьма. Что делать?
1: Но в конце концов, авханот, эти распознавания, они от группы, я не могу в себе их сам найти.
0: Развлечения ты взять от группы не можешь. От группы ты можешь взять только возвышенность высшего, в общем, сила группы. Я объяснил тоже, что это вытекает, ты не можешь это взять от группы. Ты получаешь это через группу свыше. Все, что ты получаешь от бесконечности. Ты получаешь от бесконечности только или напрямую, или не напрямую, через товарищи. Что такое через товарищи? Через души, с которыми ты соединен в бесконечности в одну душу. Душу. Из-за того, что вы в бесконечности одна душа, у вас есть там дополнительные ощущения, дополнительное свечение для каждого. Допустим, нас 10 в группе. Мы соединены в бесконечности вместе. У каждого из нас в бесконечности есть 10 свойств. Так, если у всех есть 10, у всех 10. Я привлекаю через этих товарищей моих сейчас, допустим, еще 10 свойств. Я привлекаю их от бесконечности, потому что я хочу уподобиться здесь, в этом мире, состоянию, как в бесконечности, там, где мы соединены. Через то, что я хочу здесь соединиться с ними, я якобы, это, конечно, не свет, и не, ну, свечение, маленькая добавка, я привлекаю через них то состояние, как мы в бесконечности. И там каждый зарабатывает от всех. То есть здесь ты понимаешь, что это не зависит от товарищей, чем они, что они собой представляют. Зависит от того, как я отношусь к ним, потому что там мы хотим, мы там или нет, мы соединены. Ну, понимаешь? Все, поэтому человек не должен идти и критиковать товарищей. Наоборот, может быть. Пусть все будут против, что-то делают, неважно. А он привлекает из того места, где есть силы всех. И тогда, благодаря этому, он привлекает к себе силу отдачи. То есть в это же место. То есть тут вещь очень простая. Только представь себе это состояние, как это наверху соединено все, и как внизу не соединено. Если ты внизу стараешься немножко сделать ту же картину, согласно твоему старанию, ты вызываешь эту силу.
1: Кен.
0: Да. На той же странице, 17 страница, 4 абзац. Он пишет, как творец не думает о себе, присутствует он, управляет ли он своими творениями и подобное. Короче, он говорит нам здесь, что мы...
1: Это Рабаш говорит здесь о письме, не о письме, а о статье Бальсулама. Статья на окончание книги Зоар. Там Бальсулам пишет так, что... Различие формы от Творца, отличие от, по форме от Творца, прежде всего, проверяется согласно мысли человека. Что человек думает? Если человек думает о себе, существую ли я или не существую, что будет у меня, что со мной, кто я, что я, всякие такие вопросы, в чем смысл нашей жизни, с чего начинается все дело. Если человек думает... Интроверсия, как это сказать? По отношению к себе. Это называется, что находится внутри себя, внутри своей раковины. И тогда, конечно, он оторван от Творца, потому что у Творца нет мысли о себе внутренней. У него вся мысль — это творить благо, то есть наружу. Поэтому человек, который думает о себе, даже если это такой общий вопрос, существую ли я, это отсекает его от Творца. Так вопрос о чем?
0: Он пишет, что на самом деле мысли. Так это все от Творца, в общем, все это только...
1: Конечно, эти мысли приходят от Творца, все приходит от него, но они приходят, чтобы ты обратил на них внимание. Никогда человека не наказывают за то, каков он в данный момент. Нет такого, это у нас, в нашем мире. Ты украл, сажают тебя в тюрьму. Нет, в Торе не так.
2: Ганавта,
1: украл, это называется, ты получил наказание. Теперь ты должен совершить исправление.

0: себя и вокруг себя, это результаты свыше. Корни наверху, ветви внизу. Если ты смотришь таким образом, ты, по меньшей мере, устанавливаешь верную картину. Теперь, как реагировать на него, это нечто иное. Но если это результат, то уже твое отношение ко всему и к себе другое. Так это результат, то есть так это спустилось свыше. Что мне делать теперь? Что я сделаю, чтобы исправить, чтобы свыше спустилась иная форма? Еще раз. Планирование должно быть правильным. Как мне сделать, чтобы свыше спустилась иная картина?
1: О,
0: это уже совершенно иной подход к жизни. И все тогда, у тебя все будет направлено наверх. И тогда, когда ты смотришь на этот мир как нечто, как будто ты проводишь там какие-то опыты во всяких своих работах, это то, что ты делаешь. Тогда ты видишь результаты. Так что я должен сделать? Спланировать, чтобы получить иной результат. Тогда направление действия, намерение сердца, все это будет наверх, туда, где мы действительно можем влиять. А если мы тут бежим только в рамках этого мира, вот так, не связывая эти вещи с высшим миром, с высшим миром, то просто жаль времени. Это иллюзорный мир, воображаемый, поэтому он так называется. Тебе показывают результаты на стекле, как будто и все на экране. На экране, как в телевизоре, и ничего больше. Ты можешь кричать на телевизор за то, что там происходит. Это поможет. Тебе нужно обратиться к живым людям, и там, может быть, изменить что-то. Тогда изменится и в телевизоре. Так и у нас. У нас только картинка.
2: Да. Дело в том, что я все время вхожу в такой маленький цикл. Все время вхожу в ту же как бы связь такую. Цикл такой. Мы говорим, что то, что мы, наше отношение к мыслям, но и отношение к мыслям, это тоже приходит от него. Так как это, как вы... Где...
0: То есть ты говоришь так, мои мысли от него, и мои действия от него, и мое состояние от него, и то, что я когда-то захочу и подумаю когда-то и сделаю что-то, это тоже от него, и все, что было, это от него. Так вообще снова, а кто же я и что я? Так вот, у тебя есть статья, которая называется «Свобода», где Бальсуам объясняет, что верно, ты машина. Ты машина. Биологически ты понимаешь, и физиологически ты понимаешь, и все. То есть в строении человека ты понимаешь, что здесь ничего нет. Но если тут, если наши желания, они не наши, и мысли не наши, короче, если человек — это продукт общества, и свыше, короче, со всех сторон, он таков, тогда он объясняет тебе там, Бальсулам, что есть у человека в этом мире одна свобода выбора. Воодушевиться от группы возвышенностью цели, величием цели, чтобы достичь ее, как я объяснил, что свыше все объединены, и оттуда через товарища можно притянуть силу. Только это зависит от человека. Ничто иное в этом мире не зависит от человека. Мы не понимаем, до какой степени всякая вещь, которую я сегодня хочу сделать в жизни, ехать или не ехать, сесть в автобус или нет, выйти, вернуться, сесть, нет, поесть, попить, перейти. Все это скрыто от нас. До какой степени все эти расчеты, это расчеты, в которые невозможно внести постороннее желание, какую-то причину, которой нет во мне. А из-за отсутствия уверенности во всем этом внутреннем процессе,

0: записи. Мне кажется, что здесь я решаю, ищу, думаю, взвешиваю. Это только такая неуверенность, что мне это не ясно. Это как по отношению к младенцу или ребенку. Мы смотрим, мы уже знаем, что он сделает. Это нам ясно. Так это во много раз более ясно будет о нас, когда мы поднимемся на ступень. Поэтому стоит оставить все остальные пустяки и принять по-настоящему эту точку. Это очень маленькая точка, очень маленькое отверстие, очень такая маленькая дырочка, через которую мы можем ввести в себя, внести внутрь себя, в наши кли, через одно узкое, очень узкое отверстие, внести постороннюю силу. Это величие Творца от товарищей. Все. Если человек ухаживает за этим отверстием, очищает его все время, хочет через него притягивать, это приходит, получается. Если нет, нет. А теперь я только хочу сказать, что товарищи — это также и книги, и авторы. Это не только товарищи. Ты можешь сидеть с книгой, ты можешь слушать музыку каббалистов. Ты можешь просто слушать то, о чем они говорят. Какую-нибудь запись, даже не зная язык, это не важно. Я просто говорю, вот именно так. То есть это называется
1: хитсон,
0: внешняя сила. Это единственная вещь. Все остальные вещи
1: —
0: это нечто совершенно мнимое.
2: Что такое величие Творца, непонятно.
0: Величие Творца — это важность цели больше, чем то, что я думаю о себе. Достаточно так это называется величием Творца. Что он важнее того, что сейчас приходит ко мне изнутри меня. Либо он, либо цель — это одно и то же.
2: Мне слышится, как будто что-то, что существует в изобилии в мире. Есть много людей, которые только чувствуют, что есть что-то большое, какая-то сила, которая больше меня, которая всем управляет. Я знаю относительно этого, я просто ничто.
0: Я не знаю, что ты понимаешь и что ты говоришь. Я говорю тебе, что это должно прийти к некому такому внутреннему равновесию у меня, или к неравновесию, скажем, что, чтобы то, что я получил сейчас, величие цели, величие Творца, дало мне силу сверх той, что у меня есть, чтобы вкладывать в мою жизнь, в мое продвижение и так далее. Чтобы посредством этого я смог еще немного возвыситься, обратиться к Нему, положиться на Него и так далее.
2: Вот это говорили о величии Творца, как состояние, где человек чувствует тьму, и все-таки он хочет из этой тьмы прилепиться из какого-то знания, что там есть какое-то решение.
0: Можно описать это так, что из тьмы я возвышаюсь к нему. Можно и так, то есть от того, что я определяю как тьму. Может быть, я полон жизни. Слава Богу, начинается там мандиал. У меня есть жизнь с утра до вечера, знаешь? Люди сумасшедшие. Я не шучу, я смотрю на них. Если бы я так мог заинтересовать их целью творения, как этим мечом, это, дорогой мой, ногами не дается. У них же оно ногами. Понимаешь? Так что зависит, что такое тьма. И если меня действительно влечет к этому мандиалю, и теперь я понимаю, что это тьма, все мои мысли об этом и все желания, и я не могу ничего сделать, а на самом деле цель творения по сравнению с этим, что такое цель творения? Это смысл жизни. А я определяю это как тьму. Что значит как тьму? Это свет для меня, но это состояние, мое отношение к нему — это тьма. Тогда я начинаю искать. Конечно, я ищу просто искусственно. Может быть, кто-то все же изменит мне эти вещи, это состояние. Тогда я ввожу себя поневоле в такую группу, которая промоет мне мозги, чтобы я получил от нее какие-то другие мысли. Зависит от того, что такое тьма.
2: Человек зависит от желания. Как сделать так, чтобы желание к Творцу было у него самым большим? Всякий раз, когда ты получаешь какое-то желание, допустим, к чаю, допустим, чай, если у тебя 10 вкусов, и ты можешь...
0: Я выбираю себе, что я буду пить. Я могу сейчас... Почему я? Ты видишь, что я пью? Это называется чай. Ой-ой-ой, это разве чай? Почему? Потому что врач мне сказал, что если я буду пить эту вещь, мне будет хорошо. Так я верю врачу. И Тора тоже говорит, что врач исцеляет. Так я иду к врачу, и он говорит, тебе нужно пить это. Поверь мне, хочешь попробовать? Пожалуйста. В этом нет никакого вкуса жизни. Но что? Я пью и наслаждаюсь. Почему? Потому что мне так же светит будущее здоровье, в которое я верю, что оно будет. Так я выбираю, что вкусно и что невкусно. И тогда сейчас для меня это вкуснее, чем обычный вкус чая. Да, вот этот травяной чай, не знаю, что это.
2: Как получили внутри этого желания разные виды частности?
0: То есть мы должны добавить важность. А к чему добавить важность? Или себе, или Творцу, и в этом, собственно, все, что у нас есть.
2: У меня нет вкуса к Творцу.
0: Нет вкуса, это не важно, войди в группу. Войди в группу и все время слушай, что они говорят.
3: А
0: других вещей отключись. Закрой телевизор, не смотри футбол. И все. И здесь иди и слушай все время то, что говорят. Говорят, что этого недостаточно, нужно еще и работать с группой, нужно вложить в них свое усилие, чтобы тебе было важно, что они говорят. Ты должен объединиться с ними, чтобы их мысли были для тебя важны. Если твои дети тебе что-то говорят, ты прислушиваешься к этому. Почему? Тебе важно, что они думают, что они говорят о тебе. Я знаю по себе. Я смотрю, я проверяю, вижу. Позавчера вечером моя дочь сказала, что хочет взять урок вождения. Я сказал ей, у меня нет денег. На следующий день она заказала урок. Так вот, вчера утром, спроси Рому. Роман, он отвез меня домой в 6 утра, даже без 5-6 мы приехали. Застали ее по дороге, и я дал ей 100 шекелей. Она говорит, спасибо, что это? Понимаешь, мне до такой степени было важно поехать домой, привезти ей 100 шекелей, чтобы она заплатила за урок. Сделал бы я это так ради тебя? Не знаю. По всей вероятности, конечно, нет. Мне нужно, чтобы ты был мне важен, как моя дочь. А над этим надо работать. Зачем мне нужно, чтобы ты был мне важен? Какое мне дело до тебя? Есть еще несколько таких, понимаешь? Это работа. Мне нужно вложить в тебя, как я вложил в нее. Представь себе, я вкладываю в нее уже 20 лет. Я все время даю. Сколько я дал ей? Эти вещи я люблю в ней, потому что они в ней от меня. Если взять младенца у матери в тот момент, когда он родился, она забудет о нем. Немного будет такое тут нечто, но забудет о нем. Все зависит от вложения.
3: Все.
0: Я посмотрел на себя, и я не мог вчера быть спокойным. Она заказала урок, она пойдет на урок, и будет неприятно сказать, что она заплатит потом. Или что-то в этом роде. Так я побежал. Роман видел это. И она тоже сказала, ой, спасибо, папа, знаешь. И я получил удовлетворение, я это чувствую, это не просто так. Приходит, да, ты видел, как она это сказала, и как я получил удовольствие от этого. Но если поступил бы так по отношению к товарищу, это не просто. Ладно. Переходим к ТЭС, учению 10 сферот.
2: Говорят, что все во власти небес. То есть все во власти Творца, даже мои действия. С другой стороны, говорят, кто такой герой, тот, кто обуздывает обуздают свое желание. Если ты обуздаешь свое желание, ты будешь героем. И ты будешь человеком. Так все это...
0: Ты говоришь так, все в руках небес, и все же написано, кто называется сильным, покоряющим свое злое начало. То есть покорить злое начало я сам могу, это как бы мой выбор, да? Это не зависит от небес. Иначе что, я герой? Так по отношению к чему это называется покоряющее свое начало, злое начало? Написано так же, ты продолжи. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так что, по-видимому, вопрос трепета — это то, что я могу как бы взращивать в себе. И этим я буду по-настоящему как герой. Покорю свое злое начало посредством трепета. Трепет, говорит мне, это или страх перед наказанием в этом мире, или в будущем мире, или это трепет от отсутствия отдачи. Зор говорит это в заповедях, да, это первая заповедь. Первая заповедь.
4: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились от урока и что из него мы берем в реализацию в десятку. 6 минут семинара. Мы все получаем от Творца, у нас нет свободы выбора, было разбиение, и мы можем от товарищей получать воодушевление от Творца. И это порождает в нас отраженный свет, мысль, с которой мы хотим прийти. Это усиливает наше желание к Творцу, к отдаче, и мы стремимся получить свет.
5: Верно, почему я хочу получить эту отдачу? Потому что человек не может учиться с нынешнего состояния. А в этом состоянии, состояние его знания, а он должен подняться выше знания. Как он может подняться? Никак. Только через взаимовключение прийти к молитве.
4: Если я получаю величие Творца от группы, тогда я могу обратиться к Высшему, иначе это невозможно. Потому что мы все получаем из бесконечности, и мы связаны с бесконечностью, и так вот от Высшего через группу и обратно. Но было очень красиво про покой, когда ребенок бегает, ему говорят: «Посиди, отдохни». А для него отдых — это бегать. То же самое и с нами. Когда мы намереваемся на Творца, свойства отдачи, это называется покой.
5: Хорошо бы прийти к такому отдыху. У нас нет свободы выбора. Не просто это понять в обычной жизни. Да, у нас есть свобода. Настоящая свобода выбора — это включиться в окружение, быть под ее воздействием, и только так достичь источника.
4: Да, наша свобода выбора — это вкладывать в товарищей. Чем больше будем вкладывать в товарищей, в группу, это станет важным для меня. И то, что важно для человека, это то, где он вкладывает свои силы. Даже эгоистически мы должны делать это относительно группы. Брать всякие функции относительно группы, работать. И тогда почувствуем важность товарищей, ответственность и обязательства.
5: Я бы сказал, что все зависит от определения тьмы. Что такое тьма для человека? Это тьма, когда у него чего-то нет? Или тьма, когда Творца нет в его жизни? Может, тьма то, что он не может постичь его управление или не может прийти к любви к товарищам. Это называется, что сначала нужно прийти к благодарению и потом молиться, чтобы включиться в такую тьму, которая недостаток присутствия Творца или возможность выполнения действий, для построения группы и важности товарищей.
4: Рав начал с вопроса, для чего вообще нужно работать. И там был этот анекдот, когда человеку говорят, поработаешь, тогда сможешь лежать под деревом. Он говорит, я сейчас лежу под деревом, зачем нужно работать? И в итоге цель — прийти к подобию свойств, чтобы человек действительно смог обрести полный покой. И достижение цели — это называется покой.
5: Слышали на уроке, что проверяют мои мысли, где я нахожусь. Думаю ли я вглубь о себе, или мои мысли о том, неважно, где бы она ни была во Вселенной, это о себе эгоистическое. Потому что Творец по-другому мыслит только об отдаче. И мы такие должны стать.
4: Творец создал желание, дал чувства. Если мы чувствуем разные неприятные, испытываем ощущения, то это хорошо. Если мы чувствуем, то мы живем, продвигаемся, чтобы прийти к Творцу.
5: Как был пример лежать под деревом, нужно выбрать, под каким деревом мы лежим. Не работая, или работает над любовью к товарищам, и тогда мы под древом жизни, когда получаем от света всю жизнь, тогда можно под ним лежать.
4: Скажи ребенку: не играй, наслаждайся результатом в конце. Ну, как он будет чувствовать, как он будет наслаждаться? Он не будет наслаждаться от итога, он будет наслаждаться от игры. Так и нам говорят: наслаждайтесь от работы. Наслаждаться от работы и ценить усилия, и потому что это и есть вознаграждение.
5: И тогда будет называться это отдыхом. Рав сказал красиво: а кто твои товарищи? Это и товарищи, и книги.
4: Перейдем к следующей части урока, а сначала споем вместе песню.

0: Доброе утро, мировой Кли. Мы сегодня МАК-1 и МАК-10. Проводим подготовку к утреннему уроку. Тема нашей подготовки – радость. Вот. Мы шли к этой подготовке всю неделю, вместе проходили уроки, вместе строили это намерение – из нашего сердца МАК-1 и МАК-10 к нашему мировому сердцу, к мировому Кли, и хотим обратиться и передать эту радость, передать этот настрой, эту уверенность, чтобы на этом уроке мы смогли еще больше порадоваться тому, что Творец дает нам возможность, силы, уверенность быть вместе и учиться с великими мудрецами. И почитаем отрывочки. Первый отрывок. Вальсулам Шамати. Будущее человека зависит от его благодарности за прошлое. В мере важности, которую человек придает духовной работе, в той же мере он должен благодарить и восхвалять Творца. Ведь это истина, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда можем выполнить заповедь Творца даже без какого-либо намерения. И в таком случае он достигает ощущения величия и радости в сердце, а вследствие восхваления и благодарности, которые возносят Творцу, расширяются у него ощущения и проникается он каждой деталью духовной работы, постигая, кому он является рабом, вследствие чего поднимается к новым вершинам. И в этом смысл сказанного: «Благодарю я тебя за всю милость твою ко мне», то есть за прошлое, и немедленно с уверенностью продолжает: «И за то, что в будущем ты сделаешь со мной». Отрывок на активный семинар. Как мы приходим к ощущению радости в работе на Творца? Как мы приходим к ощущению радости в работе на Творца?
1: Почему наша работа святая? Потому что она не ради нас самих. Мы работаем для товарищей и для мира, и для Творца. И Творец побудил нас к этой работе с товарищами чудесными. И какая милость, какое благословение. Спасибо, Творец.
2: Благодарность Творцу за возможность сидеть здесь с большими товарищами, со святыми искрами, со всей мировой группой. Вместе есть возможность создать связь.
1: Да, в конечном счете он выделил нам место, чтобы вы немножко подумали, для чего мы живем и куда все это идет. И это как возможность для нас действительно пробуждать молитву и просьбу, чувствовать себя вместе, как душа, и быть в этом действительно практически.
3: Из
2: этого отрывка мы видим совершенство мироздания. Приглашают нас туда. Творец обучает нас, как достичь, чтобы прошлое и будущее соединилось вместе и пришло бы к состоянию радости, счастья.
1: Поделимся воодушевлением и радостью от святой работы. Святость — это, видимо, то, что отделяет нас от будней, от других людей, которые заняты другими делами. А мы очень-очень хотим заниматься тем, чтобы товарищи раскрыли, что такое свойство отдачи и любви, и чтобы Творец разогрел наши сердца и превратил каменное сердце в сердце из плоти. И так все эти годы.
2: Творец добрый, творящий добро, хочет дать нам благо, а все, что меньше его уровня, не является абсолютным благом. Он хочет передать нам совершенство. И мы поднимаемся с уровня животного до уровня человека Адама, подобного Творцу. И это вещь святая, очень радостная того, что удостоились быть с Ним и учиться, как стать подобным Ему.
1: За это благодарность и радость.
3: Отрывок номер 2. Зоар для всех. Глава Ваехи. Статья «И жил Яаков», пункт 16. «Шхина пребывает лишь в совершенном месте, не в месте недостатка, не в месте изъяна, не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости». Еще раз. «Шхина пребывает лишь в совершенном месте, не в месте недостатка, не в месте изъяна, не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости». И семинар молчания. Друзья, давайте ощутим шхину в связи между нами. Друзья, давайте ощутим шхину в связи между нами.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 25 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 988 страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 32 минуты. Пожалуйста. Когда человек должен пользоваться гордостью в духовной работе? Писание говорит, «И возгордилось сердце его на путях Творца». А в Мишне сказали мудрецы, «Будь чрезвычайно скромен». Получается, что это противоречит тому, что написано, «И возгордилось сердце его». Изор спрашивает, «И явился ему Творец в Элоней Мамре». Почему в Элоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям?» Сказал ему Мамре, «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их. Встань и выполни заповедь владыки своего». Сказал Творец Мамре, «Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что я откроюсь ему только в твоем чертоге».
1: Это трудно понять. Если Творец повелел ему сделать обрезание, он пошел спрашивать своих друзей, следует ли ему послушаться Творца. А что, если бы Мамре сказал иначе? Он прислушался бы к совету Мамре, а не к совету Творца? Как можно такое сказать? И трудно также понять то, что сказал ему Мамре, что ему стоит послушаться Творца, ведь он обязательно спасет тебя, так же, как спас тебя из печи. Получается, что основанием того, почему Мамре велел ему послушать Творца, является то, что он спасает его, точно так же, как он спас его из печи, а в противном случае не следует слушать. Разве не о том же самом мы видим, что сказали наши мудрецы? Пред лицом Тераха, отца его, при жизни его отца. Некоторые говорят, что он умер из-за своего отца, потому что Терах жаловался Немроду на сына своего Авраама за то, что тот разбил его идолов. И Немрод бросил Авраама в горнило огненное. А Аран выжидал и говорил про себя, «Если Авраам выйдет победителем, я на его стороне. Если Немрод победит, я на его стороне». Когда Авраам спасся, у Арана спросили, «На чьей ты стороне?» Сказал им Аран, «На стороне Авраама». Бросили его в огненное горнило, и он сгорел. У Арана мы видим, что поскольку он сказал, что собирается стать преданным ему, при условии, что Творец спасает его, он сгорел. Таким образом, почему же в случае с Авраамом, когда Мамре сказал ему, что «ты должен послушаться Творца, поскольку он спас Авраама из печи», имея в виду пример прошлого Авраама, он спас бы Авраама и сегодня, когда он обрежет себя. Если так, то эти примеры Арана и Авраама с печью очень похожи. Единственная разница здесь в том, что говорится о одном и том же, но в одном теле, то есть об Аврааме в двух состояниях.
0: В простом понимании мы видим, что там, в истории Арана с Авраамом,

0: и печью, речь шла о других народах, то есть чужеземцы хотели, чтобы и Авраам, и Аран не слушались Творца. Но не так это с обрезанием, которое велел сделать ему Творец. То есть есть разница между тем, когда чужеземцы говорят не слушаться Творца, или Творец говорит ему слушаться его. Надо сказать, что когда чужеземцы хотят, чтобы человек поклонялся идолам и отстранился от веры в Творца, человек должен проявить безоговорочную преданность. По этой причине, когда Аран сказал, что он готов пожертвовать собой при условии, что выживет, как Авраам, это не называется самопожертвованием. Поэтому он сгорел в горниле огненном. Тогда как здесь, когда Творец велел ему сделать обрезание, и он пошел посоветоваться со своими друзьями, нужно это понимать иначе. Что он думал? Что Творец велел ему обрезать себя, но это высокая ступень. И он еще был недостоин этого, так как он думал, что если Творец велел ему обрезать себя, а он еще недостоин этого, то он может выпасть даже из того состояния, в котором он находился в это время, так как знал, что находится в низости, как сказано, «А я прах и пепел». Поэтому он пошел спросить, разрешено ли ему дойти до этой высокой ступени и обрезать себя, или ему следует подождать, пока он не будет достоин этого.
1: Вот почему Анер сказал, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергаешь себя страданиям, начав сейчас подниматься на высшие ступени и начать делать большую работу, чтобы подготовить себя к заповеди обрезания. Ты уже слишком стар, чтобы сейчас прилагать большие усилия для того, чтобы удостоиться более высоких ступеней. Это подойдет молодому человеку, у которого большое будущее, а не тебе, которому уже за 90. Поэтому это не для тебя. Однако, когда он пришел спросить Мамре, Мамра ответил ему, «Ты видишь, что Творец не смотрит на твое низкое состояние, чтобы сказать тебе, что когда ты будешь достоин, Он сможет тебе помочь, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Но хотя ты чувствуешь себя прахом и пеплом, и что Творец не может помочь тебе, но ты видишь, что когда тебя бросали в печь, Творец все равно помог тебе, ибо Он милостив и милосерден. И это, как сказали мудрецы в стихе, «Но помилую я лишь того, кого решу помиловать, хотя он и не достоин этого». Поэтому и здесь, с заповедью обрезания, Творец хочет, чтобы ты вышел на более высокий уровень, хотя ты и не достоин этого. Поэтому иди и исполни повеление своего господина и не смотри на свое низменное положение.
0: И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказал Творец. «Ибо теперь я знаю, что боишься Творца ты». Вопрос в том, разве не знает Творец будущего, что Он сказал «теперь я знаю», имея в виду, что теперь Он знает, что ты боишься Творца. То есть это означает, что теперь Авраам знал, что он боится Творца.